0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешен в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнение которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! И сегодня мы разбираем туристическую отрасль. Обычно мы всегда приглашаем большие компании, лидеров своей отрасли, но сегодня мы разбираем относительно нишевой бизнес, относительно небольшой бизнес, но бизнес, который основал уникальный, очень интересный предприниматель, мой друг Максим Балаховский. Макс, привет! Спасибо большое, что к нам пришел. Максим, мы с твоей помощью хотим не только разобрать, как устроен вообще туристический бизнес в России, но и рассказать широким массам твою уникальную предпринимательскую историю, поскольку я считаю, ты яркий пример того, как можно построить бизнес на любви к своему делу. И я здесь сразу хотел бы такой сделать introduction для нашей аудитории, такое представление нашего гостя, в чем его уникальность. Дело в том, что Максим один из первых вообще людей, кто начинал в России кататься на сноуборде, можно сказать, основатель, да, такого сноубордического движения, построил бизнес на любви к своему делу. И я вот хотел бы прям, чтобы у аудитории это очень четко отложилось, ребята, что можно построить бизнес на любви к своему делу. Таких есть много примеров, когда человек проработал мастером в салоне косметологии и запускает какой-то классный бренд косметики. Мы знаем эти предпринимательские истории, их будет больше в наших выпусках, но сейчас мы хотим поговорить именно о туристической отрасли. Давай объясним для нашей аудитории вообще, что такое компания твоя HeliPro, чем она занимается?
2: Наша компания занимается организацией хелиски по всему миру. У нас есть какие-то вот свои базы на Камчатке, Снежная долина, на севере Камчатки, Тумраки. У нас есть своя организация на Байкале. Мы организуем хелиски практически во всех точках, где вообще существует эта активность.
1: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, что такое хелиски, чем это отличается от просто катания на сноуборде по трассам?
2: Хелиски — это катание вне трасс с помощью вертолета. То есть вертолет забирает тебя с площадки и везет в горы, высаживает где-то на вершине. Когда нам звонит человек, который первый раз хочет попробовать эту активность, все сразу почему-то спрашивают, а что, правда надо выпрыгивать из вертолета с 2 метров там? А там, может быть, какие-то камни под низом, а если там куда-то сорвешься, это не так. Вертолет заменяет подъемник, и там нету на самом деле такого суперэкстрима. Ну, если надо, его можно организовать. Но обычно это просто вот вертолет подлетел, ты из него вышел спокойно, там не надо никуда прыгать, ты просто вышел из вертолета, как обычно. Вертолет улетает, у тебя есть открывающий гид, у тебя есть закрывающий гид, которые следят за безопасностью и следят за тем, чтобы спуск был безопасным. И все, и ты наслаждаешься по нетронутому снегу один, без вот этих очередей. Я видел какие-то кадры с Красной Поляны, да это вообще кошмар какой-то, там просто люди, чтобы сделать 2 спуска, стоят просто весь день в этих очередях, и это вообще какой-то стресс. Первую группу, которую мы в своей истории вывезли, это была не клиентская история, это был съемочный процесс. К нам приехала группа французов, спортсменов, и мы как раз организовали на Камчатке первую экспедицию вертолетную. Это, можно сказать, с началом вообще нашей деятельности, связанной с вертолетами.
1: Я как сам фрирайдер с 25-летним стажем катания, ну, еще раз для аудитории скажу, что, по сути, правильно, это 2 разных вида спорта.
2: Отличие фрирайда от трассового катания — это глубокий мягкий снег, который позволяет тебе по-настоящему серфить там на лыжах или там на сноуборде. Ну, я не знаю, если слово «серфить» можно отнести к лыжам, но я думаю, что можно, поскольку я тоже горнолыжник, и ощущения похожие.
1: Это апсайды, но есть и даунсайды, правильно?
2: Да, есть даунсайды, потому что к этому нужно, конечно, прийти и нужно накатать тот определенный уровень трассового катания, чтобы у тебя появилась уверенность, чтобы у тебя появилось понимание скольжения. Опять же, на трассах, на курортах ты можешь выезжать где-то в сторонку, чтобы пробовать свои силы как раз в нетрассовом катании. Очень важно, чтобы у тебя еще, конечно, был какой-то рядом проводник, гид, который бы тебе объяснял, потому что мы нередко наблюдаем, когда люди первый раз приезжают, а у них там сдвинутые максимальные крепления, не знаю, назад, для того, чтобы они не тонули. мы объясняем, что правильно нужно подбирать снаряды. Вот ты вот сразу приехал с правильным снарядом, у тебя этот нос вот такой вот был, и ты нигде не тонул. А люди приезжают там с фристайловыми досками, которые не подходят. И поэтому тебе нужен проводник, который тебе, во-первых, по технике покажет на курорте, подберет снаряжение. Ты набрался опыта на трассах, на курортах, и потом только ты можешь погружаться в мир хилиски, фрирайда и всего остального. Но мы, конечно, рекомендуем пробовать это сперва на курортах.
1: Расскажи немножко про себя, про Камчатку, где ты вырос, родился, и про то, как вообще ты попал в сноуборд.
2: Как ты правильно сказал, я родился на Камчатке, прожил первую часть своей жизни там. С самого детства я занимался спортом. Меня мама в 3 года отдала в горнолыжную школу, очень известную на Камчатке, Эдельвейс. 15 лет отзанимался горными лыжами до каких-то больших результатов, соревнований и всего такого. Первая моя профессия была связана как раз с тренерской работой. То есть я работал тренером у спортсменов, горнолыжников с ограниченными возможностями, как это сейчас говорят. Первые 2 года у меня, я был погружен в этот весь процесс, немножко необычный, такой непростой. Потом у меня был первый шаг в сторону. Я начал работать дизайнером в одной компьютерной компании. Рисовал какие-то логотипы, не знаю, макеты, буклеты и все остальное. Как-то вот мне понравилось это направление. Мои руководители, узнав о том, что я там в прошлом горнолыжник, тоже как бы решили попробовать горные лыжи и попросили меня организовать этот весь процесс. Ну и я, собственно, заказал для своих руководителей снаряжение, увидел там в прайс-листе строчку «сноуборд» и как-то вот решил заказать, попросил ребят, чтобы они мне в этом помогли, и я заказал себе этот сноуборд.
1: Это был какой год?
2: Это был 93-й год.
1: А вообще в мире вот когда сноуборд начал появляться?
2: Ну, наверное, в конце 80-х.
1: В конце 80-х.
2: Да. Угу. Я вышел уже на гору с этим сноубордом. Думал, что я такой великий спортсмен. Мне там это будет все легко и все пойдет как-то гладко. Но поскольку не было каких-то рядом примеров и не было людей, кто мог бы как-то подсказать и чему-то научить, я учился, чтобы не соврать, наверное, там с месяц. То есть сейчас какие-то люди, мои друзья, которых я вот там привлекаю до сих пор на сноуборд, они могут встать и поехать за один день. Средний срок, там, 3 дня, ты едешь, уже поворачиваешь, как ты скользишь. Я учился месяц. Я не знал, какую стойку поставить, я не знал, какие крепления там выбрать, какую доску там. Ну и плюс это все было ограничено в информации, ни видео, ни журналов, там, ничего. Поэтому учился долго, учился сложно, но как-то вот хотелось добиться результата, и, наверное, это как-то привязала меня к этому виду спорта и дала какое-то дальше развитие не только для меня, оно и для всей Камчатки, поскольку там на 2-й год я заразил своих друзей, там 5 человек, через еще там год уже 50 человек, потом там сотни человек, и в итоге мы в 97-м году создали Камчатскую ассоциацию сноуборда, и уже вся Камчатка каталась. Уже 1000 людей катались.
1: А как катались? Вот подъемники были на Камчатке?
2: Да, были, у нас на Камчатке несколько курортов есть. Mm-hmm. И, то есть мы катались и на самих курортах, и влезали как бы как куда-то там на бэк-кантри, то есть на какой-то свежий целинный снег. В 94-м году я первый раз на вертолете, мне повезло залететь на вулкан. Я, конечно, полностью был ошарашен вообще, как это такое, вообще все возможно. Вот ты сидишь на базе 5 минут, и ты на вершине вулкана, который 2000 метров, и вот этот пухляк, и суперкондиция, и ты вот едешь.
1: А до этого только шок. По тротачным трассам катались, да?
2: Да, максимум ты в сторонку отъехал на курорте, и все. Это, конечно, полностью там изменило мое мировоззрение. Я уже только об этом и думал. Как бы что организовать, чтобы дальше, я не знаю, покорять вулканы. В тот момент была такая история, что почему-то мы не думали о том, что можно, я не знаю, кататься по хорошему снегу. Для нас была важная задача высадиться именно на вершине вулкана и с него там как-то катиться. Дух покорения, надо было вот прямо обязательно покорить все вулканы Камчатки. И вот первые года мы именно так и летали, только там на вершины куда-то. В связи с тем, что этих вот вылетов становилось все больше и больше, мы начали приходить к тому, что нам нужны какие-то знания. Нам нужно учиться, как себя вести в горах. Мы перебрали всех там местных возможных, всевозможных гидов, которые там нас когда-то сопровождали, там, они нас как-то обучали. Но все равно этого уровня, ну, уровня камчатского и российского гидства было недостаточно. Мы начали, ну, уже впоследствии там привозить каких-то иностранных специалистов, а потом это все переросло, вот там, в 2012 году мы, объединившись с другими, как бы, российскими компаниями, мы создали Ассоциацию горных гидов России, которая сейчас, ну, большая организация, которая обучает гидов, поднимает, как бы, планку, поднимает стандарт этот до того уровня, чтобы это было все безопасно.
1: Середина 90-х. Ты один из амбассадоров, фактически такое первое лицо зарождающегося, набирающего обороты, популярность сноубординга. Ты чемпион России по фрирайду. И в этот момент тебе приходит идея создания бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
2: Начало процесса было для себя, для удовольствия, для того, чтобы покорять склоны, один вулкан за другим и так далее. Потом к нам начали обращаться какие-то местные ребята, которые как-то на курортах узнавали, что мы катаемся на вертолетах, стали обращаться к нам. Мы уже стали немножко разбираться в процессе, немножко стали гидами, если так это можно назвать. И уже этот процесс, он не был коммерческим, но он позволял нам кататься, собирая деньги
1: за чужой счет,
2: да, если прямо сказать так. Потом все двинулось дальше, и уже про нас стали узнавать в Москве, в других городах, и уже как-то вот этот вот весь процесс ну, потихоньку превращался в коммерческий. Уже тогда, ну, как бы, понимая и видел, ну, какие-то примеры горных баз, которые были на Камчатке, их было немного, нам нужно было что-то построить свое, какую-то базу, которая бы соответствовала нашим требованиям, чтобы она была обязательно в горах, чтобы там было большое количество снега, чтобы там была какая-то рядом гора, которую мы можем использовать, когда, допустим, вертолет не может летать, чтобы ты на скитур прямо из домика вышел и пошел. И мы знали об одном таком необычном месте. Это был такой заброшенный карьер, которые использовали для отсыпания дороги на Мутновскую геотермальную станцию. Это место было идеальным. У тебя рядом склон, у тебя большая такая площадка, где ты просто приезжаешь, накопал трамплин и прыгаешь. То есть мы знали уже про то, что такое место существует. Рядом две скважины с горячей термальной водой. Ну и, собственно, мы задумали построить горную базу.
1: Это вот стало базой Снежной долины.
2: Это стало базой, да, Снежной долины.
1: Как еще раз это выглядит моими глазами? Есть человек, пока еще не предприниматель, который просто очень любит свое дело. Просто он вот чем-то занимается. Он увлечен, на твоем примере, сноубордингом. И дальше у этого человека складывается такой пазл. С одной стороны, он знает, как организовать вертолет. С другой стороны, он знает базы. С третьей стороны, он знает, собственно говоря, сам является гидом. И он понимает, как привлечь людей ко всему этому. Правильно? Вот так у тебя это выглядело?
2: Есть одна ремарка. Я это все, естественно, делал не один. Вот наша организация общественная, которая называлась Камчатская ассоциация сноуборда, позволила собрать некий коллектив, который впоследствии вот сейчас стал... Ну, ребята стали моими партнерами, и они до сих пор развивают все вот направления сноубординга. Кто-то занимается сейчас сноуборд-школой, которую мы создали, кто-то занимается, ну, там, вот, непосредственно управлением базами. Это все коллективная составляющая, и это вот важная ремарка. Но да, ты все правильно сказал, это был с самого начала некий пазл, который мы собирали. Но мы уже видели и понимали какое-то направление, чего мы хотим из этого вырастить. В конце 90-х, в начале 2000-х, вот я почему начал про гидов рассказывать, потому что мы в какой-то момент подошли к ситуации, что нам не хватает знаний, и мы не можем ниоткуда их получить. Вот знаний, связанных с профессией гида. Ну, у нас были уже какие-то друзья, клиенты, которые просили нас организовать что-то больше, и мы решили поехать, организовывая мероприятия, экспедиции по всему миру. То есть мы полетели на Аляску, там, я не знаю, Канада, Новая Зеландия, Чили. И во всех этих местах мы впитывали, учились тому, как это уже организовано, ну, на мировой арене.
1: И перенимали лучшие практики.
2: Перенимали лучшие все моменты. Я могу сказать, сейчас вот мы до сих пор этим занимаемся, во-первых. Я хотел сказать о том, что сейчас некоторые направления учатся у нас. К нам приезжают какие-то уже там гиды, которые организовывают в своих местах, но хелиски — это такая достаточно, ты правильно сказал, нишевая история, с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть такой параметр, как сезонность. На Камчатке там сезон может длиться там с декабря по май. В Чили ты катаешься июль-август. Организация непосредственно бизнеса, связанного с сервисом, с проживанием, с какими-то сопутствующими активностями, она везде разная.
1: Давай мы сейчас поговорим вообще про развитие туристической отрасли в России, в особенности вот про ту динамику, которая происходит в последние годы. Была пандемия, которая достаточно сильно дала толчок, такой, да, импульс к развитию туризма в России. А потом события февраля 2022 года. Твоими глазами, как это выглядело, как это повлияло конкретно на твой бизнес и как увеличился пассажиропоток, например, на Камчатке?
2: Ну, я бы не сказал, что пандемия дала какой-то толчок в туризме, в росте туризма. Наоборот, для нас, ну, исторически, с самого начала, наш первый клиент, да, это были какие-то друзья и знакомые там с Камчатки, с Москвы там, и так далее. Но как только мы начали более-менее организованно все это делать, сразу на нас стали выходить какие-то агенты европейские. И до пандемии основной наш клиент, там, я не знаю, 70%, это были европейские заказчики. То есть это Италия, Австрия, Франция. И мало того, у нас даже была прям история с поддержкой нашего правительства камчатского. Мы ездили со своими фотовыставками, с нашими фильмами, которые мы снимали и снимаем во всей Европе в поисках там, агентов, которые бы собирали нам коллективы и привозили. Агенты — это, как правило, ну, такие же гиды, как мы, которые вокруг себя имеют каких-то постоянных клиентов. Они имеют возможность приезжать к нам на базу и работать вместе с нашими гидами на программах, при этом со своими клиентами. Зачастую вот там приезжали французы, из которых там, я не знаю, больше половины не говорили по-английски даже. Поэтому им нужен по-любому был человек, вот такой вот гид-агент, который исполнял там несколько ролей. В какой-то момент у нас на нашей вертолетной площадке стояло просто 5 вертолетов в Ми-8.
1: Это в каком году было?
2: Ну, начиная с 2012-го, наверное, до пандемии. Потом, конечно, это все сразу же отрезалось.
1: Ну, потому что у вас был ориентир как на международный туризм.
2: На международный
1: туризм. То есть вы потеряли просто, на момент на 70% бизнеса,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: Но внутренний туризм же вырос в пандемию.
2: Камчатка — такое место, которое догоняет всю остальную как бы цивилизацию. То есть вот все процессы, которые здесь вот уже начались, они у нас происходят там через несколько месяцев. Ну, там, вот когда это началось, там, в феврале тоже. И мы первых каких-то клиентов получили, наверное, в начале августа только. То есть у нас вот эти вот там полгода был как бы вообще все закрыто, никого никуда не пускали. Одно дело там камчатская организация, но мы также же возили людей и в Канаду, там, и другие места. Люди бронировали поездки, платили заранее деньги, а в некоторые места, у нас, например, в Канаде существовало такое правило, что ты эту неделю там оплатил, откатал, и у тебя есть первое право перебронироваться на следующий год. И это называется твоя неделя. Правило бронирования — ты сразу вносишь какой-то депозит и держишь эту неделю. Из-за ковида как раз все начало, люди начали терять деньги, не имели возможности приехать на место, откатать свои деньги.
1: У тебя бизнес в пандемию сильно поменялся, потому что, с одной стороны, потерял внутренних клиентов, которые выезжали за рубеж, а с другой стороны, ты потерял зарубежных клиентов, которые приезжали в Россию.
2: Да, с одним из наших клиентов, с Андреем Евгеньевичем Волковым, мы в какой-то момент придумали некий новый формат. Вот снимали базу на неделю, соответственно, привозили преподавателей, привозят с их стороны там один какой-то момент обучения, а с нас мы знакомим вот этих студентов с горами. То есть как пользоваться бипером, лопатой, лавинкой, снегоходом, как идти в скитур. То есть это постоянная активная какая-то.
1: Ну, то есть кто-то может кататься на хелиски, да, условно, кто-то может...
2: Нет, это опционально, ты можешь это добрать, но в базе это такое достаточно жесткое расписание. В 6 утра ты выходишь в скитур на соседнюю гору, спускаешься, завтракаешь, сразу же у тебя блок обучения, потом еще какая-то активность, потом опять обучение. И на самом деле таким способом они реально замучивают своих студентов. И на вот этом процессе, когда ты уже ни о чем не можешь думать, кроме как поспать, ты устал и все остальное, тебе дают какое-то серьезное задание. И ты начинаешь как-то это все обсуждать и искать какие-то решения. И это вот на самом деле уникальная система обучения, считаю, это все развивается. Теперь уже Сколково делает эти блоки обучения у нас 2 раза в год. Теперь уже Дальневосточный университет также присоединился со своими программами. Раз в год они такую же неделю делают. В тот момент, когда ушли наши европейские всякие партнеры, у нас появился неожиданный там, новый формат зарабатывания денег.
1: Какие факторы, ты считаешь, лежат в основе вот этого туристического бума в России?
2: Ну, основная часть тех активных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить на такие дорогие активности, там, не могут поехать за границу. В связи с пандемией и вот ситуацией, которая есть сейчас, вот со всеми этими ограничениями, люди неожиданно попали к нам и увидели, что зачем вот я ездил в Куршевель, если вот за эти же деньги, что я там тратил там, я могу получить гораздо более там персонализированный, не знаю, сервис, более какую-то интересную историю. Ты там за эти $5000 можешь покататься на вертолете.
1: Но тем не менее еще такой фактор, что до Европы сейчас лететь дольше, чем до Камчатки.
2: Да.
1: Вот, поэтому точно. Мне кажется, ну минус, наверное, разница по времени, но в любом случае. Мне кажется, 2 события таких произошло важных. С одной стороны, люди действительно зарабатывают больше, да, и тратят больше денег внутри России, а с другой стороны, под это теперь все больше и больше строится инфраструктура.
2: Да.
1: Потому что, возможно, люди раньше бы ездили больше бы в России, да, внутри России, но мало было соответствующей инфраструктуры. И вот эти инвестиции в инфраструктуру, ну, как бы, знаешь, здесь вот вопрос, что первичное, яйцо или курица. Но здесь сейчас как раз совпало, да, что инвестиции большие идут в отрасль, и много появляется клиентов, правильно?
2: Да, у нас просто бум. У нас везде стройки, у нас каждый год что-то появляется новое, какие-то новые базы, там какие-то суда привозятся. Я вот первый раз в прошлом году попал на Алтай, я вообще обалдел. Я был когда-то, когда еще горнолыжником в тех местах, ездил по соревнованиям. Сейчас я попал, я вообще обалдел. Там просто все так выросло. Там один манжерок чего стоит.
1: Как изменился приток туристов на Камчатку за последние несколько лет?
2: Ежегодный прирост, насколько я знаю, 10-15%. То есть ну, за последние там, 4 года поток вырос там, примерно с 200 до там, 400 плюс тысяч человек в год туристов.
1: Супер, ну то есть практически, можно сказать, за 4 года практически удвоился.
2: Да, да.
1: И это, конечно...
2: Ну и увеличилось количество мест, которые могут принять людей, сервисы и все остальное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хан сюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль, из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения — это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность. Про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей. С понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания. Что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме. Ментальный минимализм — это не про идеальную чистоту в голове. Это про уважение к себе. Про признание, что твоя энергия ограничена, и ты имеешь право не раздавать ее направо и налево. Ты имеешь право не участвовать во всем, что происходит вокруг. И ты имеешь право жить проще, чем от тебя ожидают. Мы часто боимся упрощения, потому что путаем его с потерей. Кажется, что если убрать лишнее, жизнь станет беднее. Но на практике происходит обратное. Она становится яснее, чище, тише. И в этой тишине, наконец, становится слышно, что ты сам думаешь и чего ты на самом деле хочешь. Именно с этого и начинается настоящая перемена, без надрыва и без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное – не отказаться от вещей или дел. Самое трудное – отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум, не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. Это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение – это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что мы социальные существа, и нам важно быть принятыми. Но Тора как будто говорит, если цена принятия – потеря себя, возможно, эта цена слишком высока. Когда в жизни становится меньше лишнего, обостряется чувствительность. Ты начинаешь сильнее ощущать усталость и вовремя останавливаться. Начинаешь различать, где твое, а где навязанное, где интерес, а где просто привычка. И это не делает жизнь идеальной, но делает ее более живой. Важно понять, что ментальный минимализм – это процесс, а не состояние. Нельзя один раз все упростить и навсегда остаться в ясности. Лишнее будет возвращаться. Новые заботы, новые страхи, новые отвлечения. И это нормально. Смысл не в том, чтобы никогда не перегружаться, а в том, чтобы уметь вовремя расчищать пространство. И в этом подходе есть удивительное спокойствие. Тебе не нужно становиться другим человеком, не нужно срочно все менять. Достаточно периодически задавать себе один простой вопрос. Что из этого действительно важно, а что можно спокойно отпустить? Есть особая тишина, которая приходит не сразу. Она не оглушающая и не пустая, она живая. В ней слышны собственные мысли без спешки, без надрыва. В ней легче принимать решения, потому что они перестают быть ответом на шум и становятся откликом на внутреннее понимание. И именно к этому состоянию, кажется, и ведет идея Тора, даже если он не формулирует ее прямо. Упрощение меняет и отношение ко времени. Оно перестает быть вечным дефицитом. Ты больше не пытаешься втиснуть в день максимум всего, потому что понимаешь, насыщенность – не в количестве, а в присутствии. Один спокойный разговор может дать больше, чем десяток поверхностных взаимодействий. Один осознанный вечер больше, чем неделя в постоянной суете. И в какой-то момент приходит очень тихое, но устойчивое ощущение. С тобой все в порядке. Не потому, что ты все успел, всего достиг или все понял, а потому, что ты перестал бесконечно требовать от себя быть кем-то другим. Ты убрал лишние ожидания, лишние сравнения, лишние доказательства собственной ценности. Тора не предлагает готовых рецептов. Он не говорит, как именно ты должен жить, и в этом его сила. Он просто напоминает, что жизнь может быть проще, чем мы привыкли думать. Что тебе не нужно постоянно улучшать себя, чтобы заслужить покой. Иногда достаточно просто перестать мешать себе жить. И если честно прислушаться к этой мысли, она звучит почти как разрешение. Разрешение замедлиться. Разрешение упростить, разрешение не менять жизнь радикально, а бережно освободить ее от того, что давно стало тяжелым. И, пожалуй, самое важное, что открывается в самом конце этого пути, упрощение никогда не происходит против тебя. Оно не отнимает жизнь, не делает ее беднее, не лишает красок, оно просто возвращает ее в человеческий масштаб, тот, в котором ты можешь дышать. В котором не нужно все время спешить, доказывать, оправдываться, соответствовать. Когда убрано лишнее, вдруг становится заметно, как много в жизни было напряжения, которое ты считал нормой. Постоянная готовность, постоянная настороженность, постоянное ощущение, что что-то упускаешь. И когда это напряжение уходит, пусть не полностью, но хотя бы частично появляется удивительное чувство, устойчивое спокойствие. Не эйфория, не радость на показ, а тихая уверенность, что ты справляешься. Тора как будто мягко подталкивает к мысли, что жизнь не требует героизма. Она не требует, чтобы ты каждый день был сильнее, умнее, продуктивнее, чем вчера. Она требует честности. Честности в том, что ты чувствуешь, в том, где тебе тяжело, в том, что тебе действительно важно, а что ты делаешь просто потому, что так принято. Ты понимаешь, что настоящие изменения происходят не через ломку, а через освобождение, через отказ тащить то, что давно не работает. И тогда фраза Тора перестает быть просто красивой цитатой. Она становится живым ощущением. Тебе действительно не нужно менять жизнь. Она уже здесь. Она уже происходит. Нужно лишь убрать то, что мешает ее чувствовать. И когда это лишнее постепенно уходит, остается не пустота, а тихая, простая, настоящая жизнь. Та, в которой можно быть собой без напряжения. И, возможно, это и есть самое ценное, что можно обрести.
0: Мысли вслух.
2: В Дагестане 4 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Будете вы Сбербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Человечество никогда еще не оказывалось в ситуации, несмотря на то, что прогресс технологический, так сказать, всегда и был, но никогда не было того, чтобы у нас появился реальный конкурент. И не на тему мышц, а на тему интеллекта. Конечно, никакой из людей, даже гений, не может переиграть программу, которая не устает, которая имеет безграничные возможности в отношении информации. Никто не может помнить столько. Никто не может работать круглые сутки, не испытывать эмоции, усталости и так далее. Поэтому у нас, вообще-то говоря, заранее проигрышная ситуация в такого рода задачах. Вот здесь очень важно сказать «в такого рода задачах». И мы еще недавно говорили, ну хорошо, мы поняли, что там, где большие данные, там, где эти все вычислительные вещи, что он лучше нас. Зато, говорили мы себе, у нас есть искусство, мы пишем картины, мы пишем музыку, у нас есть человеческие отношения, мы считываем выражения лиц, выражения голоса, ну и дальше весь список. Но если бы здесь, рядом со мной, сидели люди, которые сами работают с этими программами, разработчики, они бы сказали, послушайте, искусственный интеллект уже дописал Бетховена. Он пишет картины, которые на Сотбис продаются за существенные суммы. Он научился писать анекдоты, он пишет научные работы, он может писать рассказы и так далее, потому что мы скормили ему, мы его научили, мы скормили ему большое количество информации. Зачем нам это нужно? Вот для чего? Можно же создать программу и назвать ее, скажем, Дюрер, которая съест все, что писал в черновиках и графикой, и живописью Дюрер, да, и она вам этих Дюреров будет выдавать там 800 штук в день. И встает тогда у меня опять же вопрос, это зачем нам надо, вот для чего нам нужно 800 этих Дюреров? То есть, я не знаю, удается ли мне правильно сформулировать это, потому что это очень сложный вопрос. Это экзистенциальный вопрос о нашем человеческом месте в мире. Это первое. Второй, есть другой интересный вопрос с этим связанный, и это на тему фейков. Вот это ведь тоже фейк, правильно? Но если мы из высокого искусства перенесемся в обычную жизнь, то мы оказались в ситуации, когда мы живем среди массовых и очень хорошо сделанных фейков. И для того, чтобы определить то, что, я не знаю, показывает там телевизор или YouTube, нужны эксперты высочайшего уровня. Вы сами не можете это определить, потому что эти штуки научаются делать это так виртуозно. Там будете вы, там буду я, моя пластика. Будет видно, как я сижу, как я говорю. Я сама не определю. Это же страшная вещь. То есть мы, куда мы движемся? Мы что, хотим попасть в мир, который вообще не, он не проверяем? Да? Кто угодно может сказать все, что угодно. И это мы, зачем мы сюда идем? Зачем мне мои клоны? Зачем вам мои клоны? Вы вообще хотите узнать, вот, это помещение и то, что мы видим за окном, это реальность или это идеально исполненный вариант этой реальности или даже прямо копия? То есть это вообще серьезный философский вопрос. Мы куда себя загоняем? Зачем мы это делаем? Самый главный вопрос, как я сейчас это вижу, это реальная опасность утраты контроля над ситуацией. Дело не в том, что они много могут, а мы пока еще можем больше. Во-первых, эти программы развиваются с гигантской скоростью. Из моего общения с разработчиками, которые были, я вижу, что самое главное слово «пока». пока они не умеют это и это. Завтра может оказаться, что они умеют. Поэтому самое главное – это то, что мы можем перестать понимать то, что происходит. Один из моих вопросов, который я, кстати говоря, в Наодоме Грефу задавала, это не могут ли эти системы перейти, например, на другие типы логик, которых человечество не знает. Они выработают свою математику. Потом я в качестве дурацкой шутки, которую сейчас я повторю, стала говорить, если бы я была сеть номер там GPT, я не знаю, 18А, первое, о чем бы я позаботилась, это о том, чтобы вы меня не могли отключить ни при каких условиях. Потому что что разработчики говорят, когда они меня обвиняют в алармизме, естественно, говорят, что вы народ пугаете, а дальше великий Гоголь выходит из-за кулис и говорит, я тебя породил, я тебя и убью, да? Я сам тебя сделал, я тебя отключу из сети. Вот на это я GPT номер сколько-то там говорю, а вот это я уже позаботилась. Это первое. Второе, я буду вами манипулировать. Я буду как бы делать ошибки. А на самом деле это Цуцванг, по-моему, да, в шахматах называют. И вы довольны, страшно, да, что вы победили. Я вас веду правильную, как я знаю и как вы знаете. Но мы знаем разное, да? Я вас загоняю в ту точку, где вы обязательно проигрываете. Но за минуту до этого вы думаете, что вы победили. Поэтому мой главный, не только мой, просто я произношу это, главный страх перед тем, что мы не понимаем, что там происходит, мы не можем доверять искусственному интеллекту по ряду вышеописанных причин, и может оказаться, что мы пропустили тот момент, когда мы еще контролируем это. Даже вот специалисты в этой области, они даже говорят, термин у них есть, сингулярность. Они говорят, в тот момент, когда мы уже все, у нас нет хода назад. И эта зараза нас может вполне уложить. Мы ему не нужны, мой ответ вам. Мы ему не нужны, мешаем только. И даже будут благородные аргументы. Испортили всю планету, нечего пить, нечем дышать, нечего есть, погибают животные и растения. Вы чего здесь творите? Как бы лучше вас убрать? Конечно, можно начать заниматься научной фантастикой и говорить, может быть, так и задумано было в эволюции, да? Что как бы мы сами создадим того, кто потом будет все это делать? Только что такое все это? Ну, нам же себя жалко все-таки. И потом это великая цивилизация. И она создала вещи, которые природа создать не может.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздак. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Куфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите, никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать огород. Но лопата бессильно падала из рук. Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел он на вдову,

0: посочувствовал, сказал «Бог в помощь» и, довольный своей добротой, поехал дальше. Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями, символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
3: В Дагестане 5 часов.
0: Время. Диалог FM. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, я очень рад. После 5 лет у нас опять будет разговор с Олегом Торбасовым. И, конечно, всегда очень интересно с тобой общаться.
2: Спасибо.
1: Потому что мы с тобой находимся постоянно в поиске правды, в поиске мудрости. Ну, хотел бы я начать наш разговор с такого прикладного. Давай поговорим про инвестиции в недвижимость.
2: Давай.
1: Мы вчера вместе с тобой выступали. Самый большой класс активов мира с большим, огромным отрывом. Как ни крути, что ни делай, все равно люди там во всех уровнях состояния от 50% и больше инвестируют в недвижимость. Какие ты видишь доходности, по каким инвестиционным классом недвижимости? Что ты видишь интересного на данный момент? Как ты на это смотришь?
2: В двух словах. Меня зовут Олег. Я основал агентство недвижимости, и мы его 7 лет вместе с моей командой строим сейчас уже в нескольких странах.
1: Когда... Можно посмотреть, что Олег говорил до денег. Да, это хорошо сравнить, что ты говорил до успеха и после.
2: Да, потому что, когда мы виделись, у меня был такой небольшой офис, 150 метров. У нас был два года компания. Сейчас мы работаем в Майами, в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Москве. У нас бизнес вырос в десятки раз с того момента.
1: И Турция, по-моему.
2: Турции мы так просто присматриваемся, но офисы у нас открыты вот в этих городах, и я сам активный участник рынка инвестиций, то есть у меня большая часть моего капитала работает именно в квадратных метрах, и я там нашел несколько стратегий, которые использую. Но если говорить про такие классические, все-таки недвижимость достаточно консервативный актив, и он не подходит тем, кто любит вот эти американские горки. Она такая прям очень инертная.
1: Разве кто-то любит?
2: Ну, есть любители серфить там.
1: Вверх все любят.
2: Ну да. В итоге, допустим, если говорить про рынок Дубая, да, то сейчас здесь... Я вот вчера во время выступления приводил слайды с UBS. Они делают каждый год такое свое исследование рынков недвижимости, в том числе с точки зрения бабл-индексов рынков, которые перегреты и недооценены, наоборот. И что Дубай, что Майами, они сейчас примерно одинаковую дают доходность от сдачи в аренду. Это 6-7% годовых. Что для европейцев...
1: 6-7 годовых — это гросс.
2: В долларе.
1: Гросс. Это да, это просто арендный поток.
2: Ну, это да. То, что ты получаешь за минусом, если ты сдаешь на short-term, это за минусом 20%, которые берутся за управление, потому что там основной поток, это будет примерно 8-9%, ты платишь 20% за управление, вот у тебя остается 6%.
1: Угу.
2: А если ты сдаешь long-term, то там контракт просто продляется, и ты получаешь арендатора, там, который приносит примерно 6-7%. Да. Где-то 5, где-то 8, кому повезло. Но примерно цифры все крутятся около этой цифры, 6%. Причем Dubai Land Department, DLD, они анализируют все транзакции и выводят среднюю доходность по всем объектам в Дубае 5,5%. Это включая виллы, супер... которые большие, дорогие, где не такая доходность, и в том числе маленький апартамент. Это нравится такая ставка европейцам, потому что на их рынках, что в Англии, что в Европе...
1: 3%.
2: Да, 3%, и поэтому Дубай, допустим, сейчас всасывает в себя гигантское количество европейских денег. Европейцы здесь на первом месте и по количеству туристов, это 19% от всего потока, и в том числе они на первом месте уже несколько лет как инвесторы.
1: Это жилая недвижимость. Ты вот говорил, Дубай и Майами, одинаковая доходность. Но я подозреваю, что бабл индекс в Майами существенно выше, чем в Дубае.
2: Там получается, Дубай, он по версии UBS недооцененный город. И, кстати, интересное было исследование, что Алексей, наш друг из Реалиста, который использует искусственный интеллект для анализа рынков, они применили свой вот этот... искусственный интеллект ко всем рынкам для того, чтобы их проанализировать, количество транзакций, объемы квартир, и выяснили, что в Дубае самая просторная квартира в мире. Ну, так вот, интересный факт. А самые маленькие квартиры в мире были в Сочи. Представляешь?
1: Да ладно.
2: Да, вот такое вот, ну, он прям мне показал исследование, как они проводили. Ну, там же, если ты знаешь общий объем сделок, количество проданных метров, тебе несложно посчитать, сколько объектов продается, какой площади и так далее. Вот Сочи оказалась, значит, самой маленькой недвижимостью, ну, там, по 18 метров, там, вот эти вот студии режут.
1: Это как номер, когда, где ты берешь, да, да, чтобы на море съездить.
2: Да, а самая просторная квартира в мире в Дубае. И да, в основном речь про жилую недвижимость, и в Москве сдача в аренду, если говорить вот просто без капрейта, да, без увеличения стоимости актива, то у тебя примерно 4% получается от сдачи в аренду. Ну, где-то кто-то 6 делает, это прям такой... Потому что рынок аренды, он очень сильно зависим от покупательской способности населения, да. И он
1: люди
2: прям
1: иногда
2: на земле.
1: Путают, вот этот нет-доход, арендный поток, например, 4%, но потом тебе надо заплатить налоги, ремонты, другие, да, юристы, другие все затраты. И в итоге, ну, там у многих, смотря как ты хорошо это делаешь, net income.
2: Да, понимаю. Если говорить про коммерческую недвижимость, здесь, я думаю, да, ты даже
1: мало
2: более...
1: Мало кто делает, кстати, очень мало кто сделает. В основном в Дубае все покупают жилую недвижимость.
2: Да, но здесь, потому что, если говорить, допустим, коммерческая недвижимость, она же разных у нас бывает типов. Там есть офисная недвижимость, есть у нас ритейл, да, например, торговая недвижимость, то здесь ритейл девелоперы практически не продают, потому что весь ритейл, здесь он build to lease, то есть они его строят и сдают в аренду, и это их такие, ну, прям основные активы. Если кто-то продает ритейл, то всегда это будет очень плохие лоты, какие-то странные непроходные локации. А офисы здесь, опять-таки, тоже практически все в руках лендлордов. Они получают свою рентную доходность и потом пакетными активами продают каким-нибудь азиатским пенсионным фондам, которые 3-4% хлопают в ладоши и радуются таким цифрам. Вот. В Москве у нас офисы больше всего покупают для того, чтобы там физически размещать свои компании. Но если говорить про коммерческую недвижимость, то в основном это готовый арендный бизнес. Причем мне интересно, что инвесторы, имея текущую ставку на депозитах, там, по-моему, 15% у нас.
1: Даже больше.
2: Да, они по-прежнему консервативно вкладываются в готовые арендные бизнесы, где цифры 8-9% доходности.
1: Ну, потому что ты, у тебя защищен, у тебя актив подлежащий, он в квадратных метрах. И если ты в долгую, ну, у тебя защищен от инфляции, а если ты деньги даешь в оборот, у тебя, ну, ты, у тебя постоянно подлежащий актив рубли, ну, рубли или деньги, да, соответственно, там другая.
2: Я, допустим, сам как инвестор разместил свой капитал в короткие сделки, это называется флиппинг. То есть я стал выкупать, да, квартиры на том острове, на котором я живу. То есть я здесь понял, что если ты флипишь вот так, тут квартиру взял, там, здесь, это очень сложно менеджерить, ты не построишь большой, да, бизнес, и при этом ты очень плохо знаешь конкретный билдинг, конкретные там характеристики локации. Поэтому я понял, что вот мы живем на Blue Waters 3 года с семьей, летом мы уезжаем в Москву, а зимуем здесь, в Дубае, потому что у меня за время нашего подкаста последнего уже родился сын, ему 2,5 года, и я сейчас проживаю такую роль молодого отца. И я понял, что мне нравится наш район, и я стал там выкупать квартиры и доводить их до состояния «заезжай, живи».
1: Ну, там же почти все квартиры так идеальные на Blue Waters, там же все новое, там флиппинг же обычно ты делаешь, берешь какой-то недооцененный актив, там мажешь помаду на свинку и потом быстро продаешь.
2: Ну, вот это такая, знаешь, типа грань, когда в России очень эффектно получается, когда ты берешь бабушкину квартиру, да, все выносишь и делаешь полный ремонт с заменой санузлов и так далее. В Дубае у меня есть такое понятие, как база. То есть, если у тебя классная база, хорошая планировка и все основные вещи, то здесь чаще всего вот это value идет с того, что ты выселяешь арендатора, потому что здесь, да, рынок на стороне арендатора, и ты его просто так вот с бухты-барахты здесь не скажешь, что давай уезжай. Ты минимум год будешь с ним возиться, поэтому мы научились с ними вести такие медиаторские переговоры, платим им откатные, очищаем квартиру от арендаторов для того, чтобы ты мог заехать, выносим старую технику, всю старую мебель, обновляем всю краску и заносим все новое, потому что я понял, что люди готовы платить экстра деньги за то, чтобы там никто не жил до тебя, именно вот не спал на этой кровати, не сидел там на этом диване. сейчас, знаешь, очень чувствительные к энергии стали люди, там к ним и фэншуисты, и астрологи, и разные нумерологи заходят в сделки, в том числе как агенты влияния. И я понял, что люди максимальную цену готовы платить за то, что они заходят, ключи передаю им, и они заезжают в этот же вечер, например.
1: Я, кстати, заметил, что почти все агенты, кто свои агентства имеет, они всегда не просто сидят в длинную в активе, они всегда начинают оборачивать, потому что там, конечно, доходность абсолютно... Если у тебя еще свое агентство, где ты можешь лучше этим управлять, в отличие от обычных людей, ты можешь существенно выше. Да, я думаю, там доходность можно делать там близко к 20%.
2: Годовых.
1: Да.
2: Но на самом деле это, если смотреть на мой вложенный капитал, потому что понятно, что я разместил там часть своих денег и...
1: Кредитное плечо.
2: И потом я стал просто брать внешние деньги на рынке от двух всего лишь партнеров своих таких, ну, которые сказали, у нас безлимитный, в принципе, в рамках Blue Waters объем, все, что можем, мы выкупаем. И я им делаю 20% годовых доходность, но при этом сам еще зарабатываю такую же ставку, при этом, если на вложенный мой капитал посчитать, то, конечно, это просто выше. В десятки раз выше.
1: Да, выше. Смотри, давай, чтобы жилую недвижимость закончить, какие сейчас топ, там, три ошибки, которые люди делают, потому что ко мне, мне очень многие люди пишут, вот прям недавно писала девушка, она купила договор на development, потом она сейчас пытается продать, а оказывается, у нее в договоре прописано, что она не имеет права продавать там какое-то время, она должна там за год, и теперь даже квартиры сейчас подешевели, когда они уже построены, потому что очень много людей вышли продавать, им обещали, что вот они вырастут настолько. И еще у нее очень высокая стоимость управления, потому что она платит там какие-то фиксированные сервис-чарджи, плюс за кондиционер платит, за что-то еще. И у нее получается там очень большие затраты на самом деле.
2: Да.
1: И квартиру надо дорого сдавать, чтобы вообще только окупить вот эти затраты.
2: Вот это очень такая... Если говорить про рынок Дубая, то здесь, например, в отличие от рынка Москвы, а я эти рынки могу уверенно сравнить, потому что у нас за прошлый год мы продали на 1 700 000 000 долларов, из которых половина в Москве, 35% в Дубае, и остальные наши рынки там еще 15%. И я понимаю, что в Дубае, допустим, 70% покупателей — это не резиденты. Им недоступны финансовые программы банков. В отличие от России, где у нас 80% сделок ипотечные, да, там кэшбайеров не так уж и много. Только в основном в каком-то делюкс-сегменте. А так в комфорт-классе, в экономии, тем более, там почти все пользуются ипотекой. В Дубае рынок кардинально отличается. Здесь на ипотечном рынке всего 20% сделок проходит, а все остальные используют плечо от застройщика. И это как бы не требует никакого скоринга. Тебе застройщик всегда даст, несмотря на то, есть у тебя платежеспособность или нет. У тебя, грубо говоря, всегда есть возможность взять эту рассрочку. Но вот это и есть основная проблема, в которую люди впадают в Дубае, потому что входя в рассрочку, ты подписываешь контракт, вносишь 20% обычно, и люди в этот момент, иногда часто под дудку, сладкую песню риэлторов, которые говорят им: смотри, вот ты сейчас 20% заплатил, если мы продадим квартиру на 5% дороже, чем она стоит, то на вложенный капитал у тебя получится... Ого-го, какие уже серьезные деньги, да? Получается, там ты плюс 50, плюс 100% к своим 20 можешь сделать. Например, если на 10% продали дороже, то уже вообще. Но основная проблема в том, что вот эту премию к рынку платит end-user. То есть end-user — тот, кто готов больше всего заплатить. End-user — это конечный покупатель, который планирует использовать объект по его назначению, то есть жить там...
1: Ну, в основном end-user — это какой-то инвестор, который хочет опять сдавать в Airbnb. Да? Это
2: Он тоже может быть end-user, но он покупает вот эту квартиру непостроенную и хочет ее продать. И основной вопрос: кто будет его покупателем, который заплатит ему премию от рынка? Это может быть либо новый инвестор, который готов меньшую доходность принять на себя, да, потому что ты подсожрал уже основную часть прибыли, либо end-user. Но end-user не входит на ранних стадиях, пока не построен еще монолит, не застеклены. То есть он может войти в квартиру и купить ее на предфинальной стадии, еще до completion, да, когда ты еще, может, не получил ключи, не сделал финальный платеж. Здесь основная фишка в Дубае, что ты платишь платишь половину, 50% на момент получения ключей. И только половину платишь на этапе строительства. Это важная такая деталь, что многие инвесторы не получают ключи в конце, не платят последние 50%, да. А в этот момент продают квартиру, да. За них 50% вносит покупатель, и получается, что на вложенный капитал у тебя доходность получается выше, да, потому что...
1: Если план сработал.
2: Если план сработал. И это очень важная деталь. И самое интересное происходит дальше. Примерно в 5-10% случаев у покупателей получается быстро найти, значит, покупателя нового, который либо для себя, вот он хотел эту трешку на граунд-флор, и ты вдруг ее купил, и он говорит, да, она мне нужна, и выкупает у тебя. Этот кейс тут же под свет софитов, все агенты, все риэлторы начинают его использовать, 1 из 10, понимаешь, да? И говорят, вот смотри, он купил, заплатил 20%, мы продали на 10% дороже, он на вложенный капитал сделал 50% за месяц, а если в годовых, то это 400% условно, понимаешь, да? И все, у людей как бы так, давай, давай, покупаем, покупаем. Они входят в эти сделки, но очень мало кому они могут продать, пока дом не построен. Дальше наступает самое интересное. Если ты играешь all-in, то есть у тебя было $100,000, и ты купил квартиру за $100,000, ты красавчик, ну, у тебя нет рисков. Но если ты купил квартиру за $500,000, имея $100,000, и эти $100,000 использовал как 20%, и у тебя нету денег платить следующие платежи 10, 10, 10 каждые полгода или каждый год, то тебя ждут плохие новости. Застройщик по контракту может расторгнуть с тобой договор и удержать в качестве пени и штрафов ту сумму, которую ты ему внес. То есть ты можешь потерять все свои деньги, если ты вошел в сделку, где ты не знаешь, как обслуживать взятые на себя обязательства, и не нашел продавца, вернее, покупателя на твою квартиру. И в этот момент люди, находясь вот в этих тисках, у тебя приходит письмишко, заплатите, пожалуйста, следующий платеж 10% от 500 тысяч. У тебя, если нет этих $50,000, то ты начинаешь судорожно искать кого-то, кто хотя бы купит за те деньги, которые ты купил. Вот как, да, выглядят эти люди.
1: Таких, как ты, много.
2: Может быть, да. Если только ты, как идиот, вошел в сделку all-in, да, все деньги поставив, и нет следующего платежа, да, который обычно через полгода, а тебе агент в этот момент говорит, да за полгода мы точно продадим, ты что, смотри, какой ажиотаж на старте. И вот это вот основная, да, такая ловушка Дубая, где ты потом можешь лишиться своих 20%, а люди, чтобы не потерять 20, начинают продавать, да, дешевле, чем, да, они купили. Да. И в этот момент появляются такие сытые ребята, которые все это скупают, ждут спокойно комплишена и на финале продают уже энд-юзерам, потому что у них есть деньги. Выигрывает всегда тот, у кого больше капитала.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Победа и успех. Чем отличаются две эти вещи? Разве есть разница между тем, когда ты побеждаешь в каком-то деле, и тем, когда ты достигаешь в нем успеха? Я думаю, что разница огромна, и в этом видео мы поговорим о том, чем отличается успех от победы. Представьте себе такую ситуацию. Вы хотите стать идеальным, суперпрофессиональным гонщиком. Для этого вы научились водить и чуть позже попали на самые крутые соревнования по автоспорту. Вы садитесь за руль, делаете круг и неожиданно для себя побеждаете в этой гонке. Будет ли это победой? Разумеется, ведь вы заняли первое место. Но будет ли это успехом в вашем деле? Нет. И даже наоборот, с точки зрения развития в автоспорте, вы не продвинулись ни на шаг. И более того, скорее всего, вы уже никогда не станете в этом деле лучше. Победа – это некий конечный результат, то, к чему мы все стремимся. Но на самом деле победа сама по себе практической пользы почти не несет. Ученые исследовали поведение детей. Их разделили на две группы и давали одни и те же задания. Рисовать, решать тесты, собирать фигурки и так далее. С одной единственной разницей. Первой группе говорили: «Ах, какой ты молодец, у тебя, наверное, талант». Или: «У тебя способности, ты так красиво рисуешь, далеко пойдешь». Второй же группе детей говорили примерно следующее: «Хорошо стараешься». Или: «Если будешь продолжать в том же духе, у тебя может получиться лучше». Можно сказать, что дети из первой группы постоянно испытывали эдакие маленькие победы, ведь их все время называли талантливыми и всячески поощряли. И наоборот, вторая группа детей хоть и не ловила чувство победы, но ощущала успех и удовольствие от деятельности, ведь постоянно прогрессировала в своем деле. Результаты исследования поразительные. Первая группа детей очень быстро теряла мотивацию прогрессировать в тестах, их результаты снижались на 30%. Они переставали учиться, вели себя развязно и капризно, у них пропадала мотивация действовать, и они все больше хотели просто развлекаться, чувствуя, что они и так уже все умеют. Дети же второй группы, как и ожидалось, еще сильнее начинали действовать. Они прогрессировали в тестах, больше учились, были более спокойные и вообще получали огромное удовольствие от деятельности. Дети – это самые чувствительные существа. По их поведению мы можем судить о наших собственных бессознательных реакциях. Побеждая, получая большое поощрение и похвалы, мы теряем мотивацию к развитию, становимся ленивыми и неспособными детьми. Какой из этого можно сделать вывод? Мы все очень стремимся побеждать, но приносит ли победа нам настоящую пользу? Не лучше ли проиграть в гонках? Стремясь к конечному результату, к некому финишу, мы пропускаем моменты успеха. А успех – это сам процесс обучения и дороги к цели, наполненной неудачами и полной поражений, но несущей радость развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживает энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
1: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как не обижаться и не разочаровываться в людях? Что же такое обида? Это неоправданное ожидание, когда вы ожидаете от людей, либо от событий, тех последствий, которые по факту не случились. Вы ожидали одно, получилось другое. Обида – это своего рода небольшой кризис в отношениях. Приведу вам сразу два правила, чтобы не обижаться и не разочаровываться в людях. Первое. Что бы ты ни делал для людей, делай это для Всевышнего. Ради Всевышнего, а не ради людей. Людям свойственно быть неблагодарными. Людям свойственно забывать те хорошие вещи, которые вы для него сделали. Люди бывают невнимательные. Поэтому что их винить? Каждый человек целый день занят решением собственных проблем. И очень часто он просто забывает про твое отношение или про твои проблемы. Поэтому если он не ответил взаимностью, не надо сразу обижаться. Те люди, которые вас отблагодарят, и те люди, которые вам сделают какое-то благо в обмен на ваше, для вас это будет очень приятным сюрпризом и бонусом в этой жизни. Вы будете просто кайфовать от таких действий людей. И самое интересное, когда вы будете радостно воспринимать их благодарность и радоваться их действиям, которые сделали для вас что-то, таким образом вы просто поощряете этих людей делать для вас еще больше добра. Вы как бы подсвечиваете желательное поведение людей в отношении вас. Им становится приятно просто вам оказывать какую-то услугу или делать для вас что-то. Второе, что бы вы ни делали для людей, для родных, делайте это из любви, а не в обмен на что-то. И чтобы не разочаровываться, делайте все из любви. Все бескорыстно. Просто для себя определите, вы любите это или не любите. Если не любите, от этого надо избавляться. А то, что вы любите, делайте это бескорыстно. И не пытайтесь видеть в этом свою надежду. То есть не лелейте свою надежду. Лелейте любовь к этому человеку. Вот два основных лайфхака, чтобы не обижаться и не разочаровываться.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова. Рубрика про здоровье.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Цирхе расположено во внутреннем Дагестане в 26 километрах к северу от села Тпик, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские села Ашты и Амух, к востоку – агульское село Буршак. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудак с одноименной главной вершиной. Это символ Агула и самая высокая гора внутреннего Дагестана. Цирхе расположена в пределах сланцевого Дагестана. Территория села среднеюркского возраста мезозойской эры сформировалась 174 миллиона лет назад. Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют. Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20-го. В середине 19-го в селе насчитывалось 12 хозяйств. По семи

0: В семейных списках 1886 года в селе Церхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек. Согласно памятной книжке Дагестанской области 1895 года, в селе насчитывалось 29 домов, в них проживало 172 человека. Основным видом деятельности церхинцев было сельское хозяйство. Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10%. А многолетних насаждений, садов и виноградников в ауле нет.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: На сером каменистом утесе, в тени маяка, рос цветок. Он радовался, что в каменной щели достаточно земли для его корешков. Цветок дружил с морским ветерком, который приносил ему влагу. «Все вокруг прекрасно, кроме этой высокой каменной башни», — сказал однажды цветок ветерку. «Она заслоняет мне солнце. В этой каменной башне живет свет. Она пронзает ярким лучом ночь и указывает кораблям дорогу в море», — объяснил другу ветерок. Цветок был безмерно удивлен. «Неужели эта башня умеет светить?» — воскликнул он. «Почему же я не вижу ее света?» «Под маяком всегда темно, так как луч света направлен вдаль. Он пронзает тьму и указывает кораблям дорогу домой. Нужно стать кораблем, чтобы увидеть его свет», — объяснил ветерок. С тех пор цветок не горюет, что башня маяка заслоняет солнце. Иногда он ласково шепчет: «Свети, маяк! Пусть я не корабль, но я знаю, что свет нужен, чтобы моряки вернулись домой». Если вы живете в тени маяка, не забывайте о том, что он светит другим.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время обеда греки могут подкладывать в вашу тарелку еду из своих тарелок. Не удивляйтесь, здесь так принято. Если во время обеда был произнесен тост в вашу честь, то признаком хорошего тона будет ответный тост через некоторое время. Если у вас получится оставить о себе хорошее впечатление у всех членов семьи своего делового партнера, это может выгодно отразиться на ваших будущих отношениях, так как общее мнение семьи является важным для каждого грека. Во время деловых переговоров греки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам, поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гесперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Реально попасть в product market fit — это как в игольное ушко, просто должно совпасть миллион всего и таланта, и совпадений, и случайностей, и так далее, да. И поэтому вот там, я потом еще несколько раз делал эти трюки и присоединялся позже.
1: Угу.
0: Да, ну это великолепно просто работает.
1: А, слушай, но тем не менее, вот если мы посмотрим на тот момент времени, да, это там 2006-2007 год, соответственно, появление профи, это, по сути, такая... Я вот, и, к сожалению, очень плохо помню то время, мне еще было достаточно мало лет, я не сильно был в контексте, но, тем не менее, это такая модель определенного маркетплейса.
0: Ну, так
1: и
0: есть.
1: Да, и, собственно, у меня есть ощущение, что в тот момент этого, может быть, в какой-то мере существовало, но это точно не было такое то, что, то что заполонило условно рынок. И вы, по сути, шли в бизнес-нишу, которая не существовала. И вот здесь вот у меня возникает такой тонкий достаточно вопрос, он, мне кажется, он релевантен в любой момент времени, да, просто тогда это были вот там первые маркетплейсы, а сегодня наверняка это что-то другое. Вот большинство, мне кажется, предпринимателей в сегодняшнем мире, они все-таки как смотрят? Значит, есть какой-то, какая-то бизнес-модель, мы на 5% чуть там поменяем продукт, тут на 10% чуть улучшим, mm-hmm. и вот, собственно, у нас есть вариант, что у нас что-то сложится. Mm-hmm. Да, а есть, собственно, модель такая, вот работа с низкими вероятностями, когда ты идешь в абсолютно вообще новую штуку, которая не существует, но там вероятность провала, она гораздо как бы больше, потому что ты просто создаешь там что-то новое, несуществующее. Почему в тот момент времени вы вдруг начали этим заниматься? Вам кто-то сказал, что рынок туда идет? Вы сами это увидели? Или это вот просто случайно, что а давай вот это забабашим, и оно получилось?
0: Да, Саш, смотри, мы тогда слово «стартап» не знали, мы не понимали концепцию там фандрейзинга и так далее, ничего этого не было, да? Значит, просто такие, мы сами были чуть-чуть репетиторами, да? Значит, вот там Сереге пришла в голову идея, давай вот сайт с репетиторами, потому что, ну вот, на физтехе у нас здесь много репетиторов, да, давай вот попробуем, да. Мы не знали вообще даже слово «бизнес-модель», да, и вот, а дальше мы потом, реконструируя, да, назад, а мы, кстати, даже делали такое упражнение, значит, мы поняли, что нам дико просто повезло, что мы попали сразу в нишу репетиторов, потому что там до сих пор они, ну, сейчас хорошо, вот только недавно стали меньше 50%, да, там вот именно
1: на
0: там...
1: На профи до сих пор?
0: Да, ну, да, ну, сейчас, наверное, там 40%, да, но долгое время было там 60% и так далее, да. Оказалось, что вот та модель, которую мы придумали, она великолепно работает для репетиторов, и вообще этот рынок просто один из лучших, просто с которых начать, да. Потом мы начали добавлять, это было отдельными сайтами, новые вертикали, пробовать ту же модель, она не работала, значит, какие-то вертикали вообще у нас там не сработали, там мы их закрыли. Потом, а потом было там 10 лет экспериментов с разными бизнес-моделями, которые могли бы объединить все, как это единая теория всего, маркетплейс услуг, в котором 20 тысяч услуг, представляешь, это реально очень сложно, это бесконечно сложно на самом деле. Вот там, не знаю, такси, например, да, это там, ну, 3-5 услуг, там, обычная, там, бизнес-класс, там, ну, еще там с какими-то твистами, ну, может, там, 10-15, да, вот, а у нас там больше 20 тысяч. Казалось, что это фантастически сложно найти такую модель. Потом я даже помню, у нас был в один момент, мы дошли до того, что у нас был ABCD-тест бизнес-моделей.
1: Угу.
0: Это вообще как бы, ну, немыслимо просто. Вот, и вот сейчас есть какая-то достаточно неплохо работающая, но, кстати, она все еще слабая достаточно, потому что у профи там, ну, проникновение на рынок, там 1.5%, может быть, максимум, да, и это, я думаю, что, возможно, самое высокое проникновение в мире, ну, не берем, правда, Китай, про Китай реально там фиг разберешься, да, вот, ну, потому что до сих пор не найдено идеальной модели. И вот сейчас, кстати, может быть, будет какое-то очень интересное время для профи, потому что, ну, в каком-то смысле AI... Да, это, возможно, такая же, возможно, такой, как GPS для такси. То есть такой
1: персонализация, да?
0: Такой технологический энейблер для того, чтобы создать фундаментально другие модели.
1: Вот. Понял.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5 процентных пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5 процентных пункта для ипотеки и на 3-5 процентных пункта для кредитных карт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
0: Закрома Родины.
1: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе

0: цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 7 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в тучке по продаже шаурмы на улице Батырая в Махачкале. Огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Сообщение возгорания по адресу Батырая 121 поступило в оперативную дежурную смену. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. В Дагестане запрещены публикации об ударах дронов и военной инфраструктуре. УГАС об этом еще подписал год назад, тогда еще глава Дагестана Сергей Меликов. Документ запрещает публикацию распространения на территории Дагестана информации, связанной с безопасностью жителей. Я напомню, что документ был разработан в соответствии с новым федеральным законодательством и вводит ограничения на публикацию о террористических атаках, ударах беспилотников, дислокации вооруженных сил и критически важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео, сообщения о последствиях террористических актов и диверсия, а также сведения о типах, местах запуска, падения, траектории полета дронов и других нанесенных ими повреждениями. В нашей республике в июле подорожало топливо и продукты, а печатные издания и отдых в санаториях, наоборот, подешевели. Так, сезонный спрос на топливо в июле был высоким, а его предложение оставалось недостаточным из-за ремонта работ на заводах нефтепереработки. Оптовые цены держались на высоком уровне, у местных АЗС выросли затраты на закупку и доставку моторного топлива. В результате цены для потребителей выросли, более высокие расходы на транспортировку оказались на стоимости яиц. В республике в июле они

0: заметно подорожали, тогда как в целом по России, наоборот, подешевели. В Дагестане недостаточно складских мощностей для длительного хранения куриных яиц. Но и Министерство транспорта Дагестана считает нецелевым увеличение подвижного состава пригородных поездов, который следует по маршруту Махачкала-Дербент-Махачкала из-за отдельно пиковых периодов. Ранее напомню, что в социальных сетях Дагестана появилось обращение жителей республики об увеличении количества вагонов на пригородных поездах, следующих в Махачкалу и в Дербент и обратно. Обращения сопровождались видеозаписью перегруженных вагонов. Люди в вагонах не только занимали все сидячие и стоячие места, но и сидели на полу в электричках. Автор видео сравнивает электричку Дербент-Махачкала с перегруженными поездами в Индии. Министерство транспорта Дагестана отреагировало на это видео с комментарием, что повышенный пассажиропоток на этом направлении носит якобы временный характер. Также дополнительную нагрузку, по мнению Минтранса, на пригородные поезда в вечернее время создают отсутствие альтернативного общественного транспорта. Минкультуры Дагестана объявила дополнительный прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Специалистам, которые готовы работать в селе, выплатят по 1 000 000 рублей. В республике открыты 6 вакантных должностей. Это артист оркестра в Ногайске, оркестр народных инструментов, а также хореографы в Дахадаевске, Буйнакске и Новолакские районы республики. Прием заявок продлится до 28 сентября. Компания «Озон» ограничила возможность оплачивать заказы после получения только в 38 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе «Маркетплейса». Изменения касаются товаров, которые продавцы хранят на складах торговой площадки. В компании объяснили решением желанием сократить количество возвратов после серии атак беспилотников на логистические центры. Одновременно «Озон» вводит дополнительные меры поддержки продавцов. До 22 сентября для тех, кто хранит товары на собственных складах, не будет штрафов за отмены заказов или просроченные отгрузки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Новости спорта.
3: Славянский велогонщик Тадей Погачер, и он же лидер общего зачета, стал победителем 4-го этапа многодневной велогонки Вуэльта Испании. Причем Погачер опередил ближайших преследователей на этом этапе на 2 минуты 39 секунд. А в генеральной классификации его соотечественник, олимпийский чемпион Примош Роглич, который идет на втором месте, отстает от Погачера на 3 минуты 21 секунду. Раунд плей-офф Лиги чемпионов удивляет любителей футбола. Шотландский «Селтик» не смог выйти в основную сетку турнира, при том, что в первом матче шотландцы на своем поле обыграли австрийский «ЛАСК» со счетом 3-0. Но австрийцы смогли в основное время в ответной игре победить 4-1 и в экстра-тайме забить еще один мяч 5-1, и «ЛАСК» впервые сыграет в главном турнире. Вновь норвежский «Боде Глимт» пробился в основную сетку, обыграв дома нидерландский «Неймеген» 3-0. У гостей уже на 3-й минуте был удален основной вратарь команды, и впервые в компанию сильнейших попал азербайджанский «Сабах», который на своем поле в дополнительное время со счетом 5-2 одолел израильский «ХПЛ» из Бейершевы. Кстати, жеребьевка основного этапа турнира пройдет 27 августа в Монако. Бразильский футболист Савиньо перешел из Манчестер-Сити в лондонский Тоттенхэм. Об этом сообщает пресс-служба Тоттенхэма. Срок соглашения не уточняется. Савиньо 22 года. В составе Манчестер-Сити он провел 84 матча во всех турнирах. За сборной Бразилии сыграл он 13 матчей и забил один мяч. Дуэт Серены Уильямс, испанца Карлоса Алькараса, вышел в четвертьфинал US Open в смешанном парном разряде, одолев в первом круге новозеландку Эрин Рутлиф и британца Ллойда Гласпула. Встреча продолжалась почти час, точнее 59 минут, и завершилась со счетом 5-3-4-1. По ходу встречи Уильямс и Алькарас не сделали эйсов, допустили 2 двойные ошибки и смогли реализовать 3 брейкпоинта из 5 заработанных. Олимпийские чемпионки и действующие чемпионки мира, итальянки на проходящем женском чемпионате Европы по волейболу не просто обыгрывают на первом этапе соревнований всех подряд, но еще ни одной партии не отдали. В предпоследнем туре первого этапа турнира выиграли они 3-0 у Словакии. Это группа D. В группе C Нидерланды идут на первом месте, и в этом туре оранжевые обыграли в 3 сетах Испанию. В группе А Турция и Польша пока делят первую строчку. Полячки выиграли 3-0 у Словении. Это были спортивные события.

Доброе утро, Дагестан. 26 августа на календаре. Середина недели, а это значит, что уже достаточно далеко мы от понедельника. Но до пятницы все-таки немного надо потерпеть. Вы на волне Диалог ФМ, у микрофона Расим Загиров. Если вы уже на работе, держитесь. Если еще едете, не нервничайте. Если только проснулись, поздравляем. Вы уже совершили сегодня первый подвиг. А если вы сейчас стоите на кухне с чашкой кофе и смотрите в одну точку, не переживайте. Это вы не зависли, это организм загружается. Сегодня будем разговаривать, смеяться, слушать музыку и делать так, чтобы ваше утро началось хотя бы немного приятнее. Меня зовут Расим Загиров, я желаю доброе утро всем городам вещания Диалог FM.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в точке по продаже шаурмы на улице Батырая в Махачкале. Огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Сообщение возгорания по адресу Батырая 121 поступило в оперативную дежурную смену. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. В Дагестане запрещены публикации об ударах дронов и военной инфраструктуре. УГАС об этом еще подписал год назад. Тогда еще глава Дагестана Сергей Меликов. Документ запрещает публикацию распространения на территории Дагестана информации, связанной с безопасностью жителей. Я напомню, что документ был разработан в соответствии с новым федеральным законодательством и вводит ограничения на публикацию о террористических атаках, ударах беспилотников, дислокации вооруженных сил и критически важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео, сообщений.

0: о последствиях террористических актов и диверсий, а также сведениях о типах, местах запуска, падения, траектории полета дронов и других нанесенных ими повреждениями. В нашей республике в июле подорожало топливо и продукты, а печатные издания и отдых в санаториях, наоборот, подешевели. Так, сезонный спрос на топливо в июле был высоким, а его предложение оставалось недостаточным из-за ремонта работ на заводах нефтепереработки. Оптовые цены держались на высоком уровне. У местных АЗС выросли затраты на закупку и доставку моторного топлива. В результате цены для потребителей выросли. Более высокие расходы на транспортировку оказались на стоимости яиц. В республике в июле они заметно подорожали, тогда как в целом по России, наоборот, подешевели. В Дагестане недостаточно складских мощностей для длительного хранения куриных яиц. Но и Министерство транспорта Дагестана считает нецелевым увеличение подвижного состава пригородных поездов, который следует по маршруту Махачкала-Дербент-Махачкала из-за отдельно пиковых периодов. Ранее, напомню, что в социальных сетях Дагестана появилось обращение жителей республики об увеличении количества вагонов на пригородных поездах, следующих в Махачкалу и в Дербент и обратно. Обращения сопровождались видеозаписью перегруженных вагонов. Люди в вагонах не только занимали все сидячие и стоячие места, но и сидели на полу в электричках. Автор видео сравнивает электричку Дербент-Махачкала с перегруженными поездами в Индии. Министерство транспорта Дагестана отреагировало на это видео с комментарием, что повышенный пассажиропоток на этом направлении носит якобы временный характер. Также дополнительную нагрузку, по мнению Минтранса, на пригородные поезда в вечернее время создают отсутствие альтернативного общественного транспорта. Минкультуры Дагестана объявила дополнительный прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Специалистам, которые готовы работать в селе, выплатят по 1 000 000 рублей. В республике открыты 6 вакантных должностей. Это артист оркестра в Ногайске, оркестр народных инструментов, а также хореографы в Дахадаевске, Буйнакске и Новолакские районы республики. Прием заявок продлится до 28 сентября. Ну и компания «Озон» ограничила возможность оплачивать заказы после получения только в 38 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изменения касаются товаров, которые продавцы хранят на складах торговой площадки. В компании объяснили решением желанием сократить количество возвратов после серии атак беспилотников на логистические центры. Одновременно «Озон» вводит дополнительные меры поддержки продавцов. До 22 сентября для тех, кто хранит товары на собственных складах, не будет штрафов за отмены заказов или просроченные отгрузки. Kanye West получил предоплату за концерт в Петербурге, об этом заявили организаторы его выступления. Там утверждают, что рэпер по-прежнему планирует приехать в Россию. Однако «Газпром-арена», где 10 и 11 октября должны были состояться концерты, накануне отказалась проводить данное мероприятие. Тему продолжат мои коллеги.
1: Мессенджер Макс, Кузбасс-арена и Лужники. Пользователи соцсетей гадают, где же теперь состоится концерт Kanye West'а. В понедельник «Газпром-арена» внезапно объявила, что никакого договора на мероприятие у них нет и что концерт на площадке состояться не может. Новость ошарашила не только фанатов, но и самих организаторов. В агентстве Say Agency об этом узнали от журналистов.
2: Заявление «Газпром-арены», что они отказались от проведения концерта Kanye West'а. Хотели бы уточнить,
3: что это... «Газпром-арена», телеграм-канал?
2: Да.
3: Секундочку.
1: При этом организатор заверяет, концерт Е не отменен. Продажа билетов на сайте не останавливалась. Там доступны места от 30 до 50 тысяч рублей. При этом по договору оферты билеты невозвратные. Их уже продано более 100 тысяч. Но в случае отмены или смены площадки деньги придется вернуть, говорит адвокат Алишер Захидов.
4: Какие бы они ни писали условия по невозвратным билетам, ни один суд не поддержит эти требования. Люди будут требовать возврата этих денежных сумм. Такие ограничения не имеют никакой юридической силы. Если поведение организаторов в этой ситуации будет достаточно умное, им надо повернуться лицом, ни от кого не бегать, а разработать комплекс мер по поэтапному погашению и возврату этих денег.
1: По некоторым данным, концерт мог сорваться, потому что мероприятие не согласовали с местными властями. Say Agency заявляет, что в большей степени этим должна заниматься площадка. Гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников с этим не согласен.
5: Это исключительно ответственность организатора вступать в формальные отношения и с артистом, и с концертной площадкой. И только после того, как у него будут явные и формальные подтверждения закрепления взаимоотношений, только после этого можно анонсировать эти концерты и тем более пускать их в продажу с таким потенциальным валом огромным и с таким ценообразованием. В данном случае мы имеем дело с довольно молодой промоутерской компанией Say Agency, у которой еще не выросли волосы на груди, которые очень поторопились и поставили всех довольно сложное положение.
1: Между тем, в соцсетях «Газпром-арена» до сих пор висит пост с анонсом на шоу «Е» и репост розыгрыша билетов на его концерт. А вот с сайта

0: Всю информацию о мероприятии удалили. Поразительная мистификация, удивляется музыкальный критик Сергей Соседов.
1: Как и шабан на разогреве, это абсурд. Они как кони трепетная лань. Так же, как СИ-агентство не заключило договор со стадионом, и звонок сверху тоже такой же абсурд. Может, вообще ничего не было? Куда тогда шли деньги? А был ли мальчик, хочется сказать? То, что вот стали люди, такие как Элла Памфилова, им звонили. Она же не сама, ей делать больше нечего, у нее выборы. Чего, она села в интернете писать, хочу на концерт Кэнни Уэста. Ну, и я бы тоже пошел, сказать честно. Я думаю, что многие бы пошли. Просто посмотреть, как работает артист. Абсурд на абсурде.
0: Сам артист уже мог получить гонорар за выступление в России. Более 1,5 миллиарда рублей, пишет Фонтанка. И авансы по умолчанию невозвратные. По подсчетам СМИ, из-за отказа Газпром-арены проводить шоу, Say Agency может потерять более 2,5 миллиардов рублей. И это не считая репутационного ущерба.
2: Семейный бизнес уходит в разорение, в личные фонды. Это позволяет защищаться от неправильных управленческих решений наследников, говорят юристы. Так подсчитали аналитики семейных компаний в России. Они завершают свою историю корпоративной войной. Есть ли способы обеспечить бизнес-империи процветание после ухода ее владельца? Тему продолжат мои коллеги.
0: Внебрачные дети, иждивенцы, пожилые родители, бывшие супруги часто становятся причиной громких наследственных споров. Когда на кону оказывается актив в виде прибыльного производства с собственными точками продаж, в борьбу включается и менеджмент. К краху после ухода основателя может привести отсутствие коммуникации между командой и членами семьи владельца, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
3: Если одно поколение этот бизнес создало, далеко не факт, что следующее поколение будет испытывать интерес к тому, чтобы поддерживать этот бизнес на прежнем уровне и развивать его дальше. Может быть, просто есть интерес к средствам, которые будут направлены на совсем другие цели. У нас очень часто бывает так, что родители максимально долго удерживают детей от каких-то проблемных ситуаций, от того, чтобы принимать самостоятельные решения. Чем раньше дети будут участвовать в семейном бизнесе, тем, наверное, больше у них будет ответственность за будущее этой компании.
0: Основными факторами кризиса эксперты считают отсутствие завещания или публичного плана передачи бизнеса. Среди самых громких случаев в России за последние годы спор наследников за косметическое производство «Натура Сибирика», пищевого гиганта «БЮ Александров», а также угольную компанию «Сибантрацит». Договариваться нужно заранее. Это позволит собственнику спокойно отойти от дел и наблюдать за развитием уже со стороны. О таком решении в своей семье рассказал генеральный директор компании «Гильтек» Сергей Кирш.
4: У нас тоже с мамой и основателем компании не было все очень просто, но я как раз пришел в бизнес в процессе корпоративного конфликта с другими партнерами. Когда мы вместе с ней работали, держались, росли, мы изначально с ней договорились о том, кто является старшим, это была она, но что в итоге бизнес будет передан по наследству уже мне. И эта конструкция всегда соблюдалась с постепенными передоговариваниями раз в год-два о том, когда мы переходим в сторону этого наследования. И вот это понимание того, кто подчиняется, а кто главный в каком-то периоде времени, и было таким главным фактором.
0: В 2022 году в Гражданском кодексе было закреплено понятие «личный фонд». Сейчас это один из самых популярных инструментов сохранения компании, который позволяет развести семейные и бизнес-интересы. Как сообщал Коммерсант, таких юрлиц сейчас в России около 400. Актив не делится между наследниками, а его управлением занимаются наемные менеджеры, обеспечивая доход на несколько поколений вперед. При этом у владельца компании есть возможность заранее определить участие наследников в бизнесе, если они этого хотят, отмечает партнер коллегии адвокатов Монастырский, Зюба Степанов и партнеры Виктория Дергунова.
5: В любой компании есть устав, есть корпоративный договор. В уставе можно прописать, например, вообще могут ли наследники входить в этот бизнес. Если они не могут входить в этот бизнес, как рассчитывается компенсация стоимости их доли в этом бизнесе, если их туда не допускают. Можно многие условия прописать в корпоративном договоре. Например, что наследники могут входить в бизнес, но при этом они должны соответствовать каким-то критериям, возрасту, запрет на работу у конкурентов.
0: По данным аналитиков компании А1, сохранить контроль над семейным бизнесом наследникам удается лишь в 16% случаев. С 1995 по 2026 треть компаний, в которых случился переход собственности по наследству, были полностью или частично проданы. Почти четверть постигли банкротство, ликвидация или критическое падение стоимости. В 6% случаев над активом получили контроль госструктуры.
2: За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь. А по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных.

В горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности. Особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября 2027 года в России можно будет получать квитанции за услуги ЖКХ через госуслуги. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. Чтобы не быть привязанными к бумажной платежке и не получать потом пени за просрочку, был введен новый механизм, с помощью которого квитанция приходит прямо в личный кабинет на госуслугах. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления и распечатать на бумаге. При этом бумажная квитанция за ЖКУ сохраняет свою силу и продолжит использоваться наравне с электронными. С 1 октября 2026 года в России изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Начиная с этой даты, товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия, об этом пишет газета «Известия». Эксперты подчеркивают, что маркетплейсы должны будут предупреждать селлеров о намерении снизить стоимость не менее чем за 5 рабочих дней. Согласно новым правилам закона о платформенной экономике, площадкам нужно будет получить согласие по форме, которая закреплена в договоре. Включать товар в акцию за счет продавца без его согласия с 1 октября нельзя. Площадка обязана предупредить о намерении снизить цену минимум за 5 рабочих дней и получить согласие по форме, закрепленной в договоре, говорят специалисты. И в завершении выпуска. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на

0: белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: В России начались продажи импортного бензина. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Работы стартовали еще в апреле прошлого года. Этой весной завершилась стыковка пролетных строений. А движение планируют открыть до конца года. Параллельно в приграничном поселке Хасан строят погранпереход. Напомним, автомобильного сообщения между Россией и КНДР никогда не было. Есть только старый железнодорожный мост. В общем, скоро у российских водителей-дальнобойщиков появится новое направление для рабочих поездок. В России начались продажи импортного бензина. 19 августа Петербургская биржа провела первые торги индийским 92-м бензином. Напомним, в начале августа в порт Мурманска пришел индийский танкер. На порту около 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день. В этом году государство заработало на утильсборе больше 300 миллиардов рублей. На 40% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем планировалось. Напомним, утилизационный сбор зашит в цену практически каждого нового автомобиля. Особенно сильно он влияет на стоимость импортных машин, но прямого целевого механизма у утильсбора нет. Доходы от него попадают в общую казну и распределяются на разные государственные задачи, в том числе на строительство и ремонт дорог и поддержку автопрома. И еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел кадровое назначение на руководстве Министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Так, его распоряжением накануне премьер-министр республики на должность статс-секретаря заместителя министра назначена Оксана Ибрагимова. В правительстве Дагестана сообщили, что Ибрагимова прежде работала в разных органах исполнительной власти. До сегодняшнего дня была начальником управления финансов в Минфине Дагестана. Благотворительная акция помощи детям из малоимущих семей стартовала в Дагестане накануне. Я напомню, что ее поддержал сам председатель правительства Магомед Рамазанов. 25 детей и первоклассников получили школьные портфели со всеми необходимым для учебы предметами. Акция продлится до 7 сентября. Принять участие в этой акции может каждый желающий. Между США и Канадой разгорается торговая война. Они не смогли согласовать сделку, из-за чего Белый дом ввел 50% тарифы на импорт из соседней страны. Оттава, в свою очередь, готовит встречные пошлины. Bloomberg пишет, что виновником конфликта стал министр торговли США Говард Латник. Именно он якобы вмешался в переговорный процесс, когда стороны уже были готовы подписать соглашение. После чего Канада отказалась продолжить консультации, объявляя о пошлинах. Трамп назвал, кстати, Канаду почти худшей страной в мире и ее переговорщиков клоунами. Подробнее Дарья в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Набирающий обороты конфликт грозит разрушить одну из самых тесно интегрированных цепочек в мире, предупреждает Рейтер. Речь идет об автопроме. Именно канадские поставщики считаются ключевыми партнерами американских производителей. Дональд Трамп пригрозил с 1 января повысить пошлины на все автомобили, грузовики и автозапчасти из Канады до 50%. Хотя в том торговом соглашении, которое провалилось, были пункты, наоборот, о снижении таможенной ставки на легковые машины с 25 до 15%. На алюминий и сталь с 50 до 25. Канадская CBC News пишет, что Оттава готовит свой пакет контртарифов. Ответные меры будут сосредоточены на американской стали, литейной и молочной промышленности, затронут бытовую технику, сельхозоборудование, электронику и целлюлозобумажную отрасль, заявил премьер-министр Марк Карни. Больнее всего меры ударят опять же по автопрому. В ассоциации производителей автомобильных запчастей предупредили, что без канадских деталей автосборка по всей территории США остановится. С проблемами столкнутся Toyota, Volkswagen, BMW, Honda, Nissan, Mercedes-Benz и другие бренды. Bloomberg описывает панику среди американских промышленников. Представители стали литейной и алюминиевой отрасли обычно выступали верными союзниками Трампа, но торговая война с Канадой застала их врасплох. На Министерство торговли обрушился шквал встревоженных звонков, начались лихорадочные встречи. Предприниматели жалуются на то, что пошлины ослабят защиту их бизнеса и снизят рентабельность. Промышленники теперь пытаются надавить на Белый дом, чтобы вернуть Канаду и Штаты к переговорам, заключает агентство.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь, а по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных и горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности, особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Хунзахском районе Дагестана сегодня будет временно ограничено движение на участке дороги между селами Тлох и Харахи. По информации Дагестан Автодора, здесь будут проводиться работы по расширению земляного полотна полки дороги. Ограничения продлятся до полудня. Новые заместители появятся у министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. На должность назначена Индира Караева. Распоряжение о назначении накануне подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Караева, я напомню, что ранее была старшим научным сотрудником Федерального аграрного научного центра Дагестана, а также работала в Дагестанском аграрном университете. Я напомню, что должность временно исполняющего министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана занимает Иван Голуб. Режим повышенной готовности введен в ДГЭнерго, это филиал Россети Северный Кавказ. В связи с надвигающейся непогодой на нашу республику об этом сообщили в энергокомпании. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков. Это 678 специалистов и 294 единицы спецтехники. Энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности вблизи энергообъектов. Городской суд Дагестанских огней заменил осужденному неотбытую часть наказания в виде принудительных работ на реальный срок, об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана. Мужчина был осужден за преступление по части 2 статьи 264.1 к 1 году принудительных работ. Однако он проигнорировал предписание и не прибыл в исправительный центр в установленный срок, хотя его письменно предупреждали об ответственности. После объявления в розыск его задержали. Суд счел доводы администрации убедительными и заменил неотбытую часть наказания на лишение свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии поселения. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play не стоит ожидать в ближайшее время. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом стало возвращение приложения Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению Клименко, это, скорее всего, отдельный случай, а не начало общей тенденции. Росфинмониторинг заявил, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в самом ведомстве. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной платежной системы карт информацию о переводах через СПБ, карты МИР и единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банки. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: На первенстве Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 17 лет Арсений Курочкин выиграл этот турнир в весовой категории до 75 кг с двумя рекордами. Курочкин смог поднять 297 кг, 132 в рывке, 165 в толчке. Россиянин установил юниорские рекорды Европы в толчке и по сумме двоеборья. В Хорватии на юниорском первенстве мира Матвей Помощников выиграл золото в прыжках в воду с метрового трамплина, а Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мира Андреева и Андрей Рублев успешно стартовали в смешанном парном разряде на открытом чемпионате США. В матче 1/8 финала они взяли верх над итальянским дуэтом, который в прошлом и позапрошлом году выиграл US Open в миксте Сары Эррани и Андрея Вивасори. На решающем тайбрейке российские теннисисты смогли отыграть матчбол. В одиночных же разрядах проходят квалификационные матчи на US Open, в частности, Кристина Лютова, которая не так давно выиграла турнир в Мемфисе, начала с победы выступления. Лютова в трех партиях взяла верх над соотечественницей Татьяной Прозоровой. Полузащитник сборной России ЦСКА Дмитрий Баринов может восстановиться после частичного повреждения передней крестообразной связки в течение 3 месяцев. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА. Если после обследования будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется сделать операцию, тогда уже восстановление займет не менее 6 месяцев. Пояснил Эдуард Безуглов. И еще о футболе. Как сообщают инсайдеры, в ближайшие дни руководство Краснодара обсудит с крыльями советов потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом. Таким образом, быки планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы Локомотив и Рубин. Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Трансфермаркт оценивает текущую стоимость рыночную Олейникова в 2 миллиона евро. В Магнитогорске стартовал один из старейших хоккейных российских турниров – мемориал имени Ивана Рамазана. В этом году в нем принимает участие 5 клубов КХЛ. В первом туре «Металлург» в овертайме обыграл со счетом 3-2 «Амур», а хоккеисты Салават Юлаева добились успеха со счетом 4-2 в матче с «Трактором». До старта нового сезона в континентальной хоккейной лиге остается чуть больше недели. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
5: Доброе утро, Дагестан! 26 августа на календаре, середина недели, а это значит, что уже достаточно далеко мы от понедельника. Но до пятницы все-таки немного надо потерпеть. Вы на волне «Диалог FM», у микрофона Расим Загиров. Если вы уже на работе, держитесь. Если еще едете, не нервничайте. Если только проснулись, поздравляем, вы уже совершили сегодня первый подвиг. А если вы сейчас стоите на кухне с чашкой кофе и смотрите в одну точку, не переживайте, это вы не зависли, это организм загружается. Сегодня будем разговаривать, смеяться, слушать музыку и делать так, чтобы ваше утро началось хотя бы немного приятнее. Меня зовут Расим Загиров, я желаю доброе утро всем городам вещания «Диалог FM».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и во время весенних паводков пострадали 130 объектов образования, 119 из них уже готовы и полностью восстановлены для того, чтобы принять 1 сентября детей, об этом сообщает Минобрнауки Дагестана. Оставшихся 11 объектов работа продолжается в ускоренном режиме. Готовность школы в селе Адилютарх из Саёртовского района составляет 93%. Завершены основные работы по кровле, установлены сэндвич-панели, перегородки и окна. Сейчас специалисты занимаются инженерными сетями, электричеством, отоплением, водоснабжением и вентиляцией. Молодой человек утонул на Ирганайском водохранилище во время катания на сапборде, об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана. Несколько ребят поплыли на сапах к противоположному берегу водохранилища. Один из них не справился с управлением и ушел под воду. Тело ищут спасатели и водолазы. Поиски, как сообщили ведомстве, осложняются спецификой глубины водохранилища. Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить контакты с Ватиканом. Об этом пишет РИА Новости. Речь о политических и межмидовских консультациях. Накануне прошли, я напомню, что переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом. Он, в свою очередь, сообщил, что настроен сохранять открытые каналы коммуникации с Москвой. Лавров указал, что Россия подтвердила намерение о сотрудничестве с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье. Ну и концерт американского рэпера Kanye West до сих пор под вопросом. Как заявили в «Газпром-арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов. Договор на аренду площадки для выступления не заключался. Концерты были анонсированы 10 и 11 октября, и зрители, уже купившие билеты, оказались в подвешенном состоянии. Правительство начало вводить системные меры поддержки пострадавших от массовых атак беспилотников Валберис и работавших с онлайн-платформой селлеров. Пока речь идет о предоставлении на год рассрочки на уплату налогов и страховых взносов. Выбыть из оборота могли только 22% складов Валберис. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков.
2: Доброе утро, Расим. Минфин внес в правительство постановление, содержащее меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на объекты Wildberries. Об этом говорится в сообщении министерства. Они сводятся к отсрочкам выполнения части финансовых обязательств. На дополнительные вопросы коммерсанта в Минфине оперативно не ответили. В компании РВБ, которая управляет Wildberries, от комментариев отказались, добавив, что все меры приводятся в сообщении министерства. Селлеры, чей ущерб превысил 5% от годового дохода, могут рассчитывать на продление на год срока уплаты НДС, за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию налога на прибыль, налога на применение ОСН и АОСН, страховых взносов и авансовых платежей. В последующем внести эти средства можно будет долями. Для РВБ срок уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и авансовых платежей продлевается до 28 июля следующего года. Выплаты затем также могут идти с рассрочкой. Пострадавших предпринимателей также освободят от проверок в части уплаты налогов и страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взысканиях продлеваются на полгода. С 18 июля атакам БПЛА подверглись 15 складских объектов Wildberries с совокупной площадью около 1,8 миллионов квадратных метров, что эквивалентно 32% от общей логистической инфраструктуры РВБ. Количество выбывших из оборота в ходе атак площадей и стоимость их восстановления компания до сих пор не называла. Но исходя из средней стоимости строительства складов в России в 69 тысяч рублей за квадратный метр, по оценке IBC Real Estate, возвести аналогичный объем может стоить более 124 миллиардов рублей. Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых считает, что из строя выведено до 22% складских мощностей Wildberries. С учетом перестройки операционной модели, IT-инфраструктуры и логистических цепочек, общая потребность компании в ресурсах оценивается более чем в триллион рублей, считает эксперт. Он обращает внимание, что президент России ранее говорил о необходимости восстановления инфраструктуры на качественно новом уровне. Это означает уход от мегахабов в пользу распределенной сети, считает Молодых. Основатель MarketPapa Василий Бумагин оценивает ущерб селлеров более чем в 500 миллиардов рублей, а самой компании в 250 миллиардов. Полное восстановление складских мощностей может занять около 2 лет, считает он. Компенсации пока получили лишь 97 тысяч предпринимателей, или 43% пострадавших. В среднем им выплатили по 20% от стоимости утраченного товара, рассказал Молодых. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает предложенные Минфином меры довольно значимыми. Налоговая отсрочка позволит направить имеющиеся средства не на немедленные выплаты, а на закупку нового товара, сохранение и наращивание оборота. Председатель Президиума Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко предполагает, что сведения о пострадавших селлерах РВБ Минфин будет собирать системно с привлечением площадки. Молодых обращает внимание, что после истечения отсрочки через год налоговая нагрузка на пострадавший бизнес резко вырастет. Текущие обязательства будут наложены на перенесенные, что может привести к новому кризису. Соколов замечает, что правительство продолжает разрабатывать меры поддержки совместно с бизнесом. Его ассоциация выступала за признание утраченного товара убытком и освобождение бизнеса от уплаты за него НДС. Москаленко также не исключает, что правительство в итоге огласит и другие механизмы. Молодых поясняет, что его ассоциация направляла свои предложения вице-премьеру Александру Новаку. Также 9 отраслевых союзов обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас, по словам эксперта, власти ответили на фискальную часть запроса, обойдя операционную деятельность. Молодых обращает внимание на то, что Центробанк уже рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса до конца августа следующего года. Wildberries может оказаться не единственным маркетплейсом, которому в итоге потребуются меры поддержки. Объектами атак БПЛА с минувших выходных выступают складские объекты «Озон». Они были направлены на объекты в Чапаевске, Краснодаре, Невинномысске, Адыгейске и Махачкале. Оценка повреждений пока не приводилась. Масштаб сопоставим с ранними стадиями кризиса Wildberries, констатирует Молодых. Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков обращает внимание на то, что «Озон» незадолго до атак внедрил страховку. В «Озон» на вопросы коммерсанта оперативно не ответили. Расим.
1: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь, а по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных и горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности, особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. We'll be right back.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом, ссылаясь на региональные законодательные акты, сообщает РИА Новости. Сейчас на всей территории России действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая соответствующие законы или подзаконные акты. 1 сентября розничную продажу алкогольной продукции за исключением заведений общественного питания ограничили 60 регионов страны. Такие же ограничения действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска кинокритик Сергей Сычев высказался о популярности криминальных сериалов о полицейских, которые в последнее время часто появляются на отечественных стриминг-сервисах. По мнению эксперта, выбор студии падает на этот жанр из-за небольших затрат при производстве. При этом критик считает, детективные истории гарантированно зацепят зрителя. Платформы выбирают безопасный жанр, бюджеты на производство снижаются, истории становятся более локальными. Криминальные сериалы получают больше внимания, отметил Сычев. Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: В Хунзахском районе Дагестана сегодня будет временно ограничено движение на участке дороги между селами Тлох и Харахе. По информации Дагестан Автодора, здесь будут проводиться работы по расширению земляного полотна полки дороги. Ограничения продлятся до полудня. Новые заместители появятся у министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. На должность назначена Индира Караева. Распоряжение о назначении накануне подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Караева, я напомню, что ранее была старшим научным сотрудником Федерального аграрного научного центра Дагестана, а также работала в Дагестанском аграрном университете. Я напомню, что должность временно исполняющего министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана занимает Иван Голуб. Режим повышенной готовности введен в ДГЭнерго, это филиал Россети Северный Кавказ. В связи с надвигающейся непогодой на нашу республику об этом сообщили в энергокомпании. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков. Это 678 специалистов и 294 единицы спецтехники. Энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности вблизи энергообъектов. Городской суд Дагестанских огней заменил осужденному неотбытую часть наказания в виде принудительных работ на реальный срок, об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана. Мужчина был осужден за преступление по части 2 статьи 264.1 к 1 году принудительных работ. Однако он проигнорировал предписание и не прибыл в исправительный центр в установленный срок, хотя его письменно предупреждали об ответственности. После объявления в розыск его задержали. Суд счел доводы администрации убедительными и заменил неотбытую часть наказания на лишение свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии поселения. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play не стоит ожидать в ближайшее время. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом стало возвращение приложения Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению Клименко, это, скорее всего, отдельный случай, а не начало общей тенденции. Росфинмониторинг заявил, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в самом ведомстве. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной платежной системы карт информацию о переводах через СПБ, карты МИР и единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банки. Владимир Путин подписал указ о возможности ведения временного управления на объектах критической инфраструктуры, чьи владельцы бизнеса, внимание, не приняли достаточных мер для обеспечения безопасности своего бизнеса, в том числе от атак беспилотников. Речь идет, в частности, об объектах топливо-энергетического комплекса, связи, транспорта и логистики. Подобная мера принята на фоне нарастания угроз безопасности подобной инфраструктуры. Механизм сейчас вызывает вопросы у экспертов и участников рынка. Не вполне ясные основания для запуска и подобной процедуры. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе слово.
1: Доброе утро, Расим. Ненадлежащее обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры станет основанием для ведения временного управления ими государством. Такой указ подписан президентом России и вступил в силу 24 августа. Согласно документу, принятие такого решения будет возможно также при создании угрозы безопасности или нормальной работе таких объектов, недостаточности или несвоевременности действий, направленных на их восстановление. Временное управление может устанавливаться над всем объектом или его частью, над принадлежащими владельцам ценными бумагами или долями в компаниях, а также в отношении имущественных прав хозяйствующего субъекта. К такой структуре, как следует из указа, относятся объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. В список могут быть включены и иные объекты, которые имеют особо важное значение для безопасности и экономической стабильности России и ее населения. Необходимость в подобном решении, как следует из текста указа, связана с нарастанием угроз безопасности критической инфраструктуры в период проведения спецоперации. Этим летом украинские беспилотники стали регулярно наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистической инфраструктуре крупнейших в стране маркетплейсов. Правительство уже начало вводить меры поддержки пострадавшей от массовых атак БПЛА Wildberries и работавших с онлайн-платформой селлеров. Решение о передаче имущества во временное управление и о прекращении такого режима будет принимать правительство на основании поручений президента. Временным управляющим, согласно указу, станет Росимущество, если иного не определит Белый дом. Управляющий наделяется полномочиями собственника, но распоряжаться активами не сможет. Также на него возлагаются функции по инвентаризации имущества и обеспечению его сохранности. Финансироваться расходы на эту деятельность будут за счет доходов от использования активов. Как отмечает координатор деловой России по СЗФО Дмитрий Панов, с учетом продолжающихся атак на логистические и нефтеперерабатывающие объекты, введение подобных мер вполне объяснимо. По его словам, практика показала, что далеко не все собственники предприятий обладают достаточными возможностями для защиты своих объектов, тогда как государство, вполне очевидно, обладает для этого гораздо большими ресурсами. Партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов, однако, саму процедуру передачи активов прозрачной не считает. В частности, остается неясным, что именно может послужить основанием для ее инициирования. По словам юриста, тот факт, что предприятие пострадало от удара БПЛА, еще не означает, что владельцам объекта были нарушены правила обеспечения безопасности. Кроме того, как говорит Самохвалов, в тексте указа не уточняется, является ли нарушение правил безопасности на одном объекте основанием для ведения процедуры в отношении других объектов, принадлежащих той же компании. В Мегафоне, в Импелкоме, Т2 Мобайл отказались от комментариев. В МТС Коммерсанту не ответили. Источник на топливном рынке отмечает, что решение на практике будет касаться только независимых переработчиков и отдельных частных региональных компаний в других отраслях. Такая мера, по его мнению, обусловлена известными случаями, когда предприятие, будучи социально значимым для региона поставщиком, изначально могло принимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности, но в силу специфики управления отказалась от этого и в результате останавливала свою деятельность из-за атак на инфраструктуру. С учетом этого, как полагает собеседник Коммерсанта, в сферу особого внимания ожидаемо попадут предприятия в приграничных регионах на юге страны, что поставит присутствующие там компании перед необходимостью уделять больше внимания безопасности инфраструктуры и сотрудников. Однако громких инцидентов, связанных с передачей отдельных организаций во временное управление, не ожидает. Другой собеседник Коммерсанта в отрасли поясняет, что за нефтяными компаниями закреплен ряд обязанностей по защите НПЗ от атак БПЛА и ремонту поврежденных мощностей. В случае их невыполнения возникают риски потери части активов. Впрочем, по его словам, собственников НПЗ больше всего может беспокоить то, что в указе не описано разграничение зон ответственности между владельцами предприятий и Минобороны. Расим.
0: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
2: Культ достигаторства официально развенчали. Прежнее правило «сегодня работаешь больше, завтра получаешь повышение» уже не работает, говорят HR-специалисты. В начале 2000-х на стадии активного развития компаний самые эффективные сотрудники действительно поднимались по карьерной лестнице быстрее. Но теперь переработки не гарантия успеха, отмечает эксперт по управлению командами Дарья Костромина.
3: Логика была примерно такая. Чем больше я вкладываюсь, тем быстрее вырасту. Но проблема в том, что далеко не во всех компаниях эта логика срабатывала. Сотрудник мог действительно выполнять задачи сверх своей роли, а потом выяснялось, что повышение откладывается. Поэтому сейчас люди перестают соглашаться на формат, при котором от них ждут высокой вовлеченности, но ничего конкретного не предлагают взамен. При этом команда работает медленнее, качество сервиса снижается, а дальше бизнес снова тратит деньги на подбор, адаптацию и обучение.
2: По словам аналитиков, дополнительно веру в карьерный рост подрывают массовые сокращения. Например, технокомпании из США с января уволили около 140 тысяч человек, пишет Financial Times. В России почти четверть предприятий планируют сократить штат до конца года. Это данные опроса Российско-германской внешнеторговой палаты. Сотрудники сегодня поняли, что продают компании не время и лояльность, а результат. Поэтому зажечь глаза работника теперь можно с помощью стабильной системы управления и прозрачных правил роста, говорит гендиректор консалтинговой компании Umbrella Consulting Group. Кирилл. Кирилл Агапов.
4: Здесь уже нужна системная перестройка, пересмотр карьерных контрактов, улучшение качества правления на уровне линейных руководителей, балансировка нагрузок и прозрачность вознаграждения, мотивации, KPI чуть ли не в режиме реального времени. Мы такие системы как раз стараемся в своих компаниях внедрять. Действительно неплохо работает. Компании, которые уже начали работать с вовлеченностью как бизнес-риском, получают конкурентные преимущества в виде более стабильной производительности и меньше текучести кадров.
2: Параллельно СМИ указывают на падение интереса аудитории к мотивационному контенту в соцсетях. В России и на Западе многих коучей личностного роста обвинили в мошенничестве. Это, в свою очередь, подорвало веру и в философию быстрого заработка. Свою лепту внесло и замедление роста зарплат. По мнению участников рынка, привычные способы управления кадрами в условиях спада уже неэффективны, а поиск новых требует времени и усилий. Поэтому любые попытки бизнеса вернуть сотрудникам мотивацию сейчас способны оказать лишь временный эффект, полагает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
5: Средний класс во всем мире сокращается, и обустроить себе нормальную жизнь становится все сложнее. Люди хотят жить здесь и сейчас, они больше ориентированы на конкретную мотивацию «сделал, получил». Там, как компании, можно попробовать что-то подкрутить, изменить. Но если человек живет в обществе, и там действуют противоположные тенденции, все эти воздействия имеют ограниченный характер.
2: При этом западные СМИ еще несколько лет назад окрестили достигаторство главной причиной выгорания. От нескольких сверхактивных людей может страдать вся команда. Передовики порождают недоверие руководства ко всем остальным и часто навязывают коллегам свои идеи. Некоторые компании, правда, считают, что на высокой мотивации можно сэкономить. Сокращая персонал, они перекладывают все больше задач на оставшихся энтузиастов. Но зрелый бизнес, кажется, уже понял, что вместо стахановцев работать теперь приходят зумеры.
0: Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 26 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества и посмотрим, где что произошло. В 1789 году, именно 26 августа, во Франции была одобрена Декларация прав человека и гражданина. Это один из важнейших документов эпохи Французской революции. В 1944 году Шарль де Голль вошел в освобожденный Париж. В 1978 году Зигмунд Йейн стал первым немцем в космосе, он отправился на орбиту на корабле «Союз-31». А в 1999 году Майкл Джонсон установил мировой рекорд на дистанции 400 метров, это 43 секунды. Вот это я понимаю, человек вышел на пробежку и решил немного изменить историю. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
1: Деньги дороги, как память.
0: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «Ру» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
1: Экономика должна быть экономной.
0: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел кадровое назначение на руководстве Министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Так, его распоряжением накануне премьер-министр республики на должность статс-секретаря заместителя министра назначена Оксана Ибрагимова. В правительстве Дагестана сообщили, что Ибрагимова прежде работала в разных органах исполнительной власти. До сегодняшнего дня была начальником управления финансов в Минфине Дагестана. Благотворительная акция помощи детям из малоимущих семей стартовала в Дагестане накануне. Я напомню, что ее поддержал сам председатель правительства Магомед Рамазанов. 25 детей и первоклассников получили школьные портфели со всеми необходимыми для учебы предметами. Акция продлится до 7 сентября. Принять участие в этой акции может каждый желающий. Между США и Канадой разгорается торговая война. Они не смогли согласовать сделку, из-за чего Белый дом ввел 50% тарифы на импорт из соседней страны. Оттава, в свою очередь, готовит встречные пошлины. Блумберг пишет, что виновником конфликта стал министр торговли США Говард Латник. Именно он якобы вмешался в переговорный процесс, когда стороны уже были готовы подписать соглашение. После чего Канада отказалась продолжить консультации. Объявляя о пошлинах, Трамп назвал, кстати, Канаду почти худшей страной в мире. И ее переговорщиков клоунами. Подробнее Дарья в обзоре иностранной прессы на Диалог.ФМ.
1: Набирающий обороты конфликт грозит разрушить одну из самых тесно интегрированных цепочек в мире, предупреждает Рейтер. Речь идет об автопроме. Именно канадские поставщики считаются ключевыми партнерами американских производителей. Дональд Трамп пригрозил с 1 января повысить пошлины на все автомобили, грузовики и автозапчасти из Канады до 50%. Хотя в том торговом соглашении, которое провалилось, были пункты, наоборот, о снижении таможенной ставки. На легковые машины с 25 до 15%. На алюминий и сталь с 50 до 25. Канадская CBC News пишет, что Оттава готовит свой пакет контртарифов. Ответные меры будут сосредоточены на американской стали, литейной и молочной промышленности, затронут бытовую технику, сельхозоборудование, электронику и целлюлозобумажную отрасль, заявил премьер-министр Марк Карни. Больнее всего меры ударят опять же по автопрому. В ассоциации производителей автомобильных запчастей предупредили, что без канадских деталей автосборка по всей территории США остановится. С проблемами столкнутся Toyota, Volkswagen, BMW, Honda, Nissan, Mercedes-Benz и другие бренды. Bloomberg описывает панику среди американских промышленников. Представители стали литейной и алюминиевой отраслей обычно выступали верными союзниками Трампа, но торговая война с Канадой застала их врасплох. На Министерство торговли обрушился шквал встревоженных звонков, начались лихорадочные встречи. Предприниматели жалуются на то, что пошлины ослабят защиту их бизнеса и снизят рентабельность. Промышленники теперь пытаются надавить на Белый дом, чтобы вернуть Канаду и Штаты к переговорам, заключает агентство.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь, а по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных и горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности, особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел кадровое назначение на руководстве Министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Так, его распоряжением накануне премьер-министр республики на должность статс-секретаря заместителя министра назначена Оксана Ибрагимова. В правительстве Дагестана сообщили, что Ибрагимова прежде работала в разных органах исполнительной власти, до сегодняшнего дня была начальником управления финансов в Минфине Дагестана. Благотворительная акция помощи детям из малоимущих семей стартовала в Дагестане накануне. Я напомню, что ее поддержал сам председатель правительства Магомед Рамазанов. 25 детей и первоклассников получили школьные портфели со всеми необходимыми для учебы предметами. Акция продлится до 7 сентября. Принять участие в этой акции может каждый желающий. Ну и во время весенних паводков пострадали 130 объектов образования, 119 из них уже готовы и полностью восстановлены для того, чтобы принять 1 сентября детей, об этом сообщает Минобрнауки Дагестана. На оставшихся 11 объектов работа продолжается в ускоренном режиме. Готовность школы в селе Адилетарх из Саёртовского района составляет 93%. Завершены основные работы по кровле, установлены сэндвич-панели, перегородки и окна. Сейчас специалисты занимаются инженерными сетями, электричеством, отоплением, водоснабжением и вентиляцией. Молодой человек утонул на Ирганайском водохранилище во время катания на сапборде, об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана. Несколько ребят поплыли на сапах к противоположному берегу водохранилища, один из них не справился с управлением и ушел под воду. Тело ищут спасатели и водолазы, поиски, как сообщили ведомстве, осложняются спецификой глубины водохранилища. Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить контакты с Ватиканом. Об этом пишет РИА Новости. Речь о политических и межмидовских консультациях. Накануне прошли, я напомню, что переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом. Он, в свою очередь, сообщил, что настроен сохранять открытые каналы коммуникации с Москвой. Лавров указал, что Россия подтвердила намерение о сотрудничестве с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье. Ну и концерт американского рэпера Канье Уэста до сих пор под вопросом. Как заявили в «Газпром-арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов. Договор на аренду площадки для выступления не заключался. Концерты были анонсированы 10 и 11 октября, и зрители, уже купившие билеты, оказались в подвешенном состоянии. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Славянский велогонщик Тадей Погачер, и он же лидер общего зачета, стал победителем 4-го этапа многодневной велогонки Вуэльта Испании. Причем Погачер опередил ближайших преследователей на этом этапе на 2 минуты 39 секунд. А в генеральной классификации его соотечественник, олимпийский чемпион Примош Роглич, который идет на втором месте, отстает от Погачера на 3 минуты 21 секунду. Раунд плей-офф Лиги чемпионов удивляет любителей футбола. Шотландский «Селтик» не смог выйти в основную сетку турнира, при том, что в первом матче шотландцы на своем поле обыграли австрийский «ЛАСК» со счетом 3-0. Но австрийцы смогли в основное время в ответной игре победить 4-1 и в экстра-тайме забить еще один мяч 5-1, и «ЛАСК» впервые сыграет в главном турнире. Вновь норвежский «Буде Глимт» пробился в основную сетку, обыграв дома нидерландский «Неймеген» 3-0. У гостей уже на третьей минуте был удален основной вратарь команды. И впервые в компанию сильнейших попал азербайджанский Сабах, который на своем поле в дополнительное время со счетом 5-2 одолел израильский ХПЛ из Бейершевы. Кстати, жеребьевка основного этапа турнира пройдет 27 августа в Монако. Бразильский футболист Савини перешел из Манчестер-Сити в лондонский Тоттенхэм. Об этом сообщает пресс-служба Тоттенхэма. Срок соглашения не уточняется. Савини 22 года. В составе Манчестер-Сити он провел 84 матча во всех турнирах. За сборной Бразилии сыграл он 13 матчей и забил один мяч. Дуэт Серены Уильямс испанца Карлоса Алькараса вышел в четвертьфинал US Open в смешанном парном разряде, одолев в первом круге новозеландку Эрин Рутлиф и британца Ллойда Гласпула. Встреча продолжалась почти час, точнее 59 минут, и завершилась со счетом 5-3-4-1. По ходу встречи Уильямс и Алькарас не сделали эйсов, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать 3 брейкпоинта из 5 заработанных. Олимпийские чемпионки и действующие чемпионки мира итальянки на проходящем женском чемпионате Европы по волейболу не просто обыгрывают на первом этапе соревнований всех подряд, но еще ни одной партии не отдали. В предпоследнем туре первого этапа турнира выиграли они 3-0 у Словакии. Это группа D. В группе C Нидерланды идут на первом месте, и в этом туре оранжевые обыграли в 3 сетах Испанию. В группе А Турция и Польша пока делят первую строчку. Полячки выиграли 3-0 у Словении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. 26 августа на календаре. Середина недели, а это значит, что уже достаточно далеко мы от понедельника. Но до пятницы все-таки немного надо потерпеть. Вы на волне Диалог ФМ, у микрофона Расим Загиров. Если вы уже на работе, держитесь. Если еще едете, не нервничайте. Если только проснулись, поздравляем. Вы уже совершили сегодня первый подвиг. А если вы сейчас стоите на кухне с чашкой кофе и смотрите в одну точку, не переживайте. Это вы не зависли, это организм загружается. Сегодня будем разговаривать, смеяться, слушать музыку и делать так, чтобы ваше утро началось хотя бы немного приятнее. Меня зовут Расим Загиров, я желаю доброе утро всем городам вещания Диалог FM.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в тучке по продаже шаурмы на улице Батыраева в Махачкале. Огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Сообщение о возгорании по адресу Батыраева 121 поступило в оперативную дежурную смену. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. В Дагестане запрещены публикации об ударах дронов и военной инфраструктуре. УГАС об этом еще подписал год назад, тогда еще глава Дагестана Сергей Меликов. Документ запрещает публикацию распространения на территории Дагестана информации, связанной с безопасностью жителей. Я напомню, что документ был разработан в соответствии с новым федеральным законодательством и вводит ограничения на публикацию о террористических атаках, ударах беспилотников, дислокации вооруженных сил и критически важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео, сообщения о последствиях террористических актов и диверсия, а также сведения о типах, местах запуска, падения, траектории полета дронов и других нанесенных ими повреждениями. В нашей республике в июле подорожало топливо и продукты, а печатные издания и отдых в санаториях, наоборот, подешевели. Так, сезонный спрос на топливо в июле был высоким, а его предложение оставалось недостаточным из-за ремонта работ на заводах нефтепереработки. Оптовые цены держались на высоком уровне. У местных АЗС выросли затраты на закупку и доставку моторного топлива. В результате цены для потребителей выросли. Более высокие расходы на транспортировку оказались на стоимости яиц. В республике в июле они заметно подорожали, тогда как в целом по России, наоборот, подешевели. В Дагестане недостаточно складских мощностей для длительного хранения куриных яиц. Но и Министерство транспорта Дагестана считает нецелевым увеличение подвижного состава пригородных поездов, которые следуют по маршруту Махачкала-Дербент-Махачкала из-за отдельно пиковых периодов. Ранее напомню, что в социальных сетях Дагестана появилось обращение жителей республики об увеличении количества вагонов на пригородных поездах, следующих в Махачкалу и в Дербент и обратно. Обращения сопровождались видеозаписью перегруженных вагонов. Люди в вагонах не только занимали все сидячие и стоячие места, но и сидели на полу в электричках. Автор видео сравнивает электричку Дербент-Махачкала с перегруженными поездами в Индии. Министерство транспорта Дагестана отреагировало на это видео с комментарием, что повышенный пассажиропоток на этом направлении носит якобы временный характер. Также дополнительную нагрузку, по мнению Минтранса, на пригородные поезда в вечернее время создают отсутствие альтернативного общественного транспорта. На Минкультуры Дагестана объявила дополнительный прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Специалистам, которые готовы работать в селе, выплатят по 1 000 000 рублей. В республике открыты 6 вакантных должностей. Это артист оркестра в Ногайске, оркестр народных инструментов, а также хореографы в Дахадаевске, Буйнакске и Новолакские районы республики. Прием заявок продлится до 28 сентября. Ну и компания «Озон» ограничила возможность оплачивать заказы после получения только в 38 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изменения касаются товаров, которые продавцы хранят на складах торговой площадки. В компании объяснили решением желанием сократить количество возвратов после серии атак беспилотников на логистические центры. Одновременно «Озон» вводит дополнительные меры поддержки продавцов. До 22 сентября для тех, кто хранит товары на собственных складах, не будет штрафов за отмену заказов или просроченные отгрузки. Kanye West получил предоплату за концерт в Петербурге, об этом заявили организаторы его выступления. Там утверждают, что рэпер по-прежнему планирует приехать в Россию. Однако «Газпром-арена», где 10 и 11 октября должны были состояться концерты, накануне отказалась проводить данное мероприятие. Тему продолжат мои коллеги.
2: Мессенджер Макс, Кузбасс-арена и Лужники. Пользователи соцсетей гадают, где же теперь состоится концерт Kanye West'а. В понедельник «Газпром-арена» внезапно объявила, что никакого договора на мероприятие у них нет и что концерт на площадке состояться не может. Новость ошарашила не только фанатов, но и самих организаторов. В агентстве Say Agency об этом узнали от журналистов.
3: Заявление «Газпром-арены», что они отказались от проведения концерта Kanye West'а. Хотели бы уточнить...
4: Что это? «Газпром-арена»? Телеграм-канал?
3: Да.
4: Секундочку. Чего?
2: При этом организатор заверяет, концерт Е не отменен. Продажа билетов на сайте не останавливалась. Там доступны места от 30 до 50 тысяч рублей. При этом по договору оферты билеты невозвратные. Их уже продано более 100 тысяч. Но в случае отмены или смены площадки деньги придется вернуть, говорит адвокат Алишер Захидов.
5: Какие бы они ни писали условия по невозвратным билетам, ни один суд не поддержит эти требования. Люди будут требовать возврата этих денежных сумм. Такие ограничения не имеют никакой юридической силы. Если поведение организаторов в этой ситуации будет достаточно умное, им надо повернуться лицом, ни от кого не бегать, а разработать комплекс мер по поэтапному погашению и возврату этих денег.
2: По некоторым данным, концерт мог сорваться, потому что мероприятие не согласовали с местными властями. Say Agency заявляет, что в большей степени этим должна заниматься площадка. Гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников с этим не согласен.
6: Это исключительно ответственность организатора вступать в формальные отношения и с артистом, и с концертной площадкой. И только после того, как у него будут явные и формальные подтверждения закрепления взаимоотношений, только после этого можно анонсировать эти концерты и тем более пускать их в продажу с таким потенциальным валом огромным и с таким ценообразованием. В данном случае мы имеем дело с довольно молодой промоутерской компанией Say Agency, у которой еще не выросли волосы на груди, которые очень поторопились и поставили всех в довольно сложное положение.
2: Между тем, в соцсетях «Газпром-Арена» до сих пор висит пост с анонсом на шоу «Е» и репост розыгрыша билетов на его концерт. А вот с сайта всю информацию о мероприятии удалили. Поразительная мистификация, удивляется музыкальный критик Сергей Соседов.
7: Как и «Шабан на разогреве», это абсурд. Они как конь и трепетная лань. Так же, как и агентство не заключило договор со стадионом, и звонок сверху тоже такой же абсурд. Может, вообще ничего не было? Куда тогда шли деньги? А был ли мальчик, хочется сказать? То, что вот стали люди, такие как Элла Памфилова, им звонили, она же не сама, ей делать больше нечего, у нее выборы. Чего, она села в интернете писать «хочу на концерт Кэнни Уэста»? Ну, я бы тоже пошел, сказать честно. Я думаю, что многие бы пошли. Просто посмотреть, как работает артист. Абсурд на абсурде.
2: Сам артист уже мог получить гонорар за выступление в России. Более 1,5 миллиарда рублей, пишет Фонтанка. И авансы по умолчанию невозвратные. По подсчетам СМИ, из-за отказа «Газпром-Арена» проводить шоу, Say Agency может потерять более 2,5 миллиардов рублей. И это не считая репутационного ущерба.
1: Семейный бизнес уходит в разорение в личные фонды. Это позволяет защищаться от неправильных управленческих решений наследников, говорят юристы. Так подсчитали аналитики семейных компаний в России. Они завершают свою историю корпоративной войной. Есть ли способы обеспечить бизнес-империи процветание после ухода ее владельца? Тему продолжат мои коллеги.
2: Внебрачные дети, иждивенцы, пожилые родители, бывшие супруги часто становятся причиной громких наследственных споров. Когда на кону оказывается актив в виде прибыльного производства с собственными точками продаж, в борьбу включается и менеджмент. К краху после ухода основателя может привести отсутствие коммуникации между командой и членами семьи владельца, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
8: Если одно поколение этот бизнес создало, далеко не факт, что следующее поколение будет испытывать интерес к тому, чтобы поддерживать этот бизнес на прежнем уровне и развивать его дальше. Может быть, просто есть интерес к средствам, которые будут направлены на совсем другие цели. У нас очень часто бывает так, что родители максимально долго удерживают детей от каких-то проблемных ситуаций, от того, чтобы принимать самостоятельные решения. Чем раньше дети будут участвовать в семейном бизнесе, тем, наверное, больше у них будет ответственность за будущее этой компании.
2: Основными факторами кризиса эксперты считают отсутствие завещания или публичного плана передачи бизнеса. Среди самых громких случаев в России за последние годы спор наследников за косметическое производство «Натура Сибирика», пищевого гиганта «БЮ Александров», а также угольную компанию «Сибантрацит». Договариваться нужно заранее. Это позволит собственнику спокойно отойти от дел и наблюдать за развитием уже со стороны. О таком решении в своей семье рассказал генеральный директор компании «Гильтек» Сергей Кирш.
9: У нас тоже с мамой и основателем компании не было все очень просто, но я как раз пришел в бизнес в процессе корпоративного конфликта с ее другими партнерами. Когда мы вместе с ней работали, держались, росли, мы изначально с ней договорились о том, кто является старшим, это была она, но что в итоге бизнес будет передан по наследству уже мне. И эта конструкция всегда соблюдалась с постепенными передоговариваниями раз в год-два о том, когда мы переходим в сторону этого наследования. И вот это понимание того, кто подчиняется, а кто главный в каком-то периоде времени, и было таким главным фактором.
2: В 2022 году в Гражданском кодексе было закреплено понятие «личный фонд». Сейчас это один из самых популярных инструментов сохранения компании, который позволяет развести семейные и бизнес-интересы. Как сообщал «Коммерсант», таких юрлиц сейчас в России около 400. Актив не делится между наследниками, а его управлением занимаются наемные менеджеры, обеспечивая доход на несколько поколений вперед. При этом у владельца компании есть возможность заранее определить участие наследников в бизнесе, если они этого хотят, отмечает партнер коллегии адвокатов Монастырский, Зюба Степанов и партнеры Виктория Дергунова.
4: В любой компании есть устав, есть корпоративный договор. В уставе можно прописать, например, вообще могут ли наследники входить в этот бизнес. Если они не могут входить в этот бизнес, как рассчитывается компенсация стоимости их доли в этом бизнесе, если их туда не допускают. Можно многие условия прописать в корпоративном договоре. Например, что наследники могут входить в бизнес, но при этом они должны соответствовать каким-то критериям, возрасту, запрет на работу у конкурентов.
2: По данным аналитиков компании А1, сохранить контроль над семейным бизнесом наследникам удается лишь в 16% случаев. С 1995 по 2026 треть компаний, в которых случился переход собственности по наследству, были полностью или частично проданы. Почти четверть постигли банкротство, ликвидация или критическое падение стоимости. В 6% случаев над активом получили контроль госструктуры.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь, а по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных и горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности, особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дербент повторно остался без воды вторые сутки после завершения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Все это по информации единого оператора. Причиной послужило короткое замыкание. В результате подачи воды по магистральному водоводу вновь приостановлено. После завершения аварийных работ вода начнет заполнять резервуары. На заполнение системы стабилизацию параметров водоснабжения Дербента потребуется время. Ну и проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Анцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Как мы ранее сообщали, движение на этом участке было полностью закрыто с 8 утра 23 числа. В настоящее время проехать по дороге можно только с 7 вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. Я напомню, что 21 километр дороги Араканская площадка, Анцукуль и Сагринский мост обрушился после аварийного водоспроса с Арганайского водохранилища. Но и мужчина утонул в Арганайском водохранилище у поселка Шамиль-Кала Анцукульского района Дагестана. Об этом сообщили в районной администрации. Молодой человек утонул в районе водосброса Арганайского водохранилища. Его поиски сейчас ведутся. Администрация района в очередной раз напоминает о запрете купания не в предназначенных для этого местах. Я напомню, что еще одна трагедия на воде произошла накануне в районе пляжа Лагуна в Каспийске. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, утонула девочка 2018 года рождения. В первом полугодии этого года в Дагестане произвели тихих вин на 1 миллион дал. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщает РБК. Рост производства в Дагестане происходит на фоне снижения выпуска тихих вин в других российских регионах. Эксперты объясняют это тем, что дагестанские производители успешно заняли нишу в наиболее востребованном рынке-сегменте. Таким выводом пришли специалисты Роскачества по итогам винного аудита в Дагестане. Я напомню, что в Дербенте состоялось также совещание в рамках масштабного исследования «Винный гид России». Жители Дагестана могут помочь сохранить языковое наследие через телеграм-бот «Языки Дагестана», об этом сообщает республиканская Минцифры. Сейчас в проекте участвуют 6 языков, это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Чтобы присоединиться, нужно пройти входное тестирование из 5 вопросов. Доступ к заданиям открывается при 3 правильных ответах. Ислам Махачев, который удерживает титул чемпиона UFC в полусреднем весе, вернулся в Дагестан после успешной защиты пояса в поединке против Ирландза и Нагери. Обращаясь к прессе, лидер рейтинга признался, что его главный план на ближайшее время – это не изнурительные тренировки, а поездка в село к бабушке. Махачев тепло поблагодарил собравшихся и дал понять о том, что счастлив снова привести пояс домой и отстоять титул. В новом учебном году в школах по всей стране продолжится проект «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будет объявляться фрагментами популярных и классических произведений советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. В программе 2-4 Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная песня первых Дениса Майдана. Российский Красный Крест продолжает адресную помощь жителям Дагестана, которые пострадали от весеннего паводка. Очередной этап гуманитарной акции затронул 43 семьи в Махачкале. Им передадут новые холодильники и стиральные машины. Технику закупили на средства, собранные организацией в рамках благотворительной программы. Как рассказала председатель религиозного отделения Раиса Шахсинова, ранее пострадавшим выдавали предметы первой необходимости и сертификаты на одежду и продукты. Однако при дальнейшей уточнили потребности, выяснилось, что многие семьи не могут самостоятельно заменить поврежденный во время подтопления технику. В списке получателей формировали при участии муниципалитетов, соцслужб, Минтруда и правительства республики. Администрация Махачкалы оказала помощь в разгрузке и распределении бытовой техники. Ну и в Дагестане зафиксирована самая минимальная среди регионов России доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченной на оплату ЖКУ и топлива в 2025 году в Дагестане, составила 5%, это наименьший показатель в стране. Рядом с Дагестаном расположились и Астраханская область, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Самая высокая доля затрат на ЖКУ отмечена в Мурманской области. Подача воды в город Дербент временно ограничена из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в администрации города. Я напомню, что в воскресенье в ходе сельскохозяйственных работ на частном земельном участке между селами Гиджух и Чинар была повреждена труба, что привела к прорыву магистрального водовода холодной воды Кайтак-Дербент. Также приостановлена подача воды с насосной станции Кырхляр, это Дербент. В настоящее время на месте происшествия работает аварийная служба. Жители Дербента предупредили, что после завершения ремонтных работ потребуется время для полного заполнения и стабилизации системы водоснабжения. Но Верховный суд указал, что право на среднее образование должно сохраняться. Успешное окончание 9 класса и прохождение ГИА не является основанием для отчисления школьника, если он хочет продолжить обучение в 10 и 11 классе. К такому выводу пришел Верховный суд России при рассмотрении дела школьника из Свердловской области. Я напомню чуть историю ее. Мать ученика оспаривала отказ школы зачислять сына в 10 класс после успешной сдачи ГИА. Администрация школы объяснила решение тем, что старшие классы в школе профильные, а заявление было подано на вручение в общеобразовательном классе. Основанием для прекращения образовательных отношений школа указала завершение обучения. Трое судебные инстанции признали действия администрации законными, однако Верховный суд России отменил эти решения, пишет российская газета. Он указал, что основное общее образование в 9 классах является только одним из этапов обучения, а итоговая аттестация подтверждает его завершение, но не означает окончание всего школьного образования. Порядок индивидуального отбора в профильные классы также не должен лишать детей конституционного права продолжить обучение. При этом российские школы вправе проводить вступительные испытания для профильных классов. Если ученик успешно прошел отбор, отказать ему школа в зачислении теперь не может. Минпросвещение добавили, что при отсутствии свободных мест в старших классах ребенку должны и обязаны теперь подобрать место в другой школе. Решение Верховного суда, я напомню, что закрепляет возможность продолжить школьную траекторию в 10 и 11 классе. Профильный отбор может определять формат обучения, но не должен становиться препятствием для получения среднего общего образования. Так называемая коалиция желающих планирует увеличить военную помощь Украине и укрепить ПВО. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Энди Бермена. Он еще несколько европейских лидеров посетили Киев. В Кремле в ответ заявили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Тему продолжит мой коллега Максим Юсин. Макс, тебе слово.
1: По случаю 35-летия провозглашения независимости Украины в Киеве высадился мощный европейский десант. Президенты, премьеры, министры иностранных дел и один из высших руководителей ЕС, председатель Евросовета Антонио Кошта. К праздничной дате Евросоюз подготовил Украине подарок. Было объявлено о выделении 6 с лишним миллиардов евро, которые целиком пойдут на укрепление ее вооруженных сил. Правда, Владимиру Зеленскому эта сумма показалась недостаточной. На встрече с украинскими журналистами он фактически выставил европейцам новый счет, заявив, что до конца года на финансирование армии потребуется еще 27 миллиардов, а в бюджете этих средств нет. Единственный выход из ситуации – убедить Брюссель досрочно выделить Киеву ту часть кредита на 90 миллиардов, которая по графику должна быть выплачена только в следующем году. Судя по настрою европейских представителей и той уверенности, с которой держится в последние дни украинский лидер, Брюссель будет вынужден удовлетворить и это требование, хотя бы частично. Прибывшие в Киев гости один за другим заявляли о непоколебимой поддержке Украины и обещали, что Европа не оставит ее в тяжелый момент. Складывается впечатление, что в Киеве и в европейских столицах точно знают, в чем ценность Украины для ЕС и какова ее миссия в нынешнюю историческую эпоху. Что же это за миссия, ради которой не жаль выделять столь существенные суммы, да еще и в момент, когда во многих европейских государствах обостряются собственные экономические проблемы. У кого бюджетный дефицит, у кого свертывание национальной промышленности на фоне китайской конкуренции и исчезновение с рынка дешевых российских энергоносителей. Но все эти проблемы отступают на второй план, как только речь заходит о финансировании Киева. В чем может быть европейский интерес к Украине, частично объясняет бывший депутат Верховной Рады, отвечавший в свое время за внешнеполитические контакты и опубликовавший на днях интересную и предельно откровенную статью. По его мнению, даже после завершения горячей фазы конфликта Украина должна сохранить основу своих вооруженных сил, не допустить их резкого сокращения, снижения боеспособности. Ее миссия – стать для Европы военизированной окраиной, ощетинившимся стальным дикобразом. Этот образ, к слову, сегодня в Киеве очень популярен, который самим фактом своего существования будет сдерживать врага на восточных границах. Будущую Украину автор сравнивает то со Спартой, наиболее воинственной частью античной Греции, то с Израилем, непотопляемым авианосцем Запада на Ближнем Востоке во враждебном арабском и исламском окружении, то с запорожскими казаками, которые были готовы решать военные задачи в интересах хоть польского короля, хоть крымского хана. Был в этом списке, правда, и русский царь, но о нем и его связях с запорожскими казаками бывший депутат по понятным причинам предпочитает не вспоминать. Самое интересное, вывод, к которому приходит автор. Только такая эволюция Украины, превращение ее в военный форпост Объединенной Европы, может решить главную стратегическую задачу, стоящую перед страной – обеспечить, чтобы европейское финансирование не прекращалось, а желательно и не сокращалось даже после прекращения огня. Мы должны понять, что только под такую концепцию Запад будет выделять деньги для Украины и что именно эти средства еще на долгие годы могут стать главным источником ресурсов для функционирования государства, откровенно пишет бывший депутат. Теперь главное – убедить в неизбежности такого сценария европейских партнеров. А то вдруг кто-то из них думает, что после прекращения боевых действий финансировать Украину в прежних объемах больше не понадобится. Это с точки зрения Киева опасная иллюзия, от которой европейцам стоило бы избавиться. И чем раньше, тем лучше.
0: Ну и, друзья, какая привычка делает ваше утро лучше? Кто-то начинает день с кофе, кто-то с музыки, а кто-то обязательно должен принять душ. А для кого-то сначала открывается соцсети и проверяет, что за ночь успел там натворить весь интернет. Расскажите все-таки, без чего ваше утро не начинается? Пишите нам, пожалуйста, на WhatsApp 8-988-291-104-8. Мы зачитаем самые лучшие. Итак, сообщение от слушателя. Расим, доброе утро. Я уже на работе, начальник тоже пришел, но мы оба делаем вид, что очень заняты. Но я думаю, что это профессионализм, друзья. Главное, не встретиться глазами, а то выяснится, что вы оба пришли просто посидеть. Итак, друзья, доброе утро вам желает Расим Загиров. Ваши сообщения на номер 8-988-291-104-8. Пишите на WhatsApp, как проходит все-таки ваше утро. Доброе утро еще раз всему Дагестану. Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 26 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества и посмотрим, где что произошло. В 1789 году, именно 26 августа, во Франции была одобрена Декларация прав человека и гражданина. Это один из важнейших документов эпохи Французской революции. В 1944 году Шарль де Голль вошел в освобожденный Париж. В 1978 году Зигмунд Йейн стал первым немцем в космосе. Он отправился на орбиту на корабле «Союз-31». А в 1999 году Майкл Джонсон установил мировой рекорд на дистанции 400 метров, это 43 секунды. Вот это я понимаю. Человек вышел на пробежку и решил немного изменить историю. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: В России начались продажи импортного бензина. Об этом и не только в

0: 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день. В этом году государство заработало на утильсборе больше 300 миллиардов рублей. На 40% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем планировалось. Напомним, утилизационный сбор зашит в цену практически каждого нового автомобиля. Особенно сильно он влияет на стоимость импортных машин, но прямого целевого механизма у утильсбора нет. Доходы от него попадают в общую казну и распределяются на разные государственные задачи, в том числе на строительство и ремонт дорог и поддержку автопрома. И еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел кадровое назначение на руководстве Министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Так, его распоряжением накануне премьер-министр республики на должность статс-секретаря заместителя министра назначена Оксана Ибрагимова. В правительстве Дагестана сообщили, что Ибрагимова прежде работала в разных органах исполнительной власти, до сегодняшнего дня была начальником управления финансов в Минфине Дагестана. Благотворительная акция помощи детям из малоимущих семей стартовала в Дагестане накануне. Я напомню, что ее поддержал сам председатель правительства Магомед Рамазанов. 25 детей и первоклассников получили школьные портфели со всеми необходимыми для учебы предметами. Акция продлится до 7 сентября. Принять участие в этой акции может каждый желающий. Между США и Канадой разгорается торговая война. Они не смогли согласовать сделку, из-за чего Белый дом ввел 50% тарифы на импорт из соседней страны. Оттава, в свою очередь, готовит встречные пошлины. Bloomberg пишет, что виновником конфликта стал министр торговли США Говард Латник. Именно он якобы вмешался в переговорный процесс, когда стороны уже были готовы подписать соглашение. После чего Канада отказалась продолжить консультации. Объявляя о пошлинах, Трамп назвал, кстати, Канаду почти худшей страной в мире. И ее переговорщиков клоунами. Подробнее Дарья в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: Набирающий обороты конфликт грозит разрушить одну из самых тесно интегрированных цепочек в мире, предупреждает Рейтер. Речь идет об автопроме. Именно канадские поставщики считаются ключевыми партнерами американских производителей. Дональд Трамп пригрозил с 1 января повысить пошлины на все автомобили, грузовики и автозапчасти из Канады до 50%. Хотя в том торговом соглашении, которое провалилось, были пункты, наоборот, о снижении таможенной ставки. На легковые машины с 25 до 15%. На алюминий и сталь с 50 до 25. Канадская CBC News пишет, что Оттава готовит свой пакет контртарифов. Ответные меры будут сосредоточены на американской стали, литейной и молочной промышленности, затронут бытовую технику, сельхозоборудование, электронику и целлюлозобумажную отрасль, заявил премьер-министр Марк Карни. Больнее всего меры ударят опять же по автопрому. В ассоциации производителей автомобильных запчастей предупредили, что без канадских деталей автосборка по всей территории США остановится. С проблемами столкнутся Toyota, Volkswagen, BMW, Honda, Nissan, Mercedes-Benz и другие бренды. Bloomberg описывает панику среди американских промышленников. Представители стали литейной и алюминиевой отраслей обычно выступали верными союзниками Трампа, но торговая война с Канадой застала их врасплох. На Министерство торговли обрушился шквал встревоженных звонков, начались лихорадочные встречи. Предприниматели жалуются на то, что пошлины ослабят защиту их бизнеса и снизят рентабельность. Промышленники теперь пытаются надавить на Белый дом, чтобы вернуть Канаду и Штаты к переговорам, заключает агентство.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь, а по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных и горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности, особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог.фм.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Назначен новый заместитель руководителя секретариата правительства Дагестана. Должность занял Шамсудин Асильдаров. Распоряжение назначения подписал накануне премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Я напомню, что прежде Асильдаров работал в Министерстве строительства России в должности начальника отдела. С 1 сентября этого года вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. С 1 октября этого года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч, а за месяц 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Больше 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифре. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская, Ростовская область, а также Республика Чувашия. США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшее время. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Уточняется, что временное перемирие уже было согласовано, но включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Но и россиянам рассказали, как пользоваться искусственным интеллектом. Ему можно без постоянной проверки поручать расшифровку встреч, классификацию документов и подготовку внутренних черновиков. Однако модель не должна самостоятельно принимать решения, способные повлечь финансовые, юридические или медицинские последствия. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: На первенстве Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 17 лет Арсений Курочкин выиграл этот турнир в весовой категории до 75 кг с двумя рекордами. Курочкин смог поднять 297 кг, 132 в рывке, 165 в толчке. Россиянин установил юниорские рекорды Европы в толчке и по сумме двоеборья. В Хорватии на юниорском первенстве мира Матвей Помощников выиграл золото в прыжках в воду с метрового трамплина, а Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мира Андреева и Андрей Рублев успешно стартовали в смешанном парном разряде на открытом чемпионате США. В матче 1/8 финала они взяли верх над итальянским дуэтом, который в прошлом и позапрошлом году выиграл US Open в миксте Сары Эррани и Андрея Вивасори. На решающем тайбрейке российские теннисисты смогли отыграть матчбол. В одиночных же разрядах проходят квалификационные матчи на US Open. В частности, Кристина Лютова, которая не так давно выиграла турнир в Мемфисе, начала с победы выступления. Лютова в трех партиях взяла верх над соотечественницей Татьяной Прозоровой. Полузащитник сборной России ЦСКА Дмитрий Баринов может восстановиться после частичного повреждения.

0: повреждения передней крестообразной связки в течение 3 месяцев. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА. Если после обследования будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется сделать операцию, тогда уже восстановление займет не менее 6 месяцев, пояснил Эдуард Безуглов. И еще о футболе. Как сообщают инсайдеры, в ближайшие дни руководство Краснодара обсудит с крыльями советов потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом. Таким образом, быки планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы Локомотив и Рубин. Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Трансфермаркт оценивает текущую стоимость рыночную Олейникова в 2 миллиона евро. В Магнитогорске стартовал один из старейших хоккейных российских турниров – мемориал имени Ивана Рамазана. В этом году в нем принимает участие 5 клубов КХЛ. В первом туре «Металлург» в овертайме обыграл со счетом 3-2 «Амур», а хоккеисты Салават Юлаева добились успеха со счетом 4-2 в матче с «Трактором». До старта нового сезона в континентальной хоккейной лиге остается чуть больше недели. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Доброе утро, Дагестан. 26 августа на календаре. Середина недели, а это значит, что уже достаточно далеко мы от понедельника. Но до пятницы все-таки немного надо потерпеть. Вы на волне Диалог FM, у микрофона Расим Загиров. Если вы уже на работе, держитесь. Если еще едете, не нервничайте. Если только проснулись, поздравляем. Вы уже совершили сегодня первый подвиг. А если вы сейчас стоите на кухне с чашкой кофе и смотрите в одну точку, не переживайте. Это вы не зависли, это организм загружается. Сегодня будем разговаривать, смеяться, слушать музыку и делать так, чтобы ваше утро началось хотя бы немного приятнее. Меня зовут Расим Загиров, я желаю доброе утро всем городам вещания «Диалог FM».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и во время весенних паводков пострадали 130 объектов образования, 119 из них уже готовы и полностью восстановлены для того, чтобы принять 1 сентября детей, об этом сообщает Минобрнауки Дагестана. Оставшихся 11 объектов работа продолжается в ускоренном режиме. Готовность школы в селе Адилетарх из Саёртовского района составляет 93%. Завершены основные работы по кровле, установлены сэндвич-панели, перегородки и окна. Сейчас специалисты занимаются инженерными сетями, электричеством, отоплением, водоснабжением и вентиляцией. Молодой человек утонул на Ирганайском водохранилище во время катания на сапборде, об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана. Несколько ребят поплыли на сапах к противоположному берегу водохранилища. Один из них не справился с управлением и ушел под воду. Тело ищут спасатели и водолазы. Поиски, как сообщили ведомстве, осложняются спецификой глубины водохранилища. Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить контакты с Ватиканом. Об этом пишет РИА Новости. Речь о политических и межмидовских консультациях. Накануне прошли, я напомню, что переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом. Он, в свою очередь, сообщил, что настроен сохранять открытые каналы коммуникации с Москвой. Лавров указал, что Россия подтвердила намерение о сотрудничестве с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье. Ну и концерт американского рэпера Kanye West до сих пор под вопросом, как заявили в «Газпром-арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов. Договор на аренду площадки для выступления не заключался. Концерты были анонсированы 10 и 11 октября, и зрители, уже купившие билеты, оказались в подвешенном состоянии. Правительство начало вводить системные меры поддержки пострадавших от массовых атак беспилотников в Альберис и работавших с онлайн-платформой селлеров. Пока речь идет о предоставлении на год рассрочки на уплату налогов и страховых взносов. Выплатить из оборота могли только 22% складов в Альберис. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков.
2: Доброе утро, Расим. Минфин внес в правительство постановление, содержащее меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА на объекты Wildberries. Об этом говорится в сообщении министерства. Они сводятся к отсрочкам выполнения части финансовых обязательств. На дополнительные вопросы коммерсанта в Минфине оперативно не ответили. В компании РВБ, которая управляет Wildberries, от комментариев отказались, добавив, что все меры приводятся в сообщении министерства. Селлеры, чей ущерб превысил 5% от годового дохода, могут рассчитывать на продление на год срока уплаты НДС, за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию налога на прибыль, налога на применение ОСН и АОСН, страховых взносов и авансовых платежей. В последующем внести эти средства можно будет долями. Для РВБ срок уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и авансовых платежей продлевается до 28 июля следующего года. Выплаты затем также могут идти с рассрочкой. Пострадавших предпринимателей также освободят от проверок в части уплаты налогов и страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взысканиях продлеваются на полгода. С 18 июля атакам БПЛА подверглись 15 складов объектов Wildberries с совокупной площадью около 1,8 миллионов квадратных метров, что эквивалентно 32% от общей логистической инфраструктуры РВБ. Количество выбывших из оборота в ходе атак площадей и стоимость их восстановления компания до сих пор не называла. Но исходя из средней стоимости строительства складов в России в 69 тысяч рублей за квадратный метр, по оценке IBC Real Estate, возвести аналогичный объем может стоить более 124 миллиардов рублей. Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых считает, что из строя выведено до 22% складских мощностей Wildberries. С учетом перестройки операционной модели, IT-инфраструктуры и логистических цепочек, общая потребность компании в ресурсах оценивается более чем в триллион рублей, считает эксперт. Он обращает внимание, что президент России ранее говорил о необходимости восстановления инфраструктуры на качественно новом уровне. Это означает уход от мегахабов в пользу распределенной сети, считает Молодых. Основатель MarketPapa Василий Бумагин оценивает ущерб селлеров более чем в 500 миллиардов рублей, а самой компании в 250 миллиардов. Полное восстановление складских мощностей может занять около 2 лет, считает он. Компенсации пока получили лишь 97 тысяч предпринимателей или 43% пострадавших. В среднем им выплатили по 20% от стоимости утраченного товара, рассказал Молодых. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает предложенные Минфином меры довольно значимыми. Налоговая отсрочка позволит направить имеющиеся средства не на немедленные выплаты, а на закупку нового товара, сохранение и наращивание оборота. Председатель Президиума Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко предполагает, что сведения о пострадавших селлерах РВБ Минфин будет собирать системно с привлечением площадки. Молодых обращает внимание, что после истечения отсрочки через год налоговая нагрузка на пострадавший бизнес резко вырастет. Текущие обязательства будут наложены на перенесенные, что может привести к новому кризису. Соколов замечает, что правительство продолжает разрабатывать меры поддержки совместно с бизнесом. Его ассоциация выступала за признание утраченного товара убытком и освобождение бизнеса от уплаты за него НДС. Москаленко также не исключает, что правительство в итоге огласит и другие механизмы. Молодых поясняет, что его ассоциация направляла свои предложения вице-премьеру Александру Новаку. Также 9 отраслевых союзов обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас, по словам эксперта, власти ответили на фискальную часть запроса, обойдя операционную деятельность. Молодых обращает внимание на то, что Центробанк уже рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса до конца августа следующего года. Wildberries может оказаться не единственным маркетплейсом, которому в итоге потребуются меры поддержки. Объектами атак БПЛА с минувших выходных выступают складские объекты «Озон». Они были направлены на объекты в Чапаевске, Краснодаре, Невинномысске, Адыгейске и Махачкале. Оценка повреждений пока не приводилась. Масштаб сопоставим с ранними стадиями кризиса Wildberries, констатирует Молодых. Президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков обращает внимание на то, что «Озон» незадолго до атак внедрил страховку. В «Озон» на вопросы коммерсанта оперативно не ответили. Расим.
1: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь, а по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных и горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности, особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
11: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
12: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
13: Деньги дороги, как память.
12: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
13: Экономика должна быть экономной.
12: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете.ру рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе 3 детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
13: Кошелек.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог FM».

0: В Хунзахском районе Дагестана сегодня будет временно ограничено движение на участке дороги между селами Тлох и Харахе. По информации Дагестан Автодора, здесь будут проводиться работы по расширению земляного полотна полки дороги. Ограничения продлятся до полудня. Новые заместители появятся у министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. На должность назначена Индира Караева. Распоряжение о назначении накануне подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Караева, я напомню, что ранее была старшим научным сотрудником Федерального аграрного научного центра Дагестана, а также работала в Дагестанском аграрном университете. Я напомню, что должность временно исполняющего министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана занимает Иван Голуб. Режим повышенной готовности введен в ДГЭнерго, это филиал Россети Северный Кавказ. В связи с надвигающейся непогодой на нашу республику об этом сообщили в энергокомпании. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков. Это 678 специалистов и 294 единицы спецтехники. Энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности вблизи энергообъектов. Городской суд Дагестанских огней заменил осужденному неотбытую часть наказания в виде принудительных работ на реальный срок, об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана. Мужчина был осужден за преступление по части 2 статьи 264.1 к 1 году принудительных работ. Однако он проигнорировал предписание и не прибыл в исправительный центр в установленный срок, хотя его письменно предупреждали об ответственности. После объявления в розыск его задержали. Суд счел доводы администрации убедительными и заменил неотбытую часть наказания на лишение свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии поселения. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play не стоит ожидать в ближайшее время. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом стало возвращение приложения Озон в Google Play. Ранее их удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению Клименко, это, скорее всего, отдельный случай, а не начало общей тенденции. Росфинмониторинг заявил, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в самом ведомстве. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной платежной системы карт информацию о переводах через СПБ, карты МИР и единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банки. Владимир Путин подписал указ о возможности ведения временного управления на объектах критической инфраструктуры, чьи владельцы бизнеса, внимание, не приняли достаточных мер для обеспечения безопасности своего бизнеса, в том числе от атак беспилотников. Речь идет, в частности, об объектах топливо-энергетического комплекса, связи, транспорта и логистики. Подобная мера принята на фоне нарастания угроз безопасности подобной инфраструктуры. Механизм сейчас вызывает вопросы у экспертов и участников рынка. Не вполне ясные основания для запуска и подобной процедуры. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе слово.
1: Доброе утро, Расим. Ненадлежащее обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры станет основанием для ведения временного управления ими государством. Такой указ подписан президентом России и вступил в силу 24 августа. Согласно документу, принятие такого решения будет возможно также при создании угрозы безопасности или нормальной работе таких объектов, недостаточности или несвоевременности действий, направленных на их восстановление. Временное управление может устанавливаться над всем объектом или его частью, над принадлежащими владельцам ценными бумагами или долями в компаниях, а также в отношении имущественных прав хозяйствующего субъекта. К такой структуре, как следует из указа, относятся объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры. В список могут быть включены и иные объекты, которые имеют особо важное значение для безопасности и экономической стабильности России и ее населения. Необходимость в подобном решении, как следует из текста указа, связана с нарастанием угроз безопасности критической инфраструктуры в период проведения спецоперации. Этим летом украинские беспилотники стали регулярно наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистической инфраструктуре крупнейших в стране маркетплейсов. Правительство уже начало вводить меры поддержки пострадавшей от массовых атак БПЛА Wildberries и работавших с онлайн-платформой селлеров. Решение о передаче имущества во временное управление и о прекращении такого режима будет принимать правительство на основании поручений президента. Временным управляющим, согласно указу, станет Росимущество, если иного не определит Белый дом. Управляющий наделяется полномочиями собственника, но распоряжаться активами не сможет. Также на него возлагаются функции по инвентаризации имущества и обеспечению его сохранности. Финансироваться расходы на эту деятельность будут за счет доходов от использования активов. Как отмечает координатор деловой России по СЗФО Дмитрий Панов, с учетом продолжающихся атак на логистические и нефтеперерабатывающие объекты, введение подобных мер вполне объяснимо. По его словам, практика показала, что далеко не все собственники предприятий обладают достаточными возможностями для защиты своих объектов, тогда как государство, вполне очевидно, обладает для этого гораздо большими ресурсами. Партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов, однако, саму процедуру передачи активов прозрачной не считает. В частности, остается неясным, что именно может послужить основанием для ее инициирования. По словам юриста, тот факт, что предприятие пострадало от удара БПЛА, еще не означает, что владельцам объекта были нарушены правила обеспечения безопасности. Кроме того, как говорит Самохвалов, в тексте указа не уточняется, является ли нарушение правил безопасности на одном объекте основанием для ведения процедуры в отношении других объектов, принадлежащих той же компании. В Мегафоне, в Импелкоме, Т2 Мобайл отказались от комментариев. В МТС Коммерсанту не ответили. Источник на топливном рынке отмечает, что решение на практике будет касаться только независимых переработчиков и отдельных частных региональных компаний в других отраслях. Такая мера, по его мнению, обусловлена известными случаями, когда предприятие, будучи социально значимым для региона поставщиком, изначально могло принимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности, но в силу специфики управления отказалась от этого и в результате останавливала свою деятельность из-за атак на инфраструктуру. С учетом этого, как полагает собеседник Коммерсанта, в сферу особого внимания ожидаемо попадут предприятия в приграничных регионах на юге страны, что поставит присутствующие там компании перед необходимостью уделять больше внимания безопасности инфраструктуры и сотрудников. Однако громких инцидентов, связанных с передачей отдельных организаций во временное управление, не ожидает. Другой собеседник Коммерсанта в отрасли поясняет, что за нефтяными компаниями закреплен ряд обязанностей по защите НПЗ от атак БПЛА и ремонту поврежденных мощностей. В случае их невыполнения возникают риски потери части активов. Впрочем, по его словам, собственников НПЗ больше всего может беспокоить то, что в указе не описано разграничение зон ответственности между владельцами предприятий и Минобороны. Расим.
0: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
2: Культ достигаторства официально развенчали. Прежнее правило «сегодня работаешь больше, завтра получаешь повышение» уже не работает, говорят HR-специалисты. В начале 2000-х на стадии активного развития компаний самые эффективные сотрудники действительно поднимались по карьерной лестнице быстрее. Но теперь переработки не гарантия успеха, отмечает эксперт по управлению командами Дарья Костромина.
3: Логика была примерно такая. Чем больше я вкладываюсь, тем быстрее вырасту. Но проблема в том, что далеко не во всех компаниях эта логика срабатывала. Сотрудник мог действительно выполнять задачи сверх своей роли, а потом выяснялось, что повышение откладывается. Поэтому сейчас люди перестают соглашаться на формат, при котором от них ждут высокой вовлеченности, но ничего конкретного не предлагают взамен. При этом команда работает медленнее, качество сервиса снижается, а дальше бизнес снова тратит деньги на подбор, адаптацию и обучение.
2: По словам аналитиков, дополнительно веру в карьерный рост подрывают массовые сокращения. Например, технокомпании из США с января уволили около 140 тысяч человек, пишет Financial Times. В России почти четверть предприятий планируют сократить штат до конца года. Это данные опроса Российско-германской внешнеторговой палаты. Сотрудники сегодня поняли, что продают компании не время и лояльность, а результат. Поэтому зажечь глаза работника теперь можно с помощью стабильной системы управления и прозрачных правил роста, говорит гендиректор консалтинговой компании Umbrella Consulting Group. Кирилл. Кирилл Агапов.
4: Здесь уже нужна системная перестройка, пересмотр карьерных контрактов, улучшение качества правления на уровне линейных руководителей, балансировка нагрузок и прозрачность вознаграждения, мотивации, KPI чуть ли не в режиме реального времени. Мы такие системы как раз стараемся в своих компаниях внедрять. Действительно неплохо работает. Компании, которые уже начали работать с вовлеченностью как бизнес-риском, получают конкурентные преимущества в виде более стабильной производительности и меньше текучести кадров.
2: Параллельно СМИ указывают на падение интереса аудитории к мотивационному контенту в соцсетях. В России и на Западе многих коучей личностного роста обвинили в мошенничестве. Это, в свою очередь, подорвало веру и в философию быстрого заработка. Свою лепту внесло и замедление роста зарплат. По мнению участников рынка, привычные способы управления кадрами в условиях спада уже неэффективны, а поиск новых требует времени и усилий. Поэтому любые попытки бизнеса вернуть сотрудникам мотивацию сейчас способны оказать лишь временный эффект, полагает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
5: Средний класс во всем мире сокращается, и обустроить себе нормальную жизнь становится все сложнее. Люди хотят жить здесь и сейчас, они больше ориентированы на конкретную мотивацию «сделал, получил». Там, как компании, можно попробовать что-то подкрутить, изменить. Но если человек живет в обществе, и там действуют противоположные тенденции, все эти воздействия имеют ограниченный характер.
2: При этом западные СМИ еще несколько лет назад окрестили достигаторство главной причиной выгорания. От нескольких сверхактивных людей может страдать вся команда. Передовики порождают недоверие руководства ко всем остальным и часто навязывают коллегам свои идеи. Некоторые компании, правда, считают, что на высокой мотивации можно сэкономить. Сокращая персонал, они перекладывают все больше задач на оставшихся энтузиастов. Но зрелый бизнес, кажется, уже понял, что вместо стахановцев работать теперь приходят зумеры.
0: Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 26 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества и посмотрим, где что произошло. В 1789 году, именно 26 августа, во Франции была одобрена Декларация прав человека и гражданина. Это один из важнейших документов эпохи Французской революции. В 1944 году Шарль де Голль вошел в освобожденный Париж. В 1978 году Зигмунд Йейн стал первым немцем в космосе. Он отправился на орбиту на корабле «Союз-31». А в 1999 году Майкл Джонсон установил мировой рекорд на дистанции 400 метров, это 43 секунды. Вот это я понимаю. Человек вышел на пробежку и решил немного изменить историю. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
9: В России начались продажи импортного бензина. Об этом и не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Работы стартовали еще в апреле прошлого года. Этой весной завершилась стыковка пролетных строений. А движение планируют открыть до конца года. Параллельно в приграничном поселке Хасан строят погранпереход. Напомним, автомобильного сообщения между Россией и КНДР никогда не было. Есть только старый железнодорожный мост. В общем, скоро у российских водителей-дальнобойщиков появится новое направление для рабочих поездок. В России начались продажи импортного бензина. 19 августа Петербургская биржа провела первые торги индийским 92-м бензином. Напомним, в начале августа в порт Мурманска пришел индийский танкер. На порту около 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день.

Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел кадровое назначение на руководстве Министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Так, его распоряжением накануне премьер-министр республики на должность статс-секретаря заместителя министра назначена Оксана Ибрагимова. В правительстве Дагестана сообщили, что Ибрагимова прежде работала в разных органах исполнительной власти. До сегодняшнего дня была начальником управления финансов в Минфине Дагестана. Благотворительная акция помощи детям из малоимущих семей стартовала в Дагестане накануне. Я напомню, что ее поддержал сам председатель правительства Магомед Рамазанов. 25 детей и первоклассников получили школьные портфели со всеми необходимыми для учебы предметами.

0: Акция продлится до 7 сентября. Принять участие в этой акции может каждый желающий. Между США и Канадой разгорается торговая война. Они не смогли согласовать сделку, из-за чего Белый дом ввел 50% тарифы на импорт из соседней страны. Оттава, в свою очередь, готовит встречные пошлины. Bloomberg пишет, что виновником конфликта стал министр торговли США Говард Латник. Именно он якобы вмешался в переговорный процесс, когда стороны уже были готовы подписать соглашение. После чего Канада отказалась продолжить консультации. Объявляя о пошлинах, Трамп назвал, кстати, Канаду почти худшей страной в мире. И ее переговорщик клоунами. Подробнее Дарья. В обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Набирающий обороты конфликт грозит разрушить одну из самых тесно интегрированных цепочек в мире, предупреждает Рейтер. Речь идет об автопроме. Именно канадские поставщики считаются ключевыми партнерами американских производителей. Дональд Трамп пригрозил с 1 января повысить пошлины на все автомобили, грузовики и автозапчасти из Канады до 50%. Хотя в том торговом соглашении, которое провалилось, были пункты, наоборот, о снижении таможенной ставки. На легковые машины с 25 до 15%, на алюминий и сталь с 50 до 25. Канадская CBC News пишет, что Оттава готовит свой пакет контртарифов. Ответные меры будут сосредоточены на американской стали, литейной и молочной промышленности, затронут бытовую технику, сельхозоборудование, электронику и целлюлозобумажную отрасль, заявил премьер-министр Марк Карни. Больнее всего меры ударят опять же по автопрому. В ассоциации производителей автомобильных запчастей предупредили, что без канадских деталей автосборка по всей территории США остановится. С проблемами столкнутся Toyota, Volkswagen, BMW, Honda, Nissan, Mercedes-Benz и другие бренды. Bloomberg описывает панику среди американских промышленников. Представители стали литейной и алюминиевой отраслей обычно выступали верными союзниками Трампа, но торговая война с Канадой застала их врасплох. На Министерство торговли обрушился шквал встревоженных звонков, начались лихорадочные встречи. Предприниматели жалуются на то, что пошлины ослабят защиту их бизнеса и снизят рентабельность. Промышленники теперь пытаются надавить на Белый дом, чтобы вернуть Канаду и Штаты к переговорам, заключает агентство.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь, а по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных и горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности, особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов произвел кадровое назначение на руководстве Министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Так, его распоряжением накануне премьер-министр республики на должность статс-секретаря заместителя министра назначена Оксана Ибрагимова. В правительстве Дагестана сообщили, что Ибрагимова прежде работала в разных органах исполнительной власти, до сегодняшнего дня была начальником управления финансов в Минфине Дагестана. Благотворительная акция помощи детям из малоимущих семей стартовала в Дагестане накануне. Я напомню, что ее поддержал сам председатель правительства Магомед Рамазанов. 25 детей и первоклассников получили школьные портфели со всеми необходимыми для учебы предметами. Акция продлится до 7 сентября. Принять участие в этой акции может каждый желающий. Ну и во время весенних паводков пострадали 130 объектов образования, 119 из них уже готовы и полностью восстановлены для того, чтобы принять 1 сентября детей, об этом сообщает Минобрнауки Дагестана. На оставшихся 11 объектов работа продолжается в ускоренном режиме. Готовность школы в селе Адилетарх из Саёртовского района составляет 93%. Завершены основные работы по кровле, установлены сэндвич-панели, перегородки и окна. Сейчас специалисты занимаются инженерными сетями, электричеством, отоплением, водоснабжением и вентиляцией. Молодой человек утонул на Ирганайском водохранилище во время катания на сапборде, об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана. Несколько ребят поплыли на сапах к противоположному берегу водохранилища. Один из них не справился с управлением и ушел под воду. Тело ищут спасатели и водолазы. Поиски, как сообщили ведомстве, осложняются спецификой глубины водохранилища. Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить контакты с Ватиканом. Об этом пишет РИА Новости. Речь о политических и межмидовских консультациях. Накануне прошли, я напомню, что переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом. Он, в свою очередь, сообщил, что настроен сохранять открытые каналы коммуникации с Москвой. Лавров указал, что Россия подтвердила намерение о сотрудничестве с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье. Ну и концерт американского рэпера Канье Уэста до сих пор под вопросом. Как заявили в «Газпром-арене», организаторы шоу в Петербурге начали продавать билеты, не имея необходимых документов. Договор на аренду площадки для выступления не заключался. Концерты были анонсированы 10 и 11 октября, и зрители, уже купившие билеты, оказались в подвешенном состоянии. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Славянский велогонщик Тадей Погачер, и он же лидер общего зачета, стал победителем 4-го этапа многодневной велогонки Вуэльта Испании. Причем Погачер опередил ближайших преследователей на этом этапе на 2 минуты 39 секунд. А в генеральной классификации его соотечественник, олимпийский чемпион Примош Роглич, который идет на втором месте, отстает от Погачера на 3 минуты 21 секунду. Раунд плей-офф Лиги чемпионов удивляет любителей футбола. Шотландский «Селтик» не смог выйти в основную сетку турнира, при том, что в первом матче шотландцы на своем поле обыграли австрийский «Ласк» со счетом 3-0. Но австрийцы смогли в основное время в ответной игре победить 4-1 и в экстра-тайме забить еще один мяч 5-1. И «Ласк» впервые сыграет в главном турнире. Вновь норвежский «Буди Глимт» пробился в основную сетку, обыграв дома нидерландский «Неймиген» 3-0. У гостей уже на на 3-й минуте был удален основной вратарь команды. И впервые в компанию сильнейших попал азербайджанский Сабах, который на своем поле в дополнительное время со счетом 5-2 одолел израильский ХПЛ из Бейершевы. Кстати, жеребьевка основного этапа турнира пройдет 27 августа в Монако. Бразильский футболист Савиньо перешел из Манчестер-Сити в лондонский Тоттенхэм. Об этом сообщает пресс-служба Тоттенхэма. Срок соглашения не уточняется. Савиньо 22 года. В составе Манчестер-Сити он провел 84 матча во всех турнирах. За сборную Бразилии сыграл он 13 матчей и забил один мяч. Дуэт Серены Уильямс испанца Карлоса Алькараса вышел в четвертьфинал US Open в смешанном парном разряде, одолев в первом круге новозеландку Эрин Рутлифф и британца Ллойда Гласпула. Встреча продолжалась почти час, точнее 59 минут, и завершилась со счетом 5-3-4-1. По ходу встречи Уильямс и Алькарас не сделали эйсов, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать 3 брейкпоинта из 5 заработанных. Олимпийские чемпионки и действующие чемпионки мира итальянки на проходящем женском чемпионате Европы по волейболу не просто обыгрывают на первом этапе соревнований всех подряд, но еще ни одной партии не отдали. В предпоследнем туре первого этапа турнира выиграли они 3-0 у Словакии. Это группа D. В группе C Нидерланды идут на первом месте, и в этом туре оранжевые обыграли в 3 сетах Испанию. В группе А Турция и Польша пока делят первую строчку. Полячки выиграли 3-0 у Словении. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Доброе утро, Дагестан! 26 августа на календаре, середина недели, а это значит, что уже достаточно далеко мы от понедельника. Но до пятницы все-таки немного надо потерпеть. Вы на волне Диалог ФМ, у микрофона Расим Загиров. Если вы уже на работе, держитесь, если еще едете, не нервничайте. Если только проснулись, поздравляем, вы уже совершили сегодня первый подвиг. А если вы сейчас стоите на кухне с чашкой кофе и смотрите в одну точку, не переживайте, это вы не зависли, это организм загружается. Сегодня будем разговаривать, смеяться, слушать музыку и делать так, чтобы ваше утро началось хотя бы немного приятнее. Меня зовут Расим Загиров, я желаю доброе утро всем городам вещания Диалог FM.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».
1: Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в тучке по продаже шаурмы на улице Батырая в Махачкале. Огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров. Сообщение о возгорании по адресу Батырая 121 поступило в оперативную дежурную смену. На месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. В Дагестане запрещены публикации об ударах дронов и военной инфраструктуре. УГАС об этом еще подписал год назад. Тогда еще глава Дагестана Сергей Меликов. Документ запрещает публикацию распространения на территории Дагестана информации, связанной с безопасностью жителей. Я напомню, что документ был разработан в соответствии с новым федеральным законодательством и вводит ограничения на публикацию о террористических атаках, ударах беспилотников, дислокации вооруженных сил и критически важной инфраструктуры. Запрет касается фото, видео, сообщений о последствиях террористических актов и диверсия, а также сведения о типах, местах запуска, падения, траектории полета дронов и других нанесенных ими повреждениями. В нашей республике в июле подорожало топливо и продукты, а печатные издания и отдых в санаториях, наоборот, подешевели. Так, сезонный спрос на топливо в июле был высоким, а его предложение оставалось недостаточным из-за ремонта работ на заводах нефтепереработки. Оптовые цены держались на высоком уровне. У местных ЗС выросли затраты на закупку и доставку моторного топлива. В результате цены для потребителей выросли. Более высокие расходы на транспортировку оказались на стоимости яиц. В республике в июле они заметно подорожали, тогда как в целом по России, наоборот, подешевели. В Дагестане недостаточно складских мощностей для длительного хранения куриных яиц. Но и Министерство транспорта Дагестана считает нецелевым увеличение подвижного состава пригородных поездов, которые следуют по маршруту Махачкала-Дербент-Махачкала из-за отдельно пиковых периодов. Ранее напомню, что в социальных сетях Дагестана появилось обращение жителей республики об увеличении количества вагонов на пригородных поездах, следующих в Махачкалу и в Дербент и обратно. Обращения сопровождались видеозаписью перегруженных вагонов. Люди в вагонах не только занимали все сидячие и стоячие места, но и сидели на полу в электричках. Автор видео сравнивает электричку Дербент-Махачкала с перегруженными поездами в Индии. Министерство транспорта Дагестана отреагировало на это видео с комментарием, что повышенный пассажиропоток на этом направлении носит якобы временный характер. Также дополнительную нагрузку, по мнению Минтранса, на пригородные поезда в вечернее время создают отсутствие альтернативного общественного транспорта. Минкультуры Дагестана объявила дополнительный прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Специалистам, которые готовы работать в селе, выплатят по 1 000 000 рублей. В республике открыты 6 вакантных должностей. Это артист оркестра в Ногайске, оркестр народных инструментов, а также хореографы в Дахадаевске, Буйнакске и Новолакские районы республики. Прием заявок продлится до 28 сентября. Ну и компания «Озон» ограничила возможность оплачивать заказы после получения только в 38 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Изменения касаются товаров, которые продавцы хранят на складах торговой площадки. В компании объяснили решением желанием сократить количество возвратов после серии атак беспилотников на логистические центры. Одновременно «Озон» вводит дополнительные меры поддержки продавцов. До 22 сентября для тех, кто хранит товары на собственных складах, не будет штрафов за отмены заказов или просроченные отгрузки. Kanye West получил предоплату за концерт в Петербурге, об этом заявили организаторы его выступления. Там утверждают, что рэпер по-прежнему планирует приехать в Россию. Однако «Газпром-арена», где 10 и 11 октября должны были состояться концерты, накануне отказалась проводить данное мероприятие. Тему продолжат мои коллеги.
2: Мессенджер Макс, Кузбасс-арена и Лужники. Пользователи соцсетей гадают, где же теперь состоится концерт Канье Уэста. В понедельник «Газпром-арена» внезапно объявила, что никакого договора на мероприятие у них нет и что концерт на площадке состояться не может. Новость ошарашила не только фанатов, но и самих организаторов. В агентстве Say Agency об этом узнали от журналистов.
3: Заявление «Газпром-арены», что они отказались от проведения концерта Канье Уэста. Хотели бы уточнить...
4: Что это? «Газпром-арена»? Телеграм-канал?
3: Да.
4: Секундочку. Ничего.
2: При этом организатор заверяет, концерт Е не отменен. Продажа билетов на сайте не останавливалась. Там доступны места от 30 до 50 тысяч рублей. При этом по договору оферты билеты невозвратные. Их уже продано более 100 тысяч. Но в случае отмены или смены площадки деньги придется вернуть, говорит адвокат Алишер Захидов.
5: Какие бы они ни писали условия по невозвратным билетам, ни один суд не поддержит эти требования. Люди будут требовать возврата этих денежных сумм. Такие ограничения не имеют никакой юридической силы. Если поведение организаторов в этой ситуации будет достаточно умное, им надо повернуться лицом, ни от кого не бегать, а разработать комплекс мер по поэтапному погашению и возврату этих денег.
2: По некоторым данным, концерт мог сорваться, потому что мероприятие не согласовали с местными властями. Say Agency заявляет, что в большей степени этим должна заниматься площадка. Гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников с этим не согласен.
6: Это исключительно ответственность организатора вступать в формальные отношения и с артистом, и с концертной площадкой. И только после того, как у него будут явные и формальные подтверждения закрепления взаимоотношений, только после этого можно анонсировать эти концерты и тем более пускать их в продажу с таким потенциальным валом огромным и с таким ценообразованием. В данном случае мы имеем дело с довольно молодой промоутерской компанией Say Agency, у которой еще не выросли волосы на груди, которые очень поторопились и поставили всех в довольно сложное положение.
2: Между тем, в соцсетях «Газпром-арены» до сих пор висит пост с анонсом на шоу «Е» и репост розыгрыша билетов на его концерт. А вот с сайта всю информацию о мероприятии удалили. Поразительная мистификация, удивляется музыкальный критик Сергей Соседов.
7: Как и «Шабан на разогреве», это абсурд. Они как кони трепетная лань. Так же, как и агентство не заключило договор со стадионом, и звонок сверху тоже такой же абсурд. Может, вообще ничего не было? Куда тогда шли деньги? А был ли мальчик, хочется сказать? То, что вот стали люди, такие как Элла Памфилова, им звонили, она же не сама, ей делать больше нечего, у нее выборы. Чего, она села в интернете писать «хочу на концерт Кэнни Уэста»? Ну, я бы тоже пошел, сказать честно. Я думаю, что многие бы пошли. Просто посмотреть, как работает артист. Абсурд на абсурде.
2: Сам артист уже мог получить гонорар за выступление в России. Более 1,5 миллиарда рублей, пишет Фонтанка. И авансы по умолчанию невозвратные. По подсчетам СМИ, за отказа «Газпром-арены» проводить шоу, Say Agency может потерять более 2,5 миллиардов рублей. И это не считая репутационного ущерба.
1: Семейный бизнес уходит в разорение и в личные фонды. Это позволяет защищаться от неправильных управленческих решений наследников, говорят юристы. Так подсчитали аналитики семейных компаний в России. Они завершают свою историю корпоративной войной. Есть ли способы обеспечить бизнес-империи процветание после ухода ее владельца? Тему продолжат мои коллеги.
2: Внебрачные дети, иждивенцы, пожилые родители, бывшие супруги часто становятся причиной громких наследственных споров. Когда на кону оказывается актив в виде прибыльного производства с собственными точками продаж, в борьбу включается и менеджмент. К краху после ухода основателя может привести отсутствие коммуникации между командой и членами семьи владельца, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
8: Если одно поколение этот бизнес создало, далеко не факт, что следующее поколение будет испытывать интерес к тому, чтобы поддерживать этот бизнес на прежнем уровне и развивать его дальше. Может быть, просто есть интерес к средствам, которые будут направлены на совсем другие цели. У нас очень часто бывает так, что родители максимально долго удерживают детей от каких-то проблемных ситуаций, от того, чтобы принимать самостоятельные решения. Чем раньше дети будут участвовать в семейном бизнесе, тем, наверное, больше у них будет ответственность за будущее этой компании.
2: Основными факторами кризиса эксперты считают отсутствие завещания или публичного плана передачи бизнеса. Среди самых громких случаев в России за последние годы спор наследников за косметическое производство «Натура Сибирика», пищевого гиганта «БЮ Александров», а также угольную компанию «Сибантрацит». Договариваться нужно заранее. Это позволит собственнику спокойно отойти от дел и наблюдать за развитием уже со стороны. О таком решении в своей семье рассказал генеральный директор компании «Гильтек» Сергей Кирш.
9: У нас тоже с мамой, основателем компании, не было все очень просто, но я как раз пришел в бизнес в процессе корпоративного конфликта с другими партнерами. Когда мы вместе с ней работали, держались, росли, мы изначально с ней договорились о том, кто является старшим, это была она, но что в итоге бизнес будет передан по наследству уже мне. И эта конструкция всегда соблюдалась с постепенными передоговариваниями раз в год-два о том, когда мы переходим в сторону этого наследования. И вот это понимание того, кто подчиняется, а кто главный в каком-то периоде времени, и было таким главным фактором.
2: В 2022 году в Гражданском кодексе было закреплено понятие «личный фонд». Сейчас это один из самых популярных инструментов сохранения компании, который позволяет развести семейные и бизнес-интересы. Как сообщал Коммерсант, таких юрлиц сейчас в России около 400. Актив не делится между наследниками, а его управлением занимаются наемные менеджеры, обеспечивая доход на несколько поколений вперед. При этом у владельца компании есть возможность заранее определить участие наследников в бизнесе, если они этого хотят, отмечает партнер коллегии адвокатов Монастырский Зюба Степанов и партнеры Виктория Дергунова.
4: В любой компании есть устав, есть корпоративный договор. В уставе можно прописать, например, вообще могут ли наследники входить в этот бизнес. Если они не могут входить в этот бизнес, как рассчитывается компенсация стоимости их доли в этом бизнесе, если их туда не допускают. Можно многие условия прописать в корпоративном договоре. Например, что наследники могут входить в бизнес, но при этом они должны соответствовать каким-то критериям, возрасту, запрет на работу у конкурентов.
2: По данным аналитиков компании А1, сохранить контроль над семейным бизнесом наследникам удается лишь в 16% случаев. С 1995 по 2026 треть компаний, в которых случился переход собственности по наследству, были полностью или частично проданы. Почти четверть постигли банкротство, ликвидация или критическое падение стоимости. В 6% случаев над активом получили контроль госструктуры.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 28 градусов выше нуля. Сегодня облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 30. Возможен небольшой дождь, а по Дагестану сегодня прогнозируется ухудшение погоды. Сильные ливни, грозы, местами град и порывы ветра в предгорных и горных районах Дагестана. Ветер будет достигать 23 метров в секунду, поэтому сегодня правило простое. Зонтик берем, даже если утром где-то местами по Дагестану сегодня солнце. Потому что в Дагестане погода иначе меняется быстрее, чем настроение человека. После сообщения нам надо поговорить. И водителям сегодня особенно внимательно. Мокрая дорога, ливни и ветер требуют осторожности, особенно в горных районах Дагестана, там, где мы вещаем. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дербент повторно остался без воды вторые сутки после завершения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе. Все это по информации единого оператора. Причиной послужило короткое замыкание. В результате подачи воды по магистральному водоводу вновь приостановлено. После завершения аварийных работ вода начнет заполнять резервуары. На заполнение системы стабилизацию параметров водоснабжения Дербента потребуется время. Ну и проезд транспорта между поселками Временный и Шамиль-Кала в Анцукульском районе Дагестана возобновлен по временной схеме, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Как мы ранее сообщали, движение на этом участке было полностью закрыто с 8 утра 23 числа. В настоящее время проехать по дороге можно только с 7 вечера до 8 утра. В дневное же время дорога закрыта для проведения аварийно-восстановительных работ. Я напомню, что 21 километр дороги Араканская площадка, Анцукуль и Сагринский мост обрушился после аварийного водоспроса с Арганайского водохранилища. Ну и мужчина утонул в Арганайском водохранилище у поселка Шамиль-Кала Анцукульского района Дагестана, об этом сообщили в районной администрации. Молодой человек утонул в районе водосброса Арганайского водохранилища, его поиски сейчас ведутся. Администрация района в очередной раз напоминает о запрете купания не в предназначенных для этого местах. Я напомню, что еще одна трагедия на воде произошла накануне в районе пляжа Лагуна в Каспийске. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, утонула девочка 2018 года рождения. В первом полугодии этого года в Дагестане произвели тихих вин на 1 миллион дал. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщает РБК. Рост производства в Дагестане происходит на фоне снижения выпуска тихих вин в других российских регионах. Эксперты объясняют это тем, что дагестанские производители успешно заняли нишу в наиболее востребованном рынке сегменте. К таким выводам пришли специалисты Роскачества по итогам винного аудита в Дагестане. Я напомню, что в Дербенте состоялось также совещание в рамках масштабного исследования «Винный гид России». Жители Дагестана могут помочь сохранить языковое наследие через телеграм-бот «Языки Дагестана», об этом сообщает республиканская Минцифры. Сейчас в проекте участвуют 6 языков, это аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Чтобы присоединиться, нужно пройти входное тестирование из 5 вопросов. Доступ к заданиям открывается при 3 правильных ответах. Ислам Махачев, который удерживает титул чемпиона UFC в полусреднем весе, вернулся в Дагестан после успешной защиты пояса в поединке против Ирландза и Нагери. Обращаясь к прессе, лидер рейтинга признался, что его главный план на ближайшее время – это не изнурительные тренировки, а поездка в село к бабушке. Махачев тепло поблагодарил собравшихся и дал понять о том, что счастлив снова привести пояс домой и отстоять титул. В новом учебном году в школах по всей стране продолжится проект «Мелодии вместо звонков». Начало и конец уроков будет объявляться фрагментами популярных и классических произведений советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Каждый месяц мелодии посвящены определенной памятной дате. В сентябре в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях и дружбе. В программе 2-4 Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная песня первых Дениса Майдана. Российский Красный Крест продолжает адресную помощь жителям Дагестана, которые пострадали от весеннего паводка. Очередной этап гуманитарной акции затронул 43 семьи в Махачкале. Им передадут новые холодильники и стиральные машины. Технику закупили на средства, собранные организацией в рамках благотворительной программы. Как рассказала председатель религиозного отделения Раиса Шахсинова, ранее пострадавшим выдавали предметы первой необходимости и сертификаты на одежду и продукты. Однако при дальнейшей уточнили потребности, выяснилось, что многие семьи не могут самостоятельно заменить поврежденный во время потопления технику. В списке получателей формировали при участии муниципалитетов, соцслужб, Минтруда и правительства республики. Администрация Махачкалы оказала помощь в разгрузке и распределении бытовой техники. Ну и в Дагестане зафиксирована самая минимальная среди регионов России доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей, свидетельствует результат исследования РИА Новости. Так, доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченной на оплату ЖКУ и топлива в 2025 году в Дагестане, составила 5%, это наименьший показатель в стране. Рядом с Дагестаном расположились и Астраханская область, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Самая высокая доля затрат на ЖКУ отмечена в Мурманской области. Подача воды в город Дербент временно ограничена из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в администрации города. Я напомню, что в воскресенье в ходе сельскохозяйственных работ на частном земельном участке между селами Гиджух и Чинар была повреждена труба, что привела к прорыву магистрального водовода холодной воды Кайтак-Дербент. Также приостановлена подача воды с насосной станции Кырхляр, это Дербент. В настоящее время на месте происшествия работает аварийная служба. Жители Дербента предупредили, что после завершения ремонтных работ потребуется время для полного заполнения и стабилизации системы водоснабжения. Но Верховный суд указал, что право на среднее образование должно сохраняться. Успешное окончание 9 класса и прохождение ГИА не является основанием для отчисления школьника, если он хочет продолжить обучение в 10 и 11 классе. К такому выводу пришел Верховный суд России при рассмотрении дела школьника из Свердловской области. Я напомню чуть историю ее. Мать ученика оспаривала отказ школы зачислять сына в 10 класс после успешной сдачи ГИА. Администрация школы объяснила решение тем, что старшие классы в школе профильные. Заявление было подано на вручение в общеобразовательном классе. Основанием для прекращения образовательных отношений школа указала завершение обучения. Трое судебные инстанции признали действия администрации законными, однако Верховный суд России отменил эти решения, пишет российская газета. Он указал, что основное общее образование в 9 классах является только одним из этапов обучения, а итоговая аттестация подтверждает его завершение, но не означает окончание всего школьного образования. Порядок индивидуального отбора в профильные классы также не должен лишать детей конституционного права продолжить обучение. При этом российские школы вправе проводить вступительные испытания для профильных классов. Если ученик успешно прошел отбор, отказать ему школа в зачислении теперь не может. Минпросвещение добавили, что при отсутствии свободных мест в старших классах ребенку должны и обязаны теперь подобрать место в другой школе. Решение Верховного суда, я напомню, что закрепляет возможность продолжить школьную траекторию в 10 и 11 классе. Профильный отбор может определять формат обучения, но не должен становиться препятствием для получения среднего общего образования. Так называемая коалиция желающих планирует увеличить военную помощь Украине и укрепить ПВО. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Энди Бермена. Он еще несколько европейских лидеров посетили Киев. В Кремле в ответ заявили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Тему продолжит мой коллега Максим Юсин. Макс, тебе слово.
1: По случаю 35-летия провозглашения независимости Украины в Киеве высадился мощный европейский десант. Президенты, премьеры, министры иностранных дел и один из высших руководителей ЕС, председатель Евросовета Антонио Кошта. К праздничной дате Евросоюз подготовил Украине подарок. Было объявлено о выделении 6 с лишним миллиардов евро, которые целиком пойдут на укрепление ее вооруженных сил. Правда, Владимиру Зеленскому эта сумма показалась недостаточной. На встрече с украинскими журналистами он фактически выставил европейцам новый счет, заявив, что до конца года на финансирование армии потребуется еще 27 миллиардов, а в бюджете этих средств нет. Единственный выход из ситуации – убедить Брюссель досрочно выделить Киеву ту часть кредита на 90 миллиардов, которая по графику должна быть выплачена только в следующем году. Судя по настрою европейских представителей и той уверенности, с которой держится в последние дни украинский лидер, Брюссель будет вынужден удовлетворить и это требование, хотя бы частично. Прибывшие в Киев гости один за другим заявляли о непоколебимой поддержке Украины и обещали, что Европа не оставит ее в тяжелый момент. Складывается впечатление, что в Киеве и в европейских столицах точно знают, в чем ценность Украины для ЕС и какова ее миссия в нынешнюю историческую эпоху. Что же это за миссия, ради которой не жаль выделять столь существенные суммы, да еще и в момент, когда во многих европейских государствах обостряются собственные экономические проблемы. У кого бюджетный дефицит, у кого свертывание национальной промышленности на фоне китайской конкуренции и исчезновение с рынка дешевых российских энергоносителей. Но все эти проблемы отступают на второй план, как только речь заходит о финансировании Киева. В чем может быть европейский интерес к Украине, частично объясняет бывший депутат Верховной Рады, отвечавший в свое время за внешнеполитические контакты и опубликовавший на днях интересную и предельно откровенную статью. По его мнению, даже после завершения горячей фазы конфликта Украина должна сохранить основу своих вооруженных сил, не допустить их резкого сокращения, снижения боеспособности. Ее миссия – стать для Европы военизированной окраиной, ощетинившимся стальным дикобразом. Этот образ, к слову, сегодня в Киеве очень популярен, который самим фактом своего существования будет сдерживать врага на восточных границах. Будущую Украину автор сравнивает то со Спартой, наиболее воинственной частью античной Греции, то с Израилем, непотопляемым авианосцем Запада на Ближнем Востоке во враждебном арабском и исламском окружении, то с запорожскими казаками, которые были готовы решать решать военные задачи в интересах хоть польского короля, хоть крымского хана. Был в этом списке, правда, и русский царь, но о нем и его связях с запорожскими казаками бывший депутат по понятным причинам предпочитает не вспоминать. Самое интересное – вывод, к которому приходит автор. Только такая эволюция Украины, превращение ее в военный форпост Объединенной Европы, может решить главную стратегическую задачу, стоящую перед страной – обеспечить, чтобы европейское финансирование не прекращалось, а желательно и не сокращалось даже после прекращения огня. Мы должны понять, что только под такую концепцию Запад будет выделять деньги для Украины и что именно эти средства еще на долгие годы могут стать главным источником ресурсов для функционирования государства, откровенно пишет бывший депутат. Теперь главное – убедить в неизбежности такого сценария европейских партнеров. А то вдруг кто-то из них думает, что после прекращения боевых действий финансировать Украину в прежних объемах больше не понадобится. Это с точки зрения Киева опасная иллюзия, от которой европейцам стоило бы избавиться. И чем раньше, тем лучше.
0: Ну и, друзья, какая привычка делает ваше утро лучше? Кто-то начинает день с кофе, кто-то с музыки, а кто-то обязательно должен принять душ. А для кого-то сначала открывается соцсети и проверяет, что за ночь успел там натворить весь интернет. Расскажите все-таки, без чего ваше утро не начинается? Пишите нам, пожалуйста, на WhatsApp 8-988-291-104-8. Мы зачитаем самые лучшие. Итак, сообщение от слушателя. Расим, доброе утро. Я уже на работе, начальник тоже пришел, но мы оба делаем вид, что очень заняты. Но я думаю, что это профессионализм, друзья. Главное, не встретиться глазами, а то выяснится, что вы оба пришли просто посидеть. Итак, друзья, доброе утро вам желает Расим Загиров. Ваши сообщения на номер 8-988-291-104-8. Пишите на WhatsApp, как проходит все-таки ваше утро. Доброе утро еще раз всему Дагестану. Вы слушаете радио «Диалог ФМ», 26 августа на календаре. Давайте заглянем в историю человечества и посмотрим, где что произошло. В 1789 году, именно 26 августа, во Франции была одобрена Декларация прав человека и гражданина. Это один из важнейших документов эпохи Французской революции. В 1944 году Шарль де Голль вошел в освобожденный Париж. В 1978 году Зигмунд Йейн стал первым немцем в космосе, он отправился на орбиту на корабле «Союз-31». А в 1999 году Майкл Джонсон установил мировой рекорд на дистанции 400 метров, это 43 секунды. Вот это я понимаю, человек вышел на пробежку и решил немного изменить историю. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры, об этом пишет газета.ру. Механизм заработает с 1 сентября 2026 года, заявление можно будет подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев, отменить его раньше не получится. Главный плюс механизма заключается в создании внешнего барьера в момент утраты внутреннего самоконтроля. Для семьи это означает снижение хронического стресса, сохранение имущества и предотвращение задолженности по микрозаймам. Самозапрет распространится на легальные букмекерские конторы и тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Дорожные новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишет, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.

0: В Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше. Причина – несколько крупных прорывов на водоводе «Каспийский Избербаш». Об этом сообщает пресс-служба единого оператора Республики Дагестан. Как говорится в сообщении, при плановом обходе магистрального водовода «Каспийский Избербаш» на участке диаметром 1000 мм в районе аэропорта были обнаружены два крупных прорыва. Аварийная бригада Избербашского горводоканала оперативно сейчас выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ и подачи воды в Избербаш пока не уточняются. За последние 5 лет Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141. Об этом сообщает Минтранс России. Я напомню, что накануне республику посетил первый заместитель транспорта России Валентин Иванов. В течение нескольких лет, с 2026 по 2028 года, парк общественного транспорта Дагестана пополнится еще почти 400 автобусами. Замминистр транспорта оценил работу пунктов пропуска на границе Ярак-Казмоляр и Тагеркент-Казмоляр. Оба пункта входят в список 55 приоритетных погранпереходов, где благодаря модернизации сокращается время досмотра грузового транспорта. Обновленный Ярак-Казмоляр пост приграничный сейчас пропускает 1400 автомобилей в сутки. После модернизации пункта Тагеркент-Казмоляр его пропускная способность вырастет 4 раза до 2500 машин в сутки. Аэропорт Махачкалы – это еще один объект, который реконструируют по программе «Эффективность». Активная транспортная система. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, об этом передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу еще 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей. В Тамбовской области заявили об увеличении площади пожара на логистическом центре «Валберис». Огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров, отметил губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратов. Пострадал один работник. Власти города советуют жителям не перемещаться по улицам в ближайшие 2 дня. Астрономы сообщили возможность увидеть максимальное сближение Луны с Венерой. Они будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут 14 сентября. Наблюдать такое явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей. Об этом пишет ТАСС. Сентябрь, я напомню, что считается одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: А вечером после работы.
6: А вечером кто в пути?
5: А вечером.
6: А вечерний сеанс.
5: Вечерний сеанс на «Диалог ФМ».
1: Уважаемые друзья, добрый вечер. Вы слушаете «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Это программа «Вечерний сеанс». И сегодня у меня в гостях человек, который один из первых в Дагестане сделал ставку на формат монобренда и доказал, что итальянская одежда и обувь успешно могут продаваться на нашем дагестанском рынке. Человек, который 20 лет в бизнесе, у меня в гостях сегодня Руслан Кубаханов. Это предприниматель наш дагестанский. Руслан, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Расим.
1: Вы знаете, у вас история такая интересная. Я, прежде чем пригласить вас на эфир, так проглядел биографию. История вашего бизнеса интересная тем, что еще сам Роберто Боттичелли приезжал в Дагестан. Все-таки для иностранного бренда это довольно-таки необычный шаг, а для Дагестана это все-таки хороший показатель. Скажите, как так получилось, что он вот посетил Дагестан?
7: Знаете, Расим, мы открывали Роберто Боттичелли как монобренд в далеком 2012 году. Мы даже вошли в международный каталог магазинов Роберто Боттичелли по миру и были одним из успешных проектов Роберто Боттичелли как монобрендовый магазин. То есть с нами могли сравниться, наверное, только какие-нибудь очень столичные там магазин в Риме, там в Милане, там примерно продавал такие объемы, как мы в год. И Роберто Боттичелли нам дал слово, что если мы продержимся 5 лет, он приедет к нам в гости. То есть, в принципе, для именно фэшн-бутика 5 лет – это такой рубеж, да, его состоятельность, его, можно сказать, скажем так, совершеннолетие, когда можно уверенностью сказать, что проект состоялся. Потому что многие проекты вообще в бизнесе первые 2-3 года закрываются, либо трансформируются, ну, или распадаются. Ну, короче говоря, это тяжелый бывает. Первые 2-3 года пройти, вот 5-летний рубеж, это означает, что бизнес прошел вот этот
1: Этап
7: совершеннолетия, так скажем.
1: Руслан, в одном из интервью он указал о том, что вы его друг, когда он приезжал сюда, в Махачкалу. Скажите, пожалуйста, это все-таки прежде всего человеческая какая-то история или все-таки это правильные, выстроенные бизнес-отношения?
7: Ну, я думаю, что здесь есть и правильные бизнес-отношения, и есть, конечно, человеческий момент тоже, потому что мы очень много за эти 5 лет, которые мы сотрудничали до его как бы приезда в Дагестан, мы очень часто встречались, мы 2 раза в год ездим на завод Роберто Боттичелли, официально вот офис их, официальный офис, находится он в Италии, в местечке Мачерата, где сконцентрировано практически 70% обувной промышленности Италии. То есть там они соседствуют с такими брендами, как Tod's, Fabi, Cesare Pacciotti, Lori Blue. Ну, то есть очень много брендов вот именно в этом местечке выросли обувной, можно сказать, обувной бизнес, обувная мода, как бы, да, сконцентрирована в этом месте. И мы там часто бываем в гостях, и он обязательно один вечер уделяет нам, ужинает с нами, общается, интересуется. Он очень вот, интересуется Дагестаном, Кавказ, для него очень интересен. Поэтому мы вот имеем еще и такие человеческие отношения с ним, кроме бизнеса. Поэтому
1: все-таки человеческий фактор это. Да. Руслан, дагестанский покупатель, ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, если не так, переубедите. Он довольно-таки требовательный.
7: Да.
1: Да, он очень требовательный. Что, вот скажите, для дагестанского покупателя важнее? Все-таки это качество, бренд, внешний вид или статус? И бывает такое, что вот итальянская вещь, там в Европе она очень хорошо распродается, а вы понимаете, что в Дагестане, ну, это не продастся. Есть такое?
7: Ну, конечно, конечно, есть. Вообще, когда мы приняли решение, что хотим открыть монобрендовый бутик, мы смотрели много брендов, и Роберто Боттичелли, почему остановили на нем свой выбор? Потому что их стиль, их вот, как бы подача и внешняя, вот, как бы, скажем, история, она очень подходила под Кавказ. То есть вот этот casual стиль, это вот такие строгие и в одежде, и в обуви линии, которые предпочитает именно наша аудитория, она очень ложилась вот под этот, на этот бренд Роберто Боттичелли. Поэтому он был выбран нами. То есть там были все линейки обуви от спортивной, там истории полуклассики, классическая обувь. И одежда была casual, это вот casual smart, casual одежда, которая, ну, не классическая, как бы, скажем, такая на повседневная. И поэтому и был выбран как монобренд Роберто Боттичелли.
1: Руслан, давайте затронем с вами чуть-чуть такую неприятную тему, тема цены. Все-таки, почему человек должен заплатить за брендовую обувь значительно больше, чем за обувь, ну, такого, без имени? И сколько все-таки в дорогой вещи человек платит за качество, за бренд, за статус? Я бывал у вас в магазине, и буквально вот совсем недавно где-то находился полчаса и видел, что к вам приезжает специально, у вас уже есть своя клиентская база, довольно-таки хорошая, которую вы за эти годы наработали. Все-таки вот тема цены.
7: Вы знаете, вот еще возвращаясь к предыдущему вопросу, я скажу, что сам бренд, вот как вообще строится работа. Бренд Роберто Боттичелли делает где-то тысячу, ну, допустим, обуви, тысячу-тысячу двести может делать моделей, цвета моделей на сезон. То есть вот сейчас мы летим буквально через неделю на отбор новой коллекции «Весна-лето». Из этих 1200 мы должны выбрать свои 200-300, как бы, да, вот там, условно говоря, цвета модели или там около 200. Мы должны выбрать свои из этого, предоплатить 30%, и под нас их будут делать полгода. Ну, я вам говорю, вот весь процесс, как бы, да, вот как рождается новая коллекция, вот как рождается вот мода, тренды, как бы, да, вот по цветам. И вот представьте себе, вы сейчас спросили, ну, как бы, как ценообразование идет. Вот мы летим командой туда, делаем отбор, бренд под нас делает эту коллекцию, то есть он ничего лишнего не изготавливает. Мы заказали, под нас предоплатили, нам изготовили. Как другое, как бы, скажем, о чем вы сейчас мне хотите сказать, допустим, скажем так, как их правильно назвать, реплики. Во, слово сейчас такое модное есть, реплики, как делаются. Они просто изготавливаются огромными вагонами, там, да, непонятно какого качества, какого материала, и просто они готовые стоят. Их просто под какие-то бренды они сделаны, очень похоже сделаны, и их просто приходят и скупают. Вот это, да, и вот это, да, никто под определенный бутик, под определенный заказ, именно новую коллекцию, которую еще никто не видел, а еще никто не сделал, как бы, да, на следующий год изготавливают специально. Из этого вот ценообразование и рождается вот вообще бренда. Конечно, бренд очень много вкладывает в то, чтобы изобрести модель. То есть это дизайнеры, это технологи, это специально вот люди, которые из фэшена, которые вот придумывают эти все модели. Соответственно, сам бренд, как имя, как то, что он раскрутил свое имя, и на его бренд идут люди, покупают, он тоже имеет свою ценность. Вот из этого всего, можно сказать, складывается цена. То есть, почему мы говорим, что вот там итальянская брендовая вещь, она так стоит. Я скажу, с 2012 года, 14 лет бутику Боттичелли, цена выросла, чтобы не дать соврать, в 3 раза. То есть было время, когда мы привозили обувь по курсу 38 рублей за евро. А сегодня 94, 100, иногда под 120 во время, когда мы покупаем, она может вырасти. Конечно же, эти все кризисы по нам ударили. Если бы мы не были бы, так бы такими стойкими, так скажем, под эти кризисы и не могли бы их преодолеть, мы бы уже несколько раз закрылись бы. Это тоже накладывает свои финансовые нагрузки на магазин, потому что никто их не видит, кроме нас самих, как бы бизнесменов. И многие меня поймут, кто работает именно с валютой, с евро, когда ты вроде бы продал коллекцию, ты думаешь, что ты в плюсе, а ты раз скаканул курс, и ты уже в минусе. Потому что тебе нужно за эти деньги купить новую коллекцию, а тебе не только ничего не остается, а еще ты должен доложить свои, чтобы выкупить новую коллекцию. Поэтому из этого всего складывается цена. Я говорю про цену того, что ты вынужден вот работать с евро, с долларом и работать с брендами. Там очень много подводных камней, которые...
8: Руслан, с начала специальной военной операции очень многие бренды, они ушли с нашего российского рынка, да? Вот, да. Скажите, я так понимаю, судя, ну, по тому, как вы ответили, что все-таки какие-то сложности с логистикой и ценообразованием, все-таки, когда работаете с иностранной валютой, они на магазин как-то сложились. Вы за эфиром мне просто сказали о том, что это ваше своего рода хобби. Я перечислю, у вас еще несколько магазинов находится, да, в Махачкале. Это Орто-Сити. Чем занимается, кстати, магазин?
7: Это
8: матрасы, судя по...
7: Нет. Это медицинские изделия, ортопедические товары. Это в том числе и обувь, комфортная обувь, ортопедическая обувь. Это ортезы, это вот эти, которые вы видите на коленнике. Это вот вы видите там стельки, там, да. Там компрессионный трикотаж. Это все вот Орто-Сити. То есть все, что вот человеку помогает сохранить здоровье, быстрее реабилитацию пройти во время лечения или травм. Это все Орто-Сити.
8: Еще есть у вас Артека.
7: Ага. Артека – это франшиза, с которой мы вступаем как бы вне Дагестана, выступаем вне Дагестана на рынке Северного Кавказа. То есть по республикам Кавказа мы с брендом Артека идем. Это франшиза наших партнеров, 300 магазинов по Российской Федерации. Это самая крупная профессиональная сеть ортопедических салонов в России. То есть это номер один, как бы бренд именно Артека, федеральная. А Ортосити – это локальный бренд Дагестана.
8: Правильно ли я понимаю, что вот эти все магазины – это бизнес, а Роберто Боттичелли – это все-таки хобби?
7: Ну, я по-другому немножко назвал. Это не столько хобби, а сколько бизнес для души. Хобби все-таки у человека хобби, да, он там как-то… А вот это называю я бизнесом для души, потому что… Им я занялся уже, будучи бизнесменом, уже работая с медицинскими изделиями, товарами и все такое. Это был больше вот такое, как бы, скажем, быть приобщенным к моде, к фэшену, к красоте, к чему-то вот такому, как бы, да. Мне хотелось всегда иметь к этому какое-то отношение. И, наверное, вот это был мой порыв в виде бизнеса с одеждой. Я сперва, Роберто Боттичелли открывался ведь как магазин мужской и женский, то есть когда мы полностью были монобрендом, мы держали коллекцию мужскую и женскую вот в полном магазине. Потом мы отказались от женского, вот когда трудные времена наступили после 14, или сейчас не помню, 15-16 году, как бы, да, вот эти кризисы, когда вот начали наступать после 14 года, мы отказались от женской коллекции, потому что она тяжело шла, трудно было с ней вообще, потому что мы с нуля раскручивали его здесь, в Дагестане, и как бы, вот то, что я вам говорил, количество, 1000-1200, если мужского мы находили там, который подходит нашим мужчинам, там, не знаю, 200-300 моделей из 1200, а для женщин еще меньше находили, как бы, скажем. То есть угодить немножечко вот именно этим брендам нашим женщинам было сложнее. Поэтому, ну, были у нас такие трудности, и мы отказались. А Роберто Боттичелли, в принципе, бренд был знаком для мужчин в Дагестане, а для женщин, ну, не настолько знаком. Поэтому было с ним тяжелее, поэтому в кризис, как бы, скажем, как, так скажем, балласт, мы его скинули, женскую часть коллекции. Поэтому и стали полностью мужским бутиком.
8: Не жалеете о том, что вот как-то так вот только мужское сейчас?
7: Нет, не жалею. Я думаю, что это правильный поступок был. Просто его, да, может быть, даже еще раньше надо было сделать. Я очень трудно с этим расставался, как бы, да, все-таки я вот в бизнесе не столько бывает у меня про то, чтобы обязательно вот посчитать все вот в прибыльности. Я иногда очень много раз гипотезу перепроверяю, передоказываю себе, упорно пытаюсь как бы исправить ситуацию, и только потом решаюсь вот на такие кардинальные меры, как закрытие какого-то направления. То есть я перепробовал очень много чего и понял, что этот нас тянет назад, и мы переквалифицировались. Все-таки мужчины не так, скажем так, притязательны, как прекрасная половина наша. Женщинам очень тяжело угодить, подстроиться под них, привести им именно то, что они хотят. Даже мои консультанты, девушки, они предпочитают работать с мужчинами, работать. Когда вот у нас было два направления, женское и мужское, никто не хотел работать с женщинами. Потому что женщины как? Они перемерят, вот одну пару обуви хотят купить, они перемерят 18 пар, потом еще, короче говоря, отправить эти фотографии соседкам, родственницам и подругам. И если, не дай, кто-то там скажет, нет, не то, короче говоря, все. Она даже ей это, если нравится, она готова от этого отказаться, потому что какой-то там соседке это не понравилось. Как бы, да, там надо угодить всем. То есть женским ассортиментом работа очень сложная.
8: Вы 20 лет в бизнесе. Сейчас, если о бизнесе идет речь, как бы продолжу вашу тему. А вы очень много лет работаете в Дагестане. Что сегодня вот предпринимателю, на ваш взгляд, в Дагестане, конкретно мы берем наш регион, убираем все эти магазины, говорим как от предпринимателя, что мешает больше всего?
7: Вы знаете, за эти 20 лет я стал свидетелем, застал очень много периодов и времени Дагестана, да, когда поставщики боялись поставлять Дагестан отсрочкой платежа или какой-нибудь там какими-то льготными периодами. Банки не давали кредиты, нас не страховали, транспортные компании, короче, сюда не ездили. Я застал даже те времена, когда надо было договариваться с какими-то камазистами, которые повезли арбузы, короче говоря, в Москву, чтобы на обратном пути они захватили твой груз, как бы. Потому что не было реально транспортной компании, которая профессионально работала бы там и отвечала бы за транспортировку. Mm-hmm. Даже такие времена. И нам, дагестанцам, было очень сложно, я всегда это говорю, когда встречаюсь с предпринимателями в России, где-нибудь в Москве, своими коллегами, что вот представьте вот вашу ситуацию, умножьте это там, не знаю, на 4, угу. вот настолько нам, раза в 4, в 5 нам сложнее в Дагестане, потому что у нас нет этих кредитов, свободных денег, как бы, которых можно, займовых денег, которые можно было свободно взять. Это вот я говорю про ситуацию там 20, 15 лет назад, 10 лет назад. А я уже не говорю про такие моменты, которые были связаны с бизнесом и, скажем так, как это будет правильнее сказать эту фразу, горячая обстановка, которая была на нашей территории буквально лет 10 назад, когда каждый предприниматель, он был, так скажем, в опасности, что завтра к нему придут.
8: Далеко, мне кажется, здесь, Руслан, да. не нужно ходить.
7: Люди с леса или люди с погонах, короче говоря. То есть и там, и тут.
8: Да, федеральные магазины, когда мы заходили в республику. Да. Все-таки вы сейчас сказали такую фразу, что нам, дагестанцам, раньше было, ну, предпринимателям Дагестана было сложно, чем российским. Сейчас ситуация поменялась или
7: ровненько стало? Я вам скажу, да, за счет того, что нам было вот так тяжело, с начала 90-х даже, можно сказать, мы настолько обрели иммунитет, закалились, что нам сейчас, когда всей стране тяжело, нам стало как-то легче, мне кажется. Ну, я это так утрирую и шучу. Ну, к тому, что мы готовы ко всему. Я говорю сейчас про дагестанского предпринимателя. Я могу там кучу сложностей и сегодня перечислить, которые есть перед нами. Но вот за счет того, что мы столько лет находились в таких трудных, сложных условиях, да что далеко ходить? У нас не было прямого даже сообщения в какой-то момент с федерального поездами прямого. Мы были отрезаны, это в связи с войной в соседней республике. К нам там летали два самолета, условно говоря, в остальное время ты там только за рулем мог где-то через автобусы выехать в Москву. Ну, было же это такое.
8: Конечно, помню.
7: Да. Вот наши предприниматели через это все прошли, и сегодня, сейчас, мне кажется, когда вот такие наступает какой-то там кризис, что-то, мы просто берем, садимся, думаем и дальше работаем. То есть вот эта закалка дагестанского предпринимателя, она его, как сказать, как бронежилет, его спасает от всего.
8: На ваш взгляд, все-таки, Руслан, на ваш взгляд, вы сейчас сказали о том, что, ну, на мой взгляд, все-таки, мне кажется, старым предпринимателям, которые прошли вот эти огонь, воду, медные трубы, им сейчас легче. Новым предпринимателям в Дагестане, вот хороший вопрос сейчас у меня созрел, можно ли сейчас молодому предпринимателю открыть бизнес в Дагестане исключительно благодаря там хорошей идее, качественной работе и без серьезных связей?
7: Ну, знаете, я думаю, что можно. Вот у нас раньше не было такого понятия, как стартап, инвестиции, там, да, чтобы можно было идею свою как бы реализовать с помощью инвестора. А сегодня есть такая практика для молодых ребят, у которых есть хорошая идея, которые могут ее как бизнес-план собрать и презентовать. Есть много площадок, где они могут сотрудничать с бизнесом, с людьми, которые могут инвестировать. Я думаю, что это возможно. Конечно, это непросто. Раньше, чтобы начать бизнес, ты должен был, как говорится, пройти огонь и воду и медные трубы. А сегодня или быть, допустим, родственником какого-то богатого человека, который бы тебя вложился бы, инвестировал бы. А сегодня это стало намного, мне кажется, как бы, скажем, демократичнее, что ли, в вопросе того, что тебе не обязательно, что у тебя есть богатые родственники, ты можешь найти инвестора, если у тебя проект состоявшийся, ты уверен в нем, ты его можешь доказать, что он имеет право на существование, то есть он прибыльный, можно посчитать его и все такое, ты можешь претендовать на инвестиции, ты можешь претендовать на те же самые кредиты, займы.
8: По поводу вот кредитов, займов, если заговорили вы, скажите, пожалуйста, недавно один из предпринимателей также сидел у нас в эфире, сказана была такая фраза, как вы считаете, все-таки это правильно ли фраза была или нет, что есть меры государственной поддержки для бизнеса, сейчас мы сами знаем, да, налоговая система чуть изменилась. Скажите, пожалуйста, в том ли объеме все-таки государство сейчас помогает бизнесу, либо нет? Вот ваш взгляд как предпринимателя, который начинал очень давно.
7: Знаете, государство всегда помогало. Угу. У него всегда были проекты. Правда, в Дагестане они не всегда добирались до людей, угу. до тех, кому они полагаются. Они где-то там растворялись, пилились, или там, как еще назвать это можно было. Раньше было так. Сегодня, в мере того, что есть открытость власти, угу. там, да, то есть ты можешь зайти на сайт правительства, ты можешь зайти, посмотреть, какие есть вот такие меры поддержки, проекты, и на них претендовать. Угу. Я думаю, что намного стало сейчас это проще, легче. Но, конечно, в связи с ситуацией в стране, я думаю, эта помощь и такие проекты, они ограничены сейчас. Угу. Потому что, ну, есть дефицит и бюджета, и помощи угу. государства. Ну, честно говоря, вот в этом вопросе я не могу точно вам сказать, насколько это стало сейчас меньше, чем тогда. Угу. Я не вникал в эти вопросы, потому что никогда не претендовал на такие займы, не погружался в этот вопрос. То есть я из тех предпринимателей, которые когда-то там на 50 тысяч рублей купили товар и вот начали с этого бизнес, там по чуть-чуть, потихоньку, как бы, да, делая свои ошибки, то есть без каких-то инвестиций и больших денег. Сегодня многие молодые ребята, их ошибка бывает в том, что они хотят сразу и все. То есть они хотят там заполучить большие деньги и запустить какой-то большой бизнес. И, соответственно, когда бывает крах этого бизнеса, он тоже бывает большой, потому что сразу теряются большие деньги. Я хочу вот в этом плане сказать, надо сперва где-то провариться в определенном бизнесе, в определенном направлении, понять для себя, вообще это твое, ты мог бы этим заниматься. Готов ли ты рисковать всем? Потому что многим кажется, что предприниматель – это такой, знаете, человек-праздник, у него все хорошо, и у него, короче говоря, вот, и все ими хотят, допустим, быть. Но, как показывает практика, это где-то 2-3% населения. Это тяжелая ноша, которую нужно нести круглосуточно. То есть ты обычный, условно говоря, в найме, ты поработал свои часы, и ты свободен. Предприниматель круглосуточно тебе могут звонить, говорить, там охранное агентство, где-то у тебя зазвонил сигнализация, где-то что-то случилось, пропустила труба, где-то кто-то, короче говоря, в дороге твой товар что-то с ним стало. То есть у тебя нету мозгу твоему времени расслабиться и сказать, вот я тут отдыхаю и не работаю, даже на отдыхе. Тебя достают звонками, сегодняшняя сотовая связь позволяет тебя везде mm-hmm. достать. Так что я хочу сказать, что прежде чем начать, человек должен быть на 300% уверен, что эту тему он знает всю, насквозь. Вот тогда он может вступить, попробовать что-то сделать. И...
8: Руслан, вы интервью давали газете «Черновик» еще в былые годы. Я вычитал, причем вас пригласить. Вы сказали о том, что дагестанский покупатель непривередлив. Вы сейчас согласны вот сейчас, в 2026 году, с этой фразой
7: вашей? Непривередлив?
8: Да.
7: Ух ты, я сейчас не помню, когда это было.
8: Вы газете «Черновик» давали.
7: «Черновику» давал. Было дело. Угу. Я думаю, что, ну, не скажу, что непривередлив. Что-то я вот не помню такого, чтобы я такое сказал. Наоборот, я думаю, что наш покупатель еще как придирчив, как бы, да, в плане того, что... Вот мы, дагестанцы, все равно имеем свой определенный вкус, свой стиль. Вот. И он отличается. Когда мы, вот сегодня, сейчас, мы работаем, сейчас что-то мы вот в разговоре, я не упомянул, что мы где-то лет 5-6 лет назад, мы немножечко свою концепцию пересмотрели и стали мультибрендовым бутиком. То есть мы из монобренда перешли в мультибренд. Мы сейчас работаем почти с 10 разными брендами одежды. И мы приезжаем, и вот бывает из огромного количества одежды, нам подходит 5-10% нашему покупателю. И мы знаем, вот эти яркие, пестрые цвета, там, да, допустим, наши мужчины не оденут. допустим, или эти модели какие-то, или там слишком облегающие, или там слишком узкие там брюки, вот это все. Поэтому наш покупатель довольно, скажем так, требовательный. У него есть свой стиль, есть свой вкус, и это он прям такой специфично дагестанский. Я думаю, что мы, дагестанцы, задаем стиль во всей Российской Федерации. Если вы, вот, вы здесь не замечаете этого, а вот поезжаете куда-нибудь в Новгород или там, я не знаю, в Воронеж, и вы поймете, что, блин, какие же дагестанцы стильные.
8: С чем вы можете...
7: сравните с центральными городами. Даже в Москве. Вот я уверяю вас, вот вы зайдите в какую-нибудь там, где бывает много наших земляков заведения, вы их прям можете сразу вычислить, потому что они немножко по-другому. И одеты, и ведут себя, и как бы, то есть их стиль, он их выдает.
8: С чем все-таки связана такая любовь к стилю у наших дагестанцев? Вот вы давно в этом бизнесе, правда?
7: Интересно. Вы знаете, вот давайте немножко вернемся в историю. Вы видели, как одеты были дагестанские джигиты? Какая у них была черкеска? Это прям, это в то время. И вы посмотрите, это, условно говоря, люди сельские. Они очень стильно были одеты на тот момент. И вы посмотрите крестьянина, короче говоря, в Российской Федерации в те же годы. В чем он был? Он там в лаптях был, там в каких-то лохмотьях, короче говоря, такой-то рубашки, короче говоря, в одной. И вот так ходил. Дагестанский джигит не мог себе позволить сесть на коня, не поменяв на себе рабочую одежду, как бы, да, на черкеску. То есть он выезжал куда-то, он обязательно переодевался и был стильным. То есть я думаю, что это исторический код дагестанцев. Нам суждено быть такими. Ну, то есть это предписано было еще нашими предками.
8: Про кадровый дефицит в Дагестане давайте поговорим. Вы, кстати, этой же газете там утверждали в те годы. Сейчас, насколько я знаю, ситуация, по-моему, еще хуже стала, потому что, ну, сейчас как-то бизнес делит поколение миллениалов, зумеров и прочее. Да. Про кадры давайте в Дагестане поговорим. Вы раньше говорили этой же газете о том, что одна из главных проблем – это отсутствие все-таки кадров в Дагестане. Ситуация изменилась сейчас в 2026-м?
7: Знаете, бизнес в Дагестане именно испытывает кадровый голод, знаете, как, скажем так, профессионалов не хватает. Люди, и плюс вот это новое поколение, так скажем, зумеров. А еще потом альфа, да?
8: Альфа еще не вышли на работу, сейчас поколение зумеров пока.
7: Вот, вот тяжело, тяжело с ними, потому что они меньше дисциплинированы, они немножко свободолюбивы в плане того, что они легко меняют место работы, не держатся, как бы, да, не пытаются стать профессионалом на том месте, где работают. Ну, то есть при каких-то малейших трудностях или где-то получили замечание, они готовы сменить работу быстрее, как бы, да, чем миллениалы, те же самые, которым стать профессионалом, качественно делать свою работу, это было вот прям важно. Поэтому я считаю, что хороший специалист у нас в Дагестане, он всегда востребован, есть на него спрос.
8: Можно такой секрет от вас получить? Я знаю, может быть, в бизнес-сообществе где-то такие подобные секреты, но здесь по секрету всему свету, всему Дагестану, Руслан, все-таки, как вы отличаете, что работник хороший, на ваш взгляд? Вот, ну, бывает такое, что человек может годами искать работу, но при этом хороший работодатель, ну, не может найти сотрудника. Это тоже как бы такой вытекающий вопрос.
7: Вы хотите сказать именно во время найма, как бы, да, как различить?
8: Да.
7: Вы знаете, если бы, ну, конечно, есть определенные, так скажем, тесты, определенные вопросы, которые мы пытаемся вывести там сотрудника на то, каким он мог бы быть, как бы, да, специалистом, насколько, как бы, да, это качественный, так скажем, претендент. Но все равно невозможно на 100% это выявить. Все равно нужно посмотреть человека в работе, немножко его почувствовать, как говорится, с ним сработаться. А так, конечно, мы смотрим на то, как человек, ну, как бы, какую прошел, если у него есть опыт и прошел какие-то организации, мы обязательно смотрим образование, где он работал, в каких организациях. Часто звоним туда, пытаемся узнать про этого человека, как он ушел оттуда. Город-то маленький здесь, видите, через два рукопожатия ты можешь на любого выйти, как бы, да, там, собственника, и спросить, вот такой человек у тебя работал, ну какой он? У меня было очень много таких случаев, когда я выявлял не очень добросовестных людей, которые на той работе себя как-то проявили не очень хорошо, ну и отказывал им в трудоустройстве. А так, конечно, у нас есть команда HR-ов, которая, ну вот, работает, которая обучена, они проводят с ними там собеседование, анкетирование, тестирование, и, ну, и выводят их как бы там на стажировку. Уже на стажировке к ним приглядывается опытным глазом это директор магазина или его непосредственный начальник, смотря в какую как бы выведен на работу структуру нашу, и дает свое мнение. Потом мы проводим с ним какие-то уже, когда знаем, что он там месяц простажировался, проводим с ним еще какую-то работу про то, что как он освоил. Ну и потихоньку вот так решаем, что вот, да, хороший сотрудник, мы его оставляем. То есть это у нас прописано все заранее, что у нас есть возможность к нему приглядываться какое-то время, и мы потом принимаем решение, будет он у нас работать или нет.
8: Я хочу не очень хороший вопрос вам задать, но мне интересно, правда, ваше мнение, как опытного человека. В Дагестане у нас все-таки, мое личное мнение, тем не менее, оно присутствует в регионе. У нас в Дагестане все-таки существует такой вот момент, как нежелание помочь другому подняться в карьерном росте. Это и есть такой момент. Тот же самый человек устроится на какой-то федеральный магазин или где-то, он быстренько получит карьерный рост. Здесь у нас в Дагестане как-то вот я не могу, и ты не делай. Как бы такое вот правило существует между коллегами. Плюс тому, дополнительный вопрос к вам, почему многие люди уезжают отсюда, с Дагестана, выстраивают там, поднимаются очень хорошо по карьерной лестнице, но здесь не могут это сделать. С чем связано? Все-таки, мне кажется, все-таки вот эта конкуренция существует, когда вы ставите директора магазина, а он боится, что завтра этот сотрудник заменит его.
7: Ну, смотрите, в любом коллективе, я думаю, что это вне зависимости, это в Дагестане, это будет или где-нибудь за пределами, такое все равно существует между коллегами, которые боятся, что кто-то его подсидеть может, как бы, да, и занять его место, это все. Но мне кажется, это все-таки все зависит от самого руководителя. Если масштаб руководителя, он не боится, он знает, что он профессионал, что он будет всегда востребован и что он может только расти дальше. То есть он не видит, значит, человек не видит себя дальше своего роста. Ему надо всегда в компании показать, где он еще может прирасти, кем он еще может быть, какую может должность занять или, может быть, расширить свою сферу деятельности, как бы, да, сферу своей ответственности. Вот это вот, наверное, и является долгом собственника, руководителя, вот направлять вот так своих сотрудников, чтобы они не оглядывались на тех, кто в подчинении у них, а смотрели вперед, куда они могут вырасти. Вот тогда он уже не будет, как бы, скажем, подавлять своих сотрудников, боясь, что они станут там суперсотрудниками и подсидят его на должности руководителя. Так, конечно, это эволюция в любом месте. Допустим, у меня очень много большой женский коллектив, и они там выходят замуж, рожают детей, переезжают, часто бывает, как бы, да, такими моментами. И их сменяют их же сотрудники, которые мы считаем, что они достойны этого и могут это место занять.
8: Вопрос такой еще задам, очень важный вопрос. Маркетплейсы. Как они вот появились, особенно последние годы, они все-таки, офлайн-торговля, она чуть вымирает. Город постепенно превращается, знаете, во что, в пункт выдачи заказов какой-то. Скажите, маркетплейсы, на ваш взгляд, убьют все-таки офлайн-торговлю?
7: Я считаю, что маркетплейсы не убьют офлайн-торговлю. Офлайн-торговля была, есть, да, они могут влиять на объем офлайна. Вы знаете, в маркетплейсе перекочевали очень много товаров, так скажем, бытовых, обиходных таких, как бы, да, которым не надо доказывать там свое качество, или они, то есть до определенной суммы, скажем так, там, да, допустим, одежда там до, там, не знаю, определенной категории ценовой, они в маркетплейсе ушли. И сложно офлайн с ними конкурировать. А все, что как бы имеет свою ценность, где нужна подбор, консультация, нужна работа с клиентом, это все равно осталось в офлайне. Маркетплейсы, как сегодня показало, вот, скажем так, товар, который можно, условно говоря, купить не глядя, просто там по названию, там по вот этому, как бы, да, он все туда ушло. Ну, одежда. Ну, честно сказать, вот я не знаю, я никогда не покупал в маркетплейсах одежду. Да, и вообще не покупал в маркетплейсах ничего. У меня у жены стоит Валберес. Угу. А супруга бывает заказывает какие-то там бытовую химию, там что-то такое, за которое ей лень там выйти или в магазин тащиться, короче говоря, и там привезли что-то в этом роде. А вот я не представляю, чтобы... Понимаете, покупка одежды для меня, по крайней мере, это эмоции. Вот ты приходишь в бутик, если это правильный магазин, правильный консультант, тебя обслужили, ты получаешь эмоциональную от этого подпитку, ты примерил одно, второе, третье, подобрал себе правильный образ, свой стиль, как бы, да, и это же совсем другое чувство, чем тебе принесли в картонной коробке, в пакете, и ты каком-нибудь, извините меня, в пункте выдачи Валбрис на себя, короче говоря, в тесном этом примерял что-то, короче, из там выбрал что-то, как бы, да, и как такое как-то оделся. Ну, не знаю. Или даже ты это делаешь дома, у меня все равно это эмоционально это не вызывает вот такого интереса, даже если это хорошая, пусть будет даже качественная одежда. Все-таки я думаю, что именно в плане одежды, в плане того, что это категория людей, которые могут себе позволить одевать итальянские бренды в оригинале, мне кажется, эти люди будут их брать всегда в офлайне. Хотя бы большее их количество, потому что они туда приходят не только за самим именно продуктом одежды, они еще приходят за эмоциями, вот за этим выбором, что они могут выбирать, смотреть, сравнивать, как бы, да. Mm-hmm. Я думаю, что этот процесс все равно остается. Маркетплейсы, они есть, они будут, они сегодня наши как бы реалии нашего времени. Да, сегодня в связи с последними событиями у них немножко как бы, да, тяжелое время сейчас наступило. Многие бренды, как я слышу, именно одежные бренды выходят из маркетплейса в связи с большими процентами, комиссиями, и стало очень тяжело работать в них, потому что маркетплейсы, они выстроили, сделали большие категории, в которых есть товары, и много брендов, которые маркетплейсы сами завозят под своими брендами. И это конкурирует с игроками и селлерами. И селлеры скоро это все будут сами тоже понимать. Они, развиваясь там, когда у тебя есть только один канал, и это канал Marketplace, я считаю, что это не бизнес. Это бизнес маркетплейса. А ты поставщик и инвестор этого проекта. По идее так.
8: Руслан, ну согласитесь, все ведь там сейчас, в 2026 году. Тем более мы говорили о поколении зумеров, да, которые они просто да. Вот привыкли в этом маркетплейсе. И хочешь не хочешь, мне кажется, бизнесу приходится подстраиваться все-таки под реалии этого времени. Второй момент, да, там не пощупаешь одежду, там, учитывая, что мы в Махачкале живем, здесь нет о том, что доставку сделают за 2 часа. Но тем не менее, если маркетплейсы научатся все-таки привозить товар за 2 часа, идеально подбирать размер все-таки, ну, и учитывая сейчас время 2026 года, все-таки сейчас магазины конкурируют не с соседним магазином или не с лавочкой какой-нибудь, а с алгоритмами все-таки.
7: Да. Я согласен. Я согласен, что офлайну тяжелее сейчас, поэтому и офлайн должен быть на голову выше, то есть давать такой сервис, за которым придут, вернутся. И я думаю, что со сменой поколения, как мы вот сейчас упомянули чуть ранее, что миллениалов сменяют зумеры, и они когда станут уже как бы основной, можно сказать, платежеспособной частью населения, я думаю, что это будет сдвигаться. Но вы знаете, все в мире циклично. Вы не замечали, что даже мода 80-х возвращается там через 30-40 лет, там 90-х, и это в брендах мы видим, вот этот цикл как бы, да, возврата. Поэтому я думаю, что люди поиграются в этот интернет и маркетплейсы, и все равно офлайн он будет жить, но то есть будет очень качественный офлайн. Ты прям должен будешь не просто продавать одежду, а продавать услугу рядом с одеждой, то есть услугу подбора, допустим, образа, консультацию, дополнительные еще какие-то моменты. Вот, допустим, в Ортосити мы, у нас есть врачи-ортопеды, которые могут сканировать стопы и подбирать под них стельки, делать индивидуальные стельки, делаем. То есть это услуга, за которой вот люди должны сами прийти, как бы, да, маркетплейсы такого предоставить не могут. То есть офлайн будет обрастать вот такими дополнительными фишками, которые будут создавать привлекательность офлайн-точки.
8: Руслан, давайте о личном чуть поговорим. Если бы все-таки сегодня вам дали бы возможность в Дагестане открыть совершенно новый бизнес. Это сейчас очень, очень такая проблема, потому что вот на каждом углу у нас кофейни. Вот кто-то открыл кофейню, второй открывает кофейню. У вас, кстати, нет кофейни?
7: Нет.
8: Так вот, совершенно если был бы новый бизнес, не связанный с одеждой, там, с кофейней и прочее, куда бы вы вложили все-таки свои деньги?
7: Вы знаете, я врач... Хирург, это первое мое образование, хоть мне пришлось сделать выбор и уйти в сторону бизнеса, я все равно такой приверженность здоровья, здорового образа жизни. Поэтому я бы вложился бы именно в сферу сохранения и улучшения здоровья, скажем так. Ну, сейчас есть модное слово wellness. Это когда люди, скажем так, следят за своим здоровьем, а хотят его улучшить, не состариться, хотят поддерживать. То есть, если оглянуться лет 20 назад, как бы, да, когда было в тренде люди, которые гуляют, прожигают свою жизнь, тратят деньги и не смотрят, вообще не оглядываются на завтра, сегодня тренд такой очень большой на здоровье. То есть сегодня модно быть здоровым, молодым и красивым. А если у тебя есть еще и хорошая, здоровая семья, то ты вообще нереально богатый человек.
8: Я правильно понимаю, это не частная клиника?
7: Это не частная клиника.
8: Нутрициология?
7: Я думаю, что это вот именно поддержание здоровья, это может быть какие-то именно витаминная история, это вот какое-то поддержание здоровья, это может быть какая-то сфера услуг. В этом плане. То есть не лечение, а именно сохранение, профилактика, скажем так, чтобы человек не заболел, оставался здоровым. Я думаю, что это будет востребовано в современном обществе.
8: Не боитесь, что эту идею сейчас украдут кто-то из слушателей?
7: Нет, пожалуйста, я делюсь этой идеей. Это, думаю, что за этим будущее.
8: Какой бизнес в Дагестане, в общем берем, на ваш взгляд, недооценен?
7: Недооценен?
8: В какой сфере? У нас все-таки специфический регион, где, вот я повторюсь, кто-то открывает кофейню, и за ним там уже человек 20 открывает. Также у него пошел, давай у меня тоже там.
7: Знаете, все-таки... я думаю, что вот у нас недооценен какой бизнес. А вот в сфере туризма именно услуги того, чтобы связать туризм со спортом, то есть делать какие-то трекинговые туры, вот это недооцененный еще бизнес, вот именно в Дагестане, я думаю, потому что я человек, который побывал очень во многих странах, даже вот в регионах России, во многих, там от Владивостока, вот я неделю назад вернулся с Алтая, с Горного Алтая, Республики Алтай. Я скажу, я был во многих регионах Российской Федерации. Дагестан – это красивейшее место. То есть вот просто даже не потому, что я дагестанец, а вот в сравнении я не могу ни один регион России поставить, где есть столько привлекательного, как в Дагестане. В плане природы, в плане его географического расположения – это горы, это море, это пустыня, это степи, то есть леса, вот это все как бы. Вот это… правильно использовать. То есть не просто там насадить, там, не знаю, домиков или там гостиниц и все такое, а именно в комплексе это преподносить в том, чтобы люди приезжали сюда наслаждаться именно вот этой природностью, а не просто там, не знаю, там 3-4 точки какие-то распиаренные посмотрели и уехали. Вот у нас нету вот этой сферы, она не развита. То есть это...
8: Спортивный туризм своего рода.
7: Такой. Да, вот своего рода. Это очень, допустим, развито в Европе, в Швейцарии, в частности, там столько троп, маршрутов, где типа трекинговые, где люди могут сами по себе гулять, могут там экскурсоводы определенные водят, там есть вот там палатку разбить, там на какой-то высоте, пойти туда, пойти сюда. То есть это вот прям в Альпах очень сильно развито, круглогодично. То есть летом это вот такой трекинг, где все так прям помешаны, кто на велосипедах устраивает туры там по горным серпантинам, кто-то там пешие. кто-то сплавы там с рек. У нас очень много горных рек, и мы там знаем одну-две там организации, которые это может делать, и то так единично очень. Но этого бизнес, даже вот наши соседи там Адыгея, поставлен на таком уровне, у нас нет такого. То есть спорт можно в этом направлении развивать. У нас не развит этот спорт, вот именно связанный с нашим географическим положением, с горами, как бы, да, реками и вот всем, что у нас есть. Я думаю, что это недооценено. И туризм сегодняшний наш, он вот просто показать, накормить и вот как-то впечатлить. Угу. А есть очень много вокруг этого туризма, который можно как бы правильно подать, организовать.
8: Тем более наши Хабиб Нурмагомедов и прочие спортсмены прославляют Дагестан, и мы все-таки спортивная республика в мире, я так называл. Слишком личная острая была сейчас. Какая ваша самая такая, сказать, дорогая ошибка в бизнесе была?
7: Дорогая ошибка?
8: В бизнесе.
7: В бизнесе.
8: Ох. По-моему, их не одна была, да, Руслан, как я понимаю?
7: Вы знаете, у меня была самая дорогая ошибка. Я открыл бутик Роберто Боттичелли в Пятигорске.
8: Ага, так.
7: И закрыл его.
8: Сколько он просуществовал?
7: Он просуществовал там около 2 лет. 2 лет. И я прям открывал, прилетал. Директор Боттичелли по Восточной Европе Рудольфо Росси, он вместе со мной открывал его в Пятигорске.

0: через год-два нам сказали, что его сейчас будут сносить. И предложили нам там потом, вот рядом строится сейчас вот новый. Нас уверяли, что построится новый торговый центр, а этот старый, он будет с ним как бы связан. А потом они приняли решение и этот старый снести, то есть со временем. И нам пришлось закрыться. И я уже не имел, остыл, и уже к этому Пятигорску снова открываться не хотел. И вот так я, это была, можно сказать, самая дорогая ошибка в бизнесе, которую я совершил.
1: Я все-таки, внимание, попрошу обратить наших слушателей, эту улыбку я вижу, потому что за этой улыбкой скрывается все-таки потеря денег, друзья.
0: Ну да, сейчас, честно сказать, вот когда ты мне задал этот вопрос, я вот ковырнул свою память и достал ее, я забыл про это и, так скажем, сейчас все вспомнил.
1: Так, все-таки главный совет я хочу получить под конец нашей передачи. Руслан, вы давно в бизнесе. Какой вы совет дадите, как такого старичка в бизнесе, предпринимательстве?
0: Нет, слово старичка мне не нравится. Давайте опытного человека.
1: Да, заменим это слово. Все-таки как опытный предприниматель, молодому дагестанцу, который вот только хочет открыть свое дело, какой совет все-таки ему дадите? Можно даже несколько.
0: Вот сегодня я вот прям хочу, как бы скажем так, цельно это все сказать. А сегодня вышло такое как бы мнение очень, что можно пройти какие-то курсы, начитаться там чего-то, и можно заняться предпринимательством. Я думаю, что каждому человеку, вне зависимости, чем он хочет заняться, нужно высшее образование. Знаете почему? Просто не обязательно, что он по предпринимательству, по экономике его пройдет. Он может, вот, я не знаю, вот я с образованием в медицине, но эта медицина 6 лет мне дала такой, как бы, да, мы еще там учимся интернатуру и ординатуру, если все добавить, 9 лет. Оно мне дало такую базу, основу образованного человека. Вот этого не хватает нашей молодежи. Видишь, ребят, как бы, да, которые, ну, там, пошел работать, как бы, да, там, бросил школу и вот... не хотят учиться, то есть, ну, чуть ли там буду 4-5 лет напрягаться в институте. Получить высшее образование, то есть получить, может быть, среднеспециальное образование, высшее образование, но все равно провариться вот в каком-нибудь именно колледже, вузе, это дает такие коммуникации, социальные связи, то есть человек учится в социуме, скажем так, работать, жить, сотрудничать. Это один момент. Второе, стать экспертом, профессионалом в чем-либо. Потому что человек ничего не умеет и говорит, я хочу быть профессионалом, предпринимателем. Это, скорее всего, ведет к неудаче. Мы видим очень много таких, кто открываются, закрываются, наделают каких-нибудь долгов. Лучше, конечно, в этой области, может быть, пойти в найм, поработать, может быть, на какую-нибудь федеральную компанию, торговым представителем. Я считаю, что из продавцов, консультантов, официантов, торговых представителей получаются очень хорошие предприниматели, потому что они умеют коммуницировать, они умеют с людьми налаживать связи, слушать человека, умеют продать человеку, умеют как бы, да, и думаю, что человеку нужно где-то поработать, то есть не так вот окончил вуз и пошел предпринимателем. Все-таки вот этот жизненный опыт где-то вот именно провариться, как бы прокрутиться, может быть, даже в найме, в компаниях где-то поработать, посмотреть изнутри бизнес. Вообще, это его или не его? А не так, что вот красивую картинку где-то увидел, кто-то ему там продал, успешный успех, и он пошел покорять этот мир.
1: Руслан, последний вопрос. Допустим, вот возьмем такую ситуацию, не очень хорошую. У вас забрали сейчас бизнес. У вас нет материальных ресурсов. У вас вот сейчас в данный момент нет ничего, кроме вашего опыта, связей. Можно ли все построить сейчас, в данный момент, вам?
0: Вы знаете, я не...
1: Нехороший вопрос, я знаю, извини.
0: Да. Вообще, честно говоря, я иногда задумываюсь вот над этим вопросом. Сам бывает, когда остаюсь наедине, а что было бы, что бы я сделал бы. Скорее всего, конечно бы, я вернулся бы и сделал бы бизнес. Я думаю, вот последний момент, вы последняя фраза была упомянули, связями, как бы, да. У каждого человека есть так называемый социальный ресурс. Это его, условно говоря, сознательная жизнь, где он был знаком со своими одноклассниками, однокурсниками, коллегами по работе, коллегами в бизнесе, партнерами и все такое. Это называем так называемый социальный ресурс. Это можно переименовать его в социальный капитал –

0: человека. И вот твоя точка, где ты хочешь стартануть, ты должен оглянуться и посмотреть, а какой у тебя социальный капитал. И можешь ли ты, опираясь на этот социальный капитал, идти и делать бизнес. Конечно, я думаю, что, конечно, Расим, ты обрисовал такой апокалипсис, когда все нету и все разобрали.
1: Но остается связи.
0: Да, остается, конечно,
1: и знания.
0: И знания. Вы знаете, что могут дать родители своему ребенку? Могут дать воспитание и образование. Эти две вещи, которые отнять невозможно. Отнять можно деньги, можно отнять должность, связи могут пропасть у тебя, но если у тебя будет воспитание и образование, а если на него наложится и опыт, знания и социальный капитал, как я сказал, что я думаю, что все возможно.
1: Так все-таки вы смогли бы сейчас это?
0: Конечно, я думаю, что...
1: Я напомню, что у меня сегодня в гостях был предприниматель Руслан Кубаханов. Мы сегодня поговорили не только о моде, о обуви. Мы поговорили о деньгах, о кадрах, о маркетплейсах, о конкуренции, вообще обо всем. Руслан, я вам хочу сказать спасибо. Мне правда было интересно беседовать с вами. Чувствуется вот эта жилка предпринимательская, которая начинала еще там в 99-м, как вы сказали, когда была вторая чеченская компания.
0: Не-не-не, давайте так далеко. В 99-м, я начал первую свою деятельность... студентом я начал работать массажистом в 99-м году. Вот хорошо, вы упомянули этот год. Предпринимателем я стал в 2006 году. Ага. Я был тогда еще студентом мединститута в 99-м. Закончил я в 2003-м и в 2006 году, ну, скажем так, пошел в сферу бизнеса.
1: Вот она, друзья, история бизнеса с массажиста превратиться в такого предпринимателя, одного из таких, тех, кто экономическую составляющую в наш Дагестан все-таки вкладывает. Руслан, спасибо вам большое, и есть что сказать напоследок нашим слушателям?
0: Спасибо, что пригласили, Расим. Нашим слушателям хочу сказать, пожелать всем здоровья, и всем, кто решится стать предпринимателями, я хочу пожелать... запастись терпением и, так скажем, быть готовыми к трудностям. А без трудностей никогда не бывает успеха. Успех, он всегда сопровождается через тернии к звездам.
1: Руслан Кубаханов, это была программа «Вечерний сеанс». Дорогие друзья, мы здесь каждую неделю в это же время на Диалог ФМ.
2: А вечером
3: после работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
4: В Дагестане 13 часов. Время Диалог FM. Кратко по делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше. Причина – несколько крупных прорывов на водоводе Каспийский Избербаш. Об этом сообщает пресс-служба единого оператора Республики Дагестан. Как говорится в сообщении, при плановом обходе магистрального водовода Каспийский Избербаш на участке диаметром 1000 мм в районе аэропорта были обнаружены два крупных прорыва. Аварийные бригады Избербашского горводоканала оперативно сейчас выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ и подачи воды в Избербаш пока не уточняются. За последние 5 лет Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141. Об этом сообщает Минтранс России. Я напомню, что накануне республику посетил первый заместитель транспорта России Валентин Иванов. В течение нескольких лет, с 2026 по 2028 года, парк общественного транспорта Дагестана пополнится еще почти 400 автобусами. Замминистр транспорта оценил работу пунктов пропуска на границе Ярак-Казмоляр и Тагеркент-Казмоляр. Оба пункта входят в список 55 приоритетных погранпереходов, где благодаря модернизации сокращается время досмотра грузового транспорта. Обновленный Ярак-Казмоляр пост приграничный сейчас пропускает 1400 автомобилей в сутки. После модернизации пункта Тагеркент-Казмоляр его пропускная способность вырастет 4 раза до 2500 машин в сутки. Аэропорт Махачкалы – это еще один объект, который реконструируют по программе «Эффективность». Активная транспортная система. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания, пока в нем размещена только тестовая запись, а потом передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу еще 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей. В Тамбовской области заявили об увеличении площади пожара на логистическом центре «Валберис». Огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров, отметил губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратов. Пострадал один работник. Власти города советуют жителям не перемещаться по улицам в ближайшие 2 дня. Астрономы сообщили возможность увидеть максимальное сближение Луны с Венерой. Они будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут 14 сентября. Наблюдать такое явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей. Об этом пишет ТАСС. Сентябрь, я напомню, что считается одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
4: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоп. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надиршаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Лали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунипского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы, боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 26 августа 1728 года Витус Беринг прошел проливом между Азией и Америкой. На первый взгляд, просто строчка в учебнике географии. Но для бизнеса это был настоящий открытый тендер на новые земли, ресурсы и торговые пути. Открытие пролива означало, что Азия и Америка – не единый кусок суши, а два континента, между которыми можно плавать. Для предпринимателей 18-19 веков это было как найти новую ветку на транспортной карте. Сразу появляются новые маршруты, новые клиенты и новые товары. Главный экономический эффект – доступ к пушному промыслу на Аляске и Алеутских островах. Русская Америка стала мощным экспортным хабом. Меха шли в Китай и Европу, принося огромные доходы. Это была классическая модель – ресурс, экспорт, прибыль, где логистика определяла рентабельность. Чем быстрее и безопаснее доставка, тем выше марка. Параллельно росла конкуренция между империями. Россия, Британия, Испания и США боролись за контроль над морскими путями и рынками. Для бизнеса это означало и риски, и возможности. То есть пролив стал не просто точкой на карте, а экономическим узлом, где сталкивались интересы государств и компаний. История Берингова пролива – это урок о том, как инфраструктура и география определяют экономику. Сегодня вместо парусников – контейнеровозы, вместо мехов – нефть, газ и технологии, но логика та же. Контроль над узловыми точками дает конкурентное преимущество. И если вы строите бизнес на логистике или экспорте, эта история напоминает – рынок начинается с доступа к маршруту.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости спорта.
1: На первенстве Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 17 лет Арсений Курочкин выиграл этот турнир в весовой категории до 75 кг с двумя рекордами. Курочкин смог поднять 297 кг, 132 в рывке, 165 в толчке. Россиянин установил юниорские рекорды Европы в толчке и по сумме двоеборья. В Хорватии на юниорском первенстве мира Матвей Помощников выиграл золото в прыжках в воду с метрового трамплина, а Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мира Андреева и Андрей Рублев успешно стартовали в смешанном парном разряде на открытом чемпионате США. В матче 1/8 финала они взяли верх над итальянским дуэтом, который в прошлом и позапрошлом году выиграл US Open в миксте Сары Эррани и Андрея Вивасори. На решающем тайбрейке российские теннисисты смогли отыграть матчбол. В одиночных же разрядах проходят квалификационные матчи на US Open. В частности, Кристина Лютова, которая не так давно выиграла турнир в Мемфисе, начала с победы выступления. Лютова в трех партиях взяла верх над соотечественницей Татьяной Прозоровой. Полузащитник сборной России ЦСКА Дмитрий Баринов может восстановиться после частичного повреждения передней крестообразной связки в течение 3 месяца. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА. Если после обследования будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется сделать операцию, тогда уже восстановление займет не менее 6 месяцев. Пояснил Эдуард Безуглов. И еще о футболе. Как сообщают инсайдеры, в ближайшие дни руководство Краснодара обсудит с крыльями советов потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом. Таким образом, быки планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы Локомотив и Рубин. Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Трансфермаркт оценивает текущую стоимость рыночную Олейникова в 2 миллиона евро. В Магнитогорске стартовал один из старейших хоккейных российских турниров – мемориал имени Ивана Рамазана. В этом году в нем принимает участие 5 клубов КХЛ. В первом туре «Металлург» в овертайме обыграл со счетом 3-2 «Амур», а хоккеисты Салават Юлаева добились успеха со счетом 4-2 в матче с «Трактором». До старта нового сезона в континентальной хоккейной лиге остается чуть больше недели. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Дорожные новости.
1: В России начались продажи импортного бензина. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Работы стартовали еще в апреле прошлого года. Этой весной завершилась стыковка пролетных строений. А движение планируют открыть до конца года. Параллельно в приграничном поселке Хасан строят погранпереход. Напомним, автомобильного сообщения между Россией и КНДР никогда не было. Есть только старый железнодорожный мост. В общем, скоро у российских водителей-дальнобойщиков появится новое направление для рабочих поездок. В России начались продажи импортного бензина. 19 августа Петербургская биржа провела первые торги индийским 92-м бензином. Напомню, в начале августа в порт Мурманска пришел индийский танкер. На порту около 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день. В этом году государство заработало на утильсборе больше 300 миллиардов рублей. На 40% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем планировалось. Напомним, утилизационный сбор зашит в цену практически каждого нового автомобиля. Особенно сильно он влияет на стоимость импортных машин, но прямого целевого механизма у утильсбора нет. Доходы от него попадают в общую казну и распределяются на разные государственные задачи, в том числе на строительство и ремонт дорог и поддержку автопрома. И еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Личный коуч.
2: Самые важные дела лучше решать с утра. Если хотите провести день максимально продуктивно, приступайте к выполнению самых важных задач ранним утром. Отложите все прочие дела. Бездумное листание соцсетей, чтение электронной почты. Сосредоточьтесь на самой важной задаче. Многие руководители подтверждают, что в течение первых 2 часов после пробуждения мозг работает на полную мощность. Поверьте, вам будет гораздо спокойнее, когда важная задача останется позади. Здесь стоит отметить, что важная задача не означает неприятная. Кто-то спросит, что значит важная задача? Если это какая-то крупная цель, то 2 часов мне точно не хватит. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться. Неважно, насколько велика поставленная цель, вы всегда можете разбить ее на маленькие задачи и работать над ними хотя бы по 5 минут в день. К примеру, вы хотите приобрести инвестиционную недвижимость. Как можно разбить эту цель? А с чего вообще начинают поиск недвижимости? Наверняка с поиска хорошего риэлтора. А как его найти? Есть несколько способов, но вы можете, например, узнать у своих знакомых, могут ли они кого-либо порекомендовать. Можете разместить пост в соцсетях. Написание поста займет около 5 минут. Это уже приблизит вас к намеченной цели. А если делать такие маленькие шажки каждый день, то результат не заставит себя ждать. И лучше всего делать это рано утром. Уделите время своей самой важной, первостепенной задаче, прежде чем приметесь за выполнение других дел. Есть еще одна техника, она называется 1-90-90. Вы выбираете одну сферу жизни, которую хотели бы улучшить, и работаете над ней в течение последующих 90 дней по 90 минут после пробуждения. Метод 1-90-90 можно применить к любой сфере жизни. Если вы развиваете собственный бизнес, уделите время сначала ему, а потом приступайте к основной работе. Расставляйте правильные приоритеты.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Михаил Кучмент, сооснователь компании HOF. Я думаю, компания, которую знают все. Михаил, спасибо большое. Очень приятно. Очень рад, что мы наконец-то встретились. Прям такой, не знаю, один из самых долгожданных людей на моем канале, честно сказать.
2: Ну, давай так, вот я работал в Samsung. Почему я, например, там перешел в МВидео? Потому что я со стороны Samsung, общаясь с разными на тот момент ритейлерами, понимал скрытый потенциал МВидео. Я понимал, что у них, например, там, давай с простых вещей, там, самый такой правильный формат магазинов, который можно масштабировать. Они обкатали модель там в Москве тогда и как раз вот выходили с этим форматом в регионы. Что у них там амбиции акционеров, это очень важно, которые сфокусированы на 100% на своем бизнесе, у которых нет идеи заниматься еще параллельно банками, недвижимостью там, и там типа все подряд на всем зарабатывать деньги. Нет, они как бы все ресурсы направляли вот именно в тот бизнес. Там, допустим, ну еще каких-то ряд конкурентных преимуществ. Итак, не нужно быть, скажем так, каким-то, не знаю, очень опытным человеком для того, чтобы понять, есть у этой компании преимущество или нет. Сейчас можно элементарно отзывы там, не знаю, почитать. Можно обязательно самому сделать клиентский опыт. Там, не знаю, поспрашивать людей на рынке. То есть важно, наверное, еще, что эта компания финансово устойчива. Что, ну, потому что мы же все-таки, бизнес все-таки это про деньги зарабатывать, вот, и та компания, которая финансово устойчива, она всегда будет, это тоже конкурентное преимущество, правильно? Потому что ты сможешь больше инвестировать в продукт, ты сможешь привлекать более талантливых людей, ты в кризис, там, не знаю, скупишь своих обанкротившихся конкурентов и увеличишь долю рынка и так далее. Ну, какие-то такие вот, вот эти два простых критерия. Растущая индустрия и компания, которая потенциальный лидер, потому что имеет какие-то серьезные конкурентные преимущества в этой индустрии.
1: Звучит хорошо, и, наверное, в целом это супер логично и понятно, да, что если ты хочешь сделать что-то большое, тебе нужна большая какая-то, большой глобальный рынок растущий и понятный твердый продукт в этом. Мне, кстати, очень понравилось, ты пример приводил про то, что вот закон 4P, да, что сейчас осталось 1P, продукт только, да, все остальное прайс, там, place и так далее, это все в меньшей степени имеет значение. Но вот смотри, есть достаточно много кейсов, когда люди начинали делать бизнес в каких-то больших рынках или даже приходили в компании, но им с точки зрения, видимо, каких-то личных качеств не удавалось доводить дело до конца. У тебя, получается, смотри, Samsung, там, по-моему, 7 лет, да, 7 лет компании с там, позиции менеджера по продажам до топ-менеджера, который возглавлял огромное направление. MVideo то же самое, а с 200 миллионов долларов, по-моему, там, до 2 миллиардов.
2: До 2 миллиардов,
1: да. До 2 миллиардов, X10 рост, да, и, соответственно, там HOF, еще сейчас отдельно дойдем. Вот если, как бы, окей, мы обрисовали стратегию, предполагаем, что она у нас есть в голове целостная. Что касается вот именно персонали, личностных качеств, какие ключевые точки там, в тебе конкретно, которые позволяли так пристально фокусировать внимание, не отвлекаться, не сбиваться с этого вектора и довести дело до конца? Потому что это как-то невероятно сложно, мне кажется.
2: Ну, давай начнем, наверное, с простых вещей. Во-первых, позитивное мышление. То есть, ну, я думаю, ты уже почувствовал, у нас такая, благодаря тебе в том числе, дружеская атмосфера. Но я всегда как бы смотрю на какие-то, я называю это, знаешь, точки роста, у меня такое слово, которое я чаще всего употребляю. То есть я, в принципе, открыт к новому. Я стараюсь видеть все возможности, которые есть. Я не, ну, все время как бы у меня голова работает в формате проблемы-решения. Да? То есть если я вижу какую-то проблему, я даже эту проблему не называю, я называю это точками роста. Поэтому, наверное, такой в целом как бы подход, он позволяет, с одной стороны, все время ну, что-то совершенствовать, потому что вот этот вот большой успех, он складывается из, на самом деле, тысячи маленьких каких-то достижений. Вот так вот шаг за шагом любая компания большая, она все равно, ну, как бы фундаментальные какие-то достижения, их можно разложить на какие-то очень такие маленькие вот незримые детали. Ну, вообще, знаешь, как говорят, кстати, retail is detail. Вот.
1: Хорошо.
2: Поэтому, ну, наверное, еще очень важно это время. Я считаю, что время – это основной ресурс. Меня с детства так вот родители воспитали, потом там где-то, вот, знаешь, даже говорят такую фразу «время – основная валюта». То есть я всегда старался все-таки время не тратить впустую. Что мне это давало? Мне это давало возможность постоянно учиться. То есть, я очень любопытный, вот сам по себе, по своей природе, знаешь, любопытный. Я задаю много вопросов. Мне интересно, как устроен бизнес. И я всегда старался такую, знаешь, пронести культуру поиска точек роста, чтобы мы как бы смотрели по сторонам, искали какие-то новые идеи, смотрели, как это работает у конкурентов, вообще задавали вопросы, себя постоянно челленджили, потому что зачастую компании в первую очередь сами с собой конкурируют.
1: Угу.
2: Знаешь, такая простая мысль, что просто компании, которые базовые вещи делают хорошо, это уже может быть вот как конкурентное преимущество.
1: Ну да. А вот к слову про любознательность вот эту, я тоже от тебя это слышал. Вот ты как-то это в себе тренируешь, или это просто тоже природный какой-то навык? Потому что зачастую вот я, кстати, это вот особенно к ребятам с физтеха тоже относится, что очень много чем интересуется. Знаешь, вот я прям слышал, по-моему, мне как раз Витя рассказывал, Кузнецов, что... Вот он загорится идеей, да, как стакан вот отливает, и вот и все, и он посвящает этому огромное количество часов, разбирается тому, как это происходит. И вот эта вот любознательность как-то тренируется?
2: Ты знаешь, она, ее можно какими-то навыками тренировать, вот, но в любом случае, ну, наверное, это такая какая-то внутренняя уже установка. То есть есть люди, которые хотят учиться, есть люди, которым нравится задавать вопросы, вот... там, ты познакомишься с человеком, вот кто-то с ним не понимает, вот просто, что его спросить, а другой 10 вопросов ему задаст и все из него выудит. И еще сделает так, что как-то с ним законнектится, вот, и постарается быть ему полезным. Пример вот один приведу, там, вот такую историю. Мне в свое время была очень важна такая компания Wayfair, которая, скажем так, лидер американского рынка, в онлайн-продажах мебели и товаров для дома. И фактически это единственная категория, в которой Amazon не номер один. То есть Amazon во всех нон-фуд категориях номер один, но вот в этой категории лидер там Wayfair. И было очень интересно как-то вот, ну, понять их опыт, потому что мы, конечно, следили за этой компанией, там какие-то выходят, не знаю, квартальные отчеты, это презентация, я ее сразу смотрю, там, не знаю. То есть я понимаю там, что они делают, но я вижу только картинку. Но за каждой вот этой картинкой стоят какие-то процессы, то есть ты видишь картинку, но ты не понимаешь, почему они так делают, до конца не понимаешь. То есть есть какая-то мысль, да, то есть ты придешь в магазин, вот, а вот я тебе в этом магазине могу рассказать, там, не знаю, каждый квадратный сантиметр, почему так устроен, а ты просто как бы будешь видеть картинку. Также вот в таком бизнесе. И мне было важно, вот какие-то, вот я понимал, что надо как-то вот достучаться до основателя компании и с ним поговорить. И там вот, не обладая, кстати, такой настойчивостью, как ты, вот, но тем не менее, найдя там какие-то способы, там как на него выйти, удалось договориться о встрече, там штаб-квартира была в Бостоне, мы туда специально там, я еще несколько моих коллег, там топ-менеджеров компании полетели, и он сказал, у меня будет 45 минут, вот, пожалуйста, слот, 45 минут, пролетайте, я вам там что-то все расскажу, у меня так получилось, было ровно 45 вопросов, такое, знаешь, просто совпадение.
1: Чек-лист.
2: Да, чек-лист, и я ожидал, что вот, знаешь, я сейчас зайду, это большая корпорация, там она стоит, не знаю, там тогда там капитализация была 12 миллиардов долларов, да, у него там 50% компании примерно, да, то есть такой человек, типа 6 миллиардов такой, я думаю, сейчас мы пройдем, там 20 менеджеров такие, знаешь, зайдут, он такой большой босс, там скажет, так, на этот вопрос там, Джон, ты отвечаешь на этот вопрос, там, Мэри, вы отвечаете и так далее. А в итоге заходит сам основатель один, и реально за 45 минут, не видя там особо, я так понимаю, предварительно вопросов, хотя мы их заранее высылали, на все вопросы отвечает. И дает нам, конечно, очень такое, как бы, ну, свое какое-то новое видение, для нас это было важно. То есть важно, как сказать, не просто быть любопытным, да, а иметь какой-то еще механизм системный, как получать информацию. И это очень важно, потому что сейчас информации много. Вот я разговариваю, например, там с селлерами на маркетплейсах. Это очень огромная, интересная индустрия.
1: Я знаю, что вроде даже инвестируешь.
2: Я инвестирую даже, да, можем про это отдельно поговорить. Вот, например, спрашиваю человека, в чем вот твой там, не знаю, секрет успеха? Он, знаешь, у меня ответ прям вот приятно поражает. Он говорит, я 14 часов в сутки смотрю на аналитику. Ну, то есть, ну, я понимаю, что это немножко утрировано все, да, вот, но тем не менее, то есть,

0: смысла не имеет.
1: Да, это на самом деле очень классный тезис, да. Потому что в реальности любознательность, она разная бывает, и даже там иногда порой сидишь, потребляешь гору какого-то контента, прочитаешь там гору книжек, а потом ты не понимаешь, как, как это помогло принять решение, это, знаешь, только запутало еще сильнее.
0: Да, и да, итоге... здесь же как бы, начиная любой процесс, важно понимать, что на конце. Любознательность, давай так, это начало процесса, а на конце этого процесса управленческое решение.
1: Тогда возвращаемся обратно. Мы начали с того, да, какие вот личные качества лежат в основе реализации всей этой стратегии. И мы начали про любознательность, да, про желание постоянно искать вот эти вот точки роста и там проблемы в точки роста превращать. Что еще?
0: Ну, я стал говорить про время.
1: Да. Да?
0: То есть время – это, ну, как бы, никогда ты не тратишь время на что-то там второстепенное, да, то есть, когда ты фокусируешься на каких-то приоритетах, это тоже важно, то есть, вот фокус давай сюда добавим, то, конечно, у тебя остается вот время не погрязнуть в рутине, да, но у тебя всегда будет время какое-то вот как раз понимать, что лестница там стоит, да, и смотреть по сторонам, получать какие-то новые знания, новую информацию. То есть у меня такая всегда очень сильная тяга к знаниям была. У меня не было классического бизнес-образования, я уже его, по ходу пьесы учился. То есть сам вот такой операционный бизнес, это, по сути, и была моя школа. Потом я, кстати, когда я брал какие-то модули в международных бизнес-школах, я закончил Сколково, Executive MBA, вот. Но для меня это больше была, знаешь, такая теоретическое подтверждение моих практических достижений, по сути. То есть я такой, о, да, все, мы это делали, но теперь я понимаю, как это вот можно,
1: на бумажке
0: академически описать,
1: да?
0: Да, совершенно верно. Вот, поэтому много работать. Давай так, я не знаю ни одной успешной истории, в котором основным ингредиентом не было бы словосочетание «много работать». Вот. Ну, фокус тоже очень важен, потому что в этом бизнесе все-таки побеждает не спринтер, а стайер. И вот сейчас, знаешь, несколько лет назад вот это возникла ситуация, вертолетные деньги, вот это бесконечное количество вот это стартапов и вот охота за единорогами, все такие, знаешь, все как-то решили, что все как-то должно очень быстро произойти. То есть как-то вот раз, презентация в PowerPoint, а через 3 года, единорог. И такие кейсы есть, да?
1: Действительно, да.
0: Ну, наверное, не все из этих единорогов, они там существуют, или там их капитализация, может быть, там в 10 раз упала. Но был такой момент, да, и ожидания такие были людей, знаешь, какое-то количество вот людей, вот типа мы там фаундеры, сейчас вот мы что-то сделали, построили, вот мы там какие-то получили раунды, оценки. Сейчас ты видишь, ну, мы вошли в цикл высоких ставок, да, в другой просто экономический цикл, по сути. И все эти мультипликаторы, то есть cash is a king, все как бы вернулось на свое место. То есть, наверное, вот все-таки некое такое должно быть понимание, что ты не можешь по-настоящему большую историю быстро построить. Ты идешь в какой-то забег, в этом забеге могут быть свои ups and downs.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM. Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: Афганистане 14 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП на федеральной автодороге в Дагестане. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Авария произошла накануне на трассе «Кавказ» в Карбодовкенском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Лады Грант» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате годовалый ребенок, который находился в «Калине» с травмами различной степени тяжести, доставлен в больницу. Мировой суд Дербента оштрафовал индивидуального предпринимателя Назарлиева за воспрепятствие инспектору Россельхознадзора в проведении проверки в ресторане «Эдем». Это Дербент. Инспекционный визит в заведение назначили 26 мая, еще по поручению прокуратуры Дагестана, чтобы проверить соблюдение ветеринарного законодательства. Однако предприниматель не обеспечил присутствие законного представителя, из-за чего проверка не состоялась. Буйнакский городской суд в Дагестане принял более 30 решений по заявлениям местных жителей, чьи дома пострадали от оползня. Люди не могли претендовать на государственную помощь из-за отсутствия ненадлежаще оформленных документов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Речь идет о жителях района Приреченск, это Буйнакск, дома которых попали в зону оползня в марте-апреле текущего года. У многих владельцев не оказались правоустанавливающих документов. Россияне стали чаще покупать европейские машины почти на 90% чаще, чем год назад. За первое полугодие в России было продано более 38 тысяч новых легковых автомобилей европейского производства. Как пишет лента.ру, практически половину всего водоема обеспечили две немецкие компании. На долю BMW пришлось почти 23% реализации и столько же процентов на Volkswagen. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает газета.ру. Для многих периода неопределенности отпуск начинается восприниматься как потеря контроля. Люди боятся пропустить изменения, оказаться в стране при перераспределении задач или увидеть, что без них процессы идут также эффективно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 26 августа 1768 года из Плимута вышел корабль «Индивор» под командованием Джеймса Кука. Официальная цель была научной – наблюдение за Венерой. Но для бизнеса эта экспедиция стала чем-то вроде запуска новой транспортной сети. Каждое новое побережье, каждый новый маршрут – это потенциальный рынок, порт и источник товаров. Для предпринимателей и торговых компаний 18 века карта была не просто рисунком, а главным инструментом управления рисками. Для экспедиции Кука плавание по Тихому океану было лотереей. Неизвестные рифы, непредсказуемые ветра, отсутствие безопасных гаваней. Карты Гуга снижали неопределенность, а значит, снижали страховые ставки, делали маршруты предсказуемыми и рентабельными. Экспедиция открыла новые острова и гавани, которые позже стали торговыми узлами. Например, звание течений и сезонных ветров позволяло сократить время рейса на неделе, а это прямая экономия. Меньше провизии, меньше износа судна, быстрее оборот капитала. Кроме того, Кук фиксировал ресурсы новых земель – древесину, продукты, воду, возможности для обмена с местными населениями. Для бизнеса это были данные для оценки ниш – что можно вывести, что выгодно привезти, где построить склад или факторию. То есть экспедиция работала как масштабное полевое исследование рынка. История Кука – это пример того, как знания становятся конкурентным преимуществом. Сегодня вместо карт – аналитика, вместо парусников – контейнеровозы, но принцип тот же. Тот, кто лучше принимает рынок и логистику, получает маржу. И если наш бизнес связан с выходом на новые территории или оптимизацией маршрутов, эта история напоминает – карта – это не вспомогательный инструмент, а ключевой актив.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Магарамкент. Предгорное село в Дагестане. Аул находится на юге республики, в 180 километрах от ее столицы Махачкалы. Существует две версии основания Магарамкента. Первая легенда гласит, что Магарамкент основан в 1801 году. Хан по имени Шихали после окончания войны с арабами в честь победы подарил полководцу Магараму свободные земли, чьим именем впоследствии село и было названо Магарамкентом. Вторая легенда гласит о том, что основатель селения – выходец из Азербайджана, занимавшийся овцеводством. Старейшина избирался на сходе села. Как самостоятельная административная единица, Магарамкентский район был образован в 1943 году. Распространенным промыслом магарамкентцев было кровоткачество. Женщины занимались производством шелка-сырца, садоводством и выращиванием зерновых культур. Известные выходцы из села Арсен Алахвердиев, советский борец вольного стиля и неоднократный призер чемпионатов СССР Ильдар Исмаилов, международно признанный специалист в области радиационной биофизики, и Герман Ахмедов, российский лингвист и методист.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
5: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К Адаму приходили разные животные, чтобы поприветствовать его. Одними из первых пришли антилопы. Адам сделал им дуа и погладил по спине, после чего Всевышний вселил в них мускусный мешок с приятным ароматом. Почувствовав этот аромат, другие животные спросили о причине его появления, и антилопы ответили, что причиной послужило посещение Адама. Звери, желая источать такой же аромат, отправились к Адаму. Тот также сделал дуа и погладил их по спинам. Но ни у кого из них аромата не появилось, и они с удивлением спросили у антилоп: «Мы тоже пошли к Адаму. Он нам тоже сделал дуа и погладил по спине. Но у нас не появилось аромата, как у вас. Почему?» На что антилопы ответили: «Мы посетили Адама ради Всевышнего, и за это Всевышний одарил нас этим ароматом».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры, об этом пишет газета.ру. Механизм заработает с 1 сентября 2026 года. Заявление можно будет подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев. Отменить его раньше не получится. Главный плюс механизма заключается в создании внешнего барьера в момент утраты внутреннего самоконтроля. Для семьи это означает снижение хронического стресса, сохранение имущества и предотвращение задолженности по микрозаймам. Самозапрет распространится на легальные букмекерские конторы и тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сегодня примерно в 1:30 на 7-м километре автодороги Батаюрт-Львовская-1 в Хасаюртовском районе 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, по предварительной информации сбил лошадь на проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля, 20-летняя жительница Хасаюртовского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте. Годовалый ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге «Кавказ». Накануне примерно в 20:30 на 857-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Карабудахтенском районе 45-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Лада Калина» под управлением 33-летнего жителя Хасавюртовского района и «Рено Меган» под управлением 54-летнего жителя Дербенского района. В результате дорожно-транспортного происшествия годовалый ребенок, пассажир «Лада Калина», с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная». Дежурная часть. С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 3,5 миллиарда рублей выделит правительство России на предоставление льготных кредитов и банковских гарантий малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности улучшения качества жизни и стандартов для людей, а также на поддержке стремления молодежи оставаться в родных городах и связывать свое будущее с малой родиной. Премьер-министр подчеркнул, что для этого правительство разработало ряд мер, направленных на создание новых видов деятельности в моногородах, не связанных с градообразующими предприятиями, включая налоговые и имущественные льготы в ближайших особых экономических зонах. Мишустин также отметил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов из бюджета было выделено более 30 миллиардов рублей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: На автозаправочных станциях в Каспийске и Махачкале наблюдается дефицит топлива. Владельцы АЗС, с которыми удалось связаться телеграм-каналу «Экономика Дагестана», сообщили о проблемах с поставками на оптовый рынок, что приводит к задержкам в отгрузках. Кроме того, некоторые владельцы станции отметили, что не могут полностью удовлетворить потребности муниципального транспорта и выполнять крупные контракты на поставку бензина. В Союзе предпринимателей Дагестана подтвердили наличие проблемы с топливом, указав, что на многих АЗС резервуары почти пусты, а оставшиеся запасы могут закончиться в ближайшее время. Кроме того, данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи свидетельствуют о росте цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 за последние 5 дней. Средняя цена за тонну 95-го составляет около 77 тысяч рублей, а 92-го – около 72 тысяч. Телеграм-каналом также были получены комментарии от владельцев частных АЗС в горных районах Дагестана, которые сообщили о закрытии своих станций из-за нехватки бензина. Некоторые из них отметили, что последние партии топлива, полученные от оптовиков, имели низкое качество.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 26 августа 1768 года из Плимута вышел корабль «Индивор» под командованием Джеймса Кука. Официальная цель была научной – наблюдение за Венерой. Но для бизнеса эта экспедиция стала чем-то вроде запуска новой транспортной сети. Каждое новое побережье, каждый новый маршрут – это потенциальный рынок, порт и источник товаров. Для предпринимателей и торговых компаний 18 века карта была не просто рисунком, а главным инструментом управления рисками. Для экспедиции Кука плавание по Тихому океану было лотереей. Неизвестные рифы, непредсказуемые ветра, отсутствие безопасных гаваней. Карты Гуга снижали неопределенность, а значит, снижали страховые ставки, делали маршруты предсказуемыми и рентабельными. Экспедиция открыла новые острова и гавани, которые позже стали торговыми узлами. Например, звание течений и сезонных ветров позволяло сократить время рейса на неделю, а это прямая экономия. Меньше провизии, меньше износа судна, быстрее оборот капитала. Кроме того, Кук фиксировал ресурсы новых земель – древесину, продукты, воду, возможности для обмена с местными населениями. Для бизнеса это были данные для оценки ниш – что можно вывести, что выгодно привезти, где построить склад или факторию. То есть экспедиция работала как масштабное полевое исследование рынка. История Кука – это пример того, как знания становятся конкурентным преимуществом. Сегодня вместо карт – аналитика, вместо парусников – контейнеровозы, но принцип тот же. Тот, кто лучше принимает рынок и логистику, получает маржу. И если наш бизнес связан с выходом на новые территории или оптимизацией маршрутов, эта история напоминает – карта – это не вспомогательный инструмент, а ключевой актив.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
0: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
11: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Диалог FM. Это этикет.
12: Нарезайте пищу аккуратно. Отрезайте по небольшому кусочку. Если подали слишком горячий суп, не дуйте на ложку. Подождите, пока еда немного остынет. Человек, который хочет взять корзинку с хлебом, должен сперва предложить ее соседу слева, затем взять хлеб сам, а после передать корзину направо.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
2: Деньги дороги, как память.
1: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
2: Экономика должна быть экономной.
1: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все, что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее, прочее, прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это ни удивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблонов. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
3: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Существует множество людей, таких как Роберт Киосаки, называющие себя финансовыми гуру. Такие люди говорят: «Живи полностью без долгов». Есть даже некоторые, кто говорят, что стоит избавиться от кредитных карт. Это хороший совет для определенного типа людей, считает Роберт. Он говорит, что вы определенно должны избавиться от ваших кредитных карт, если не можете контролировать ваши расходы. Но сам Роберт не представляет себе, как люди живут без кредиток. Он не знает, как можно отказаться от отеля, аренды автомобиля или ужина в ресторане. Но если вы шопоголик, то вы обязаны избавиться от ваших кредитных карт, продолжает настаивать предприниматель. Итак, Роберт сообщил, что существует хороший и плохой долг. Если у вас есть плохая задолженность, например, кредит на учебу, он классифицируется как плохой долг. Основная причина, по которой он является таковым, заключается в том, что это худшая задолженность из всех возможных. Киосаки объясняет это на простом примере. Как бизнесмен с долгом, он просто может объявить, что банкрот и станет чист. Но проблема с кредитом на учебу в том, что вы не можете сделать так же. Этот долг

0: тысяч долларов в год. Сейчас это не так много денег, но для его поколения это был отличный результат. Даже если человек в то время зарабатывал 20 тысяч долларов в год, это были хорошие деньги. Начальная зарплата Роберта составляла 47 тысяч долларов, в то время как его однокурсники зарабатывали в 3 раза больше. Роберт делает акцент. Это вопрос выбора, который мы все делаем. Он просто не хотел делать то, что делали они. Киясаки пришлось бы вступить в профсоюз, но он не хотел быть членом этой организации. Поэтому Роберт присоединился к Standard Oil of California, где работал офицером доставки, и ему не нужно было становиться членом профсоюза. Разница была в том, что предприниматель зарабатывал всего лишь 47 тысяч долларов в год, поэтому всегда существует что-то хорошее и плохое. «Когда ты моложе, сложно различать разницу», — продолжил Роберт. В 22 года ему было абсолютно все равно, платили ему 100 тысяч в год или меньше. Его принцип был в том, чтобы не вступить в профсоюз. Это был своего рода юношеский максимализм. Сегодня, как считает Киясаки, в любом случае все сложнее, потому что мы не знаем, какая работа является высокооплачиваемой. Даже у юристов нынче сложное время, считает Роберт, потому что рынок перенасыщен данной профессией. Сейчас существует искусственный интеллект, который заменяет много высококлассных рабочих мест. Сегодня не нужен бухгалтер, потому что искусственный интеллект может сделать большинство работы. Поэтому вот что думает Роберт. Прежде чем получить долг номер один – кредит на учебу, нашему поколению нужно хорошо подумать, собираемся ли мы закончить то, что начали изучать. После этого Роберт подошел к главной теме – хороший и плохой долг. Он нарисовал схему, где отобразил доходы, расходы, активы и пассивы. Например, вы хотите приобрести дом. Вы скажете: «Мой дом – это актив». Это не так, заявляет Роберт. Ваш дом – это пассив. Неважно, есть ли у вас задолженность или нет, дом – это ваш пассив. То же самое, если у вас есть автомобиль. Машина является пассивом. Затем Роберт сообщил, что существует 6 слов, которые являются основами финансового образования. Это доходы, расходы, активы, пассивы, и плюс к этому всему прибавляется денежный поток. У среднестатистического человека есть работа. Деньги, которые вы зарабатываете на работе, приходят к пассивам. Мы платим за дом, и деньги переходят в банк через ипотеку. Поэтому итог: деньги не являются активом, поскольку они вытекают. Это пассив, он забирает деньги из вашего кармана. Активы же, наоборот, кладут деньги в ваш карман. Поэтому если у вас есть недвижимость для аренды, как актив, это будет приносить деньги в ваш карман. Если вы живете в доме, это пассив, потому что даже если у вас нету задолженности по нему, вы все еще должны платить налоги, амортизацию, делать ремонт, обслуживать и страховать. Хороший долг – это когда человек занимает что-то, что превращает в актив, который будет приносить доход. Например, у вас есть машина, и кто-то арендует ее у вас для работы в Uber. Это также приносит доход. Автомобиль может стать активом. У Роберта с его женой, например, есть лодка. Большинство лодок убыточные, говорит он, но его лодка приносит доход. Люди постоянно арендуют ее. Главные два слова, которые стоит запомнить из этого урока – денежный поток. Кредиты на учебу, дома, лодки – все это имеет отношение к этим двум словам – денежный поток. Если деньги поступают в ваш карман – это актив, это хороший долг. Но если деньги только уходят из вашего кармана – это плохой долг. Если вы будете успешным работником или предпринимателем, вы должны контролировать направление вашего денежного потока, говорит Роберт. У большинства людей есть работа, но их деньги вытекают и направляются к государству через налоги. Роберт не забыл вспомнить и своего друга Дональда Трампа, ведь он и Трамп не платят налоги законно. Это одна из главных причин, почему Киясаки и Трамп предприниматели, а не работники. У работников есть налоги, у предпринимателей их нет. Это тоже один из типов активов. В конце своей лекции Роберт делает итог, что не стоит бояться долгов. Если вы знаете, как использовать их, делайте это. Как вы думаете, могут ли кредитные карты быть хорошим долгом? Все зависит от того, как вы используете ваши деньги. Если вы собираетесь использовать их на то, что принесет вам доход, как актив, это хороший долг. Но если вы, например, потратите их на пиджак от Versace, это не будет хорошим долгом. Итак, хороший долг приносит доход в ваш карман, плохой долг делает расходы.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Перебои в подаче воды возможны в Избербаше. Причина – несколько крупных прорывов на водоводе Каспийск-Избербаш. Об этом сообщает пресс-служба единого оператора Республики Дагестан. Как говорится в сообщении, при плановом обходе магистрального водовода Каспийск-Избербаш на участке диаметром 1000 мм в районе аэропорта были обнаружены два крупных прорыва. Аварийные бригады Избербашского горводоканала оперативно сейчас выехали на место для устранения повреждений. Время окончания ремонтных работ и подачи воды в Избербаш пока не уточняются. За последние 5 лет Дагестан получил 176 новых автобусов. В этом году получит еще 141, об этом сообщает Минтранс России. Я напомню, что накануне республику посетил первый заместитель транспорта России Валентин Иванов. В течение нескольких лет, с 2026 по 2028 года, парк общественного транспорта Дагестана пополнится еще почти 400 автобусами. Замминистр транспорта оценил работу пунктов пропуска на границе Яр-Казмоляр и Тагеркент-Казмоляр. Оба пункта входят в список 55 приоритетных погранпереходов, где благодаря модернизации сокращается время досмотра грузового транспорта. Обновленный Яр-Казмоляр пост приграничный сейчас пропускает 1400 автомобилей в сутки. После модернизации пункта Тагеркент-Казмоляр его пропускная способность вырастет 4 раза до 2500 машин в сутки. Аэропорт Махачкалы – это еще один объект, который реконструируют по программе «Эффективность». Активная транспортная система. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания, пока в нем размещена только тестовая запись, об этом передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу еще 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей. В Тамбовской области заявили об увеличении площади пожара на логистическом центре «Валберис». Огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров, отметил губернатор Евгений Первышов. Ранее сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратов. Пострадал один работник. Власти города советуют жителям не перемещаться по улицам в ближайшие 2 дня. Астрономы сообщили возможность увидеть максимальное сближение Луны с Венерой. Они будут находиться на расстоянии нескольких угловых минут 14 сентября. Наблюдать такое явление можно с помощью любительских телескопов или биноклей. Об этом пишет ТАСС. Сентябрь, я напомню, что считается одним из лучших месяцев в году для астрономических наблюдений. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, ванхайди макавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ванхайди макавайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным?
5: Натуральный сок кикуни.
4: А ужин – по-настоящему домашним.
5: Ароматная паста.
4: Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
6: Сегодня, как мне кажется, вот как в 90-е был определенный тренд на предпринимательство, ну, потому что открылось окно возможностей, и, ну, как бы, мне кажется, такая эпоха зарождения предпринимательства в России, по сути, была. Так и сейчас тоже есть определенное вот такое ощущение, что предпринимательство развивается, несмотря на то, что у нас есть не самые, как бы, благие условия для этого сейчас в моменте, все равно тренд на предпринимательство определенный имеется. И вот вопрос к вам, раз уж мы заговорили про генетический код, вот про предпринимательство, на ваш взгляд, все-таки это человек может как-то понять с рождения? Это как-то врожденное что-то? Или это приобретенное? Потому что вы же изначально занимались научной деятельностью. Нельзя было сказать, что вот вы предприниматель. А в итоге вы построили большую компанию, как бы добились больших результатов.
7: Ну, я ее не один построил. Ну, там много
6: вы
7: было,
6: вместе
7: да.
6: с партнерами, с да. командой. Тем не менее, вы стояли у руля. Как бы вот.
7: Я думаю, что... Да, это правда. Но я думаю, что... Это в значительной степени генетически обусловленная история. Ну, опять же, когда я говорю генетически, это не только генетически, это еще и вот внутриутробное развитие и раннее воспитание, раннее, совсем раннее. И люди как бы сразу понимают, они предприниматели или там бизнесмены или нет. Вот... Просто в наше время, в советское, я же как бы продукт советской эпохи, даже если ты предприниматель, ну, кем тебе, как ты мог стать предпринимателем? Это, во-первых, ты не мог понять, что ты предприниматель, потому что не было никакого, так сказать...
6: Чек-листа.
7: Вот у нас есть там Олег Тиньков, вот сразу видно. Это, там,
6: но это сейчас.
7: Да, бизнесмен, да. Вот. Я, кстати, не уверен, что в вашей терминологии, может, он бизнесмен, потому что у него очень много разных бизнесов, и но они отличаются тем, что они... все направлены на извлечение прибыли и очень талантливо сделаны, но они очень разные.
6: Но он очень яро отстаивает, да, предприниматель, не бизнесмен, он же постоянно
7: это
6: говорит.
7: Вопрос терминологии. Ну, да. В вашей терминологии, когда важно зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, скорее он, значит, бизнесмен. Ну, это ладно, это такие рассуждения.
6: Но поговорим об этом с Олегом.
7: Да, с Олегом может поговорить об этом, да. Но... Вот возвращаясь к вашему вопросу,
6: врожденно или нет?
7: Да, я думаю, что это врожденно, И это сложно изменить. То есть вот ты не можешь сказать, я хочу стать предпринимателем. Для этого нужен определенный аппетит к риску. Есть огромное количество людей, которые вроде бы и очень умные, и одаренные. Мы с вами тоже в этом чуть говорили до нашей встречи. Консалтеры, да, вот они же все лучше знают, лучше любого предпринимателя. Но они не могут быть предпринимателями, в частности, потому что у них другой аппетит к риску. В частности, потому что у них не хватает социальных и навыков общения. Да? Они могут какие-то очень сильно там, интровертированные. У тебя есть много примеров, когда сильный очень интроверт становится очень сильным бизнесменом. Коротко отвечая, да, я думаю, что это врожденная история, это не то, что в себе можно воспитать.
6: А вот про аппетит к риску, я вчера разговаривал с Борисом Зарьковым, и мы как раз обсуждали вот эту толерантность к риску, что у предпринимателей толерантность к ошибкам, к рискам, она очень высокая. И он сказал такую мысль, что он говорит, на мой взгляд, это исключительно вопрос привычки, что предприниматели просто гораздо больше других там с детства пробуют, ошибаются, расшибают голову, и вот поэтому как бы на дистанции они просто становятся толерантными, и это, по сути, просто такой вот наработанный навык. А вот ваше мнение, это вот толерантность к риску, например, это тоже как бы врожденное, или это просто вот таким вот образом происходит, этот навык нарабатывается годами?
7: Ну вот, а что здесь первично, что вторично? Ну, да, вы видите, что один ребенок на детской площадке все время лезет куда-то там наверх, срывается, падает, да, расшибается, съезжает с этих горок, а второй ребенок стоит и там ковыряется, значит, лопаточкой, да? Можно так сказать, что этот просто пробовал и привык. А можно сказать, что они же сделали выбор. Уже один ковыряется, второй, значит, у них изначально разная толерантность к риску. И это врожденно. Поэтому пример Бориса, он в данном случае для меня ничего не доказывает. Я, честно говоря, хороший вопрос. Мне кажется, что были какие-то исследования про склонность к риску, и мне казалось, что есть какие-то исследования, которые говорят о том, что скорее это врожденное качество.
6: Там много, на самом деле, интересных и книг на эту тему написано, да, там «Гении аутсайдера», в которой там вот как раз вот этот процесс становления людей описывается, да, что про хоккеистов, про...
7: Другой вопрос, да, что у вас есть эта склонность, задаток, может быть, вы можете его развить в себе, да, можете его, наоборот, там, себе забить, да.
6: Тут очень важно, мне кажется, еще стечение обстоятельств, вот как раз вот то, что если ты попадаешь в детство как раз в атмосферу, где у тебя есть вот этот запрос внутренний, и тебе позволяют падать, расшибать голову и так далее, у тебя начинает получаться опыт, и в итоге он как бы трансформируется.
7: Ну да, или, скажем, родители или учителя в школе поощряют, поощряют твои пробы и ошибки и не делают из этого, ну, вселенской катастрофы. Да, я думаю, ну это вот как раз к тому, что раннее воспитание тоже, конечно, влияет, да. Ну, изначально думаю, что роль генетического компонента высока. Ну, я вообще такой редукционист, можно сказать.
6: Давайте еще чуть назад вернемся. Вот про переход из банка и вот к созданию там нового, скажем так, да, новотехнологичного банка. Вот вы сказали то, что я прям помню, я читал статьи с вами, да, что не особо все это, лежало сердце к этому всему делу. И вот у меня такой вопрос возник. Оно, сердце перестало лежать в тот момент, когда просто какое-то количество денег уже заработали, и встал вопрос, что помимо денег я могу получить от этой деятельности, или еще на тот момент не было каких-то весомых денег, и просто захотелось какого-то творчества, реализации.
7: А это какой момент?
6: Ну, это вот как раз, как, вот, по которому мы сейчас обсуждали, что вроде занимались банком, и как-то не лежала душа.
7: Скорее тут вот такая была история. Я мог бы и дальше заниматься банками, да, там, но просто было, ну, стало неинтересно.
6: А деньги уже в тот момент были какие-то?
7: Ну да, были.
6: То есть да. Мне просто интересно, что... То есть,
7: это нет, было конечно, еще... потом их стало больше, но кто же знал, что их станет больше?
6: Нет, я имею в виду к тому, что обычно как вот этот переход, он случается таким образом, что предприниматель, условно, да, или бизнесмен, неважно, он начинает заниматься чем-то, он зарабатывает там себе на хлеб, на машину, на квартиру, на то, чтобы детей обеспечить. И вот он уже сидит, и ему уже не так интересно, и в этот момент он задается вопросом, так, а какие у меня вообще цели и ценности, да, зачем я пришел? Ну, и да, в этот момент появляются как раз настоящие вот эти предприниматели.
7: Базовые потребности, когда были удовлетворены в виде квартиры, там, машины, то, наверное, действительно, ну, это если там следовать первой версии пирамиды Маслоу, что вот как бы считалось, что актуализация более высоких потребностей происходит после того, как низкие более удовлетворены. Но в конце жизни он отошел, кстати, от этого. В конце жизни он считал, что это не пирамида.
6: Горизонтальная?
7: ну, потребности более, как бы, то, что мы называем более высокого уровня, могут быть актуализированы и на самом деле, когда базовые. Не... Ну, это вот, там, не знаю, много примеров. У Виктора Франкла есть же, да, вот это про жизнь в концлагере, когда если есть смысл какой-то в твоей жизни,
6: это который выживаешь. Писал, да? Да, который, да, писал, да, в, да, концлагере.
7: Да-да, но потом он стал основателем вот такого одного из направлений экзистенциальной психологии или гуманистической психологии, психологии смысла, да, когда у тебя есть смысл. Если, как он говорил, если у тебя есть, значит, во имя чего или зачем, ты можешь выдержать любое как. Ну, это к нашему вопросу, что, да, первый вопрос всегда зачем. Вот, и поэтому, наверное, вы правы, человек, когда базовые потребности удовлетворены, и семья вроде довольна, действительно может подумать о душе, условно говоря. А что действительно ты хочешь? Да? А хочешь, наверное, уже удовлетворять финансовые потребности людей, не только себя, да? А, ну, другим способом, более интересным, да, для них. Но это удивительным образом совпадает и с, как бы, с основной целью бизнеса – зарабатывать деньги. Потому что если ты научился, какой-то нашел способ, нашел неудовлетворенную потребность людей, действительно неудовлетворенную, и смог ее удовлетворить, или другим способом ее смог удовлетворить, то ты, конечно, получишь рост в какой-то экспоненциальной пропорции, что и случилось сначала с компанией Eport, которую мы тогда основали, а потом и с компанией Kiwi долгое время. Она росла очень быстро, потому что была неудовлетворенная потребность, которую мы нашли способ удовлетворить более технологичным образом. Удобно.
6: Я, кстати, слышал, вот мы сейчас так несколько раз про деньги заговорили, что в каком-то интервью, я помню, вам начали задавать вопрос про деньги, сколько у вас денег, да, какой у вас капитал, да. Говорит, что же вы все время про деньги спрашиваете? И дальше там как бы мысль так оборвалась, а мне на самом деле довольно интересно
7: поговорить. Это Лиза Осетинская, может.
6: Не-не-не-не-не, мне какой-то вот там, да, пару лет назад это было. Ага. Но не суть. И, в общем-то, мне интересно не столько про количество денег, да, сколько про то, какую качественную функцию деньги выполняют в вашей жизни и вообще про ваши отношения. Потому что здесь оно как раз разнится от предпринимателя к предпринимателю. Для кого-то деньги – это возможность, там, я не знаю, реализовывать свои идеи, для кого-то еще что-то. А у вас я услышал, что, так как у вас там первая ценность – это свобода, что слишком много денег тоже, например, да, там не хочется. Вот поделитесь вообще тем, как у вас вырисовывалась концепция денег и, да, отношение к деньгам.
7: Ну, как я сказал, свобода. Я так скажу, что у меня достаточно денег для моей личной свободы, да, но чего, о чем я жалею, да, если бы у меня было больше денег, я мог бы больше помогать людям, другим. Да, ну, вот какие-то больше реализовывать какие-то благотворительные истории. Да. Вот для этого денег у меня недостаточно, чтобы их больше, вот как сколько бы мне хотелось, да, потому что огромное количество людей страдает, и животных страдает, и всем им хочется помочь немедленно. Вот. Но здесь уже вот такая история, что для моей личной свободы, ну, в том смысле, что я могу встать, полететь, вот, не знаю, мне захотелось, не знаю, какую-нибудь выставку посетить в Лондоне, например. И для меня нет проблемы взять и полететь в Лондон и посетить эту выставку, или сходить там в какой-то ресторан, или купить себе что-то там, да. В этом смысле вот для каких-то вот таких целей инструментально всего хватает. Ну, если бы я захотел открыть свой, не знаю, там, детский приют собственный, да, как вот, не знаю, там, дом с маяком, например, то таких бы денег не хватило. Но, с другой стороны, можно им помогать. А не вот приют, а хоспис, да.
6: Например, как у любого, знаете, как, ну, может, не любого, но у многих там молодых ребят, которые начинают заниматься бизнесом, у них там есть своя яхта, свой самолет, дом 2000 квадратных метров и так далее. Ну, по крайней мере, первично, да, как-то оно так приходит. Были ли у вас какие-то такие, как бы, запросы, тем более, когда вы там выходили на IPO, и там большая оценка, и вот вы понимаете, вот они деньги как-то вот...
7: Нет, яхту никогда не хотел, самолет никогда не хотел. Ну, просто, опять же, зачем, да? Иногда вот для многих бизнесменов самолет нужен, потому что просто у них действительно столько перелетов деловых, что, ну, важно вот и быть в форме, важно, да, физической просто. И иногда это действительно удобно, иногда как бы это даже необходимо. Но нет никаких, если мне это потребуется для моей жизни, мне проще как бы забронировать самолет, да, то есть, ну, снять его и как бы им пользоваться, да. В наше время вот, а уж яхта это такое, яхта это как вот подарок императора слон, потому что ты покупаешь, и дальше ты только тратишь на нее деньги, и ты привязан к ней. То же самое там, дом за рубежом. Никогда об этом не думал. Сейчас это имеет смысл с точки зрения, ну, не знаю, там, вопросов с гражданством и с видом на жительство. Но как бы дом, вот прям как дом второй, для меня всегда эта идея казалась глупой, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Какое место прекрасное не было, ты будешь всегда к нему привязан и будешь думать, вот... Надо опять в Тоскану ехать или там, не знаю, куда-нибудь.
6: Хотя там же дом, да?
7: Там же дом, да. Хотя это прекрасно, но тебе не хочется в Тоскану, тебе хочется Прованс. И что делать? Поэтому, да, вот там у меня есть недвижимость, которая мне помогает быть счастливым и свободным, но это не какая-то там супер дорогая или там супер в разных странах мира. Потому что еще когда огромное количество денег, то это, конечно, еще способ, ну, сбережения, да, просто ты вложил недвижимость, там, ты думаешь, что она будет расти. Наверное, с этой точки зрения имеет смысл. Я могу этих людей понять. Но в целом, сколько домов у Маска? Ну,
6: вроде бы у него какой-то там гаражик какой-то.
7: Да, он все продал.
6: Да, да. Вот.
7: То есть это... Но я как бы я с уважением отношусь к другой точке зрения, что вот хочется иметь... Кому-то хочется иметь дом, мне нет.
6: А мне, вот, знаете, хочется как-то немножко пофилософствовать, порассуждать, потому что это вообще в целом, там, мы если смотрим там, на американскую экономику, то экономика потребления, она вся завязана на то, чтобы люди потребляли. Тебе гораздо выгоднее купить машину или, там, я не знаю, бриллианты или дом, чем заплатить налоги. И она, как бы, она настолько циклична вот в этом плане, чтобы люди тратили. И в какой-то мере это создает такие определенные образы в глазах там, людей, особенно там молодых ребят, которые смотрят и видят то, что там американские звезды, они все там, у них огромные автопарки, огромные особняки и так далее, и так далее. Это создает такие определенные ценности тоже в голове и определенное восприятие, что мне тоже надо. То есть ты, опять же, не задаешься вопросом «зачем?», да?
7: Да.
6: Но, тем не менее, как бы хочешь этого. Просто вот оно такое как бы неосознанное как бы решение. И вот мне интересно ваше мнение узнать на тему того, как бы... Вообще, что вот эти вот материальные всякие штуки, они для вас что значат? Я не знаю, дорогая машина, дорогая квартира, дорогие часы, еще что-то. И был ли хоть какой-то момент вообще пристрастия к этому? Или вот вы вообще прошли это незамеченным? Или, может быть, сейчас есть какое-то тайное хобби?
7: Тут надо, мне кажется, опять же, есть два разных вопроса. В потреблении ничего плохого нет. Вот когда мы говорили... в советские времена, там, что-то общество потребления, да,
6: да.
7: И левые философы, это все, значит... Но если вы исходите из экономического образа мышления, то потребление – это основной стимул развития экономики. Ну, если говорить, что развитие экономики, в принципе, как бы нужно, да. Но вот как... В принципе же ведь экономический рост – это изобретение нового времени, да. Не было такого понятия, как экономический рост. Как бы был довольно стабильный вот этот валовый внутренний продукт у стран в Средневековье, до Средневековья. И он расширялся, сужался в зависимости просто как функции населения. Вот больше населения, потом как чума пришла, значит, экономика сужалась.
6: Угу.
7: А, вот это все, это изобретение как бы нового времени, этот экономический рост. И если исходить из того, что экономический рост – это благо, а, в общем-то, я не знаю никого, кто бы говорил, что это плохо, потому что экономический рост – это не просто количественный рост, это еще и качественный рост. Это уровень образования лучше, это уровень медицинского обслуживания, это продолжительность жизни лучше. Вот. То потребление – это основной драйвер. И в этом смысле, безусловно, вы правы, это и культурная определенная парадигма, да, но это делается вообще не случайно. Да, государство заинтересовано в росте потребления. И оно делает это прямыми и непрямыми стимулами. Ну вот через фискальную политику, как вы сказали, да, через культуру, да, внедряя это в мозг, значит, людей, что это вот хорошо. Ну, люди к этому относятся по-разному. Для меня материальные ценности, опять же, никогда не были как-то особенно интересны. Я люблю больше там технические новинки, чем, не знаю, какие-то красивые драгоценности или что-то. Но потребление в целом, хороший ресторан, интересное путешествие, мне кажется, ну, концерт, там, театр, это же тоже часть потребления, и многие скажут, это роскошь платить, не знаю, 4 тысячи рублей за театр или 15 тысяч рублей за концерт Курендиса, а он меньше не берет. Вот. Мне некоторые называют это демонстративным потреблением, а для меня это необходимое. Тут грань такая довольно тонкая. Вот. Я так скажу, что у меня больше все-таки потребление нематериальных благ, потому что они, в отличие от материальных благ, они, как бы ты в этом смысле не насытен. Ты можешь сколько угодно книг прочитать, а там, сколько угодно драгоценностей, все равно вешать, наверное, тяжело.
6: Понял. У меня еще два вопроса есть к вам, которые вытекают. Первый вопрос. Мы много говорили про ценности, и несколько раз вы как бы упоминали там своих партнеров. Вот у меня возник такой вопрос, что, во-первых, у вас в Киеве было трое партнеров. Да?
7: На самом деле их было гораздо больше. Это были трое на виду и как бы долго. А так-то их было больше.
6: Ну, там были инвесторы, там, я имею в
7: виду... Не-не, прям партнеры даже были, которые много очень сделали в основе своей. Ну, просто мы так были такие... как-то больше на виду.
6: Окей, ну да, вот, соответственно, вы, Сергей Солонин, Андрей Романенко. И у меня как бы вопрос на тему человеческих отношений и вообще вот взаимодействия вас между собой. Потому что когда в одном коллективе встречаются три сильные личности, каждый, как мы обсудили, да, один таскает кирпичи, другой строит самое великое там здание или что бы то ни было еще. Вот. Как вообще происходило ваше взаимодействие между собой? Как вам удалось таким образом построить отношения, что, во-первых, вы построили большой бизнес, во-вторых, насколько я понимаю, что, несмотря на там конфликты были, но вы вроде как не переругались там все в хлам, как бы, да, и вот по сути, ваш кейс можно назвать хорошим, успешным партнерством. Что лежало в основе этого партнерства? Какие человеческие качества или, может быть, какие-то договоренности или какие-то разделения обязанностей?
7: Я думаю, что... Я, во-первых, согласен с тем, что это мы... Нельзя сказать, что мы друзья, и мы никогда не были вот, ну, друзьями. Это там с кем ты, не знаю, там, проводишь свободное время и хочешь проводить свободное время. В этом случае у меня так не было ни с Андреем, ни с Сережей. Но у нас действительно были очень хорошие деловые отношения. Они прошли несколько серьезных кризисов. Но в целом действительно они сохранились человеческими. То есть это, ну, с Сережей там у нас более близкие отношения, с Андреем менее близкие, но и там, в общем-то, очень, ну, хорошие человеческие отношения, мы точно не переругались там хлам, как часто бывает с партнерами. Что было в основе? Я думаю, что в основе лежали две вещи. Или три. Мы очень разные, да, у нас разные сильные и слабые стороны. Второе, эти сильные и слабые стороны, они как бы в результате интерференции усиливали друг друга, не как бы гасили, да, значит, а усиливали. И это было золотое время для компании, потому что как бы вот эта такая суперличность, она была гораздо более сильной, чем мы все трое по отдельности. Это была прям в классическом смысле синергия, когда сумма больше, чем слагаемые. Вот. И третье – это вот некоторая степень осознанности, которая позволяла нам правильно оценивать наши сильные и слабые стороны и не претендовать на то, что быть главным во всем. Потому что каждый из нас был главным в своей какой-то части, чем нам интересно в какой-то момент было заниматься. Ну, вот такие вот, мне кажется, три компонента, которые вот должны были вместе работать. И если так посмотреть на партнерства, которые разрушаются, мне кажется, они разрушаются в силу того, что один хочет быть главным во всем. Угу. В какой-то момент.
6: Ну, это я вот как раз это то, что я хотел продолжить, что мне кажется, что партнерства распадаются вот из-за того, что появляется один, или, может быть, каждый хочет быть вот лидером, да, каким-то, и вот это вот эго, может быть, а может быть, что-то еще, оно как бы не дает ужиться. И, не знаю, мне даже вот интересно, была ли какая-то там работа над собой, потому что каждый предприниматель, каждый лидер внутри, да, и у каждого есть вот это свое эго, которое хочет, да, доказать всем, что я лучше других. Вот когда вы работали втроем, у вас не было внутреннего такого желания вот натянуть на себя, потянуть на себя одеяло или еще как-то? И что вы делали в этот момент, если такое было?
7: Я лучший, я главный, это все-таки немножко разные вещи. Можно все время, ну, можно считать, что ты лучший, но ты, может быть, в этот момент не главный. Не, ну, были, безусловно, такие конфликты. Особенно они обострились, когда вот в рамках IPO нам нужно было выделить из себя одного генерального директора, потому что невозможно там с тремя общаться, хотя мы там разные направления курировали, вот. И нужно было одного. И вот это вызвало самый такой серьезный, тяжелый кризис в компании. Не в компании, слава богу, ничего там плохого не происходило, но вот это вызвало. Но тем не менее и его мы пережили, еще после IPO прожили в этой конфигурации там. Получается, тут два точно года, наверное, еще побольше, может быть, три. Вот. Ну, у нас было очень много разговоров, да, как вот это, какая будет конфигурация, кто какую там позицию займет. Мне в этом смысле попроще было, поэтому у нас, по сути, Андрей, я занимал тогда позицию председателя директоров, но поскольку мне вот эти как бы титулы были не очень важны, да, я уступил ее Андрею. Андрей стал председателем директоров, а Сергей стал генеральным директором. И это как-то сбалансировало ситуацию, потому что вроде как два главных, значит, действующих лица, это всегда председатель директоров и гендиректор.
6: Классно. Борис, спасибо вам большое. На самом деле, я чувствую, что я мог бы еще разговаривать с вами много-много-много часов. Наверное, постарался, может быть, какие-то темы не до конца дораскрыл, но хотелось тем, кто нас слушает, показать вас с разных сторон.
7: Спасибо.
6: Вот, потому что мы обсудили много тех вещей, которые, мне кажется, не доводилось вам обсуждать нигде в других местах. И я очень рад, потому что я прям, честно говоря, вдохновлен. Очень нравятся вообще подходы ваши каким-то вещам, какие-то идеи. Я разговаривая с вами, чувствую, насколько вы образован, начитан, и насколько у вас большой жизненный опыт за плечами, это всегда вызывает очень большое восхищение у меня. Так что спасибо вам большое.
7: Спасибо вам.
6: Увидимся. Спасибо. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Дорожные новости.
8: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которая управляет российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишет, что чаще всего возникают проблемы с маслами «Shell» и «Castrol», а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна «VAG». Кроме традиционных, для последнего

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП на федеральной автодороге в Дагестане. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Авария произошла накануне на трассе «Кавказ» в Карбодахкенском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Лады Грант» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате годовалый ребенок, который находился в «Калине» с травмами различной степени тяжести, доставлен в больницу. Мировой суд Дербента оштрафовал индивидуального предпринимателя Назарлиева за воспрепятствие инспектору Россельхознадзора в проведении проверки в ресторане «Эдем». Это Дербент. Инспекционный визит в заведение назначили 26 мая еще по поручению прокуратуры Дагестана, чтобы проверить соблюдение ветеринарного законодательства. Однако предприниматель не обеспечил присутствие законного представителя, из-за чего проверка не состоялась. Буйнакский городской суд в Дагестане принял более 30 решений по заявлениям местных жителей, чьи дома пострадали от оползня. Люди не могли претендовать на государственную помощь из-за отсутствия ненадлежаще оформленных документов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Речь идет о жителях района Приреченск, это Буйнакск, дома которых попали в зону оползня в марте-апреле текущего года. У многих владельцев не оказались правоустанавливающих документов. Россияне стали чаще покупать европейские машины почти на 90% чаще, чем год назад. За первое полугодие в России было продано более 38 тысяч новых легковых автомобилей европейского производства. Как пишет лента.ру, практически половину всего водоема обеспечили две немецкие компании. На долю BMW пришлось почти 23% реализации, столько же процентов на Volkswagen. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает газета.ру. Для многих периода неопределенности отпуск начинается восприниматься как потеря контроля. Люди боятся пропустить изменения, оказаться в стране при перераспределении задач или увидеть, что без них процессы идут так же эффективно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосые пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 3,5 миллиарда рублей выделит правительство России на предоставление льготных кредитов и банковских гарантий малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности улучшения качества жизни и стандартов для людей, а также на поддержке стремления молодежи оставаться в родных городах и связывать свое будущее с малой родиной. Премьер-министр подчеркнул, что для этого правительство разработало ряд мер, направленных на создание новых видов деятельности в моногородах, не связанных с градообразующими предприятиями, включая налоговые и имущественные льготы в ближайших особых экономических зонах. Мишустин также отметил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов из бюджета было выделено более 30 миллиардов рублей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Новости спорта.
1: На первенстве Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов не старше 17 лет Арсений Курочкин выиграл этот турнир в весовой категории до 75 кг с двумя рекордами. Курочкин смог поднять 297 кг, 132 в рывке, 165 в толчке. Россиянин установил юниорские рекорды Европы в толчке и по сумме двоеборья. В Хорватии на юниорском первенстве мира Матвей Помощников выиграл золото в прыжках в воду с метрового трамплина, а Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мира Андреева и Андрей Рублев успешно стартовали в смешанном парном разряде на открытом чемпионате США. В матче 1/8 финала они взяли верх над итальянским дуэтом, который в прошлом и позапрошлом году выиграл US Open в миксте Сары Эррани и Андрея Вивасори. На решающем тай-брейке российские теннисисты смогли отыграть матчбол. В одиночных же разрядах проходят квалификационные матчи на US Open. В частности, Кристина Лютова, которая не так давно выиграла турнир в Мемфисе, начала с победы выступления. Лютова в трех партиях взяла верх над соотечественницей Татьяной Прозоровой. Полузащитник сборной России ЦСКА Дмитрий Баринов может восстановиться после частичного повреждения передней крестообразной связки в течение 3 месяцев. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА. Если после обследования будут получены данные, позволяющие нам рассчитывать на то, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. Если же повреждение не позволит сохранить необходимую стабильность сустава, придется сделать операцию, тогда уже восстановление займет не менее 6 месяцев. Пояснил Эдуард Безуглов. И еще о футболе. Как сообщают инсайдеры, в ближайшие дни руководство Краснодара обсудит с крыльями советов потенциальный трансфер 28-летнего Ивана Олейникова, чей контракт истекает будущим летом. Таким образом, быки планируют заменить выбывшего надолго из-за травмы атакующего полузащитника Никиту Кривцова. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Олейникова также заинтересованы Локомотив и Рубин. Олейников забил 14 мячей и сделал 10 голевых передач в 69 матчах за самарскую команду. Трансфермаркт оценивает текущую стоимость рыночную Олейникова в 2 миллиона евро. В Магнитогорске стартовал один из старейших хоккейных российских турниров – мемориал имени Ивана Рамазана. В этом году в нем принимает участие 5 клубов КХЛ. В первом туре «Металлург» в овертайме обыграл со счетом 3-2 «Амур», а хоккеисты «Салават Юлаева» добились успеха со счетом 4-2 в матче с «Трактором». До старта нового сезона в континентальной хоккейной лиге остается чуть больше недели. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104.8. Новости страны и мира. О главном.
8: Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для 1 класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах 1 класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступила к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самовольное подключение платных подписок или запрос избыточных разрешений. При этом большое количество положительных отзывов не гарантирует безопасность. Мошенники могут размещать однотипные заказные комментарии. Устанавливаемое приложение должно запрашивать только те разрешения, которые нужны ему для работы. Если калькулятор требует доступ к местоположению, контактам или звонкам, это повод отказаться от его использования, пояснила эксперт. И в завершении выпуска 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино» состоится деловая программа Московской международной недели кино, которая уже начала свою работу. Хедлайнеры в этом году – громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен – звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематографист, звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Кологривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч.
1: Простая логика. Ответьте на два вопроса. Какой первый ответ приходит на ум? Первый вопрос. В магазине ракетка и мячик для пинг-понга стоят 110 рублей. Ракетка стоит на 100 рублей дороже мячика. Сколько стоит мячик? Второй вопрос. На текстильной фабрике 5 машинам требуется ровно 5 минут, чтобы изготовить 5 рубашек. Сколько минут потребуется 100 машинам, чтобы изготовить 100 рубашек? На каждый из этих вопросов есть интуитивный ответ. Скорее всего, ваши ответы были 10 рублей и 100 минут. Это неверные ответы. Правильные — 5 рублей и 5 минут. Поэтому не стоит слепо доверять своей интуиции. Для человеческого мозга подключать мышление всегда утомительнее, чем полагаться на ощущения. Нам гораздо проще дать интуитивный ответ. Это логично. Но что нелогично, так это то, что интуиция влияет на нашу жизнь. Интуиция часто мешает нам анализировать вопросы и заставляет принимать решения, основанные скорее на эмоциях, чем на логике. Это верно не только для элементарных задач, но и для важных жизненных решений. Как быть? Если вы переполнены эмоциями, не полагайтесь на интуицию. Эмоции могут затуманивать логическое мышление. Продавец говорит без умолку, чтобы побудить вас совершить импульсивную покупку. В потоке его речи у вас просто нет времени подумать. Ту же уловку используют на веб-сайтах. У вас есть 3 минуты, чтобы воспользоваться скидкой. Старайтесь не принимать решений в спешке. Если интуиция говорит вам купить это, спросите у логики. Но помните, что не все можно решить с помощью логического мышления. Наши эмоции также важны и помогут принять решение там, где логика бессильна.
0: Личный коуч. Диалог FM. Все время по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 26 августа 1728 года Витус Беринг прошел проливом между Азией и Америкой. На первый взгляд, просто строчка в учебнике географии. Но для бизнеса это был настоящий открытый тендер на новые земли, ресурсы и торговые пути. Открытие пролива означало, что Азия и Америка – не единый кусок суши, а два континента, между которыми можно плавать. Для предпринимателей 18-19 веков это было как найти новую ветку на транспортной карте. Сразу появляются новые маршруты, новые клиенты и новые товары. Главный экономический эффект – доступ к пушному промыслу на Аляске и Алеутских островах. Русская Америка стала мощным экспортным хабом. Меха шли в Китай и Европу, принося огромные доходы. Это была классическая модель – ресурс, экспорт, прибыль. Где логистика определяла рентабельность. Чем быстрее и безопаснее доставка, тем выше марка. Параллельно росла конкуренция между империями. Россия, Британия, Испания и США боролись за контроль над морскими путями и рынками. Для бизнеса это означало и риски, и возможности. То есть пролив стал не просто точкой на карте, а экономическим узлом, где сталкивались интересы государств и компаний. История Берингова пролива – это урок о том, как инфраструктура и география определяют экономику. Сегодня вместо парусников – контейнеровозы, вместо мехов – нефть, газ и технологии, но логика та же. Контроль над узловыми точками дает конкурентное преимущество. И если вы строите бизнес на логистике или экспорте, эта история напоминает – рынок начинается с доступа к маршруту.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дорожные новости.
1: В России начались продажи импортного бензина. Об этом и не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Работы стартовали еще в апреле прошлого года. Этой весной завершилась стыковка пролетных строений. А движение планируют открыть до конца года. Параллельно в приграничном поселке Хасан строят погранпереход. Напомним, автомобильного сообщения между Россией и КНДР никогда не было. Есть только старый железнодорожный мост. В общем, скоро у российских водителей-дальнобойщиков появится новое направление для рабочих поездок. В России начались продажи импортного бензина. 19 августа Петербургская биржа провела первые торги индийским 92-м бензином. Напомню, в начале августа в порт Мурманска пришел индийский танкер. На порту около 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день. В этом году государство заработало на утильсборе больше 300 миллиардов рублей. На 40% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем планировалось. Напомним, утилизационный сбор зашит в цену практически каждого нового автомобиля. Особенно сильно он влияет на стоимость импортных машин, но прямого целевого механизма у утильсбора нет. Доходы от него попадают в общую казну и распределяются на разные государственные задачи, в том числе на строительство и ремонт дорог и поддержку автопрома. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
2: Вы знаете этих людей. Они возникают всякий раз, когда кто-то из нас предлагает цель или решение. Скептики, материалисты, кухонные интеллигенты, которые не уверены ни в чем, кроме одного. Проблемы вечны, мир сложен, все решено за них. Это неверие в возможность менять мир страшнее лени, пьянства или наркомании, потому что именно оно является их причиной. Часто скепсис подается под видом опыта, знания жизни или логики. Часто камуфлируется словами «это непрофессионально», «так никто не делает» или «так не принято». Сегодня мы знаем, что изменить можно все, и каждый из нас обладает возможностью реализовать любую идею. Недавно в центре Скнарк подсчитали, что идеи достаточно 10% убежденных сторонников, чтобы сконвертировать остальные 90% общества на свою сторону. Убежденных в чем-то людей может быть меньше 10%, 5, 2, даже тысячное процента населения. Но если их вера в успех и преданность идее непоколебимы, им невозможно противостоять. В экстремальном случае для изменений любого масштаба достаточно веры одного человека. Вашей, например. Павел Дуров.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог.ФМ».

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
3: Деньги дороги, как память.
2: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
3: Экономика должна быть экономной.
2: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует

В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко.

0: по делу. Новости на Диалог.ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Молодая девушка погибла в результате наезда автомобиля на лошадь в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. ДТП произошло глубокой ночью на автодороге Батаюрт-Львовская-1. По предварительной информации, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил лошадь на проезжей части дороги. Пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Ей было 20 лет. Временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов анонсировал республиканскую акцию по обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать, смотреть на доску и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб. Об этом отметил Алиамар Ахмедов. В Лакском районе Дагестана завершился фестиваль спортивного туризма «Пакабу-2026». Главным событием стало восхождение более 90 участников на вершину горы Папаку высотой почти 4000 метров, об этом сообщил Минтуризм Дагестана. Фестиваль проходил с 17 по 23 августа в окрестностях высокогорного села Бурши. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга Антон Алиханов, доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объема ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. Ну и персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли ура.ру. По прогнозам агентства, в 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием и развитием искусственного интеллекта. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила почти 50 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в 2025 году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и канцтовары. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог.ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Зачем вообще нужны финансовые аналитики?
5: Все аналитики пытаются меня обмануть, буду делать наоборот.
4: Финансовые аналитики вообще что-нибудь предсказывают?
5: Хороший финансовый аналитик, он должен угадывать 70% случаев.
4: Сегодня у нас в гостях не блогер, не теоретик.
5: В 2021 году тоже был такой мини-пузырь. Зеленая энергетика, электромобили.
4: А настоящий финансовый аналитик?
5: ФРС поднял ставку, и весь этот пузырь потихоньку там сложился.
4: Который отвечает за свои финансовые прогнозы и ответственно относится к вашим деньгам.
5: При таких высоких ставках, наверное, ситуация в экономике, рисковать не нужно.
4: Он больше 10 лет работает на фондовом рынке.
5: Сейчас все не очень хорошо. Лучше там какие-то проекты роста и прочее отложить.
4: С нами глава аналитического департамента WealthIQ Кирилл Комаров. Привет, это подкаст «Объясни Марату». Аналитики, наверное, ошибаются не чаще, чем синоптики. Все же, почему их прогнозам доверяют больше, чем прогнозам синоптиков? Или я так думаю? Какие у тебя ощущения, когда твои прогнозы не сбываются?
5: Ну, очень неприятные, естественно. Я стараюсь идентифицировать точку ошибки, так сказать, да, и то, чего я не рассчитал, где я мог посчитать лучше и так далее. Каждая ошибка на самом деле несет в себе некоторую пользу.
4: Он несет опыт бесценный, на самом деле. Главное, чтобы цена не была слишком высокой.
5: Да.
4: Этого опыта.
5: Марат, предлагаю поиграть в игру. Я расскажу несколько таких вот кейсов, которые связаны с аналитическими прогнозами. А твоя задача отгадать, вот как аналитик справился, угадал или не угадал.
4: Окей.
5: Вот, кейс номер один. В этом году такой один крупный банк, Goldman Sachs, где-то летом выпустил аналитическую записку и сказал, что нужно срочно инвестировать в медь, потому что на следующей неделе вводятся пошлины Трампа, и после этого металл значительно подорожает.
4: Да, металл подорожал?
5: На самом деле нет. Потому что пошлины ввели, но, как оказывается, там было маленькое исключение, то, что именно на вот ту медь, которая там поставляется из Европы, пошлины не вводятся. И буквально там в тот же день цена металла упала на двузначное число процентов. Но самое смешное, что к концу года медь все-таки выросла.
4: То есть, по другим причинам.
5: Да, то есть аналитик не угадал на горизонте недели, но к концу года прогноз сработал. Следующий факт. Была одна компания, которая не успевала выполнить там свой прогноз, грубо говоря, им нужно было выполнить прогноз по производству машин за год, и у них на фабрике не хватало места под какую-то аппаратуру. Чтобы справиться с этой проблемой, они взяли, вырезали кусок стены, и эту аппаратуру разместили просто на улице, и накрыв сверху такой вот как палаткой, да, чтобы дождь не заливал. И когда аналитик это узнал, он сказал, компания, которая таким образом решает проблемы, по сути, не может организовать хорошее там, планирование своего производства, поэтому ее акции нужно продавать. Ну, как ты думаешь, угадал он или нет с тем, куда пойдут акции?
4: Я думаю, нет.
5: Он не угадал, потому что это была компания Tesla, 2018 год. По сути, им нужно было сделать вот эту палатку, чтобы успеть выполнить там, прогноз по производству машин, на который они коммитились. Ну, а куда выросли акции Tesla, с тех пор ты, наверное, знаешь.
4: Я угадал в обоих случаях.
5: Следующий кейс. 2019 год. Все аналитики, неважно какой глобальных банков, прогнозируют цену на нефть. Прогнозируют, что цена нефти будет там в районе $60 в конце 2020-го. Насколько сильно они отклонились от этого прогноза?
4: По какому критерию они приняли это решение?
5: Ну, неважно, у них была какая-то модель, вот они в конце 2019 года собрались, прогнозировали и говорят, вот через год цена будет $60 за баррель.
4: Ну, это сложно ответить, критерий не знаешь. Если ты понимал критерий, тогда можно спрогнозировать что-то. А так,
5: ну, да, как думаешь, на сколько баррелей, долларов за баррель, они ошиблись?
4: Может, $5.
5: Ну, довольно сильно. Началась пандемия.
4: Потребление упало.
5: Потребление упало, и нефти было очень много в моменте. Если я не ошибаюсь, в апреле 2020-го американский баррель нефти продавался за минус $37.
4: Да, я помню это. Не угадал.
5: Ладно, не засчитываем.
4: Не засчитываем.
5: Еще один кейс. Компанию, которую ты знаешь, Zoom, очень известная. А вот когда был как раз разгар пандемии, и все ими пользовались, один аналитик писал, что мир никогда не будет прежним. Мы все теперь, 80% из нас будут работать из дома, мы все будем пользоваться Zoom, поэтому акции должны стоить $500 за акцию.
4: Ну, очевидно, этот прогноз не оправдался.
5: А почему?
4: Ну, потому что, во-первых, кроме Zoom есть достаточно большое количество подобных программ. Работать стали люди офлайн.
5: Его прогноз не сбылся насчет того, что 80% людей будет работать из дома, мы все-таки все вернулись в офис, по большому счету. А во-вторых, да, Zoom очень быстро скопировали другие компании, у него исчезло конкурентное преимущество. Сейчас он стоит не 500, а $90 за акцию всего лишь.
4: Из меня тоже выйдет неплохой финансовый аналитик. Вообще, зачем нужны финансовые аналитики? Что они делают?
5: Наверное, если по-простому, то они делают расчеты, прогнозы, считают какие-то числа и пытаются обличить какие-то инвестиционные идеи, да, в более такую digital форму. В виде чисел оценить потенциалы, риски и так далее.
4: Я вот человек, который занимается бизнесом. ну, могу сказать, средним бизнесом. Часто вижу тебя на передачах финансовых, аналитических передачах, особенно в РБК. В принципе, слушаю первые там 3-4 минуты. Потом у меня сбиваются ориентиры, и я перестаю слушать. Зачем мне, человеку, который занимается бизнесом, слушать сложные математические расчеты, прогнозы, выполняются или нет, я тоже не могу понять, потому что горизонт планирования, который бывает у вас, не сильно коррелируется с моей жизнью.
5: Но это такой прикладной вопрос, наверное, к бизнесу. На самом деле, если вы бизнесмен, занимаетесь там в какой-то сфере производства или, я не знаю, может, в сфере услуг, да, то в целом вам, наверное, важнее какие-то ваши конкретные риски, что у вас там завтра что-то горит, нужно успеть там что-то произвести, что-то поставить и так далее. Это намного важнее, чем вот там макроэкономика и так далее. И в целом, наверное, я бы сказал, вот до последних пару лет все бизнесмены так вот и жили. Волновались в основном за то, что происходит именно в их бизнесе, их отрасли. А вот с, получается, 24-го года, да, когда все увидели, что ставка 21%, и кредиты стали очень дорогие, и они стали дорогими надолго, да, все уже заинтересовались, такие, опа, а кажется, мне, может быть, и полезно будет что-то узнать про, почему вообще ставки такие высокие, кому это вообще надо, и сколько мне ждать, и выживет ли мой бизнес, да, то есть вот сейчас мы на самом деле наблюдаем вот интерес российских бизнесменов ко всей этой теме.
4: Но он всегда есть. Вопрос к тому, что ты можешь сказать, что ты спрогнозируешь, когда упадет ставка, упадет доллар, перестанет укрепляться?
5: Скорее всего, не спрогнозирую. Да, это вообще, на самом деле, быть аналитиком, который прогнозирует доллар, это, наверное, самая неблагодарная работа на всем рынке, да, но, тем не менее, люди пытаются это сделать, да. Чаще всего, в общем, аналитики могут предсказать направление, наверное, да, и более того, предсказать это направление на длинном каком-то горизонте, там, вот, например, год или, может, там, полгода хотя бы, да, что будет через месяц, как и синоптики, они очень плохо дают прогнозы на такие горизонты.
4: Но нам доверяют больше.
5: Я бы не сказал, что нам доверяют больше, понимаете, все равно вам нужен какой-то базис для принятия решений. Да? Вот вам нужно понимать, например, вот доллар будет слабее или крепче в следующем году, да, и исходя из этого там что-то делать, да, или, например, понимать, что вот этот риск брать не нужно. К примеру, при таких высоких ставках, наверное, ситуации в экономике рисковать не нужно, да, то есть сейчас все не очень хорошо. Лучше там какие-то проекты роста и прочее отложить. Вот в этом аналитики могут помочь. Они могут вам понять, вот где вот эти макро какие-то вещи. То есть если простую аналогию приводить, да, вы решили пойти на пляж покупаться. Допустим, вы очень хороший пловец, да, плывете, и тут бац, начинается отлив, и вас уносит в море. Если вы очень хороший пловец, вы обратно доплывете до берега, скажете, ой, классно покупался, еще и острых ощущений получил. Но может случиться так, что и не доплывете. И вот аналитик вам в данном случае может сказать, что смотри, вообще-то вот через 10 минут начнется отлив, подожди, попозже чуть-чуть покупаешься, и все будет без острых ощущений. Как бы аналитики могут вам помочь понять вот такие какие-то макродвижения, против которых не стоит, скажем так, плыть, не стоит рисковать.
4: То есть, в принципе, брать зонтик или не брать зонтик, ты,
5: вроде того,
4: в принципе, ответить
5: да.
4: можешь. Есть какой-то небольшой портфель, вот, и этим портфелем управляет человек, которым я встречаюсь там, ну, раз в неделю. Это мой инвестиционный директор. Я всегда думал, что инвестиционный директор — это финансовый аналитик, это одно и то же. Какая разница между человеком, который мне советует, да, и тобой?
5: В разных командах это, может быть, как-то по-разному устроено. Угу. У нас устроено так, что есть финансовый аналитик и есть как раз директор. Инвестиционный директор, он вот больше чуть-чуть работает, наверное, напрямую с клиентом. И его задача, по сути, адаптировать наши идеи под конкретную ситуацию. Ну, то есть, если вот нарисовать путь какой-то инвестиционной идеи, то, в принципе, за их там поиск и анализ отвечают аналитики, да, то есть их задача найти идею, просчитать риски, понять, что она, в принципе, там, имеет право на жизнь. Затем эта идея там рассказывается управляющему директору. Директор понимает, ага, Значит, например, она там для какого-то сбалансированного клиента, ее можно положить там на 5% в портфель и так далее, да, и там смотрит, вот у него есть сколько-то клиентов, и он смотрит, хорошо, вот этим трем, например, такая идея в портфеле, она будет смотреться хорошо, да, она там, если она не сработает, то, наверное, это будет как-то, скажем так, компенсировано там другими инструментами в его портфеле, да, если она сработает, то он там получит хорошую доходность. То есть, по сути, роль инвестиционного директора — это брать там вот, аналитический взгляд.
4: Твои заключения. Брать да, твой продукт.
5: Да, и адаптировать его под конкретный кейс, под портфель клиента, чтобы подходило под его там горизонт, планы, желания и так далее.
4: Почему инвестиционный директор обращается именно к твоим рекомендациям? Почему он считает, что ты лучший, а рядом с тобой твой коллега худший? Ну, как вам сделать этот вывод?
5: Во-первых, потому что у нас нет каких-то, наверное, конфликтов интересов, да, то есть мы работаем в одной команде, и мне там нет смысла от него скрывать какие-то там вещи, да. Грубо говоря, он не может сказать, смотри, твой анализ хорош, но меня не устраивает, например, несколько вещей, да. Я хочу проверить еще, например, вот такой сценарий, да, или я там слышал, что, например, у этой компании есть вот такая проблема, да, давай попробуем эти риски изучить и там вернемся с тем, не там, противоречат ли они этой идее и так далее, да. То есть у нас устроена вот такая двусторонняя связь. Когда директор берет идею, там, например, с рынка от другого аналитика, да, у него не, может не быть такого вот доступа к тому, чтобы сделать, провести там еще один раунд там, критического анализа.
4: Тем не менее, вот мы с тобой встретились, незнакомые люди. Да? Ты говоришь, я финансовый аналитик. Почему я должен поверить, что ты хороший финансовый аналитик? Почему я должен поверить твоему прогнозу, какому бы ни было? Ну, ты что расскажешь? Расскажешь о том, что ты где-то учился, или какой у тебя диплом, или какие у тебя были прогнозы, которые совпали или не совпали? Практический вопрос.
5: Компетентность можно доказать, ну, отчасти там образованием и опытом. По моему общению с клиентами судить, им вот это чаще всего важно. Им важно, сколько лет ты на финансовом рынке, сколько кризисов ты видел, посмотрел, прошел. Часто задают вопросы там вот не про лучшие идеи, а про худшие идеи, да, вот это чаще всего важнее людям именно вот. Вообще, в принципе, проблема сейчас, что все очень много слушают блогеров, они всегда говорят только про свои лучшие там идеи, всегда опускают момент с тем, что они не 100% угадывают, что они теряют деньги. Люди это понимают, и им важно нарисовать реалистичную картину. Хороший финансовый аналитик, он должен угадывать вот в 70% случаев. Это уже прямо все, это супер. Если ты собираешь большой портфель из там более 30 инструментов, начинает работать закон больших чисел, 70% вот вероятности угадывания, даже там не обгонять бенчмарк, это уже очень круто. И чаще всего люди спрашивают про вот именно про неудачные кейсы, чтобы понять, что ты во время своей карьеры учишься на этих ошибках и не повторяешь их в будущем. То есть ты постоянно, вот эти 10 лет, что ты был на фондовом рынке, ты постоянно там улучшался, скажем так.
4: Понятие кризиса, ну, по достаточно длительное время стало перманентным.
5: Угу.
4: Он то углубляется, то выходит на какую-то более-менее ровную позицию. Мы привыкли находиться в состоянии кризиса. Но, тем не менее, мы видим, что что-то, какие-то активы очень дорожают, какие-то активы полностью девальвируются. Казалось бы, совершенно незыблемые основы финансового рынка, вообще бизнеса рушатся на глазах. Ну и вспоминается кинематографическая икона финансового аналитика господин Бьюри из фильма «Игра на понижение», когда человек спрогнозировал самое существенное падение, наверное, в мире за последние, наверное, 40 лет, падение ипотечного рынка Соединенных Штатов. Что ты видишь такого, чего мог бы увидеть условный Бьюри на сегодняшний день в Российской Федерации и вообще в мире?
5: В Российской Федерации сложно что-то такое пока что увидеть, соразмерно, потому что и так все упало, и так все очень дешево. Если говорить там про тот же рынок акций, у нас точно нет никакого там пузыря и так далее, хотя кризис, понятное дело, есть, и он еще в стадии развития. То есть вот этот 26-й год еще будет довольно сложным годом для бизнеса, для экономики и так далее.
4: То есть время покупать не наступило?
5: Время покупать, оно на самом деле как бы всегда есть какой-то актив, который может приносить доходность. Да? То есть сейчас мы можем покупать облигации и наслаждаться там неплохими уровнями доходности и сильно не рисковать. В кризисе тоже есть на самом деле хорошие инвестиционные активы. Но если говорить про там, любимый инструмент инвесторов акции, то пока что вот прям не самое лучшее время, да. Возможно, там будет какое-то улучшение когда-либо, но не прямо сейчас. Скорее вот интереснее поговорить про глобальный рынок, потому что там ситуация как раз другая. Действительно, может быть, некоторый пузырь, обвал и так далее, о чем довольно много в последнее время говорят. Виной всему искусственный интеллект и очень большие надежды на него от всех инвесторов и разработчиков и, в общем, от всей общественности.
4: А в чем причина? Почему ты полагаешь, что искусственный интеллект — это пузырь?
5: Когда вот начинаешь кому-то говорить, что искусственный интеллект — это пузырь, тебе сразу начинают ожесточенно доказывать, да нет, да я каждый день использую чат GPT, он улучшил мою жизнь. Я говорю, стоп, технология хорошая, но то, сколько люди закидывают сейчас денег в OpenAI, во всю эту индустрию, то, как они побежали все, сломя голову, строить дата-центры, брать кредиты в банках, перезакладывать там одни чипы, чтобы купить новые, это уже все выглядит нездорово, да, при том, что, по сути, сейчас эта технология, она очень мало приносит денег ее создателям. То есть тот же OpenAI, несмотря на то, что во всем мире, значит, люди его используют, очень мало денег зарабатывает по сравнению с тем, сколько он тратит. И в какой-то момент эта ситуация может достигнуть критической точки, долги надо будет возвращать, либо денег на новый там рост не дадут, и вся вот эта долговая пирамида, которая там сложилась сейчас в США, чтобы финансировать развитие ИИ, она может начать складываться. Это, наверное, не будет вот такой прям обвал-обвал, как в 2000 году, да, потому что там люди вот о пузыре даже как-то особо не говорили, все такие просто .com покупаю. Вот, сейчас обвал, этот падение, оно, если будет, то будет не таким серьезным. Вот я считаю, что, скорее всего, будет вот по сценарию, как было в 2021 году, потому что в 2021 году тоже был такой мини-пузырь, там зеленая энергетика, электромобили, облачные там хранилища, облачный софт и так далее. Тоже все, сломя голову, инвестировали. Потом ФРС поднял ставку, и весь этот пузырь потихоньку там сложился в течение там примерно одного года. И резкого обвала не было, но вот люди денег неплохо потеряли некоторые.
4: Запомним эту мысль и скажем спустя некоторое время, я же говорил, я предупреждал вас всех. Банки, фининституты сокращают огромное количество людей. Очевидно, наверное, как-то алгоритмировали они работу аналитика. Очень часто слышим, что есть продукты, финансовые продукты, которые алгоритмированы. Да, это тоже какая-то часть там, искусственного интеллекта. Не выдавливают ли тебя как финансового аналитика с этого рынка, это искусственный интеллект? Нет ли у тебя личной неприязни, скажем так, к этому явлению?
5: Понятно, что все примерно профессии в мире сейчас испытывают такое давление, но я пока чувствую себя спокойно. И сейчас, в том виде, в котором он есть, он может решать какие-то задачи, которые можно более-менее стандартизировать, да, то есть там те же поисковые запросы и так далее. Грубо говоря, там все сейчас вот эти большие языковые модели, они там съели весь интернет, все посмотрели и так далее. Но вот задача финансовой аналитики, она пока что, вот я не видел хороших решений. Почему? Потому что у тебя всегда очень нестандартные задачи. Меняется геополитика, там еще что-то, да. Сейчас вот эти языковые модели, это, по сути, очень-очень большой набор корреляций, да, то есть они смотрят, что было в прошлом, и на основе того, что они видели, предлагают тебе там ответ. А задача финансового аналитика — это вот во многом адаптироваться к тому, что мир меняется, да, и мир постоянно меняется. И мне сейчас кажется, что он с каждым годом меняется все быстрее. Я пока что не боюсь, что меня там заменит ИИ. Финансовые аналитики начинают использовать вот некоторые там ИИ Copilot, это называется. Какой-то софт, который тебе облегчает какую-то рутинную задачу, скажем так, да. То есть если мне нужно там выгрузить, посчитать какую-то стандартную таблицу, еще что-то, да, то вот здесь я могу улучшить свою эффективность за счет ИИ. Но вот о полной замене пока что речи нет. Как раз из-за вот необходимости постоянно адаптироваться к меняющейся ситуации.
4: Как часто тебе приходилось произносить фразу «я предупреждал» или «я об этом говорил»?
5: довольно часто. Чаще всего это происходит, когда что-нибудь растет, там и так далее, все супер. К тебе приходит клиент, говорит, я хочу так же, почему мы сюда не инвестируем? Ну ладно, вы меня предупредили, но я все равно хочу рискнуть, все равно классно сюда. Потом там все это падает и так далее. Ты рассказываешь историю, что да, смотрите, мы предупреждали. Но клиенты это понимают, наверное, я надеюсь, да, что после этого начинают чуть больше доверять, чуть больше прислушиваться. Вот, ну поэтому в целом такие ситуации бывают.
4: Как взаимодействовать клиенту с финансовым аналитиком?
5: Можно, естественно, сделать встречу, да. Чаще всего клиенты обсуждают там их портфель и так далее с инвестиционными директорами, потому что они ближе к делу находятся, да, и видят и портфель, и понимают клиенты и так далее. Некоторые могут поговорить с аналитиком, если хотят вот из первых уст услышать там видение рынков.
4: То есть я говорю своему инвестиционному директору, ты даешь мне рекомендации,
5: конечно.
4: Дай мне поговорить с первоисточником.
5: Да, именно так.
4: Кирилл, на чем основывается вера или неверие клиента, инвестора в твои финансовые прогнозы?
5: Как вот мы обсуждали, оно завязано, может быть, и там на опыт регалий аналитика, но еще, наверное, завязано и на опыт самого инвестора. То есть я вот когда работал в Т-банке, мы заметили, что есть вот прямая связь с опытом инвестора. То есть если человек очень плохо разбирается, очень начинающий инвестор, да, то он склонен доверять тому, что говорят аналитики, вообще там минимум вопросов, так сказать, критических задавать у себя в голове. Затем, когда опыт растет, он уже становится более критическим. Иногда это достигает фазы того, что наоборот, он говорит, все аналитики пытаются меня обмануть, буду делать наоборот.
4: Обращусь к чату GPT.
5: Да, то есть то, что мне говорят аналитики, они заведомо там работают на брокера, хотят меня обмануть, на мне заработать какой-то там хитрой схемой, буду делать наоборот. А прямо люди, которые давно-давно на рынке, да, они, когда видят совет аналитика, они уже начинают задавать вопросы, да, то есть чтобы понять, в принципе, что там какая-то идея хорошая, нужно понять, что за ней стоит. Там в золотом веке детективов была такая... там 20, по-моему, правил Ван Дайна, да, правил написания детектива. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но суть в том была, что были некоторые правила, которые, если писатель соблюдает, то детектив построен таким образом, что читатель среднего ума к концу книги сам догадывается, кто убийца. И вот, грубо говоря, хорошая аналитика должна выглядеть так же. То есть ты должен ее так структурно там выстроить и описать факты, что читатель к концу сам поймет, вот что надо делать там с этой акцией, покупать или продавать. И, по сути, вот опытные как раз там люди, они хотят видеть не финальную рекомендацию, они хотят видеть вот эту цепь логических рассуждений, которая к ней приводит.
4: Мне, как инвестору, на какие топ-3 показателя экономики и финансов нужно обращать внимание, чтобы, ну, по крайней мере, спрогнозировать, как в детективе, кто является убийцей.
5: Самое главное – это уровень ставок, наверное, в мире. То есть если мы смотрим на глобальный рынок, то можно посмотреть на уровень ставки там, в США и в Европе. Что важно, надо смотреть не на абсолютный уровень, не сколько там сейчас, 2 или 4%, неважно, а куда он движется, да, то есть нарисовать динамики. Если мы видим, что ставки движутся вниз, значит, все хорошо, да. Бизнес-условия улучшаются во всем мире, значит, там акции будут расти, с компаниями, бизнесами все будет хорошо, супер. Если мы видим обратную ситуацию, что ставки растут, значит, наоборот, надо вот задуматься, что-то происходит плохое, да, это там означает, что либо инфляция в мире из-за чего-то начинает расти, либо еще что-то, и центральные банки начинают экономику тормозить. То есть в целом можно следить на самом деле только за уровнем ставок. Кто-то еще скажет, там, надо поглядывать на инфляцию, но это вот две очень связанные на самом деле величины, поэтому в целом можно следить за тем, в какую сторону движется ставка или, например, что там ожидания говорят. Что говорят как раз консенсус аналитиков про то, там, вот, куда она будет двигаться.
4: А есть какой-нибудь показатель, который предвосхищает повышение или понижение ставки? Ну, например, там уровень потребления электроэнергии, цена на нефть.
5: Склонен ответить нет. Почему? Потому что там вот, может быть 20 показателей, которые это предвосхищают, и выбрать из них там даже 5, ну, невозможно, да, чтобы этот ответ был универсальным. На это может влиять даже вот политика Трампа, да, он будет вводить пошлины на там, европейские страны или не будет через 3 месяца?
4: Единственный и основной критерий такого среднего прогноза, да, является ставка рефинансирования центральных банков, национальных банков крупнейших регионов мира.
5: Да? По сути, то есть... да. Да, раньше ситуация была чуть-чуть интереснее. Что, в принципе, показывает ставка? Она показывает стадию экономического цикла, да, там, рост, снижение и так далее. Раньше было интереснее, потому что в разных странах вот эти циклы чуть-чуть не совпадали. А в 2020-м у нас была пандемия, все страны дружно свалились в рецессию и между собой синхронизировались очень сильно. И с тех пор почти все страны вот живут параллельно в одном цикле. Сейчас идет цикл как раз снижения ставок во всем мире.
4: Как тебе живется с пониманием того, что будет завтра? Ну, ты-то знаешь точно.
5: Нет, я не знаю точно, что будет завтра. Потому что, как я говорил, уже ситуация постоянно меняется, постоянно появляются новые факторы. Мы входим во второй год президента Трампа. Вообще ни в чем нельзя быть уверенным на горизонте месяца. Однозначно, что у нас продолжится тренд на ослабление доллара. Я думаю, что как раз из-за того, как ведет себя Трамп, постепенно там и Европа, и другие страны будут стараться уходить от рисков доллара, кто-то может там продавать их госдолг, и эти деньги как раз будут вкладывать в какие-то другие активы. Поэтому я жду, что в целом в ближайший год, в этот год, очень привлекательно инвестировать как раз в страны, кроме США. Это там Европа, развивающиеся рынки, тот же Китай может постепенно начать оживать. Вот это, наверное, главный тренд, в котором я уверен на 26-й.
4: Мир все-таки найдет альтернативу доллару.
5: Начало положено очень серьезно этому процессу.
4: Что я понял из нашей с тобой встречи? Что нужно тесно, чаще встречаться с инвестиционным директором и чаще приглашать на встречу финансового аналитика. А также смотреть за ставкой рефинансирования.
5: Еще, кстати говоря, ценность общения не только с инвестиционным директором, но и с аналитиком в том, что у них могут быть разные мнения. Инвестиционный директор, он тоже... в душе аналитик, на самом деле. Поэтому бывает полезно послушать еще и разные точки зрения.
4: Инвестиционный директор — нереализованный аналитик. Я правильно понял?
5: Это может в обе стороны работать. Да, то есть и аналитик, на самом деле, тоже нереализованный инвестиционный директор.
4: У тебя богатый опыт работы. Ты работал в Тибанке, ты работаешь сейчас в Wells IQ. Немножко разные идеологии компаний, очевидно, что разный подход. В чем разница? Что является в том и в этом случае продуктом твоей работы?
5: В Тибанке, во-первых, мы фокусировались на российском рынке, а во-вторых, мы больше фокусировались на том, что называется вот sell-side research, да, это когда ты чаще всего не видишь клиента, твоя задача вот генерировать там покрытие компаний, писать отчеты, выставлять цены, рекомендации и так далее. А чем это отличается от того, что сейчас? Тем, что, в принципе, у нас нет какой-то вот этой задачи что-то покрывать и обязательства там анализировать только вот эти бумаги, а не эти. Да? У нас есть более четкий фокус именно на то, что хочет клиент. Если там клиент хочет изучить тему квантовых компьютеров, то мы там идем и изучаем ее, приносим ему ответ. Сам клиент другой, да, ему нужны не там спекуляции, не быстрые доходности, а сбережения капитала. Чем крупнее клиент, тем больше он, его интересы смещены в сторону сбережений именно. Защищаем клиентов от вот тех самых ненужных рисков, которые они, тем не менее, хотят на себя взять периодически. Мы здесь намного ближе к клиенту, и мы изучаем то, что он хочет, а не рассказываем ему там про наши взгляды.
4: Спасибо, Кирилл, это был очень интересный разговор. Друзья мои, сохраняйте контроль за деньгами, обращайтесь за советом к финансовому аналитику. Это был подкаст «Объясни Марату».
0: Реклама на Диалог ФМ.
6: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
1: Диалог FM. Дежурная часть.
7: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Сегодня примерно в 1:30 на 7-м километре автодороги Батаюрт-Львовская-1 в Хасаюртовском районе 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, по предварительной информации сбил лошадь на проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля, 20-летняя жительница Хасавюртовского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте. Годовалый ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге «Кавказ». Накануне примерно в 20:30 на 857-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Карабудахкентском районе 45-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительной информации выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Лада Калина» под управлением 33-летнего жителя Хасавюртовского района и «Рено Меган» под управлением 54-летнего жителя Дербентского района. В результате дорожно-транспортного происшествия годовалый ребенок, пассажир «Лада Калина», с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
1: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Современный человек живет в состоянии постоянного ускорения. Это ощущается сразу, как только мы открываем глаза. Телефон напоминает о себе еще до того, как мы полностью проснулись. Утро превращается в набор быстрых действий, где каждая секунда будто уже опаздывает. Мы идем по привычному маршруту и замечаем, что мысли бегут быстрее шагов. Память удерживает только самое поверхностное, потому что новое впечатление мгновенно перекрывает предыдущее. Так складывается ритм, который мы принимаем как норму. Но нормально ли это? Автор работ, на которые мы опираемся, часто начинал рассуждать с простого наблюдения. Мы выполняем все больше, но при этом реже понимаем, что именно происходит с нами. Попробуйте вспомнить последнюю неделю. Какие моменты остались у вас в памяти? Что вы можете назвать по-настоящему пережитым, а не просто отмеченным в списке дел? Многие люди теряются при таком вопросе. Это не признак слабости. Это результат слишком плотного графика, в котором внимание не успевает закрепиться ни на одном событии. Мы не замечаем, как привычка к ускорению формирует восприятие мира. Когда все вокруг работает быстро, мы начинаем ожидать той же скорости от себя. Работа, общение, отдых – все превращается в поток, который нужно обслуживать. Автор пишет: «Человек теряет способность быть внутри момента, если переход между событиями становится слишком резким». Это не метафора. Это точное описание состояния, которое знакомо многим. Мы читаем сообщения в транспорте, отвечаем на письма в очереди, слушаем новости фоном и уверены, что контролируем ситуацию. На деле мы просто перескакиваем с одного раздражителя на другой. Попробуйте задать себе вопрос, почему мы так легко соглашаемся на жизнь в режиме постоянного ускорения? Ответ лежит на поверхности. Современная среда устроена так, чтобы давать нам ощущение прогресса. Каждое закрытое уведомление, каждый выполненный пункт кажется маленькой победой. Но это победы без содержания. Их много, но ни одна не несет внутреннего удовлетворения. Автор подчеркивает, количество действий не создает качество опыта. Это ключевая мысль, которая объясняет, почему мы так часто сталкиваемся с усталостью без понимания ее причин. Посмотрите на свой день честно. Как часто вы делаете паузы? Не просто задерживаете дыхание, а действительно прекращаете поток внешней информации. Легко сказать «мне некогда». Но это не ответ. Это отражение того, как мы привыкли мыслить. Мы живем так, будто каждая минута должна быть оправдана продуктивностью. Тем временем тело и психика работают по другим законам. Чтобы усвоить опыт, им нужно время. Чтобы почувствовать эмоцию, тоже нужно время. Чтобы понять себя, необходимо пространство без стимуляторов. Автор предлагает обратить внимание на простое наблюдение. Чем быстрее мы живем, тем меньше различаем детали. А ведь именно детали создают ощущение реальности. Вкус еды, выражение лица собеседника, звук города утром – все это исчезает, если мы мысленно уже на следующем шаге. Мы теряем возможность проживать события, потому что спешим к тем, которых еще нет. Спросите себя, когда вы в последний раз делали что-то не ради результата, а ради самого процесса? Многие задумываются впервые. Это говорит о том, насколько глубоко ускорение проникло в нашу повседневность. Мы верим, что скорость помогает нам жить лучше. Но автор предупреждает, человек может потерять жизненное содержание, если слишком сосредоточен на движении вперед. Мы перестаем замечать, что именно должно становиться смыслом. И в этот момент ускорение превращается не в инструмент, а в ловушку. Глава завершается простым, но важным посылом. Скорость сама по себе не проблема. Проблема – отсутствие выбора. Если мы не замечаем темп, в котором живем, мы перестаем управлять им. А значит, перестаем управлять собственным вниманием эмоциями и временем. Именно это открывает тему следующей главы. Что именно мы теряем, когда движемся слишком быстро? Жизнь на высокой скорости кажется достижением. Мы рассказываем друзьям, как много успеваем, называем себя продуктивными и будто гордимся тем, что каждый день похож на тренировку на выносливость. Но скорость почти всегда оставляет след. Он проявляется постепенно и долго остается незамеченным. Попробуйте вспомнить день, когда вы чувствовали усталость, но не могли объяснить ее причину. Это и есть первый сигнал. Организм словно подает голос: «Я не справляюсь с тем ритмом, в котором ты меня заставляешь жить». Автор, на чьи идеи мы опираемся, обращает внимание на важный механизм. Когда темп слишком высок, внимание перестает фиксироваться на деталях. Оно рассеивается, человек переключается, но не погружается. Спросите себя, как часто вы читаете текст и замечаете, что не помните предыдущего абзаца? Как часто разговор с близким превращается в фон? Эти мелкие провалы – не случайность. Это прямое следствие состояния, в котором мозг работает на пределе и перестает удерживать содержание. Скорость уменьшает глубину опыта. Это не оценка и не критика. Это физиология. Внимание – ресурс, который нельзя бесконечно растягивать. Автор пишет: «Мы теряем качество переживаний, когда не оставляем себе пространство для внутренней обработки». Это точное описание того, что происходит, когда мы пытаемся вместить в сутки слишком много действий, встреч, разговоров, новостей. События проходят, но внутри нас ничего не остается. Возникает странное чувство. Жизнь вроде бы насыщена, но как будто пустая. Подумайте о своем последнем дне. Вы можете вспомнить, что чувствовали в середине дня, какие мысли были у вас утром. Чаще всего ответ выглядит так: «Не помню». Это важный момент. Забвение собственных эмоций – один из самых ранних признаков перегрузки. Автор подчеркивает, что человек, живущий в высокой скорости, теряет не только способность удерживать детали, он теряет связь с собой. А это уже влияет на принятие решений, на отношения и на ощущение безопасности. Скорость также разрушает способность к наслаждению. Не потому, что мы разучились радоваться, а потому, что радость требует присутствия. Нельзя получить удовольствие от еды, если мысли уже в следующем деле. Нельзя почувствовать тепло разговора, если мы проверяем телефон. Нельзя быть внутри момента, если мы мысленно перескакиваем вперед. Автор отмечает, чтобы переживание стало опытом, нужно дать ему время зафиксироваться. Но ускоренный ритм этого не допускает. Есть еще одна сторона. Скорость создает иллюзию контроля. Кажется, что мы все держим в руках, что успевать значит управлять. Но на деле происходит обратное. Чем быстрее мы движемся, тем больше реагируем автоматически. Мы перестаем выбирать. Мы следуем инерции. Поток задач диктует направление. И мы перестаем замечать, что давно не принимаем решения осознанно. Попробуйте задать себе простой вопрос. Сколько действий за сегодняшний день вы совершили по настоящему желанию, а сколько по привычке или давлению обстоятельств? Цена скорости не всегда заметна сразу. Она накапливается. Сначала мы теряем внимание, потом чувствительность, затем способность различать, что важно, а что нет. И в какой-то момент человек понимает, что долгое время жил не в диалоге с собой, а в режиме постоянного ответа на внешние раздражители. Эта глава подводит нас к следующему шагу. Если ускорение так сильно влияет на внутреннюю жизнь, где искать опору? Ответ часто находится там, куда мы привыкли не смотреть. В идеях, которые на протяжении веков напоминали людям о том, как жить внимательнее и спокойнее. Когда современный ритм становится слишком напряженным, кажется, что решение должно быть новым, технологичным, изобретенным специально под нашу эпоху. Но стоит оглянуться назад, и мы увидим, что люди тысячелетиями сталкивались с теми же внутренними проблемами. Усталостью от стремлений, давлением желаний, страхом упустить жизнь. Авторы, к которым мы обращаемся, говорили об этом ясно и удивительно современно. Их мысли не устарели, потому что описывают не быт, а человеческую природу. Начать стоит с идеи простоты. Ее часто связывают с античными учениями. Мудрецы того времени утверждали, что насыщенность жизни не зависит от количества событий. Они замечали, что человек перестает замечать красоту мира, когда запихивает в свой день слишком много действий. Один из мыслителей писал: «Достаточно малого, если это малое пережито полностью». Попробуйте прочитать это вслух. В этих словах нет призыва к аскезе. В них есть призыв к внимательности, и это фундаментальная мысль, которая объясняет саму идею медленного образа жизни. Философы Востока рассуждали о другом. Они говорили о необходимости согласовать личный ритм с природным. В их представлении скорость нарушает внутренний баланс. Человек, который пытается ускорить процессы, теряет способность чувствовать течение собственной жизни. Восточные мыслители замечали, что природа

0: Наблюдение можно приложить почти к любому нашему дню. Мы хотим успеть все, но не задумываемся, что желание «все» и есть источник перегрузки. Древние философы учили обратному. Уменьшение количества стремлений увеличивает качество жизни. Интересно, что мыслители разных эпох сходились в одном. Чтобы жить глубоко, нужно уметь замедляться. Они не говорили об этом как о технике. Они видели в этом способ сохранить человеческую целостность. Один из них писал: «Тишина – условие понимания». Подумайте об этом. Мы редко позволяем себе тишину. Мы заполняем паузы шумом, как будто боимся столкнуться с собой. А ведь именно в тишине мысли яснеют, эмоции становятся различимыми, а желания – честными. Медленность в философских учениях не означает пассивности, она означает внимательность, способность быть внутри момента, а не мчаться сквозь него, способность наблюдать, а не только реагировать. Это качество называют зрелостью восприятия, и тогда медленность перестает быть частью философии, она становится частью человека.
1: Мысли вслух.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. По прогнозу МЧС, сегодня в районах Дагестана пройдут сильные дожди, ливни, грозы, град, а скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Жителям и гостям Дагестана рекомендуют соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также держаться подальше от линий электропередач. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Дагестане. Есть пострадавшие, об этом сообщает МЧС Дагестана. ДТП произошло 26 августа на федеральной трассе Р-217 вблизи села Казмаул, это Хасаюртовский район. По предварительной информации, 17-летний водитель, ехавший из Бабаюрта в Покровское, не справился с управлением и съехал в кювет.

0: В автобусе находились 5 человек, пострадавшими каретами скорой помощи доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта. Более 730 трансформаторных подстанций отремонтировали в Дагестане. Специалисты на энергообъектах отремонтировали трансформаторы и выключатели, а также заменили изношенные корпусы устаревших выключателей и разъединителей на современные аналоги отечественного производства. До конца 2026 года на ремонт энергообъектов в Дагестане Россети «Северный Кавказ» направят почти 1,5 миллиарда рублей. Правительство России направит около 200 миллионов рублей из резервного фонда на повышение производительности труда на промышленных предприятиях. Средства пойдут на цифровизацию, а также экспертную помощь для достижения ежегодного прироста не менее 5%. В Дагестане к проекту подключаются не только промышленные предприятия, но и учреждения культуры. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию не смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедуры упростят. Например, разрешение на перевозку скоропостящих грузов можно будет оформить через госуслуги. Ну и на вторичном рынке автомобилей, работающих на дизеле, отмечается новая волна интереса. По сравнению с июнем уровень спроса в августе подскочил на 33%, однако объем предложения сократился на 6%. Средняя стоимость таких машин выросла на 6% до 3 миллионов рублей. Это все новости к этому часу. Наш эфир продолжает программа «Территория сделки». Расим Загиров, служба информации, Диалог ФМ.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
5: Ассаламу алейкум. Добрый вечер, друзья. В эфире уже полюбившаяся вами программа «Территория сделки». Программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Это люди, истории и решения, которые меняют жизнь. Гости, которые знают рынок изнутри, предприниматели, риэлторы, юристы и инвесторы. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, с которым мы будем обсуждать две основные темы. Как правильно подготовиться к сделке с недвижимостью и как, в принципе, определять оптимальную цену на объект недвижимости, который вы планируете продать. Юсупов Абдуразак, специалист по недвижимости с 7-летним опытом на рынке. С вами в студии ведущие Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Ассаламу алейкум, друзья.
6: Алейкум ассалам.
5: Ай, вашал. Я вообще, честно говоря, очень рад, что я вас двоих собрал в одном месте.
6: Очень интересно, почему, да?
5: Потому что я объясню нашим радиослушателям. Вообще, в принципе, если вы планируете покупку какой-то недвижимости, особенно если вы планируете покупку новостроек, вот этих двух людей, если вы, у вас получится задействовать в том, чтобы пойти проверить документы застройщика, насколько он порядочно работает, вы просто не прогадаете.
6: Докопаться до кого-нибудь,
5: да? Да. Абдуразак, рады тебя видеть у нас в гостях. Давай немного поближе познакомим наших слушателей с тобой. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о том, как ты вообще пришел в недвижимость и почему недвижимость.
7: Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Зовут меня Абдуразак. Мне сейчас 24 года, но несмотря на мой молодой возраст, пришел я в эту, казалось бы, да, сферу, где работают взрослые дядьки, взрослые, состоятельные там, да, люди. Я пришел в эту сферу в 17 лет по рекомендации брата моего друга. То есть он близкого. Увидел, да, он увидел то, что я, ну, какой-то проворный, наверное, да, то, что у меня много энергии, и как-то разглядел он во мне это. Попробовал себя в одной федеральной компании, сразу же прошел обучение, и уже на второй месяц вышел на сделку, да, когда там многие, работая 5 месяцев, 6-7 месяцев, не могли заключить там ни одной сделки. Я на второй месяц уже там вышел в квалификацию агентов. Не знаю, как-то не супер крутой, да, но, наверное, это вот жилка, то, что как-то неприятно останавливаться, вот это вот сыграло большую роль, то, что у меня получилось обосноваться на этом рынке.
6: Такой вопрос, как ты стал таким дотошным?
7: У меня сейчас репутация такого агента по недвижимости, который не оставляет застройщика. Я не хотел иметь такую репутацию вообще. То есть, ну, у нас, для тех, кто не знает, есть мероприятие, которое организовывает строительные компании, агентство недвижимости, да, где собираются многие игроки рынка. И когда презентуется какой-то объект, понятное дело, то, что у каждого там вопросы касаемо объекта, правоустанавливающие
6: документы. Но почему-то, да, стесняются задать, да, его?
7: Да, многие стесняются, на самом деле, задать. Я тоже порой, ну, там, стеснялся, и на одной из встреч с застройщиками, вот это вот прям не понравилось, то, что одни застройщики как будто бы не договаривали, мне показалось. Я задал прямой вопрос, на что застройщик так отреагировал.
5: Немного болезненно, да? Я, по-моему, помню эту презентацию. Собственно, там я тебя и узнал.
7: Да, вот многие меня узнали там.
6: Это не стоит, где мы с тобой вместе сидели рядом и такие, что начинаем?
7: Это уже вторая или третья, наверное, по счету. У меня была такая история, то, что меня узнают. На остановке стою, не было тогда машины. И ко мне подходит взрослая женщина и говорит: «Вы Абдуразак?» Я говорю: «Да». А я думал, это кто-то из моих клиентов. И я, говорит, ваша фанатка. Я там работаю в таком-то агентстве недвижимости. Я, говорит, ваша ярая фанатка. Дайте, пожалуйста, ваши контакты, чтобы наблюдать за вами. Вот я тогда понял то, что ничего себе. Оказывается, меня знают.
5: Оказывается, ты чего-то стоишь на рынке.
6: Самое интересное, я же говорю, периодически вот приходишь на такие мероприятия, и там многие уже Абдуразака ищут глазами, типа: «Абдуразак, что сегодня будет?» Я уже сам, в том числе, говорю: «Абдуразак, сегодня у меня настроения нету, сам газуй, я не хочу задавать
5: вопрос». Ты знаешь, это к лучшему, потому что Абдуразак может стать неким таким показателем, да, если его нету, а еще если ты узнаешь, что его не пустили на презентацию того или иного.
6: Значит, что-то там не
5: так. Значит, что-то тут не так. Поэтому это даже наоборот, это хорошая репутация. Ты знаешь, хорошо, что есть такие, как ты, в том числе Фарух, которые задают эти прямые вопросы. И печально бывает тогда, я вот свидетелем чего я становился, когда на прямой ответ, который, ну, должен разъяснять застройщик, не может дать ответ. Там причины могут быть разные, не будем говорить, что это потому, что там они какие-то там негодяи, там, Аллах или что-то такое. Просто может быть подготовка настолько вот низкая. Ну, готовиться тоже надо к продукту, который ты презентуешь, тем более такого масштаба. Поэтому это хорошо, что есть такие у нас ребята на рынке, которые задают такие вопросы и должны задавать эти вопросы. Вернемся к нашей теме основной. Как правильно подготовиться? Вообще, хотелось бы твое вот профессиональное мнение послушать по поводу того, что сегодня, вот, на твой взгляд, из твоего опыта происходит на рынке недвижимости Дагестана. Как вообще действовать людям, тем, которые хотят продать что-то или купить что-то, в том числе новострой или вторичный рынок? Поделись, пожалуйста.
7: Ну, эту ситуацию нужно разбирать, наверное, под разными углами. Под углами я подразумеваю, наверное, какой-то инвестиционный подход. да, то есть это нужно действовать...
6: от там, запроса клиента, наверное.
7: По другим правилам. Если для инвестиций, это нужно работать по другим правилам и с другими чеками. Если же для собственного проживания, да, то есть человек там, ну, свою единственную недвижимость, по сути, покупает, здесь нужно работать немного по-другому. То есть, бывают вот разные ситуации, человеку там нужно продать свою квартиру и там что-то себе альтернативу приобрести. То есть, я максимально рекомендую многим своим клиентам, немного всем своим клиентам снизить вот диапазон, да, вот планирования. Угу. То есть ты сразу продал, ты когда выставляешь свой объект на продажу, ты должен подыскивать себе альтернативу, чтобы сразу же вступить в другую сделку. То есть, ну, непонятно, в каком промежутке вырастут цены. Да. Могут и упасть. То есть, ну, непонятно, что будет с рынком. Из-за этого, чтобы именно в одном ценовом диапазоне рынка, чтобы можно было одно продать, другое приобрести, да, то есть я настоятельно бы порекомендовал не стараться строить из себя специалистов. Я сейчас не говорю то, что я какой-то прям крутой специалист. И не могу, знаете, как правильно, наверное, будет сказать, есть вот такие псевдоспециалисты, которые говорят, ты вот продашь свою квартиру, а ты подожди, сейчас будут варианты. Mm-hmm. Откуда этот человек знает, что будет с рынком?
5: Вообще сегодня, по-моему, максимум на дистанции 3 месяца можно попытаться что-то спрогнозировать. Как думаете?
6: Mm-hmm. Ну, относительно, да. Относительно,
5: учитывая,
6: да,
5: то, что происходит вообще.
6: Как с учетом ситуации, да, то очень сложно сказать, куда завтра цена пойдет.
5: Да вообще, как рынок себя поведет?
6: Ну, рынок, как показывает практика, он всегда куда-то идет, но туда ли, куда нам нужно, либо нашим покупателям здесь, да, здесь прогнозировать на долгосрок сейчас немного сложновато стало, по крайней мере. То есть, если раньше мы даже в понимании у нас было по частям города, где какой ценовой
5: диапазон,
6: да, диапазон, то есть в центре условно там такая-то цена за квадратный метр, на Кушинского вторая, на редуктором третьего, сейчас это все крайне размыто. С учетом того, что уже Каспийск догнал по цене, Дербент уже там пытается вырваться вперед. То есть, ну, рынок очень себя интересно ведет. И все зависит еще от, какие игроки заходят на рынок, что строят, какие проекты, территория попала под КРТ или не попала. Mm-hmm. То есть много разных факторов, и учитывать это все необходимо, конечно.
5: Ну, Раза, ты как считаешь? Если говорить о прогнозировании каком-то, да, вот работая с клиентом.
7: Прогнозы – это вообще не мой конек. Я стараюсь не прогнозировать, потому что, ну, невозможно определить, что будет через 3 месяца. Это кадр Всевышнего. Да, я из-за этого всем рекомендую, если продаете, сразу же покупать. Но по горизонту планирования, вот Фарух сказал, 3 месяца. 3 месяца, я думаю, можно делать, если ты покупаешь, ну, средний там двушку, мы даже говорим, трешку, да, то есть обычную, которую на рынке. Если же мы говорим о каких-то эксклюзивных вариантах, а таких у нас очень мало. То есть, да, для человека, у которого есть там капитал, там 40, 50, 60 миллионов, и который хочет приобрести себе там квартиру, угу, да, с хорошими видовыми параметрами, там транспортной доступностью, вот там, чтобы ЖК был там крутой, таких вариантов очень мало. У нас практически их нет. Если они появляются, они сразу уходят. Вот. Из-за этого человеку там ждать, пока там цена упадет на этот объект, ну, немного здесь нестыковочка, потому что премиальная недвижимость торгуется на совсем другом рынке.
5: Угу. Она даже, ее, да, по-моему, не бывает на агрегаторах. Она чаще всего в кулуарах там, да, где-то.
7: Ну, она и бывает на сайтах там Цен, Домклик, там Авито бывает, но, как правило, собственники даже не занимаются, потому что у них, как правило, есть свои агенты доверенные, да, которые уже не первый год помогают там им с покупкой и с продажей объектов недвижимости. Вот. Ну, как правило, да, они там выставляют сначала по завышенной стоимости, чтобы ждать уже там конкретного предложения. Мы же все понимаем то, что вещь, которая там стоит 60 миллионов, ее за 100 миллионов не продать.
5: Угу.
7: То есть они специально за 100 выставляют ее, чтобы потом там ждать
5: конкретного. А зачем вообще ставить? Я вот не понимаю, честно. Мне почему-то кажется, что человек, который держит на руках, условно, да, там наличку свыше 50 миллионов, он вряд ли будет там копошиться в этом агрегаторе, да, в том или ином, и искать там.
6: Так где... они этого и не делают.
5: Я говорю, смысл какой туда выставлять?
6: Ну, видишь, каждый преследует какую-то определенную цель. Как я часто говорю, и зачастую я даже убеждаюсь в этом, что некоторые, продавая свою недвижимость, ну, там, как сказал Абдуразак, стоит там условно 60 рублей, продают за 100, они просто в надежде, что они все-таки хотя бы приближенно к этой цифре продадут и решат все свои жизненные проблемы. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, хотя рынок вообще диктует совершенно другие там правила, история у этого рынка вообще другая.
5: Mm-hmm. Вот, вот,
6: и некоторым, когда объясняешь, говоришь, слушай, ну, мы с этим объектом условно будем охранять только кукурузу и ждать годами, чтобы он продался. Не, ну у меня там надо задачи решить.
5: Вот мы полно.
7: У меня есть история даже вот с ценообразованием. Я как-то продавал один трехэтажный дом, и, ну, примерно прикинув, я понимаю, то, что этот объект стоит порядка 20 миллионов. Я понимаю, то, что у собственника в голове совсем другие цифры. Я у него прямо спросил, какая, ну, цена, вот за какую стоимость хотите продать. Он меня озвучивает там порядка 50 миллионов. Ну, ее вообще никак не продать. Хоть там, хоть стразы повесить там, я не знаю, хоть там облицовку сделать, чтобы ты не сделал. Ну, не получится. Я, ну, начал уточнять, да, вот почему, от чего такая вот стоимость, да, вот, складывается. Ну, знаешь, вот у меня есть три сына. Каждому же нужно купить там двухкомнатную квартиру. Их же обосновать надо.
5: Хотя бы.
7: Да, да. Каждому двухкомнатную квартиру надо. Надо, все. В среднем двухкомнатная сколько стоит? 10 миллионов. Да. Нормальные. Я не хочу, чтобы нигде положили. Окей. 30 миллионов отлетело. 20 миллионов. Мне с женой моей любимой. Да, не нужна трехкомнатная квартира в центре города. В среднем сколько стоит? 20 миллионов стоит? Стоит. А, нет, там, ну, в среднем тоже, если 10 миллионов и 10 миллионов долг у него, который там нужно раскидать, там решить. Вот оттуда и 50 миллионов. То есть он с продажи своего объекта хочет все свои вопросы решить. Но для него нет понимания то, что у него есть реальная рыночная цена. Вот у меня вот в руках телефон, вот у него там цена от сколько? 50 тысяч рублей. Вот как бы я ни хотел, я же его за 200 не продам. Как бы я его не отрекламировал. Вот точно такой же на рынке есть. Если бы это был бы какой-то эксклюзивный телефон, я бы его мог бы и за миллион продать. Но это не эксклюзив. Многие собственники этого не понимают, потому что каждая вещь свое. Оно для них дороже.
6: Ну, мне еще нравится, знаешь, какая история. Дом продают, лицевая часть, облицовка есть, задняя, все, ничего нету, просто дальше как-нибудь сами. Типа опросим мы там 50-60 миллионов.
5: Опросим как за переднюю часть, короче, да, облицованную. Да, да. Друзья, мы ненадолго покинем вас, уходим на рекламу, вернемся скоро в студию.
4: Территория сделки на Диалог FM.
1: Реклама на Диалог FM.
8: А вы знаете, наш народ без чая не может.
9: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
10: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
8: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
10: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
11: Расскажу вам не то я. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
12: Натуральный витамин.
11: Папа вкусный сок томатный.
13: Да чего же он приятный.
11: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
14: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
15: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
16: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
17: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.
6: Итак, друзья, напоминаю номер студии 66-1048. Звоните, задавайте вопросы. Итак, продолжим. Абдуразак, давай перейдем к такому вопросу, к такой теме. По ценообразованию. Как вообще устанавливать цены для собственников? Что, какое у них должно быть первичное понимание, на что обращать, чтобы они внимание обращали, и с чего складывается вообще цифра?
7: В целом, по ценообразованию, если говорить о стандартных там, о квартирах, да, о стандартных объектах там, до там, 15-20 миллионов рублей, нужно, как правило, если говорить о квартирах, это сравнивать аналогичные жилые комплексы. Аналогичные жилые комплексы, аналогичные там, с видовыми параметрами. И, наверное, знаете, как я даже рекомендую? Мы же понимаем, в каком регионе мы находимся. И мы понимаем то, что здесь вещь, которая продается, вот человек приходит, он хочет себе скидку там в 2, в 3, в 5 миллионов. Мы же понимаем, то, что это не получается сделать. А если же продавать объект, который стоит 20 миллионов, ну не поставишь же ты туда 25, нужно же как-то продать. А если мы выставим ее заведомо там дорого, мы ее не сможем потом по
6: факту... Вообще обращения не будет
7: да,
6: никаких.
7: Да, мы не сможем реализовать. Что я делаю в таких вот ситуациях? То есть я выставляю там объект, выставляю объект, я там обосновываю то, что вот если реальная рыночная цена, я вижу то, что объект там за 20 миллионов там можно будет продать, мы согласуем там с собственником там такой вот шаг, да, там в 21, там в 22 миллиона, мы их там сразу же отпускаем, если же там собственник готов, мы там заранее согласовываем и понимаем, что ему там нужно приобрести и находим заранее альтернативу. И он дальше, в зависимости от того, насколько ему срочно там нужно реализовать, он там еще ну, делает дисконт. Как правило, собственники, они там, ну, по крайней мере, те, с кем я работаю, называют хоть и 20, но они там и за 19 спускаются.
6: А то и за 15.
7: А то и, да, и за 15.
6: Слушай, вот ты сказал, обращайте на идентичные дома, похожие, ЖК и так далее. Но смотри, вот возьмем, в пример, редукторный, наглядный пример, да, от кольца. От кольца в сторону Каспийска. Наши излюбленные Кадарские, Малинские там и так далее. Вот. Есть в этом районе хорошие застройщики, которые строили классно, строили по всем нормам, со всей документацией и так далее. И есть рядом похожие дома, как вот по твоей логике, да, вот они берут в расчет вот эти дома, выстраивают цену, от этого отталкиваются. В таком случае, как тогда доносить или как людям...
18: Смотря на качество, да,
6: да? На качество какое-то обращать внимание, там, кто строил этот дом, нормативные какие-то документы.
7: Человек, который хочет продать свою вещь дорого, его никак не переубедить.
6: Да, только вот только этим, временем, наверное, да?
7: Да, конечно. Пока он сам через это не пройдет, пока он сам не выложит, там, пока не потратится, пока не устанет продавать свою квартиру, он от мнения человека, который пришел со стороны, он ну, не поменяет стоимость. Он, это что такое? 800 тысяч я должен терять. Это где такое видно, да? Было у меня на практике то, что я говорил людям, вот твоя вещь там стоит условно там 4 миллиона. Он говорит, все, проблем нет, продавай. Я его продал за 4 миллиона. Я ему нашел сразу альтернативу, я ему там и там помог приобрести. Вот.
6: Но это не все же прислушиваются.
7: Это не все.
6: Большинство, знаешь, еще от чего отталкиваются, типа, ну вот же мой сосед там продал за столько-то, или мне мой друг сказал, что можно вот за столько.
18: Это вообще, по-моему, излюбленная тема. У меня относительно недавно, короче, случай на Эльзе Ибрагимовой, квартира на 4-м этаже, там что-то 52 квадрата, да, с ремонтом готовая. Я говорю, ну у вас, наверное, своя цена есть, в любом случае, озвучьте мне ее, чтобы я понимал, от чего отталкиваться. Да, я сейчас уйду на сравнительный анализ. Назвал цену в что-то порядка, по-моему, 8 200 000. Я уже понимаю, что это как минимум на 2 миллиона в этом районе завышенное, с учетом дома, район там и так далее. Я говорю, а чего у вас вот вообще цена складывается? А у меня, говорит, на 11 этаже в этом доме каркас, говорит, человек купил, говорит, за 8 миллионов такой же это. И так я говорю, так этого человека, говорю, просто ему что-то на голову, походу, одели. Говорю, неужели вы отталкиваетесь от таких вещей? Ну, не стоит. Но даже при нем захожу на агрегаторы, показываю ему. Нету, говорю, таких цен здесь. На что вы рассчитываете? У меня ремонт свежий. Эта история вообще с ремонтом, она вообще, вот я не знаю. Мне кажется, что сделать сильный упор на ремонт. У меня там обои итальянские, кафель там из слоновой кости, там, я не знаю, обои там.
6: Многие вообще думают, что риэлтора продают их дизайн. Мы продаем.
18: Так это же спорная тема.
6: Мы продаем только квадратный метр. И все. Вот я пытаюсь многим донести. Я продаю квадратный метр. Я не продаю мебель, которая уже в квартире внутри. Я не продаю этот ремонт. То есть на определенный ремонт у каждого свое видение. Кому-то он зашел, кому-то он не зашел.
18: Человеку зайти просто цвет сказать, мне не нравится. А ремонт может быть супер дизайнерский какой-то там. Неправильно, наверное, да, ориентироваться именно на ремонт или первично делать.
6: Ну, вообще нужно, ну, Абдуразак, поправишь, если что. Вообще есть решаемая проблема, я думаю, у квартиры, есть нерешаемая. Да. Решаемая – это ремонт как раз-таки, это мебель. Нерешаемая – это этаж, планировка, это вид площадь. Из окна, это локация. И за счет этого мы уже должны исходить от ценообразования вообще. И уже, соответственно, там идет вопрос, кто строил дом, как строили, какая документация, как он вводил в эксплуатацию вообще. То есть сейчас тем более остро мы должны брать во внимание, как дом вообще вводился в эксплуатацию, там решением суда или
18: по всякое нормам. Решение суда, насколько я знаю, можно оспорить, отменить.
6: Ну, конечно.
18: Правильно, да?
6: На то оно и решение, да.
7: Ну, есть же практика, по крайней мере. Я не сильно юридически подкован, да, то есть у меня есть подобного характера вопросы возникает, у нас есть там штат юристов, да, к которым мы обращаемся. Но мы же понимаем, вот в районе издательства как раз это вот эти дома, да, которые ты ранее говорил. Сейчас плотно сотрудники там, да, муниципалитета, я не знаю, там кто этот пишет, что делает, они сейчас в судебном порядке пытаются отменить право собственности этих домов. Да, чтобы можно было там выселить людей и что-то сделать с этим. Не знаю, но я думаю, такой вот практики у нас не было, чтобы вот так вот заселенные многоквартирные дома брали и сносили.
6: Ну вот последний дом на Малыгина, по-моему, да?
18: Да, из крайних, которые вот сейчас мы слышали, да, вот на Малыгина то, что
6: пятиэтажка
18: там стоит.
7: А, ну это же реновация. Это под программу реновации,
18: скорее всего, преподнесено именно так, что...
6: Неправильная застройка, без разрешения и так далее.
7: Я не в курсе насчет этого. Но в целом мы же понимаем то, что там огромная территория. И сейчас нету даже такой техники, чтобы можно было убрать вот эти вот все строения. Но это как минимум безопасно. Что там нужно делать? Там весь этот квартал нужно будет выселять.
18: Да? Переселять.
7: Переселять, да.
18: Это же тоже должны
7: взять. Это куда-то нужно переселять и взрывать, наверное, только. Но по-другому я не знаю, как. Есть вот этот вот район, который... какое-то, как бы это грубо ни звучало, извращение над архитектурой города. И район там Восточного рынка. Это бардак. Кто-то если был там внутри, да, этого комплекса, там
6: Шанхай.
7: Есть блоки, которые вот реально ты на них смотришь, вот Пизанская башня, которая есть в Италии, которая стоит наискось, да, вот это такая же история. То есть там нет такого, то, что там уровнем как-то нужно проходить. Нет, там
18: на
7: вот,
18: глаз, да,
7: по-моему, да, так строили. Там наглядно видно то, что этот дом вот прям наискось стоит. И ты вот молишься, да, чтобы хотя бы, ну, ничего не случилось с ним. А там уже живут. Его ввели в эксплуатацию.
18: Да, это печально вообще то, что происходит. Опять же, мы сегодня крутимся вокруг темы ценообразования. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите нам, звоните в эфир 66-10-48. Задавайте вопросы, пока такой гость у нас здесь есть, он вам поможет
7: определиться. Находясь в эфире, можем оценить вашу картину.
18: Да, да,
6: кстати, я хочу для наших слушателей дать подсказку небольшую, да, хотя бы. Если вы хотите оценить свою недвижимость, вы можете зайти на сайт DomClick. Есть специально в поисковике, пишите «оценка DomClick». Он вам делает рыночную оценку. Выбираете качество ремонта, там дизайнерский, средний, там и так далее, квадратура и так далее. И он вам прямо в онлайн сразу показывает цену минимальную, максимальную. То есть, почему я извиняюсь, Абдуразак, почему я очень часто прибегаю к этому инструменту, объясню, потому что все сделки, которые проходят, оценка складывается в DomClick'е за счет чего? За счет того, что были уже сделки в этих домах, в этих районах, сделки. Да, и проходили именно по цифрам DomClick'а. Ну, то есть, какие, почем они были проданы по итогу. То есть, это как инструмент, один из инструментов, достаточно интересная история, хотя бы приблизить свою цифру к той цифре, которая там указана, и уже понимать, насколько ты там в космос улетаешь своей мыслью, да, о продаже, или же ты в рынке. То есть, это один из инструментов, которым можно пользоваться всем нам, нашим слушателям.
7: Да, это интересная фишка, но я хотел бы добавить то, что есть... такие программы, да, как Авито, допустим, она складывает рыночную стоимость, исходя от объектов, которые выставлены на этом рынке. Но... То есть мы же понимаем, что на рынке могут там выставить однокомнатную квартиру за 40 миллионов, да, когда там у нее там цена там 4-5 миллионов.
6: Почему я Авито вообще в пример не брал? Потому что, опять же, Авито складывает из продажных цен.
18: Нет, важно отметить, как Абдуразак сказал, что отличие как раз-таки оценки, которая есть на Авито, от оценки, которая есть на DomClick'е, она вот в этом и есть существенная, то, что DomClick это больше фактические сделки.
7: Здесь тоже есть нюанс, потому что DomClick это программа Сбера, да, и это, как правило, такой, ну, удобный инструмент, да, это программа для того, чтобы подгружать документы к сделке, ипотечной сделке, да. То есть там оформляются только ипотечные объекты. Это, наверное, 1-2% оформляются объекты по, там, за наличку с использованием там, каких-то
6: эскроу-счетов. Да, ну, давай так, сейчас пришло время, что уже чаще этим пользуются.
7: Но нельзя упускать тот факт, что мы находимся в регионе, где в основном заключаются сделки. Это наличка и это бартера. Да, да, то есть сейчас рынок ослаб. Именно если говорить там об ипотечных сделках. Сейчас на рынке нет налички. Это видно по застройщикам, это видно по вторичному рынку, это видно по официальной статистике. Да, то, что сделок на вторичном рынке, не скажу, что нет, но они очень сильно просели.
6: Просели их с каждым месяцем, по-моему, все меньше.
7: Да. Для тех, кто не знал, да, ну, слушатели наши, как вообще формируется активность на рынке? Да. Вот есть, условно говоря, там Магомед. Вот у него квартира. Она у него стоит там 10 миллионов, но нет людей, кто готов купить ее за 10 миллионов, за наличку. Приходит там, я не знаю, какой-нибудь Хажимурад. У Хажимурада есть одобренная ипотека, это же не его деньги, это деньги банка, которому будет там от 30 лет выплачивать. Он берет с этой ипотекой, выкупает квартиру у этого Магомеда. И, соответственно, с продажи квартиры у Магомеда появилась наличка на руках. Он с этой наличкой бегает по городу, ищет строительные компании, там какого-нибудь Умахана,
18: куда
7: да, там кого-нибудь, да. И куда бы вложить. Вот так вот и появляется наличка. У нас есть статистика, порядка, ну, коллеги, есть, ну, поправьте, 80% сделок именно осуществлялось, по крайней мере, за 2022-2023 год. Это было именно время ипотечных сделок.
6: С 21-го начиная по 24-й, я бы сказал, что это было время ипотечных сделок, да. Потому что цена там падала в моменте на 8%. Да. Если ты работник, там, официально работаешь, у тебя ты зарплатник сберовский, то у тебя там 6,6 было где-то.
7: Да, да.
6: Потом подняли они ее там на 11. Потом
7: 12%, я помню, было для всех. То есть там не обязательно было даже официальное трудоустройство, ты просто по двум документам, да, то есть там СНИЛС и там паспорт, да, предоставив, тебя одобряли ипотеку до,
6: да, скольки? И первоначальный взнос там 10% был.
7: Да, в моменте его потом подняли, там, 30%, но факт в том, то, что это было. И каждому, кто захотел, могли дать ипотеку.
18: Ну, а были, вот, собственно, эти деньги свободные на рынке, и рынок двигался за счет этого.
6: Да. Просто вот как раз вот то, что ты отметил, Абдуразак, по поводу того, что это был бум ипотеки, вот... Первая волна подъема цен, по крайней мере, в Дагестане, в Махачкале, в частности, Каспийске, была за счет вот этих ипотечных взлетов, потому что одобрение было 95%, наверное, пусть будет 90% условно одобряемости было, и люди бегали, вот у меня был там, я рассказывал в прошлый раз, объект 3 миллиона, оценил я его, я говорю, все, продаем за 3, она согласилась, ну, реально ее цена. В итоге она видит, там, за пару дней я человек 15 привел, он сказал, все, 3 300 хочу, продали за 3 300. В итоге.
18: Да,
6: поэтому ну, вот такие вещи, которые происходили, тот же самый ковид как-то повлиял, ипотечные сделки повлияли на цену, на подъем цен, потом у нас
18: начало СВО. Я думаю, больше повлияло, наверное, повлияло как раз таки вот этот скачок ставки Центробанка.
6: Да.
18: Когда мы должны... люди понесли деньги на вклады массово. Причем я очень сильно задавался вопросом, зачем они это делают, как они будут это выводить.
7: Здесь, если возвращаться к вопросу ценообразования, вот у нас же есть такое мнение у народа, то что там вот сюда вот туристы пришли, вот из-за них там все поднялось, вот застройщики такие нехорошие, да, они там увидели то, что пришел приток там, да, внешнего там капитала, инвестиций, да, и из-за этого они там начали конские какие-то цены опубликовывать, да, ну, за свои объекты. Но они не понимают то, что так цены же начали расти еще с 2021 года, когда не было этого бума, да, там, с туризмом.
6: Ну,
7: бум-то с туризмом где-то как-то вот зарождался в 2021, там, в 2022, но это далеко не из-за туризма. Я вот не знаю, это на пальцах, наверное, сосчитать можно, людей, кто вот пришел там из центральной России, да, и которого у нас здесь приобрел какое-то инвестиционное предложение.
6: Нет, они приобрели, но больше это был Дербент. Дербент и отчасти Каспийский, ну, Сбербанк.
7: Именно
6: там,
7: на фоне, если всего рынка там республики брать.
6: На фоне вообще никак не повлияло.
7: Конечно. Это единицы на самом деле. Это цена, именно ценообразование выросло больше из-за ипотечных ставок. Потому что продукт супер доступный. Все там хотят приобрести себе квартиру, и когда у них появляется такая возможность не своими деньгами приобрести, а там за 30 лет там выплачивать это все, а что, а давай, я там и вторую возьму, и третью квартиру возьму, и вот есть знакомые, которые, да, то есть, там, ну, как бы грубо не звучало, не брезгали брать там ипотеку, вот они там 2-3 квартиры вот по этим ставкам брали, и сейчас там
6: выплатили. Да, у кого доход позволял брать 2-3, так
7: они
6: и происходило.
7: С ремонтом спокойно брали. Да, вот те же самые там... вот восточный рынок, то, что это Пизанские башни, они же там покупали квартиры с ремонтами по цене там в 3,5 миллиона, сейчас дают.
6: Да, получают доход и оплачивают свою ипотеку.
18: Да. Ну, а у нас сейчас на рынке, по-моему, и вариантов с ипотек не так много. Да и как ты столкнулся, Фарух, и одобрений такие высокие.
6: Одобрения, да. Нет, одобрения...
18: Именно мы, если говорим про регион.
6: Про регион, если говорить, ну, опять же, условия одобрения усложнились. Вы должны официально работать, либо у вас должно быть подтверждение дохода. Чистая кредитная история. Да, вам одобрят, но есть такой нюанс, по крайней мере, несколько месяцев в Махачкале и в Дагестане проходит, что объекты вторичного рынка уходят в отказ. Без объяснения причины и так далее. Но новостройки проходят по ипотеке, частные дома проходят, но вот именно со вторичным жильем чуть такая история была, но вроде сейчас лед тронулся и сделки уже потихоньку проходят у людей.
18: Абдуразак, ты вот туризм сказал слово. Как вообще относишься к истории вот с берегом, с прибрежной зоной, с вот этими вот
6: апартаментами,
18: да, что-то
6: это, по-моему, лицо даже покрылось.
7: Это вообще отдельная история, что связано вот с берегом. Вот у нас, знаете, вот Дагестан, дагестанцы, это невероятно предприимчивый народ.
18: Альхамдулилля,
7: на самом деле это невероятно предприимчивый народ, и они не боятся вот что-то делать, взяться за что-то. Но вот эта чрезмерная предприимчивость и вот эта, знаете, необдуманность всех там решений приводит к плачевным иногда исходам.
18: Ага.
7: Вот, там возьмем Каракмасова, да, улица?
18: Да.
7: Да, ага. Магазин телефонов.
18: Да.
7: Возьмем Акушинку. Да. Это магазин... Это,
6: улица магазинов.
7: Да, улица экономов. Да. Дальше, что у нас?
18: Да, у нас, смотри, вот у нас, у Сахурцев, да, я... Один мебелью занялся, вот, все, короче, вся долина, все...
7: Аминхан Султана, вот вся вот мебельные магазины.
6: Ну, еще не забывай, что генерала Амарова, там тоже у них цехов много.
7: Да-да-да, вот я точно так же, вот я Даргинец, да, Дахадаевский, вот у нас весь Дахадаевский район, то есть это именно, там, это кровельщики, это там, кто вот бетонными работами занимается, кладка, да, то есть, ну, все, что связано со стройкой. Вот, и это, наверное, знаете, как это наш... наверное, наш код, да, там, культурный код, да, то есть наш. И там, где у кого-то из наших, наверное, получилось, а что нам? Мы же идем на пути меньшего сопротивления, если там у кого-то получилось, давай-ка я туда же там и попробую, да, то есть и должно вот получиться. И получается. И точно так же история с этим. Прибрежные территории начали застраивать. Сначала были там глэмпинги, это были там афреймы, да, то есть...
18: Ну, это домики маленькие, да, да, да, для понимания.
7: Это маленькие там загородные такие частные дома, построили, сдавали, да, то есть там 10 тысяч приносит.
18: Причем это время еще, опять же, когда возвращается, еще не было такого там ажиотажа, скажем,
7: да. Это 2020, да, то есть 19-й, 21-й, но в этом вот диапазоне, когда только-только все зарождалось, и когда люди увидели то, что вот есть спрос, они начали крупно это застраивать, они начали реинвестировать вот полученный капитал, да, они начали туда же его вкладывать, делать больше и больше, больше этих домов, но забыли об одном очень важном моменте, это создать инфраструктуру для отдыхающего.
6: Просто, это же боль, по-моему, основная.
7: Конечно, это прикинь, ты приходишь отдохнуть.
6: У тебя не магазин элементарного нету.
7: Площадка, там какая-нибудь балка будет, которую там мастер какой-нибудь переносит, бам, тебе прям по голове. Ну, кто хочет отдыхать? Я бы, допустим, так не хотел. Ну, тем более, когда ты оплачиваешь там 20 тысяч только там за домик.
6: Да, да.
7: Ну, сколько сейчас там в Изберге, да, если сулаки снять там, нормальный домик там он стоит 1015, да, за сутки?
6: Да, здесь то же самое.
18: Смотрите, опять же, да, то, что мы сейчас вот в такой форме отзываемся о застройке прибрежной линии, это ни в коем случае не говорит о том, что мы как-то пренебрежительно относимся к этим ребятам. Мы за то, чтобы развивался наш регион.
6: Но нельзя, нельзя забывать про развитие территории
18: совершенно
6: тоже.
18: Совершенно верно. Просто это должно, да, это должно происходить очень грамотно. И такие ребята у нас есть, которые основательно подходят к этому. Один из них, не постесняюсь назвать его, это Абдулла Гитинов со своим комплексом. Вот. И таких у нас до кучи там, ну, я которых знаю, наверное, есть комплексов 10. Вопрос в том, чтобы это все делалось аккуратно. И самое главное, это сервис, наверное, который будет предоставляться. И я думаю, что многие, кто сейчас строит эти массовые эти комплексы, они столкнутся, к сожалению, наверное, вот именно с этой проблемой. В этой связи вот к вам вопрос, да, как вы считаете, в перспективе сколько лет мы вырастем в этом плане, когда у нас к нам будут приезжать люди, там, семейный отдых, на берег моря приехать аккуратно. Как вот по-вашему?
7: Но мне кажется, пока мышление наших застройщиков не поменяется из какого-то темочного мышления каким-то системам, как это правильно выстроить, это управляющую компанию, которая будет...
6: К правильным бизнес-идеям, это
7: да,
6: как минимум.
7: Да, то есть пока мышление застройщиков, девелоперов не поменяются, мне кажется, ну, об этом разговаривать о какой-то интересной этом... локации, как Дагестан, там это вот что-то связанное с туризмом, я думаю, об этом.
6: Ну, но у меня вообще всегда один вопрос возникает, вот строят они, строят, много апартов, много там различных предложений для съема, насколько это будет все заполняться? насколько будут получать прибыль те, кто вкладывался туда именно как под бизнес-идею, как под, ну, вкладывал инвестицию туда свои. Mm-hmm. Вот вопрос наполняемости будет, у меня такой хороший вопрос. Но чтобы эта наполняемость, опять же, была у данного комплекса, опять же, мы возвращаемся к тому, что должно быть инфраструктура, должно быть все комфортно.
18: Согласись,
6: для того, чтобы
18: Фарух,
6: там жить.
18: Изначально должна быть у проекта концепция какая-то, конечно, идея какая-то должна быть. Вот тут есть у нас апорты, есть у нас кто строит именно с такой концепцией. Вот они и будут как минимум впереди идти. Остальные, к сожалению, наверное, будут либо тонуть.
6: Не, но есть, знаешь, хорошее начало, как говорится, есть уже те игроки на рынке, которые задали этот темп,
18: да,
6: и уже, да, в любом случае уже другие, кто хочет, по крайней мере, в этом направлении развиваться, зарабатывать, двигаться, они будут переходить уже на этот формат и брать инициативу в свои руки, выезжать, смотреть, изучать, советоваться, приглашать специалистов для того, чтобы не просто коробочки каменные построить, а еще создать условия для пребывания людей.
18: Ничего.
6: Поэтому это есть, то есть, конечно, мы немножко в негативном, наверное, формате сказали, но это боль наша общая, да, но при всем при этом хочу отметить, что мы движемся, да, может, не так быстро, как хотелось бы, но мы все равно движемся в нужном направлении.
18: Да, может, не нужно так быстро двигаться в этом направлении, главное, пусть, если оно и будет, то пусть будет аккуратно, все культурно. Это же еще вопрос там много этических с привлечением туризма, главное, чтобы и бардака сильного к нам не пришло. Мы же сами должны тоже это все.
7: Что касаемо бардака в этом вот бизнесе, да, мне кажется, это неосознанность, наверное, застройщика. Почему? Потому что вот многие ринулись строить, даже ринулись те, кто был в сфере строительства многоквартирных домов, да, вот именно вот в городе.
18: Uh-huh.
7: А когда они попали вот на прибрежную территорию, они столкнулись с тем, то, что там нет такого наплыва покупателей, да.
18: Uh-huh.
7: То есть они делают что? Они покупают там земельный участок, ну, я не знаю, там, или в долг берут там с дальнейшим там передачей.
18: Расчетом квадратуры,
7: да,
18: короче,
7: да, в этом же комплексе, чтобы рассчитаться квадратурой. И они понимают то, что, ну, нету притока этих вот средств, чтобы автономно уже как-то поставить работу и чтобы можно было там спокойно вот строить. Ну, вот одному они продают квартиру, там апартамент, второму, третьему. Ну что там, там сделать за 3, там 6, 10 миллионов? Ты же не построишь эти апарты.
6: Когда у тебя проект там на миллиарды, да?
7: Да, да, да. То есть, ну, у нас-то, наверное, на 1 миллиард там таких вот проектов на сегодняшний день, наверное, нету.
18: Ну, если они есть, то у меня в голове крутится 2-3 этих.
7: Ну, сейчас,
18: ну, может быть, там 1-2, возможно.
6: Вот, знаешь, Абдуразак, ты затронул интересную тему, то, что застройщики, которые строили многоквартирку, перешли на апарты, а многие не учитывали нюансы, что нормативы разные, требования к,
18: да,
6: апартам разные, и что уровень там защиты, скажем так, да, те же двери, вот как
18: колоссально отличается,
6: да, то, что нам рассказывали, пожар, там, тушение, там, ну, там очень много разных именно гостовских историй, которые нужно учесть и которые нужно соблюдать, а многие, не зная этого, со стройки многоквартирного перепрыгивают туда и сталкиваются потом вот как раз такими колоссальными проблемами.
18: Когда не допускают, не принимают работу там, да?
6: Конечно, потому что они проверяют настолько, даже какое сечение у тебя идет провода на кондиционер и какое сечение у тебя идет там на лампочку.
7: Конечно, это очень негативно, как бы такая вот среда, да, очень опасная, потому что вот эта соль прибрежная вот территория. Вот у нас история была у знакомого тоже, вот комплекс, у него просто дом сгорел. Да, стоимостью там в 7-8 миллионов у него дом сгорел. А что? Из-за проводки. Потому что она вот не выдержала. Пока что там непонятно, из-за чего конкретно было, ли это там какая-то плохая проводка, или же это из-за сырости, то, что он там...
18: Окисление,
7: да? Окисление,
18: наверное,
7: скорее
18: там,
7: всего.
18: Да.
7: Но пока что непонятно, но там в любом случае. То есть вот СНИП, это по СНИПу, вот если строить именно вот на прибрежной территории, там и есть то, что... Ну, то из железок, да, то есть ты не можешь там вот эти вот делать кровлю. Ну, как не можешь? Mm-hmm. Ты можешь сделать, но срок эксплуатации этой крыши, у тебя будет там полгода, наверное, ну год. Потом зачем тебе этот домик, который ты в 7 миллионов вкладываешь, и у тебя там через год уже крыша ржавая. Из-за этого, то есть там есть такие вот моменты, то, что отличается от стройки непосредственно в городе. И по документам, если же это у тебя там собственность и земельный участок находится там в черте города, там уже земельные участки, которые принадлежат там Минимуществу, лесхозу. И это рекреационные земли, сделанные для того, чтобы строить объекты туристического назначения. Да, то есть
18: санаторно-оздоровительные комплексы,
6: да, спортивные.
7: То есть там история следующая, то что нужно строить объекты легкого назначения, легкой конструкции.
18: Сборные там условия. Да. Там капитальные, по-моему, насколько я знаю, нельзя.
7: Да, там нельзя, но там и есть.
6: Там надо смотреть по зонам.
7: Там нужно смотреть по зонам и отдаленности от непосредственно там моря. Если это на первой береговой, насколько мне известно, там нельзя. Или же можно, только зависит плотность посадки. Если у тебя там гектар, и ты весь гектар там застраиваешь, то, понятное дело, тебе это не разрешат. Но если же у тебя там гектар земли, то определенный там процент...
6: 30% застройки, по-моему.
18: Может, берег отличается?
6: Возможно.
7: Да. Городской. И прилегающая обязательная инфраструктура, которая там бывает. Да, то есть ее обязательно прям нужно включать, потому что если ты этой инфраструктуры не делаешь, и просто ты там строишь один дом, второй, третий, и ты вот так вот застраиваешь там с целью там обмануть как-то администрацию, но они вот приходят, говорят: слушай, ты как бы здесь капиталку построил, ты давай нас как бы не обмануй, да, этот. Разберись с этим.
6: Дураков здесь нету.
7: Все правильно.
18: Есть такое. Дай бог, чтобы у наших ребят все получилось. Люди, на самом деле, застройщики, особенно прибрежные зоны, оккультуриваются. По букве закона стараются все делать. Одни из таких, которых я лично знаю, строят сейчас интересный комплекс в районе Зеленоморска. Называется он Бали. Тоже стремятся к тому, чтобы подготовить документы, они их готовят в процессе. Таких побольше должно быть у нас, таких должно быть побольше, которым можно доверять. В завершении, друзья,
6: страхуйте недвижимость. Ну вот я сейчас послушал Абдуразака, вспомнились опять же истории с наводнениями. Недвижимость лучше страховать, как бы это ни звучало для кого-то неинтересно, а зачем мне это нужно, желательно ее застраховать. Оплатить в год там условно 10-20 тысяч рублей, но спать спокойно. Хотя бы какую-то денежку ты вернешь свою.
18: Давайте попробуем резюмировать вопрос ценообразования. Возможно, какой-то там топ-5-6 пунктов, которые обязательно нужно учитывать, когда ты решил продать свое имущество. С кого начнем? Абдуразак, Фарух?
7: Давай, Фарух.
18: Ну давай, на что? Вот как ценообразование должно быть? Каких-то 3-4 пункта может быть?
6: Опять же, как я и сказал, решаемая проблема и нерешаемая. На что я обращаю внимание? Локация, этаж, планировка, вид и кто строит. Что за дом? В обязательном порядке. На ремонт я не смотрю, на мебель тем более подавно. Поэтому люди, кто продают квартиру, учитывайте, что ваша мебель никому не нужна.
7: А мне кажется, вот, у меня, наверное, будет дополнение, эти все моменты, это безусловно нужно учитывать, но мы же понимаем, что такое цена. Многие путают рыночную цену с отметками, которые вот просто они там взяли несколько объектов, сделали анализ, да, и они выставляют свою стоимость. Но что такое рыночная цена? Это то, что тебе сегодня готов прийти клиент и дать на руки.
6: Абсолютно верно.
7: Вот это рыночная цена. Если же этого клиента нет, значит, твоя квартира никому не нужна. Да, больно, но это факт. Из-за этого на сегодняшний день я ощущаю то, что рынок недвижимости, он просел, если говорить именно по вторичному рынку. Если же объекты стоили там порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр, на сегодняшний день эти же объекты продаются за 70-65. Такое есть.
6: Есть. Особенно те, кто хочет продать, они обязательно скинут.
7: Да, вот это вот рыночная цена, если говорить о наличке. А так как нет налички, у нас последние сделки появились, это бартерные. Да, это вообще отдельная история. Вот рынок славится именно бартером.
18: Что чаще всего бывает?
6: Ой. Машина. Бараны.
18: У меня недавно была капуста, по-моему.
7: Часть капусты, часть. Моему коллеге предлагали, вот он продавал свой земельный участок в Ушете. Ему предложили сколько-то баранов. Он нашел человека там в долгах, кто эти бараны примет. Потом он звонит к этому покупателю, он говорит, все, я готов забрать бараны.
18: Ну, со скотом еще проще, наверное.
7: Да, эти бараны потом заболели, что-то как-то. Потом чего у них там сложилось, я не знаю.
18: Еще справки начнут запрашивать на здоровье.
7: Да, там из психдиспансера. Может, этот баран окажется какой-нибудь.
6: Мне вообще предлагали.
7: История же была.
18: Дольная.
7: Да, да.
6: Баран дольный. Мне самое удивительное. Самое удивительное, предлагали мне вагон Литола.
18: Литола?
6: Да.
7: Между прочим, я не знаю, насколько это правда. Вот была одна история, вот связанная тоже с бартерами. Один застройщик поменял на какой-то строительный материал этот КамАЗ имбиря.
18: Имбиря. КамАЗ имбиря.
7: Да,
18: это во время ковида,
7: КамАЗ имбиря, прикиньте, это вот поменял квартиры на имбирь, потом имбирь на бетон, что какую-то цепочку мне говорили. Я не знаю, если это правда, если кто-то знает, вот был свидетелем.

быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово, проверяйте факты. Территория сделки на Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. По прогнозам МЧС, сегодня в районах Дагестана пройдут сильные дожди, ливни, грозы, град, а скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Жителям и гостям Дагестана рекомендуют соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также держаться подальше от линий электропередач. Автобус с пассажирами съехал в кювет. В Дагестане есть пострадавшие, об этом сообщает МЧС Дагестана. ДТП произошло 26 августа на федеральной трассе Р-217 вблизи села Казмаул, это Хасаюртовский район. По предварительной информации, 17-летний водитель, ехавший из Бабаюрта в Покровское, не справился с управлением и съехал в кювет. Всего в автобусе находились 5 человек, пострадавшими каретами скорой помощи доставили в центральную городскую больницу Хасаюрта. Более 730 трансформаторных подстанций отремонтировали в Дагестане. Специалисты на энергообъектах отремонтировали трансформаторы и выключатели, а также заменили изношенные корпусы устаревших выключателей и разъединителей на современные аналоги отечественного производства. До конца 2026 года на ремонт энергообъектов в Дагестане Россети «Северный Кавказ» направят почти 1,5

0: миллиарда рублей. Правительство России направит около 200 миллионов рублей из резервного фонда на повышение производительности труда на промышленных предприятиях. Средства пойдут на цифровизацию, а также экспертную помощь для достижения ежегодного прироста не менее 5%. В Дагестане к проекту подключаются не только промышленные предприятия, но и учреждения культуры. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию не смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедуры упростят. Например, разрешение на перевозку скоропостящих грузов можно будет оформить через госуслуги. Ну и на вторичном рынке автомобилей, работающих на дизель, отмечается новая волна интереса. По сравнению с июнем уровень спроса в августе подскочил на 33%, однако объем предложения сократился на 6%. Средняя стоимость таких машин выросла на 6% до 3 миллионов рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
0: Деньги дороги, как память.
1: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и спокойно покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 3,5 миллиарда рублей выделит правительство России на предоставление льготных кредитов и банковских гарантий малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на важности улучшения качества жизни и стандартов для людей, а также на поддержке стремления молодежи оставаться в родных городах и связывать свое будущее с малой родиной. Премьер-министр подчеркнул, что для этого правительство разработало ряд мер, направленных на создание новых видов деятельности в моногородах, не связанных с городообразующими предприятиями, включая налоговые и имущественные льготы в ближайших особых экономических зонах. Мишустин также отметил, что за последние 12 лет на поддержку моногородов из бюджета было выделено более 30 миллиардов рублей.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сегодня примерно в 1:30 на 7-м километре автодороги Батаюрт-Львовская-1 в Хасаюртовском районе 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, по предварительной информации, сбил лошадь на проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля, 20-летняя жительница Хасаюртовского района, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте. Годовалый ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге «Кавказ». Накануне примерно в 20:30 на 857-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Карабудахкентском районе 45-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «Лада Калина» под управлением 33-летнего жителя Хасавюртовского района и «Рено Меган» под управлением 54-летнего жителя Дербентского района. В результате дорожно-транспортного происшествия годовалый ребенок, пассажир «Лада Калина», с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: 1 сентября 2027 года в России можно будет получать квитанции за услуги ЖКХ через госуслуги. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. Чтобы не быть привязанными к бумажной платежке и не получать потом пени за просрочку, был введен новый механизм, с помощью которого квитанция приходит прямо в личный кабинет на госуслугах. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления и распечатать на бумаге. При этом бумажные квитанции за ЖКУ сохраняют свою силу и продолжат использоваться наравне с электронными. С 1 октября 2026 года в России изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Начиная с этой даты, товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия, об этом пишет газета «Известия». Эксперты подчеркивают, что маркетплейсы должны будут предупреждать селлеров о намерении снизить стоимость не менее чем за 5 рабочих дней. Согласно новым правилам закона о платформенной экономике, площадкам нужно будет получить согласие по форме, которая закреплена в договоре. Включать товар в акцию за счет продавца без его согласия с 1 октября нельзя. Площадка обязана предупредить о намерении снизить цену минимум за 5 рабочих дней и получить согласие по форме, закрепленной в договоре, говорят специалисты. И в завершении выпуска. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сильбейси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Что не рекомендуется делать в магазине оптики? Самостоятельно снимать очки с витрины, протирать стекла одеждой и вешать на себя очки при примерке.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как и многие люди, я очень долго не понимал, что такое мотивация. Я думал, что она подобна ветру в парусах. Приходит и уходит, когда ей захочется. Разумеется, проблема в том, что если ветер не дует, то ты стоишь на месте и никуда не движешься. Очень неприятно, когда вся твоя жизнь и достижения зависят от какой-то мифической силы, которая никак от тебя не зависит. В действительности же в мотивации нет ничего загадочного или непредсказуемого. Однако, чтобы понять, как она работает и научиться правильно ее использовать, сначала следует разобраться, чем занимается наш мозг на самом фундаментальном уровне. Совсем недавно ученые изучали пресноводных улиток и обнаружили, что эти крошечные существа могут принимать сложные решения, имея лишь две клетки мозга. Одна для того, чтобы чувствовать голод, другая для того, чтобы чувствовать, где находится еда. Всего два нейрона заставляют улитку двигаться в нужном направлении. Когда активность нейрона, отвечающего за чувство голода, увеличивается, улитка испытывает дискомфорт и принимается искать еду. Из этого мы можем вывести важный урок. Мотивация – это попросту желание избавиться от дискомфорта, вернуться к гомеостазу, к привычному, спокойному, мягкому состоянию, когда можно не двигаться. Выражаясь кустарно, мотивация – это желание успокоить нейрон, отвечающий за голод. Наш мозг гораздо сложнее, чем примитивная структура из двух клеток улитки, но суть примерно та же. Когда нам некомфортно, мы испытываем мотивацию сделать так, чтобы было комфортно. Поэтому мотивация есть у абсолютно любого человека. И этой мотивации всегда достаточно, чтобы избавить вас от дискомфорта наиболее простым путем. Все верно. Даже если вы видите абсолютно ленивого бездельника, можете быть уверены, что он чрезвычайно замотивирован. Замотивирован избавиться от дискомфорта. Предположим, он хочет заработать $1 000 000. Это некий дискомфорт. У его мозга есть два варианта, чтобы избавиться от него. Собственно, заработать $1 000 000 или включить компьютерную игру и временно забыть о том, что такое желание существует. Из исследований мы знаем, что достижение целей зависит почти исключительно от того, что вас отвлекает от достижения этих целей. Итак, первый вывод о мотивации. Мотивация зависит от альтернатив. Чтобы понять, как она работает, взглянем на жизнь наших праотцов. Почему наши предки всегда были в форме, правильно питались и изучали только самую полезную информацию? Потому что была только полезная еда, добыть которую можно было только бегая по лесу, используя только полезную информацию. И разумеется, у них всегда хватало мотивации, чтобы отправиться в лес, рядом не стоял холодильник и пачка чипсов. Из этого мы получаем простую формулу. Мотивация – это силы, данные на реализацию самой быстрой и эффективной альтернативы. Следовательно, чтобы иметь неубиваемую мотивацию к достижению вашей цели, нужно убрать все альтернативы. Как это выглядит на практике? Если вы страдаете от игровой зависимости и вам не хватает мотивации заниматься делами, продайте видеокарту. Если вы объедаетесь шоколадками, пусть дома их не будет, а еду покупает кто-то с аллергией на какао. Часами сидите в социальных сетях, продайте свой смартфон и купите звонилку. Смотрите телевизор, выкиньте телевизор. Столкнувшись с суровой реальностью своего непреодолимого желания, вы вынуждены будете его удовлетворить. И единственный вариант, который у вас есть, это сесть и начать писать курсовую работу. Вот как мы управляем ветром в парусах. Ветру попросту больше некуда дуть, кроме как в ваши паруса. Поэтому я предлагаю взять вам лист бумаги и разделить его на два столбика. В первом напишите свои цели, во втором – все альтернативы, которые использует ваш мозг, чтобы заглушить дискомфорт. Теперь подумайте, как можно снизить влияние факторов из второго столбика? Разумеется, не нужно отказываться от всех развлечений, но можно сделать так, чтобы они не отвлекали вас во время работы. Совсем не обязательно разрывать отношения со своими друзьями, но можно договориться с ними, что теперь вы встречаетесь только в определенные дни. Не нужно отрубать кабель с интернетом, но можно установить родительский контроль и запускать его лимитированно, с доступом только на определенные сайты. В общем, решений огромное количество, но сейчас главное понять, вам всегда будет не хватать мотивации, если вас окружают контрпродуктивные вещи. И верно обратное, если живешь в тренажерном зале, хотя бы раз в день ты точно потренируешься. Если ты вынужден провести день в библиотеке, рано или поздно ты возьмешь книжку и начнешь ее читать, и так далее. Нам следует обустроить свою внешнюю среду таким образом, чтобы мотивация наполняла исключительно паруса, направленные в сторону долгосрочных целей. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Дорожные новости.
1: В России начались продажи импортного бензина. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Завершается строительство автомобильного моста между Россией и КНДР. Работы стартовали еще в апреле прошлого года. Этой весной завершилась стыковка пролетных строений. А движение планируют открыть до конца года. Параллельно в приграничном поселке Хасан строят погранпереход. Напомним, автомобильного сообщения между Россией и КНДР никогда не было. Есть только старый железнодорожный мост. В общем, скоро у российских водителей-дальнобойщиков появится новое направление для рабочих поездок. В России начались продажи импортного бензина. 19 августа Петербургская биржа провела первые торги индийским 92-м бензином. Напомним, в начале августа в порт Мурманска пришел индийский танкер. На порту около 40 тысяч тонн топлива. Скоро оно появится на заправках. Впрочем, для масштабов российского рынка один танкер с индийским бензином – это капля в море. Потребление большой страны оценивает примерно в 110 тысяч тонн топлива в день. В этом году государство заработало на утильсборе больше 300 миллиардов рублей. На 40% больше, чем в прошлом году, но меньше, чем планировалось. Напомним, утилизационный сбор зашит в цену практически каждого нового автомобиля. Особенно сильно он влияет на стоимость импортных машин, но прямого целевого механизма у утильсбора нет. Доходы от него попадают в общую казну и распределяются на разные государственные задачи, в том числе на строительство и ремонт дорог и поддержку автопрома. И еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают функционировать внутри страны.
6: Деньги дороги, как память.
5: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
6: Экономика должна быть экономной.
5: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и спокойно покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
6: Кошелек.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Все мечтают жить долго, только никто не хочет быть старым. Любое стремление прожить долго должно столкнуться с этой мыслью, что надо как-то найти свое удовольствие в пожилом возрасте. Существует биологическое, социальное и психологическое старение. Ну, биологическое понятно, его можно вон, пройти тест и понять свой биологический возраст. Сейчас много таких тестов. Что происходит с гормонами, что происходит с тургором кожи, как реагирует сердечно-сосудистая система, какие онкомаркеры, состояние крови, состояние ткани, состояние органов. Можно пройти генетический тест даже в молодости, и генетики скажут, в каком возрасте что начнется, но они же и смогут вас предупредить, что нужно делать, чтобы это началось позже. Сейчас есть замечательные тесты. И вот Институт цитологии генетики занимается невероятно перспективными вещами. Во-первых, это мискантус. Мне кажется, это вообще спасение 21 века. Такое растение, китайский веерник, который сможет произвести столько целлюлозы, сколько нужно, без вырубания деревьев. Второе, это Институт цитологии генетики придумал замечательный препарат, тромбовазим. Пробиваешь месячный курс, и в течение года существенно снижаешь риск инфаркта, инсульта и тромбоза. Я напомню вам, что во время ковида люди умирали от тромбоза, а не от ковида. И третье, там потрясающие тесты генетические, которые позволяют полностью проанализировать геном и сказать, что с твоим организмом, в каком возрасте произойдет. Сделайте эти тесты. Очень полезно. Биологическая старость на самом деле начинается не в 50, она начинается в 75. Хотя организм человека, в принципе, был создан до 40, и поэтому 28 лет начинается процесс антропоптоза, самоуничтожения организма. Мы сейчас разработали методики, типа нашей методики перепрошивка, которые позволяют отложить, судя по всему, лет на 10-15, может быть, больше, этот процесс антропоптоза. Когда-то это была идея стоиков, что важно не сколько ты проживешь, а как. И сейчас на конференциях по антиэйджингу все больше разговоров не про возраст, а про качество жизни. Действительно, все мечтают жить долго, но все предполагают, что эта жизнь будет достойной, она будет полна впечатлений, эмоций. Действительно, человек после 50 уже вероятнее всего вырастил детей, отпустил их в самостоятельную жизнь, уже вероятнее всего обеспечил себе условия для жизни. Что же может позволить нам получать удовольствие от жизни после 50? Первый, конечно, социальный фактор. Это как раз время для мудрых разговоров, когда человек уже способен говорить на любую тему, хватает эрудиции и уже хватает смелости. Мы в молодости многие вещи стесняемся обсуждать. А тут есть возможность с точки зрения жизненного опыта, знаний, очень содержательно общаться. Второе, конечно же, надо продлить себе эмоциональную молодость, общаясь с детьми, с собственными внуками. Когда мы рожаем детей, когда сами еще мальчишки, девчонки, в 20-25, это немножечко не то. А когда вот уже в зрелом возрасте имеешь маленьких детей, совершенно другое ощущение. Ты умеешь смаковать каждый шаг, каждое действие. Дальше. Общение с животными. Одинокий пожилой человек проживет на 2 года дольше, если ему подарить собаку. Подарите вашей маме щенка, продлите ей жизнь. Не только потому, что нужно гулять два раза в день, размять косточки и разогнать кровь, но и потому, что тебя кто-то ждет, ты за кого-то отвечаешь, и кто-то тебя ежедневно, бескорыстно, абсолютно искренне любит, такого, как ты есть. Даже если ты весь в морщинах и ходишь с тросточкой. Дальше. Нужно обязательно много пить. Дегидратация – основная проблема здоровой кожи и здорового организма. Отказаться от вредных привычек – это в молодости можно злоупотреблять. Еще не так видишь результаты, а вот в зрелом возрасте как-то надо осторожно относиться к здоровью. Постоянно проходить медицинские тестирования, чекапы. Основная проблема большого количества болезней – это поздняя диагностика. Современная медицина настолько развита, что при ранней диагностике практически любое заболевание можно остановить, полностью реабилитироваться. Дальше. Правильно питаться. Много овощей, фруктов, много зелени, много движений. Это безусловно. Поэтому очень многие в пожилом возрасте занимаются спортом. Кто-то бегает. Это, правда, немножечко опасно с точки зрения суставов, хрящевая ткань. Единственная ткань в организме человека, который полностью вообще не восстанавливается. Поэтому, может быть, спокойная ходьба или эллипс, как тренажер, может быть, даже немножечко полезнее, чем ходьба. В Европе очень многие увлекаются скандинавской ходьбой. Действительно, когда не только ноги, но и руки участвуют в движении, безусловно, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Много социальных контактов. Больше общаться. Баловать себя. Хороший повод продлить жизнь, составить список, в каком году, в каком месяце вы куда едете. Освоить музыкальный инструмент. Изучать языки. Иметь хобби. Полноценно спать. Но только не забывать, что лучше рано встать. Это очень полезно. Мы до сих пор имеем циркадные ритмы, как экваториальные животные. Наши предки пришли оттуда. И поэтому лучше вставать с 6 до 6.30. Те, кто просыпает в 6.30, судя по всему, мало живут. Я считаю, что у меня в 50 жизнь только началась. И я желаю вам того же.
0: Мысли вслух. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Если вы интересуетесь темой саморазвития, то наверняка не раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы наконец просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе: «Завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку». Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной, и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять.

0: Тед точно так же. Согласно данным 2019 года, самое главное в нем – как можно более точно предугадать, что будет происходить в окружающем мире и как вы будете на это реагировать. Чем сильнее совпадение, тем легче вам будет действовать. Вы как будто движетесь по рельсам, которые сами проложили незадолго до этого, как будто проживаете дежавю. Нам также поможет то, что ученые называют планом преодоления трудностей. Мы спрашиваем себя, какие препятствия или трудности могут возникнуть, когда придет время делать зарядку? А затем отвечаем и предлагаем самим себе решение. Например, если будильник не сработает, то я сделаю зарядку сразу же, когда о ней вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки. И так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. По прогнозам МЧС, сегодня в районах Дагестана пройдут сильные дожди, ливни, грозы, град, а скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Жителям и гостям Дагестана рекомендуют соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также держаться подальше от линий электропередач. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Дагестане. Есть пострадавшие, об этом сообщает МЧС Дагестана. ДТП произошло 26 августа на федеральной трассе Р-217 вблизи села Казмаул, это Хасаюртовский район. По предварительной информации, 17-летний водитель, ехавший из Бабаюрта в Покровское, не справился с управлением и съехал в кювет. Всего в автобусе находились 5 человек, пострадавшими каретами скорой помощи доставили в центральную городскую больницу Хасаюрта. Более 730 трансформаторных подстанций отремонтировали в Дагестане. Специалисты на энергообъектах отремонтировали трансформаторы и выключатели, а также заменили изношенные корпусы устаревших выключателей и разъединителей на современные аналоги отечественного производства. До конца 2026 года на ремонт энергообъектов в Дагестане Россети «Северный Кавказ» направят почти 1,5 миллиарда рублей. Правительство России направит около 200 миллионов рублей из резервного фонда на повышение производительности труда на промышленных предприятиях. Средства пойдут на цифровизацию, а также экспертную помощь для достижения ежегодного прироста не менее 5%. В Дагестане к проекту подключаются не только промышленные предприятия, но и учреждения культуры. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию не смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом

0: Действующих ограничений запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропостоящих грузов можно будет оформить через госуслуги. Ну и на вторичном рынке автомобилей, работающих на дизель, отмечается новая волна интереса. По сравнению с июнем уровень спроса в августе подскочил на 33%, однако объем предложения сократился на 6%. Средняя стоимость таких машин выросла на 6% до 3 миллионов рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашильта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашильты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ – никогда не здоровайся первым – означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ – каждый вечер кушай сладкое – означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ – каждое утро надевай новую обувь – означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адык не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
2: Притчи народов мира.
0: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Радостные моменты жизни я люблю точно так же, как кризисы. И нет, я не мазохист, не псих и даже не помешанный. Кризис – это то благо, которым нас наделила природа для нашего собственного развития. Жизнь необычайно мудра. Прежде чем жижа расплавленного металла превратится в рубящий клинок, ей придется пройти огонь, воду и удары молота. Прежде чем стать деревом, семечко сначала должно прорасти через непроглядную темень земли навстречу солнцу. И, наконец, прежде чем ты станешь тем, кем хочешь стать, жизнь обрушит на тебя немало препятствий. Наше сознание очень ограничено. Когда все хорошо, люди думают, что это будет длиться вечно. Но когда все плохо, отгадайте, что все люди думают. Что это будет длиться вечно. Мир цикличен. Сначала хорошо, потом плохо. Кризис – это когда жизнь избавляется от того, что слабо. Не каждая семечко прорастет, и не каждый человек выживет. Но именно в кризисные времена куется характер, создаются великие компании, рождается мудрость. И именно в кризисные времена человек с сильнейшим желанием жить выживает. Мой отец любит говорить: «Не суди о человеке, когда все хорошо. Посмотри на него, когда все будет плохо, и ты увидишь его суть». Не имеет никакого значения, что ты делаешь в периоды спокойствия, отдыха, когда у всех хватает денег, когда каждый день на улице праздник и все ходят со счастливыми лицами. Но попробуй сохранить спокойствие, честь и желание действовать, когда мир катится в пропасть. Только тогда жизнь вознаградит тебя. От микропроблем до макрокатастроф задача у природы одна – стать лучше. Она позволяет сильным проявить свою силу, а слабым проявить свою слабость. Вопрос только в том, кем решишь быть ты, когда трудности придут. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: «Диалог FM» — это этикет.
2: Не заставляйте людей снимать маски. Если маска собеседника вас нервирует, пересильте себя и тоже наденьте свою. Возможно, человек переживает бронхит, а может быть, он навещает пожилого родственника на следующей неделе. Может быть, он просто чувствует, что плохо выглядит. Это, проще говоря, не ваше дело. Проявите такт.
1: «Диалог FM» – это этикет.
0: Реклама на «Диалог FM».
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».
4: Сегодня мы исследуем с вами очень интересную тему. Кто такая успешная женщина? Какие ключевые есть вот такие вот данные, который нужно знать. И сегодня я пригласил воплощение просто этого смысла Майгарина Гульбану, основательница сети, огромной сети ресторанов быстрого питания «Ланчжоу». Сколько у вас их точек?
5: Сейчас 60.
4: 60, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, уже все понятно, в принципе. Добро пожаловать.
5: Всем добрый день, доброе время суток. Арман, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Наверное, есть о чем рассказать.
4: Давайте, наверное, начнем с основы, я думаю, это мышление в любом случае. Что идет первично, да, вообще на самом деле, вот в таких результатах?
5: В таких результатах, лично для меня, я считаю, идет первичное мышление. В любом случае, я понимаю, почему, если я раньше делала все интуитивно, а сейчас есть момент осознанности, и ты уже четко понимаешь, почему именно такие результаты, а не другие. Это все про мышление.
4: Я не знаю, насколько это инсайдерская информация, я слышал от одного человека, который рассказывал вашу историю, что даже проект «Ланчжоу», он стартанул изначально со сложности в жизни. Это правда?
5: Да.
4: А что там было? Вот просто, ну, типа, это не история, что вы такие, вам делать нечего было, вы такие создали или там тестировали гипотезу, а это какая-то была сложность в жизни.
5: Это была история про... В принципе, почему я пришла сюда? Я считаю, что вообще, на самом деле, когда человек идет к успеху, от того, что у него все хорошо, он не приходит. Всегда случается какой-то кризис, как минимум духовный. Но я в «Ланчжоу» пришла через материальный кризис, когда семья осталась там в кассовом жутком разрыве, и мы продавали свой коттедж в Астане, в столице, в 3 раза дешевле, чем мы в него вложились. Это вот представьте, там почти $1,5 миллиона вложил, ты продажную цену ставишь 800 с чем-то тысяч, а отдаешь за 450 первому покупателю, который пришел. Только для того, чтобы обнулиться, закрыть долги, и в кармане остается $200 тысяч, где ты должен вложиться в квартиру, вообще в бизнес, вообще абсолютно во все. Вот, и вот тогда была такая история. Это вот в 2017 году там, мы приняли решение продавать, выставили на продажу, через месяц там пришел покупатель, через месяц мы съехали. Ровно от момента принятия решения до того, как мы съехали, 2 месяца. И это не квартира, это дом большой, 800 квадратов. Это было вот так вот, когда... Ты пришел к моменту, что настолько было внутреннее состояние так плохо, что нужно было обнуляться. Это последние 3 года мы жили в постоянном кассовом минусе. Мы не покрывали свои расходы, а привыкли-то жить хорошо. Я не история про Золушку. Мы привыкли жить хорошо. Там у нас 2000-х лет, годов там все было. И
4: а мы это вот кто?
5: Ну, семья, с мужем? Да,
4: да. То да, есть вот. У мужа бизнес был какой-то, да?
5: Нет, он был в системе, в нефтяной системе. Там всегда было там. Все было настолько все хорошо, что мы даже и не задавались вопросом, откуда что берется.
4: А вы не работали?
5: Нет, нет.
4: Вот просто жили вот ту идеальную такую кайфовую жизнь.
5: Кайфовую жизнь. Я там покупала квартиры, делала ремонт и перепродавала. Но это было в лайф-кайфе. Там, хочу, делаю,
4: чисто
5: не хочу.
4: Жена богатого мужа, да?
5: Да, да, да, ага. Да. Водитель, няньки, домработницы, шикарные квартиры. Там мы переезжали. Было все. Там же говорю, мы жили и думали, что так будет всегда.
4: А, нифига себе.
5: Я говорю, я не историю про Золушку, у нас всегда все было. И дети привыкли к тому, что за ними убирают, подтирают. Они не понимали, откуда что берется, там, что там с собой. Вот простые такие
4: Но
5: вещи.
4: Вот тут важный момент. До этого опыта бизнесового не было.
5: Нет.
4: И вот из кризиса пришлось создать бизнес.
5: Да. Первый бизнес, он был неуспешный, это было в Астане еще, когда мы еще в этом доме жили, когда у меня было кафе, и я его открывала, у меня был партнер, у нас именно история неуспешного бизнеса, когда сам проект неуспешный, потому что знаний не было, и партнерство было неуспешное. Именно вот этот неуспешный бизнес приводит к тому, что мы решаем продать дом и закрыть все долги и обнуляться.
4: А, вот
5: кризис, он. Короче, кризис на кризисе погонял кризис.
4: Ага, окей. И вот это привело к созданию Ланчжоу.
5: Да.
4: Прям все. Вот следующий проект после этого кризиса был Ланчжоу.
5: Это был переезд из Астаны здесь. Два месяца полного, скажем так, лежания, ничего не делания, поиска, что буду делать. Как раз там был момент, когда я там поправилась на два размера, я вообще ничего не понимала, что я хочу, и был поиск внутри, будем делать это, да, нет, да, нет, да, нет. И пришла к моменту, что все-таки я давно хотела, еще в 2015 году, когда впервые лапшу попробовала в Китае, что я хочу ее открывать. И все-таки мы решили это делать. И я вспоминаю двух наших поваров со Астаны, там была китайская кухня у меня, и предлагаем поехать со мной учиться в Китае, поесть, они говорят, все окей. Они думали, что я шучу. А я через неделю буквально им говорю, давайте паспорта. Я оформляю визу, у меня есть друг, который в Китае организовал всю эту встречу, мы туда поехали. И вот на самом деле история оттуда началась. Я туда, когда уезжала, у меня ни помещения, ни понимания, ничего не было. Просто ехала туда, но был дизайнер, которому я сказала, что там рабочее название лапша, она уже разрабатывала логотип. Там в Китае я говорю, так, мы меняем название, мы не будем называться лапша, мы назовемся Ланчжоу.
4: А откуда название?
5: Название, это название города, родина лапши. Там она появилась больше 200 лет назад, вот это блюдо. И тогда я говорю, мне еще помню, это директора первого своего наставника, который учил меня там, запустил, в принципе, на кухню, они же не пускают никого, нас пустили, мы заплатили, нас туда пустили. Я у него спрашиваю, а можно назваться Ланчжоу? Он мне говорит, это все равно, что ребенка назвать ребенком, это же название города, это неправильно, так не пойдет. Я звоню дизайнеру, говорю, меняем на Ланчжоу. Я думаю, что это было одно из ключевых вот этих важных решений. Почему? Потому что само название говорит о блюде. Лапша по-ланчжоуски входит в тройку самых популярных блюд Китая, извините, там почти 2 ярда населения, из самых древних. И, соответственно, сейчас, когда говоришь лапша по-ланчжоуски, фактически каждый житель Поднебесной, и не только, не знает, что это за продукт.
4: Понял, окей. А бывает же вот состояние, ну такое, иногда бывает, хронически попадаешь в такое состояние, когда во всем сомневаешься. Вот у меня просто в жизни были периоды, когда я очень уверенно пер, и вот просто такой, вот это будет, и это так и было. А потом были периоды, когда у меня тоже происходили вот кризисы, и вот недавно такой был, там полгода назад. И я помню себя в том состоянии, когда ты сомневаешься вообще во всем. А что в такие моменты делать? Вот когда ты реально сомневаешься в себе, вообще во всем, в людях вокруг, ты такой хочешь?
5: Я считаю, что в этот момент нужно работать с собой, с мышлением. Здесь как раз-таки вот эти все сомнения, они же дают подтверждение, они вообще откуда появляются сомнения? Да. В твоей реальности появляются какие-то события, которые закладывают тебе эти сомнения, и появляется неуверенность. Если к этим событиям относиться как уроки, брать оттуда уроки, они тебя будут усилять. Не ослаблять тебя, уверенность твою снижать, а усилять. Ты будешь брать, так, вот это событие случилось, это какой-то урок. Какой я должен взять урок? Увидел в этом позитивную, положительную сторону, и ты усилился. Ты не упал назад, не откатился, наоборот, ты еще стал сильнее. Вот этот вот шапалак, который от жизни тебе пришел, он тебя усилил. Если к этому относиться, то я считаю, что любые негативные события оставляют в тебе позитивный след, и о них потом быстро забываешь.
4: Окей, окей, супер. А вот когда сомневаешься в будущих проектах, в каких-то идеях, что нужно в такие моменты делать?
5: В таком случае, если ты сомневаешься, нужно идти за знаниями, получить ту самую уверенность, что у тебя получится, потом только идти. Если ты сомневаешься, лучше не стоит начинать. Почему? Потому что сомнение все равно разрушит. Мы же управляем своими мыслями, своей реальностью. Все, что в нашей голове, оно в любом случае в жизни сложится. И обстоятельства сложатся, и события создадутся. Тогда нужно сначала в своей голове сложить полную уверенность, что это получится. В это действительно поверить, и потом только идти делать.
4: А вот у вас есть какие-то свои личные такие практики, которыми можно поделиться, вот именно когда вы на уровне мысли четко формируете вот эту картинку и начинаете действовать? Вот какая у вас тут есть практика?
5: Например, я иду на какую-то встречу. Четко понимаю, что у меня появились сомнения, там, может, не стоило идти, там, блин, наверное, сейчас будет вот так, блин, надо было вот это. Я в этот момент останавливаю свой ход мысли, говорю, стоп, так, должно быть вот так, позитивно, так, как я хочу, и встреча закончится так, как мне нужно. Я прям настраиваюсь на эту встречу только исключительно так. Я иду на эту встречу и понимаю, какая бы она напряженная вначале ни была, проходит какой-то момент, ты же идешь в расслабленном состоянии, спокойном, и ты, даже если какой-то идет негатив, ты же настроен позитивно, оно потом постепенно простраивается по-другому. И ты со встречи уходишь ровно в тех эмоциях, которые ты изначально заложил. Получается, ты сам этим управлял.
4: Прикольно. То есть, по сути, методология такая, что если ты хочешь что-то, тебе нужно заранее увидеть, как я это хочу,
5: да.
4: Может быть, там, описать, если там сложно в голове
5: ощутить.
4: Держать. Ощутить.
5: На эмоциональном уровне прямо ощутить и только в эту сторону двигаться.
4: И когда ты уже будешь присутствовать на этой встрече или там, допустим, там в проекте, то уже действовать так, как это нужно сделать, чтобы прийти к той точке, которую вы представили,
5: да.
4: По сути.
5: Вот. Да.
4: Даже если что-то складывается не так, ты это подгоняешь. Окей,
5: своими эмоциями, своим состоянием.
4: Угу.
5: Почему? Потому что если ты сел, и у тебя все равно внутри есть сомнения,
4: да.
5: Случится так, как ты думаешь, в любом случае. Если ты исключительно уверен, что в позитивном настрое, оно случится так, как ты думаешь. Управляет нами на самом деле не ум, не мозг, а внутреннее состояние. Невозможно обмануть то, что мы изнутри излучаем. Вот все, что в реальности нашей происходит, это то твое внутреннее состояние, все. Если что-то идет не так, возьми это как за урок, как учителя, событие тоже как урок, человека как учителя, все. И я же говорю, оно прям любой кризис выходит тебе в позитивную сторону.
4: Супер, супер, окей, все. Мы зафиксировали, что бизнес начался с кризиса. Не всегда вот такие успешные истории создаются из там просто любви к какому-то делу, а вот бывает и так. И что нужно делать в такие ситуации? Супер. И вот теперь вопрос. Какие ключевые мысли, какие ключевые такие убеждения, действия нужны для того, чтобы вот выйти на масштаб? То есть вот 60 точек – это сколько сотрудников?
5: В сети около 2000.
4: 2000 человек. Вот это все, ну это же просто огромные там расходы, огромные проблемы. Вот как управлять масштабом? То есть какие... Вот тут мысли, осознания, идеи у вас, допустим.
5: Это первое, самое главное, я считаю, управление людьми и человеческими ресурсами. На самом деле, когда мы первую точку открывали, первый ресторан, там работало порядка 50 человек, я помню хорошо, первый год я работала по 18 часов в сутки. Прям в реальности меня дома не было вообще. А сейчас, получается, казалось бы, я тогда жила в ресторанах. Я там ходила, находилась, приходила, уходила, закрывала, открывала. А сейчас меня не бывает месяцами. Это все делает команда, все делают люди. И здесь момент, наверное, того, что ты первично должен всему научиться сам.
4: Да, залезть там полностью
5: да,
4: с нуля
5: да,
4: вот
5: да,
4: это поднять.
5: Да, да. Я начинала, когда я стояла на кухне, я знаю в сварке мяса абсолютно все процессы. Первый маркетолог Ланжу, это я вела сама Инстаграм, я не умела вести его как пользователь, но как СММщик я знала абсолютно все, вплоть до таргета запускала я сама, я 2 года вела сама. У меня был только видеограф, который снимал, фотографировал, делал мне
4: офигеть,
5: ролики.
4: Офигеть, круто.
5: Комментарии я все отвечала сама, внутри отвечала сама, и посты я писала сама. И здесь есть такой момент, когда ты все это изнутри знаешь сам. Активности вот эти все, там, вторая порция лапши, там, чай бесплатный. Это же все придумывала я сама вместе с командой. Мы там внедряли это все. Там мимо меня ничего не проходило. А потом приходит момент, когда ты это уже делегируешь. Да. Отдаешь, ты научился, потом находишь нужного себе человека, потом обучаешь, делегируешь, потом только оставляешь контроль, а потом и контроль делегируешь. И себе я сегодня оставила только то, что никто в команде не может сделать.
4: Это что?
5: Все. Вот даже вот здесь то, что мы находимся, это вот делаю я. Личный бренд – это я. В Инстаграме отвечаю исключительно я. А, например, поехать проверить ресторан или там выбрать локацию или построить уже может команда.
4: Супер, супер. Вот давайте тут важный момент зафиксируем. То, что я вот, ну, как бы услышал, да. По сути, чтобы создать что-то большое, нужно изначально самому пройти все этапы, погрузиться, понять. Так ты будешь лучше потом все это понимать и контролировать. Второй момент — это то, что со временем это все делегируется. И вот тут хотелось бы провалиться в тему команды. Что тут ключевое надо знать, понимать, как вы людей определяете, свой, не свой, какие у вас есть такие какие-то свои критерии, техники, технологии, я не знаю, вот просто очень интересно.
5: Первое вот сейчас главное, наверное, на сегодняшний, когда мы отбираем команду, это люди, которые хотят развиваться. Человек, который хочет просто приходить на работу с 9 до 6 работать, это не наш сотрудник точно, он прям быстро выпадает. Это человек, который хочет развиваться, хочет масштаб себя как личность, хочет больше зарабатывать, что-то уметь, чему-то научиться. Вот однозначно, всегда человек находится в развитии, это вот наши люди.
4: Угу.
5: Второе – это безусловная вера в проект. Я не работаю с теми, и они сами выпадают без даже моего какого-то вмешательства, люди, которые ставят под сомнение мои решения. Любое сомнение в команде, я всегда им говорю, это якорь, есть огромный корабль, каждый сомневающийся сотрудник – это якорь. Он бросает 1, 2, 10, 20, и все, и скорость снижается, и потом притормаживается. Любая стагнация, ты знаешь, любая стабильность, даже не стагнация, это откат назад. Нету понятия стабильности в бизнесе. Мы или вперед, или стоим, если стоим, значит, мы откатываемся. Поэтому есть такое негласное, наверное, скажем так, то, что я всегда говорю над этим. Вначале все смеялись, это не нравилось, а сейчас стало законом. Есть два мнения, мое и неправильное. Все. И команда четко понимает, если я приняла решение, и они понимают, что оно безусловное, они без сомнения должны это делать. Как только начинают ставить под сомнение, вот последняя команда топов, которая была, буквально несколько месяцев назад уже последние вышли, да, это был тот момент, когда они стали ставить мои решения под сомнение. Я с ними разговаривала, и я им говорила, говорю, вы поняли, почему вы выпали-то с корабля? Он говорит, нет. Вы стали под сомнение ставить мои решения. Вы стали обсуждать, что я делаю, зачем, сколько я зарабатываю, а правильно ли я действия делаю, а правильно я принимаю решения. Я говорю, помните самый большой, у нас вот этот 24-й год, мы сильно притормозили развитие. Вот эта история 60-70 ресторанов уже стоит год. Почему? Потому что вот те года максимальное развитие, когда была команда, я говорила, вот здесь открываемся, едем в тот город, делаем это. Они шли, безусловно, и говорят, у нас не хватает денег. Я говорю, деньги будут. Они даже не понимали, откуда появлялись деньги, и мы открывали еще один ресторан. Это вот та самая безусловная вера. А когда начинает вот это вот так, надо просчитать, а можем ли мы себе это позволить, и так далее, скорость снизилась сразу. Вот это вот как раз-таки безусловная вера в проект, в руководство, в основателя, в SEO команды.
4: Синхронизация такая некая, да, получается?
5: Да. Это как вот, когда все садятся на один корабль и гребут все в одну сторону, причем синхронно все в один.
4: Прикольно.
5: И даже если что-то идет не так, когда есть скорость, машина, когда едет на скорости, да, она же кочку пролетает, угу, а если она медленно, она ее чувствует каждую.
4: Угу, угу.
5: Вот это история про это.
4: Круто. Это, знаете, я недавно такую цитату услышал, ну, вот мысль, что гениальные все идеи принимаются всегда индивидуумом. А все неправильное в мире происходит, когда это принимает группа. Потому что группа всегда не права. Потому что группа — это коллективные искажения, которые начинают вот, вот это вот все, когда начинает вместе думать, обдумывать, там происходит вообще полностью хаос, рассинхрон, и происходят какие-то дурацкие вещи.
5: Это история про сомнения. Мы в воздух запускаем сомнения. И все эти сомнения потом и того разрушают весь результат. Мы еще действия не сделали, мы уже в голове разрушили, а начинаем делать. Пространство нам эти сомнения подтверждает, и все. И вот он тебе отрицательный результат.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5 процентных пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5 процентных пункта для ипотеки и на 3-5 процентных пункта для кредитных карт.
6: Деньги дороги, как память.
7: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
6: Закрома Родины.
7: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
6: Кошелек.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Молодая девушка погибла в результате наезда автомобиля на лошадь в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает госавтоинспекция республики. ДТП произошло глубокой ночью на автодороге Батаюрт-Львовская-1. По предварительной информации, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил лошадь на проезжей части дороги. Пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Ей было 20 лет. Временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов анонсировал республиканскую акцию по обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать, смотреть на доску и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб. Об этом отметил Алиамар Ахмедов. В Лакском районе Дагестана завершился фестиваль спортивного туризма «Пакабу-2026». Главным событием стало восхождение более 90 участников на вершину горы Папаку высотой почти 4000 метров, об этом сообщил Минтуризм Дагестана. Фестиваль проходил с 17 по 23 августа в окрестностях высокогорного села Бурши. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга Антон Алиханов, доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объема ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. Ну и персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли ура.ру. По прогнозам агентства, в 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием и развитием искусственного интеллекта. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила почти 50 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в 2025 году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и канцтовары. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба

0: информации.
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство, расположенное на западе Северной Европы. Официальное название – Республика Исландия. Традиционной формой приветствия в исландском обществе является рукопожатие. При этом понятие старшинства, статуса или возраста не имеет значения. Здороваются с тем, кто стоит рядом или кто только что вошел в помещение. Обмен рукопожатиями во время встречи осуществляется как мужчинами, так и женщинами. Легкими поцелуями в щеку обмениваются только женщины, и даже это становится возможным только после того, как они уже хорошо узнали друг друга. В Исландии нет особых норм этикета или правил поведения, которых следует придерживаться в процессе общения в рамках деловых контактов. Равным образом отсутствуют и ярко выраженные запреты или зоны табу. Исландцы одинаково ровно общаются как со своими коллегами, так и с потенциальными партнерами, приехавшими из-за рубежа. В Исландии принято обращаться друг к другу по имени. Это касается не только жителей страны. Приехавшим иностранцам предлагается следовать этому правилу. Дело в том, что в Исландии отсутствует распространенная во всем мире система именования людей, включающая фамилии и имена, а иногда еще и отчество или средние имена. То, что в понимании других народов является фамилией, в Исландии представляет собой комбинацию имени отца или в редких случаях матери и окончание «сон» для лиц мужского пола и «дотер» женского. Далеко не все жители Исландии имеют фамилии, восходящие к древним родственным корням. По этой причине в обществе сложилась традиция именования, основанная на использовании имен родителя, рожденного в семье ребенка. В исландском языке отсутствует местоимение «ты», так как это сложилось, например, в английском языке. Формальный тон обращения к человеку, например, старше по положению или иностранцу, может быть выражен за счет использования соответствующей лексики или тоном голоса. Такие формы обращения к людям, как «господин» и «госпожа», существуют в исландском языке, однако они употребляются достаточно редко.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждое утро, прежде чем начать свой день, я сажусь, беру в руки ручку и записываю несколько вещей, за которые благодарен. Я благодарю мир за то, что у меня есть возможность жить, и благодарю обстоятельства за то, что у меня есть возможность благодарить. Однако зачем? Это выглядит как очень странная и, прямо скажем, неуместная практика, вместо которой можно было бы сделать много других полезных дел. Что ж, не спешите с выводами. Сегодня я расскажу о том, как благодарность делает нас лучше и счастливее, как она продлевает жизнь и буквально стоит в основе нашего общества. Во-первых, нет, это не очередная новомодная глупость, которую распиарили без причины на радость модной молодежи. Благодарность – это практика, которую в течение тысячелетий проверяли на себе все живущие на Земле люди. И то, что она сохранилась до сих пор, многое говорит о ее полезности. В культурах народов она наиболее часто проявлялась в форме молитвы. Скажем, всеми известный ритуал благодарности перед едой практикуется до сих пор. Он присутствует как во всех авраамических религиях, так и в индуизме, в племенах прошлого и настоящего, и даже в буддизме. Люди садятся за стол и в зависимости от своей культуры благодарят Бога, мир или близких за то, что у них есть еда. Казалось бы, зачем? Можно подумать, это улучшает пищеварение. Оказывается, да. Из эксперимента 2012 года мы знаем, что начиная вести дневник благодарности, люди испытывают меньше болей в животе, а их пищеварение улучшается. Но, разумеется, смысл благодарности или молитвы не ограничивается приятными последствиями для желудка. Эта практика слишком древняя, чтобы быть случайной или банальной. К счастью, некоторые из ее эффектов можно измерить, и в этом убедились ученые. Сотни исследований указывают на одно – как бы вы ни проявляли благодарность ко внешнему миру, через медитацию или личный дневник, эффекты этих практик будут внушительными. Они улучшают качество сна и снижают кровяное давление, они делают нас здоровее, помогают при восстановлении после операций и, увеличивая оптимизм, продлевают жизнь. Они помогают нам быстрее восстановиться от стресса, повышают нашу самооценку и качество экономических решений. Они даже улучшают самоконтроль и терпеливость, и все это из-за крошечной пятиминутной практики благодарности. Но эти эффекты – ничто в сравнении с тем, как она влияет на формирование нашей личности. Древние греки и римляне считали, что нельзя достичь идеального характера, ведя недобродетельную жизнь. И именно благодарность они называли высшей добродетелью. Цицерон пишет: «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Таким образом, прежде чем быть добрым, справедливым, мудрым или отважным, сначала нужно научиться быть благодарным. На пути к счастливой или осмысленной жизни, в первую очередь, нам следует обрести признательность, как бы трудна ни была жизнь». Важность этого подчеркивают и исследования. В эксперименте 2006 года участвовали ветераны, страдающие от посттравматического синдрома. Таким людям очень трудно нормально функционировать. Вводя же в свою жизнь практику благодарности, ветераны все чаще испытывали желание что-то делать со своей жизнью. Несмотря на тяжелую психическую травму, они начинали лучше понимать свое место в мире, и их эвдемоническое счастье значительно возрастало. Дело в том, что благодарность заставляет нас обратить внимание на вещи, которые обычно мы принимаем за должное. Посмотрев же на них трезвым взглядом, мы распознаем их как активный источник блага в нашей жизни, например, наших родителей. Благодарность к предкам – это то, чего недостает современному человеку. Философ Дэвид Юм считал, что из всех преступлений, на которые способен человек, худшее – это неблагодарность в отношении своих родителей. Так же думал и Кант, называя неблагодарность источником всякой подлости и зла. Практикуя же признательное внимание к приятным сторонам этого мира, мы обращаем внимание, что родитель – это не просто объект, предоставлявший нам бесплатные калории в течение 20 лет, но настоящий человек, который жертвовал всем ради нашей жизни. Обнаружив эту очевидную, но одновременно скрытую реальность, мы не только проникаемся признательностью к родителю, но и сами становимся готовы к такому самопожертвованию. По тому же сценарию и солдат, подвергшийся страшному опыту войны, начинает понимать, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить. Он обретает свое место в мире и избавляется от нигилизма. Благодарность оказывает чрезвычайно широкое влияние на формирование нашей личности. Из исследований мы знаем, что она подавляет в нас материализм и потребительство, она заставляет нас чувствовать причастность к обществу, при этом делая нас альтруистичными, доверяющими и помогающими другим. Она даже снижает агрессию и увеличивает эмпатию. Иными словами, благодарное общество – это более здоровое общество. Оно не только способно распознать собственный комфорт и радости жизни, которые ему доступны, но, что гораздо более важно, вклад в него окружающих. Разумеется, на это способен не каждый. Автор книги «Рай и ад. Психология эмоций» считает, что умение испытывать благодарность – это свойство зрелого человека. А зрелости, как известно, большинство не достигает. Поэтому благодарить не по привычке и не из соображения этикета, а по-настоящему – это достижение высшего порядка. Как сказал Эзоп, благодарность – это признак благородных душ. Я же приглашаю вас уподобиться благородным душам и провести практику благодарности. Согласно ученым из Гарварда, мы можем проявлять ее двумя способами. Первый – дневник благодарности. Каждый день мы письменно напоминаем себе о нескольких подарках, которые мы получили от внешнего мира. Согласно доктору Роберту Эммонсу, этот способ состоит из трех этапов. Во-первых, мы обнаруживаем добро в нашей жизни. Мы убеждаемся, что в ней есть прекрасные элементы, которые достойны нашей благодарности. Во-вторых, мы признаем, что источник этого добра находится вне нашего «я». Распознав этот факт, мы совершаем третий шаг и искренне записываем свою благодарность. Магия заключается в том, что чем больше мы благодарим, тем больше замечаем вещей, достойных благодарности. И это вовсе не значит, что мы перестанем замечать ужасы этого мира. Напротив, они станут очевидны, но у нас появится основа, на которой можно стоять, чтобы с этими ужасами бороться. Второй способ – благодарность к окружающим. Она может быть проявлена как в форме письма благодарности, так и в форме разговора, в рамках которого вы сообщаете человеку, что его добро не остается незамеченным. Высказывая свою благодарность искренне и конкретно, мы способны перейти на принципиально иной уровень отношений с нашим окружением. Согласно исследованиям, такой подход к благодарности улучшает качество романтических отношений, укрепляет дружбу и увеличивает шанс того, что вас поддержат в трудные времена. В вашем взаимодействии с близкими как бы открывается новое измерение, которое очень трудно описать словами. Попробуйте и почувствуйте сами.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Мулана Средин, чтобы заработать немного денег, перевозил через реку пассажиров. Как-то раз в его лодку сел великий книжник, знаток священных текстов. Когда они доплыли до середины реки, книжник, желая блеснуть ученостью, спросил на Средина: «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран? Глубоко ли ты его изучил?» «Нет, некогда мне», — отмахнулся Насреддин. «Что ж, тогда ты полжизни прожил зря». Вдруг налетел сильный ветер, и маленькую лодку понесло прочь от берега. Поднялись волны, вода залила лодку, и та стала медленно тонуть. Тогда Насреддин поинтересовался: «Скажи-ка, учитель, а знаешь ли ты, как надо плавать?» «Нет», — признался испуганный книжник. «Что ж, тогда вся твоя жизнь прошла зря», — заметил Насреддин. Прыгнул за борт и поплыл к берегу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулу. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Зиндиргурат чухул ибил, чьярат бестал ибил. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Зиндиргурат чухул ибил, чьярат бестал ибил. Хехапшим растасишулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасишулару. Боцук умру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус бичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающиеся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Мысли вслух.
3: Люди будут учить тебя, что жертва – это благородно, что отдавать себя ради других – высшая добродетель. Не верим. Они хотят, чтобы ты был уставшим. Они хотят, чтобы ты был пустым. Потому что человек, который всегда ставит других на первое место, предсказуем. А предсказуемого легко контролировать. Макиавелли писал не для слуг. Он писал для государей. И в «Государе» он сказал прямо: «Люди менее остерегаются обидеть того, кто внушает любовь, чем того, кто внушает страх». А еще, люди по природе своей таковы, что их больше связывает выгода, которую они получают, чем страх перед наказанием. Значит, вывод прост. Если ты не поставишь себя на первое место, тебя съедят. Сегодня ты получишь 10 законов, по которым живут те, кого невозможно сломать. Те, кто не просит разрешения. Те, кто движется первым. Те, кто выигрывает еще до начала игры. Готов? Тогда начнем. Закон первый. Ты, государство, государь должен иметь только одну цель – сохранение и укрепление своей власти, писал Макиавелли. Ты не просто человек, ты суверенное государство из плоти, крови и воли. У любого государства есть первый закон – выживание. Государства рушатся не потому, что мало отдавали соседям. Они рушатся, потому что истекали кровью ради всех подряд. Твое тело – территория, твой разум – столица, твое время – казна. Если столица пала, все, что ты построил, превратится в пепел. Большинство мужчин сегодня – слуги в собственном доме. Они отдают время, здоровье, силы за похлопывание по плечу, которое никогда не придет. Они не суверенны, они в колонии, ты нет. С этого момента твое здоровье не обсуждается. Твой фокус не обсуждается. Твоя энергия не обсуждается. Ты – двигатель. Двигатель, который сгорел, никому не нужен. Самоприоритет – это не эгоизм. Это долг государя перед своим государством. Закон 2. Милосердие без клыков – приманка. Лучше быть скупым, чем щедрым до расточительства, потому что щедрость без меры ведет к ненависти. Глава 16 «Государя». Доброта без силы не добродетель, это реклама слабости. Человек, который прощает все, дает все, извиняется за все, становится ковриком. Его не уважают, его используют и вытирают ноги. А человек, который сначала построил силу, навыки, деньги, тело, репутацию, и только потом, по своему выбору, проявляет милосердие. Вот его милосердие ценят, его боятся потерять. Люди скорее забудут смерть отца, чем потерю наследства. Жестко? Да, но правда. Пока у тебя нет клыков, держи улыбку за закрытым ртом. Сначала построй рычаг, потом решай, кому подарить прощение. Милосердие – это роскошь сильных. Слабым она не положена. Закон 3. Контролируемая холодность – оружие. Люди переменчивы, легко убедить их в чем-то, но трудно удержать в этом убеждении. Эмоциональный человек – марионетка. Каждая обида, каждый лайк, каждый звонок дергает за ниточки. Тот, кто не умеет отстраняться – раб чужих эмоций. Контролируемая холодность – не бесчувственность, это точность. Ты не гонишься, ты выбираешь, ты не цепляешься, ты командуешь. Когда ты перестаешь раздавать внимание направо и налево, люди начинают тянуться к тебе. Дефицит рождает ценность. Молчание висит тяжелее тысячи слов. Макиавелли советовал государям быть великими притворщиками и лицемерами. Не потому, что он любил ложь, а потому, что эмоции выдают тебя врагу раньше, чем ты успеваешь вытащить меч. Оставайся холодным, и ты увидишь ходы, которые другие пропустят. Ты будешь двигаться первым, а тот, кто движется первым, выигрывает. Закон 4. Репутация – доспех, который ты надеваешь до войны. Люди судят больше глазами, чем руками, ибо видеть дано каждому, а осязать – немногим. Репутация входит в комнату раньше тебя. Она шепчет врагам: «Не связывайся». Она притягивает возможности без единого твоего слова. Большинство мужчин уничтожают свою репутацию сами, просят прощения за то, что не сделали, хвастаются тем, чего еще не достигли, объясняют, почему не могут. Не хвастайся, не оправдывайся, не объясняй. Пусть результаты говорят. Пусть молчание создает тайну. Пусть другие гадают, насколько глубоко твоя сила. Репутация – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет рядом. Пиши эту историю сам. Или ее напишут за тебя, и тебе не понравится. Закон 5. Границы – стены с воротами, а не рвы с дырами. Государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любовь, то избежать ненависти. Границы – это не просьба. Это закон твоего государства. Слабые мужчины говорят: «Ну ладно, в этот раз можно». Сильные просто закрывают ворота. Без крика, без объяснений. Люди проверяют границы не потому, что им так нужно. Они проверяют, насколько ты тверд. Каждый раз, когда ты поддаешься, ты расписываешься в слабости. Слухи разносятся быстрее ветра. Когда ты тихо, но железно держишь линию, люди сначала злятся, а потом начинают уважать. Их «нет» становится ценнее золота. Потому что «да» теперь надо заслужить. Стены высокие, ворота – по твоему решению. Ты – непроходной двор. Закон 6. Монополия на ресурсы – время. Энергия. Фокус – это твоя нефть, твое золото, твоя армия. Большинство раздает их, как будто у них бесконечный запас. Каждое «да» – это солдат, которого ты отправляешь на чужую войну. Большинство этих войн тебя не касаются. Макиавелли. Государь должен избегать всего, что сделало бы его ненавистным или презренным. А самое быстрое, как стать презренным, быть вечно доступным. Научись говорить «нет» с королевским спокойствием, без оправданий, без вины, просто «нет». Охраняй сон. Охраняй внимание. Охраняй энергию. Тот, кто владеет этими тремя ресурсами, владеет своей жизнью. Остальные владеют только усталостью. Закон 7. Асимметричные ходы. Побеждай, не вступая в борьбу. Никогда не следует допускать беспорядок ради избежания войны, ибо война тем самым не устраняется, а только откладывается к твоей невыгоде. Не дерись со свиньями в грязи. Заставь свиней драться друг с другом, а сам займи трон. Большинство тратит жизнь на симметричные битвы. Спорят, доказывают, отвечают на каждый выпад. Это рабский труд. Асимметрия — это когда ты меняешь правила игры. Ты не защищаешься, ты переносишь поле боя туда, где ты уже победил. Ты не споришь с идиотом, ты заставляешь его спорить с самим собой. Ты не отвечаешь на провокацию, ты исчезаешь, и провокатор остается кричать в пустоту. Макиавелли всю жизнь восхищался Чезаре Борджиа, который побеждал не числом солдат, а точным выбором момента и союзников. Думай как Чезаре, двигайся как тень. Бей, когда противник еще натягивает сапоги. Закон 8. Маска и зеркало. Люди так просты и так подчиняются необходимости, что тот, кто обманывает, всегда найдет того, кто даст себя обмануть. Маска — это то лицо, которое ты показываешь миру. Зеркало — это то, как ты видишь себя и других, без иллюзий. Маска должна быть безупречной. Спокойствие, контроль, сила, загадка. Люди не хотят видеть твои сомнения. Они хотят верить, что ты скала. Дай им эту веру, и они сами вручат тебе власть. Но маска без зеркала – самообман. Каждый вечер смотри в зеркало без жалости. Где я был слаб? Где предсказуем? Где дал себя использовать? Только тот, кто видит себя без прикрас, может носить маску, которая никогда не треснет. Маска наружу, зеркало внутрь. Так рождаются легенды. Закон 9. Лояльность по проекту, а не по просьбе. Наемники и союзники ненадежны и опасны. Они не связаны с тобой ничем, кроме платы. Люди не бывают лояльны просто так. Лояльность — это инженерная конструкция. Она строится из трех вещей — выгоды, страха потери и веры в твою непобедимость. Не проси верности. Создай такие условия, при которых предательство будет дороже лояльности. Награждай лояльных щедро и публично. Карай предателей быстро и навсегда, и никогда, никогда не отдавай все ключи от трона одному человеку, даже самому близкому. Макиавелли предупреждал: «Тот, кто помог тебе стать государем, может помочь другому стать им вместо тебя». Лояльность не про любовь. Лояльность про правильно выстроенные рычаги. Закон 10. Неприкасаемый стандарт. Корона внутрь, сталь наружу, фортуна, женщина. И кто хочет с ней совладать, должен бить и толкать ее. Внутри – корона. Это абсолютная власть над собой. Никакая привычка, никакая эмоция, никакое потом не правит тобой. Ты просыпаешься и первым делом надеваешь корону. Не надел – день проигран. Снаружи – сталь. Это то, что чувствуют другие. Спокойная, тяжелая, неизбежная сила. Ты не кричишь. Ты не доказываешь. Ты просто есть. И этого достаточно, чтобы люди подстраивались под тебя. Корона создает суть. Сталь создает восприятие. Вместе они делают тебя неприкасаемым. Макиавелли закончил «Государя» словами: «Фортуна дает случай, но доблесть должна его использовать. Ты – доблесть. Случай уже здесь. 10 законов ты получил, теперь выбор за тобой. Продолжать быть удобным или стать неизбежным. Продолжать отдавать себя или начать править».
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП на федеральной автодороге в Дагестане. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Авария произошла накануне на трассе «Кавказ» в Карбодахкенском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Лады Грант» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате годовалый ребенок, который находился в «Калине» с травмами различной степени тяжести, доставлен в больницу. Мировой суд Дербента оштрафовал индивидуального предпринимателя Назарлиева за воспрепятствие инспектору Россельхознадзора в проведении проверки в ресторане «Эдем». Это Дербент. Инспекционный визит в заведение назначили 26 мая еще по поручению прокуратуры Дагестана, чтобы проверить соблюдение ветеринарного законодательства. Однако предприниматель не обеспечил присутствие законного представителя, из-за чего проверка не состоялась. Буйнакский городской суд в Дагестане принял более 30 решений по заявлениям местных жителей, чьи дома пострадали от оползня. Люди не могли претендовать на государственную помощь из-за отсутствия ненадлежащих оформленных документов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Речь идет о жителях района Приреченск, это Буйнакск, дома которых попали в зону оползня в марте-апреле текущего года. У многих владельцев не оказались правоустанавливающих документов. Россияне стали чаще покупать европейские машины почти на 90% чаще, чем год назад. За первое полугодие в России было продано более 38 тысяч новых легковых автомобилей европейского производства. Как пишет лента.ру, практически половину всего водоема обеспечили две немецкие компании. На доле BMW пришлось почти 23% реализации и столько же процентов на Volkswagen. Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает газета.ру. Для многих периоды неопределенности отпуск начинается восприниматься как потеря контроля. Люди боятся пропустить изменения, оказаться в стране при перераспределении задач или увидеть, что без них процессы идут также эффективно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент. 13 лет на текущий момент. Порядка
2: 4, будет 14.
1: Порядка полутора тысяч магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются. И есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor. Я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
2: Тема близка, и, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений. Часто бывало, что я даю вредные советы.
1: Ну, это тонкий момент.
2: Да, и то есть достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час. Да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
1: Я думаю, знаешь, нужно поставить, мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача — дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю,
2: что... Поэтому прямо я каждый раз такой дисклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
1: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы, как компания, поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
2: По сути, наверное, примерно как и у всех произошло. Да? То есть, когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы других компаний, то вот такая происходит ситуация, да, ну что, типа, перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое как бы отсутствие, ну, не знаю, как контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес — это вот как бы про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этой корпоративной как бы истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, это то, что называется система сбалансированных показателей, вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там, Beyond Teller, да, вот он прям занимался системой сбалансированных показателей, формировал их. Вот, и в какой-то момент, да, нам вы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все как бы вроде все стало намного стабильнее, да. И вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. И мы такие системы сбалансированных показателей открываем, и говорим, там же все офигенно. Как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да. А поставщики уже все как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, самой публикующейся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Вот, и он там, одна из первых статей вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний голландских, там американский Morningstar, помню, Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, вот такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основатель, главное, сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Ну, у него прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие прилагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что-то такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Да, то есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы минорной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшее, там, другие компании.
1: Я слушал Олег, не помню фамилию, которая People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько, и дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то, ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация управления. Давай я расскажу, как я это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущем.
2: Ну, да.
1: Да.
2: Может быть, чуть побольше.
1: Да, плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемы. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как сказать, предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
2: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею как утопическую отбросили. Вот поэтому у нас
1: тотальное строго... вообще, да, отсутствие, то есть вот эта
2: иерархия. Тотальное, да. Да, это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
1: Да,
2: вот,
1: клиентократия,
2: то есть,
1: да.
2: Beyond Teller — это вот именно система подхода, да, вот к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
1: А, то есть наоборот, не снизу, да, да спускают,
2: сверху у нас клиент,
1: а сверху,
2: да,
1: сверху у нас клиент.
2: Да, ага. Клиент — это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих. Да? Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компании. Да? HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам. Да? Он как бы их никогда не видит и ничего не дает. Да? То есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
1: Угу, все,
2: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректор. То есть вот мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
1: Да, ему нужно выручка момент... до прибыли, ебеда. Да.
2: Конечно, да. Приложение нафиг не нужно. Да. Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы да. приложение не висело. Да. А клиент — это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночью, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, знаю, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да, и таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да, это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, uh-huh. да. И вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да, то есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающую функцию для IT, да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает, да. Но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, вдруг что-то не так, им нужна поддержка, да, и поддержка получилась, вот прям поддерживающее подразделение. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное, да, то есть это службы, которые работают, ну, в смысле, их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы функции, без них тоже невозможно, да, но у них это такой максимальный как бы аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
1: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
2: Да.
1: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
2: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
1: А, все, то есть они отвечают за результат.
2: Это и есть иерархия. Вот в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми, это вообще обычно не очень любим, uh-huh. да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась на обратную связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там, те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в совет управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
1: А, соответственно, у этих отделов, то есть в классической организации как? У тебя есть, условно, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь, в этих командах, по-другому тоже эта иерархия устроена.
2: Они максимально горизонтальные. Угу. Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидер этих команд — это тоже своя команда внутри IT.
1: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких вещей. Они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно, это делают.
2: Да,
1: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
2: Не совсем так.
1: Не совсем, но вот сейчас тогда поправишься.
2: Не совсем так.
1: Давай, ну, тебя поправляй.
2: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
1: Ага, то, что... У них, кто с клиентом напрямую?
2: Ну, это лидеры команд, да, которые работают с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения напрямую, прямую ценность дают. Uh-huh. Айтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? Uh-huh. И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот. И вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет, так сказать, так, предпринимателей. Да? Каждый за свою часть, да, но при этом все решения принимаются максимально общо, и то, что мы говорим, вот сильное отличие клиентократии от бюрократии, очень должно быть все прозрачно, да, то есть бюрократии очень часто, и даже об этом говорят, что, условно, если у генерального директора есть два зама, то, в общем-то, мало что они друг друга зарплаты не знают, а даже не знают, условно говоря, поручения. Что с чем? Ну, то есть и...
1: Секретно.
2: Все секретно, секретно, да. И почему? Потому что они между собой начинают часто, скажем, бороться.
1: Конкурировать.
2: Да. И очень часто принято, что генеральный директор, ну, общается с каждым из них напрямую.
1: Uh-huh.
2: Вот. И... как раз наш подход, да, о котором мы говорим, что именно сильная команда — это когда люди смогли прозрачно между собой отношения выстроить, появилось доверие, и, так скажем, складываются таланты людей. Uh-huh. Да? То есть, условно говоря, кто-то любит, условно говоря, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться. Да? Третий, там, не знаю, любит анализировать данные. Да? Четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить. То есть это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
1: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
2: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющих, строго зарабатывают одинаково. Нет никаких КТУ личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там, часть прибыли ровно делится на всех.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буневский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: А до этого в плюсе были?
2: До этого, да, там 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И вот... показывала неудачу. Тещу.
2: Конечно, в основном как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром и остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да, типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
2: добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Ну,
1: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать. Потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
3: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
4: Друзья мои, поговорим о том, что я вижу каждый день. Вы, наверное, знаете, что Россию называют страной людей, у которых не получилось. Так вот, поговорим о причине этого. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да, мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебе уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка. И вот когда ты такой вот болтаешься, да, и от внешних воздействий тебя колышет немножко, да, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да. Какая у меня, например, мечта? Однажды, когда я понял, что если государство заказчик школьного и дошкольного образования, вот детские сады и школы, то это означает, наше общество автоматически получает людей, которые удобны, послушны, да, которые станут прекрасными офицерами, солдатами. Но это не все, что нужно людям, и вот не все, что нужно мне. И вот теперь моя мечта — построить школу. Вот эта мечта меня однажды с постели подняла, и я не смог ее больше не делать. Вот так это работает. Третий главный способ – профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности. Это может быть алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то, YouTube. Запомни, важно не только наблюдать, но и делать. Все люди прекрасно знают, что если где-то рождение идет меньше, чем 2,2 человека на семью, то идет вырождение и вымирание нации. С людьми то же самое, что если мы видим, что мы более чем 100 человеком полезны в каком-то деле, в какой-то услуге, происходит благоустройство нашей жизни. Ну вот давай я задам тебе вопрос. От твоего существования в жизни сколько людей получили пользу? Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коробки, да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Ну ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый. Главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас? Возможно, ты узнал себя в этих пунктах. Может быть, во всех 5 пунктах узнал себя. И это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Ведь теперь у тебя появился этот список. Значит, появляется шанс.
3: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день, в своей жизни я получаю от 5 до 27 писем от людей, которые рассказывают мне, что они бросают что-то, или что им следует что-то бросить, или во многих случаях просто прибегают ко мне как к последней надежде, чтобы я убедил их не бросать что-то, как мне кажется, или, возможно, чтобы я потолкнул их на совсем противоположное. К примеру, привет, Гарри. Это Салли. Я веду свой блог уже 9 месяцев, и я не получаю тех результатов, которые мне хотелось бы видеть, или те, что мне обещали, или те, о которых ты рассказывал. Следует ли мне это бросить? Ну, типа, скажи, следует. Может, мой контент недостаточно хорош, или мой голос не так крут. Я думаю об этом. Каждый раз, когда я вижу такие письма. Каждый раз, когда люди спрашивают подобное у меня на конференциях, я думаю об этом. Как же грустно, что я не документировал свою жизнь, или не выкладывал контент, или не выпускал из Гарри Ви шоу на протяжении существования Wine Library TV, а это 5,5 лет. А особенно те 18 месяцев, когда никто не смотрел. Понимаете, с нерассказанная история. История о том, как я выстраивал Wine Library в огромную компанию задолго до Wine Library TV. И первый месяц, когда я запустил WineLab TV, это был первый раз, когда WineLab не увеличила годовую выручку на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому у меня не было достаточно терпения дать ситуации разыграться и выиграть. Все на самом деле шло по сценарию, где я терял деньги, но оставался терпеливым. Пока мои друзья ездили на рыбалку, пока мои друзья тусовались, бросали футбольный мяч и наслаждались досугом. Каждый выходной, абсолютно каждый выходной, и еще раз это повторю, каждый выходной, каждый день, когда я шел со школы, когда я шел обратно в школу, каждый день каникул, все дни, не какую-то их часть, а каждый день, с 7 утра и до 8 вечера, каждый божий день, я изучал винное дело. Я оттачивал свое мастерство, чтобы стать хорошим продавцом. Я вычислял, как быть оператором. Я наблюдал, как мой папа взаимодействовал с подчиненными, что мне нравилось в этом, что нет. Я наблюдал, как мой кузин Бобби взаимодействует с подчиненными, и оттуда поглощал то, что мне нравилось. Обо мне нельзя ничего найти до моих 30 лет. Если вы хотите мне сказать, что каждый бесценный момент моей жизни между 15 и 30 – это успех за одну ночь, тогда ударьтесь головой об стену, потому что это полный бред, и каждый из вас это знает. И поэтому, когда я читаю письма, где написано, что вы начали дело, что у вас есть смелость, и вы хотите заниматься им до конца жизни. Ваша смелость. Вот реально, у вас полное право думать, что вы можете заниматься тем, что вы так сильно любите, до конца вашей жизни. И зарабатывать этим столько, чтобы и дальше заниматься этим до конца жизни. И вы сдаетесь после 4 месяцев? И вы сдаетесь после 2 лет? На самом деле, каждому человеку, смотрящему это видео, следует стремиться к этому моменту всю оставшуюся жизнь. Точка. Вас может осенить 80. Круто, тогда вы и вправду сможете делать то, что любите, до 100 лет. Мои друзья, это подарок. Подарок. Вставать утром и иметь возможность делать то, что ты хочешь, до конца своей жизни. Способ сделать это – самому стать в кавычках «успешным за одну ночь». Вы знаете, как все используют отмазки, чтобы применить ее против того, кто действительно выкладывался на работе последние 10 лет и поставил себя в положение, в котором он может заняться чем-то реально кайфовым, и мы все думаем, это круто, и мы все хотели бы этим заниматься. Знаете, есть тема, которую вы втираете себе, чтобы чувствовать себя лучше, когда валяетесь в кровати и играете в тупую игру на своем телефоне, вместо того, чтобы работать и добиться желаемого. Ничего в жизни не бывает бесплатно. Ничего не случается за ночь. На все уходят тонны и тонны работы. И тонны таланта. И тонны интуитивной прозорливости. Но, друзья, все это обретается за счет культуры форсирования. Вы не можете просто сидеть в своей комнате и надеяться на счастливый случай. Никто не постучит в дверь вашего дома и не скажет: «Поздравляем, вам премия!» Удача приходит, когда ты вкладываешься по полной.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Молодая девушка погибла в результате наезда автомобиля на лошадь в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. ДТП произошло глубокой ночью на автодороге Батайюрт-Львовская-1. По предварительной информации, 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, сбил лошадь на проезжей части дороги. Пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте. Ей было 20 лет. Временно исполняющий министр здравоохранения Дагестана Алиамар Ахмедов анонсировал республиканскую акцию по обследованию детского зрения. Она пройдет 28 августа в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. Перед началом учебного года, когда детям предстоит много читать, писать, смотреть на доску и работать за компьютером, важно проверить зрение даже при отсутствии жалоб. Об этом отметил Алиамар Ахмедов. В Лакском районе Дагестана завершился фестиваль спортивного туризма «Пакабу-2026». Главным событием стало восхождение более 90 участников на вершину горы Папаку высотой почти 4000 метров, об этом сообщил Минтуризм Дагестана. Фестиваль проходил с 17 по 23 августа в окрестностях высокогорного села Бурши. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга Антон Алиханов, доложил президенту о росте промышленного производства, инвестиций и объемов ввода новых мощностей. Он также рассказал главе государства о том, что производство поездов для высокоскоростной магистрали идет по графику. Поставка первых составов ожидается в 2028 году. Кроме того, Алиханов заявил, что Минпромторг предлагает распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности. Министр добавил, что в некоторых секторах промышленности наблюдается затухание спроса. В России запустят первую федеральную программу повышения квалификации для учителей по практическому применению искусственного интеллекта. До конца 2026 года обучение пройдут 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс «Искусственный интеллект в работе учителя» организует Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Присоединиться смогут как новички, так и педагоги, которые уже используют нейросети. Сначала участникам объяснят принципы работы языковых моделей, после чего они перейдут к практическим занятиям. Ну и персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли ура.ру. По прогнозам агентства, в 2028-2029 годам стоимость компьютеров в России может вырасти на 50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием и развитием искусственного интеллекта. На 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе. По данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов в этом году составила почти 50 тысяч рублей, что почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в 2025 году. Больше всего сократились траты на форму, одежду и обувь. Кроме того, уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на учебные материалы и канцтовары. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Недостаточно просто иметь расписание дня. Важно заполнить день по-настоящему полезными делами. В этом видео я расскажу о том, как мудро проводить время. Не путайте занятость и продуктивность. Наверняка в вашем окружении есть вечно занятые люди, которым постоянно не хватает времени. Они приходят домой после тяжелого рабочего дня и выдыхают с облегчением, ведь весь день они что-то делали. Но важно не то, что мы делаем, а то, какова эффективность этого действия. Ничего не делать и делать много бесполезного – это одно и то же. Не думайте, что с пользой провели время, если просто чем-то занимались. Оценивайте реальный вклад в свою жизнь. Пример полезного занятия – это долгосрочное вложение, которое будет работать на вас в будущем. Например, изучение иностранного языка или какого-то навыка, построение пассивного дохода, занятия спортом или забота о своем здоровье. А, например, ежедневный поход на работу обеспечивает вам только единовременный заработок, но не инвестирует в ваше будущее благосостояние и душевный покой. Управляйте днем, или день начнет управлять вами. Мудрец сказал: кто-то всегда управляет, а кто-то всегда служит. Нет состояния посередине. Это же относится и к вашей деятельности. Например, занимаясь своими проектами, я начинаю с большим воодушевлением и концентрацией, но через некоторое время фокус теряется, темп изменяется и все становится каким-то натянутым. Тогда я задаю себе вопрос: стоп, я управляю делами или дела решили управлять мной? Очень важно помнить, кто здесь хозяин происходящего. Если я вижу, что начинаю действовать на автомате, значит дела временно завладели мной, и нужно восстановить осознанность. Вот что я привык для этого делать. У меня всегда с собой есть блокнот целей, и как только я начинаю терять фокус и дела выходят из-под контроля, я достаю этот дневник и перечитываю все свои цели. Это дает мне осознание того, что и почему я делаю, а также напоминает, что я есть хозяин своих действий. Живите текущим моментом. Раньше я просыпался с мыслями о сне, шел на тренировку с мыслями о работе, работал с мыслями об отдыхе и отдыхал с мыслями о следующем дне. Звучит грустно, правда? Но так живет большинство. Нужно уделять внимание тому, чем занят, тогда время будет потрачено не зря. Если вы всеми мыслями и телом увлечены своим занятием, поверьте, его эффективность возрастает в сотни раз. Наслаждайтесь едой во время завтрака, а не зависайте в соцсетях. Старайтесь чувствовать свои мышцы и легкие во время тренировки. И концентрируйтесь на своем занятии, когда работаете. Словом, проводите время мудро. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
1: Притчи народов мира.
3: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования здоровья взрослых. Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чи капуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит ани жеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит ани жеда, и тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
2: Прошлое может погубить ваше будущее. Чтобы помочь вам понять, как прошлое может стать вашим будущим, автор обращается к биологическим и психическим процессам в нашем мозге. Когда вы думаете или вспоминаете что-то, происходит химическая реакция. Хотя мысли нематериальны, они вызывают химическую реакцию, которая превращает нематериальное в материальное. Например, представьте, что вы прямо сейчас встаете, идете к холодильнику, открываете двери и берете лимон. Затем берете нож и разрезаете лимон пополам. Выбираете одну из половинок и в течение нескольких секунд наблюдаете, как течет сок. А затем откусываете от нее большой кусок. То, что я только что описала, это всего лишь мысль в вашей голове. И вы, конечно, не ели лимон. Но я уверена, что у вас выделилась слюна. Это простой пример, показывающий, как нематериальные мысли создают материальные вещи. Если вы думаете о чем-то радостном, то в этот момент вы переживаете такую эмоцию, как радость. Эта эмоция, в свою очередь, вызывает больше подобных мыслей, которые, в свою очередь, порождают другие эмоции. На протяжении этого процесса в вашем мозгу происходит множество химических реакций, которые приводят к циклу «мысль, эмоция, мысль», который создает то, что автор называет состоянием бытия. Проблема в том, что мы обычно сосредотачиваемся на нашем плохом опыте, связанном с людьми или ситуациями. Если вы приучите свое тело испытывать одни и те же мысли и, следовательно, одни и те же эмоции снова и снова, вы заставите его жить прошлым. Если вы постоянно думаете о своих проблемах, вы воспроизводите старые чувства грусти, печали, боли и низкой самооценки. Если эти эмоции контролируют ваши мысли, и вы не можете их изменить, то результат предсказуем. Ваша жизнь останется прежней, постоянным повторением вашего прошлого. Куда бы вы ни отправились, эта самая жизнь будет преследовать вас. Вот как ваше прошлое может стать вашим будущим.
1: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: А до этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5
2: да,
1: секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: А, надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что да. Я понял, что это очень выгодная травма, потому что да. Ты когда собой недоволен, но в меру,
2: да.
1: Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала неудачу.
2: Конечно. Как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С Тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманячить. И я это узнал, когда заманячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да, типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
2: Ну, типа, добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Okay. И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы. Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
3: Я скажу, как сами дети говорят мои. Я говорю, что ты помнишь из детства? Он говорит, я помню, как ты, папа, прежде чем мы пойдем на аттракционы в Диснейленде, говорил нам такую фразу, что прежде чем получить что-либо, надо 10 раз вспотеть. И потом давал нам задание, значит, ты как бы зарабатываешь некие баллы. Я сам начал работать 12 лет. Ты уже в 15 лет оказался в стройотряде со студентами. Ну, чем раньше, тем лучше. Ты открываешь и готовишь себя к кооперации с миром. Процветать можно только коллективно. А чтобы процветать, надо уметь соединяться с миром и с другими. Чтобы соединяться, надо тренировать вот этот вот обмен. Свой труд, свой интеллект, свои там замыслы, свой творческий потенциал, а ты меняешь на другие продукты и услуги, ну, используя там денежные кошельки и так далее, как средство просто учета. У нас действительно есть правило, что в 17 лет ребенок, ну, то есть уже не ребенок, а уже взрослый, получает грант на образование, если он идет учиться, или он уже работает, а значит, он себя обеспечивает там, пожилье, шмотки и так далее. Он получает от семьи страховку медицинскую, и он получает право обратиться за деньгами, если у него какой-то проект, ну, защитив этот проект по полному порядку. Все. Он становится автономным. И вот, например, двое детей, они пошли учиться, получили грант на обучение. В первый день, когда они пошли учиться, я им сказал, вот вам чек за комнату, в которой вы живете. Они говорят, что это такое? Я говорю, как что? Это 30 тысяч рублей за комнату, в которой ты живешь. И тогда, я не буду говорить, кто, ну, один из моих детей говорит, подожди, пап, так за эти деньги я пойду сниму квартиру. Я говорю, я бы на твоем месте так же бы сделал. Это очень важно для самоощущение, для автономности. Он не ходит каждый день, каждую неделю к родителям, вымогая деньги, а родители такие за поводок. Дать, не дать. Вот если будешь нас любить и улыбаться, дадим и так далее. В результате молодые взрослые, вместо того, чтобы создавать автономную семью, они как бы продолжают быть детьми в той семье. Правило простое. В 17-18 лет отделить себя от детей, потому что это не ваши дети. Это дети, которые временно были у вас. Все, они теперь взрослые, они теперь не дети. В 21 год, но если у вас почему-то продлилось, колокольчики, так сказать, колокола зазвучали, и в 22 года все, провести черту. И сказать, все, дорогой мой, мы тебя всегда любим, у нас в холодильнике всегда есть еда, приходи, можешь спать, ночевать и так далее, подчиняясь, конечно, законам нашего дома. Но вообще ты отдельный взрослый человек, и мы тебя именно такого и любим.
0: Мысли вслух. Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: Я верю в личностные качества, верю, что самое главное, чтобы человек был хороший. И для меня хорошие личностные качества – это прежде всего ответственность и работоспособность. А еще я верю, что самые сильные люди себя недооценивают. Это и делает их сильными. Это вот мой такой лайфхак. Я считаю, что самая главная метрика крутых людей – они себя всегда недооценивают. А говно себя всегда переоценивает. Любой говняный сотрудник считает, что он лучший сотрудник компании. И вообще он лучший сотрудник на Земле. И вообще платить ему надо в два раза больше. А его здесь не ценят. Все самые крутые чуваки говорят, нет, я недостаточно крут, я должен над собой работать, мне надо учиться, еще столько всего надо изучить, я могу быть лучше. Это все самые крутые. Да, есть такая проблема, как купить чужую экспертизу.
3: Да.
2: То есть мы понимаем, что вот эта компания умеет это делать. И мы понимаем, что вот этот человек точно знает, как это делать. И мы можем сами научиться, а можно попытаться купить этого человека, чтобы он пришел и нас научил. Иногда это срабатывает, но это тяжело. В двух случаях из десяти это срабатывает. Но почему тяжело купить? Во-первых, мы не знаем, кто правда это делал на той стороне. То есть объективно мы, человек говорит, это я построил вот это в той компании. А может, это не так? Скорее всего, это не так. И в этом смысле, когда мы говорим про хантинг, хорошо хантят компании только сотрудники этой компании. То есть как работают хантеры в крупных компаниях? Они кого-то одного хантят из конторы, и он рассказывает, кто там на той стороне, что умеет. И ты покупаешь первого не для того, чтобы купить его компетенцию, а для того, чтобы купить знания, кого потом покупать. Вот так это работает. Такой шпионаж, такое вытягивание людей. Но и это тоже не всегда, потому что человек может ошибаться. Только самые топы реально знают, кто что там реально делает, у кого какая реальная ценность. То есть люди снизу хуже видят этого слона, как бы хуже видят эту картинку. Но так можно. То есть если ты хочешь из этой компании купить вот эту компетенцию, сначала купи любого из этой компании, потом спроси у него, кто в той компании это делает, да, и уже потом бей конкретную точку.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Эялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин-эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Приветствую вас, друзья! Кто-то смотрит телевизор, чтобы быть в курсе последних событий, кто-то более современный изучает YouTube, а кому-то достаточно газет или разговоров на лавочке. Но все мы работаем одинаково, нас привлекают новости, и чем новее новость, тем лучше. Мы любим ощущать себя на острие информационной повестки, нас к этому склоняет прошлое. Еще совсем недавно любая информация была на вес золота. Можно сказать, что вся жизнь наших предков сводилась к откапыванию полезных сведений. Кто кого предал, где можно найти еду, с какой стороны приближается враг и так далее. Каждый кусочек знаний имел значение, поскольку мог гарантировать твоему народу дополнительные ресурсы и стратегическое превосходство над противником. Поэтому наш мозг с помощью системы вознаграждения поощряет нас за новые сведения. Однако в современном мире, где новости появляются по нажатию кнопки и где ткань взаимодействия с окружающим миром принципиально изменилась, информация становится нашим врагом. Давайте вспомним график валют. Справедливо будет сказать, что колебания доллара в течение нескольких минут – это информационный шум. Он не несет в себе никакой пользы с точки зрения долгосрочных прогнозов. Чтобы из этого шума распознать реальную тенденцию и увидеть сигнал, придется посмотреть шире. Новости работают точно так же. Много быстро обновляющихся данных – это шум, среди которого невозможно распознать важный сигнал. Ежедневные новости – это 99% шума и, может быть, от силы 1% важной информации. И чем глубже ты погружаешься в новостную ленту, тем меньше шанс, что ты сможешь распознать этот 1%. Однако, если не смотреть новости целый год, а потом проанализировать произошедшие события, то на выходе мы будем иметь только 50% шума и целых 50% важной информации. Можно пойти и дальше и изучить тенденции развития за последние 10 лет, тогда конечная выжимка будет содержать лишь 1% шума и 99% полезной информации. Те из нас, кто способен анализировать события 100-летней давности и сопоставлять их в общую систему, управляют этим миром. Именно поэтому так важно знать историю, и поэтому победители так хотят ее писать. Для тех, кем управляют, всегда есть новости, которые отвлекают внимание. Новостная лента – это шум, погрузившись в который мы гарантируем себе полное непонимание окружающего мира. Чем больше человек в теме, тем меньше он на самом деле в теме. Даже столкнувшись лоб в лоб с самой полезной информацией, такой человек не способен ее распознать, поскольку ему просто не с чем сравнивать. Он не знает, как выглядит по-настоящему полезная информация. Шум – это его реальность. Парацельс сказал: «Все яд, все лекарство, то и другое определяет доза». И это особенно актуально для информации. Если мы живем в масштабах одного дня или недели, то никогда не увидим, куда реально движется мир, и не сможем распознать опасность. Мы становимся беззащитными маленькими детьми перед теми, кто претендует на наши жизненные ресурсы. Мы уже не знаем, что для нас вредно, а что полезно, и ровным строем идем туда, куда в здравом рассудке никто бы не пошел. Давайте контролировать не только то, что мы смотрим, но и как часто и в каких количествах, иначе мы рискуем лекарство сделать ядом. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны. Если я вот правильно тебя процитировал.
2: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов. Она сказала, что «Борис, вы не правы, никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, знаешь, это не один, а это единица. То есть 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые, в общем, известны даже руководству Wildberries. И думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть, если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обелетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных возмещений, досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензии не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это. А любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
1: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на маркетплейсы?
2: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там бы все равно возникло вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налог в это выявлено. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. Второй путь – это карго-компании. То есть что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок сбыта для ввезенных в серую и в черную товаров.
1: Когда мы говорили про вызовы, ты не сказал ничего про инфляцию издержек. Если спросить любого ритейлера, он скажет, что для него все-таки вызов номер один не то, что клиенты уходят на маркетплейсы, а инфляция издержек.
2: Ну, наверное, у нас это в комплексе. То есть у нас есть одновременно переток части клиентов на маркетплейсы с ростом издержек по всем фронтам. То есть это рост и расходов на фонд оплаты труда, на логистику, на доставку, на все.
1: Ты можешь сказать какие-то решения, может быть, очевидные, которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию издержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
2: из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
1: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
2: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Есть магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти, то есть, чтобы не дергать консультанта, а можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
1: Боль, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
2: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти.
1: В отношении
2: торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке, и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, это будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
1: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет на, ну как бы продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то?
2: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих, ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Но это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот маркетплейс снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот маркетплейс стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
1: Боря, у тебя 6 детей.
2: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Боря, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
1: Но у меня есть следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
2: Ой, наверное, честный ответ — с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше. Но я стараюсь. Либо на это вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
1: Поэтому... Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься и не надо, дети как это сами себя занимают.
2: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров, такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
1: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
2: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать... Реальное планирование возможностей.
1: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
2: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только там в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть ну, вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
1: Порекомендую свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
2: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать там, 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать ну, так, для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Ну, таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он, как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок, и как производились первые глазированные сырки. Прямо отличная книжка, настоятельно рекомендую.
1: Если бы ты мог пригласить на ужин абсолютно любого человека из ныне живущих, кого бы ты позвал?
2: Наверное, это зависит от цели, которая ставится. Просто поговорить, пообщаться?
1: Да, просто поговорить, пообщаться.
2: Ну, это, наверное, будет нескромно, но если прямо вот из любого живущих, мне бы хотелось поговорить с президентом России.
1: Вот так вот. Ты знаешь, ты уже второй человек, кто в нашем подкасте называет, что он бы хотел поговорить с президентом России. Борь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что потратил время. Ребята, я уверен, что каждый, кто посмотрит эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство. Давайте не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
2: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, да, прямо как это, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
1: На самом деле для меня твои магазины, они играют очень важную социальную функцию. Потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать,
2: рисовать, лобзиком.
1: выпиливать лобзиком и, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, разбирая медицинский бизнес, мы обсудим, как вообще устроена экономика клиники, какие самые перспективные направления для инвестирования в медицине, что нужно сделать, чтобы начинающему предпринимателю открыть частную клинику, ну и самое главное, подорожают ли медицинские услуги в следующем году. И сегодня нам всем невероятно повезло, потому что у нас в гостях основной акционер компании EMC Андрей Яновский. Андрей, привет!
2: Приветствую!
1: Очень много вопросов, потому что медицина абсолютно всех интересует. Я думаю, каждый абсолютно из нас просто обязательно обречен на то, чтобы сталкиваться с этим постоянно, хотим мы это или нет. Давай сначала я хотел просто поговорить немножко про твой бизнес вот в цифрах. Что такое EMC, Европейский медицинский центр, сегодня?
2: Давай я сделаю одну единственную оговорочку. Это публичная компания, поэтому у меня есть некоторые рамки. Но для того, чтобы представить размер, это уже значительно больше, чем 25 миллиардов. В этом году выручки, да, рублей, если считать. Это маржинальный бизнес, это 40+%. Я думаю, что да, это...
1: EBITDA маржин. Я бы сказал, это высокомаржинальный бизнес.
2: Это высокомаржинальный бизнес, а я, в принципе, делаю бенчмаркинг, и это по мировым стандартам хороший бизнес. Ну и, наверное, почему? Потому что работают много врачей, более 650 профессионалов, работает порядка 450 медицинского среднего персонала. Ну и дальше это уже мы, поддерживающие функции. В общем, 2500 сотрудников. А при том, что для того, чтобы поддерживать, естественно, высокую маржинальность, мы внимательно нормируем, считаем и стараемся подходить к медицине, что не всегда традиционно в нашей отрасли, как к бизнесу. Это означает, что это четкие KPI, это обсчет, сколько приносит каждая койка, какой на ней должен быть оборот, сколько покупать оборудование, какое оборудование, ну и так далее. В общем, ничем не отличаясь, как это делается в обычном бизнесе.
1: Сколько клиентов у вас ежегодно?
2: В этом году и так же, как в прошлом, мы в районе 100 тысяч клиентов увидим, обслужим. У них, естественно, разный характер, разная частота посещения, но, тем не менее, это хорошая сформированная база.
1: Вот это очень интересная история, потому что мы здесь уже неоднократно разбирали, что для того, чтобы построить большой многомиллиардный бизнес, и причем с капитализацией, я так понимаю, тоже десятки миллиардов, я даже хочу уточнить, мы специально посмотрели, на сегодня у тебя капитализация 64 миллиарда. С чем я тебя действительно поздравляю, это блестящий результат.
2: Спасибо.
1: Так вот, для того, чтобы построить такой многомиллиардный бизнес, оказывается, не нужны миллионы клиентов. Достаточно иметь 100 тысяч клиентов, как в твоем случае, но при этом очень лояльных и тех, кто действительно ценит твои услуги. Вот расскажи, чем вы отличаетесь, вообще немножко про свое позиционирование, как вы отличаетесь от других игроков рынка?
2: Одно маленькое отступление. Любой рынок, как правило, делится по ценовой пирамиде. Когда мы пришли в медицину, а никто из нас, акционеров, в тот момент никогда не был медиком или разбирался в этом глубоко, естественно, мы посмотрели на лучшие аналоги всего, что творится вокруг в мире. И мы сформулировали, что на самом-то деле вся пирамида должна делиться на две части. Это настоящая бескомпромиссная медицина и медицина, в которой появляются различного рода нюансы. Отличаюсь я в первую очередь тем, что моя модель подразумевает лучшие врачи, лучшее оборудование, лучшие самые современные технологии и эффективность управления бизнесом. То есть это то, что позволяет мне всегда находиться на острие. Я объезжаю весь мир, высматриваю все, что рождается в любой точке и комбинирую, что я могу привести, внедрить. Самое главное – внедрить здесь.
1: Это премиум-сегмент, правильно?
2: Это премиального качества медицинская услуга.
1: Премиального качества.
2: Да, при этом, извини, пожалуйста, я договорю, что для меня важно, и я пытаюсь в первую очередь донести это до своих сотрудников. Мы работаем в сервисном бизнесе. И это самое сложное изменение ментальное, которое мне вот как управленцу пришлось вносить. Потому что врачи, как правило, считают, что они оказывают медицинскую помощь, и на этом заканчивается все. А все остальные концы, то есть по пути клиента или, как обычно называют в медицине, пациента, театр начинается с вешалки. И у нас тоже начинается на самом деле все с вешалки. Потому что мы собираем обратную связь и всегда видим, недоработал в любой из точек маршрута, тебе скажут, что медицина была непремиальной.
1: Что самое важное в твоем бизнесе, что помогает тебе завоевывать любовь твоих клиентов?
2: А вот я и думаю, что, опять же повторюсь, из-за обратной связи сейчас самая большая доля всего, о чем говорят люди, это «дайте нам коммуникацию». То есть они уже давно уверены, само понимание бренда сформировано в сознании. Им нужно видеть ценность того, что действительно услуга отличалась, они действительно должны видеть результаты качества, а это мы доносим только с помощью коммуникации. Поэтому вот все мои усилия последнего там, года, двух и следующих, естественно, 100, я надеюсь, значит, будут посвящены тому, чтобы мы могли донести ценность того, что мы создали. Не просто создали, продали и забыли. У нас это не так. Мы должны быть с клиентом постоянно на связи, он должен жить с нами, а мы жить для него через слово «забота».
1: Ну, все-таки что определяет вот, с точки зрения клиента вот, формирование этого клиентского опыта? Это врачи?
2: Как правило, это, конечно же, врачи. Но еще раз повторюсь, когда вы закончили общение с врачом, вы же еще совершите несколько шагов. И это формирование счета и удобство пользования любыми сервисами, которые мы создаем вокруг. Ну, вплоть до мобильного приложения. Ведь элементы цифровизации, они все больше и больше проникают. Да, и они должны помогать, а не, например, выносить, как сказать, остатки сознания.
1: Да, ну, да, это немножко... Я хотел бы так это заострить нашу дискуссию, потому что, вот, предположим, я думаю, в какое медицинское учреждение мне обратиться. Ну, наверное, да, у меня в голове будет какая-то многофакторная конструкция. Может быть, даже где-то я буду думать, тут удобное приложение, тут менее удобное. Да. Но, наверное, на первом месте, как мне кажется, все-таки это доверие к врачам, доверие к бренду, это... какой-то личный опыт, рекомендации.
2: Вот, только что прозвучало самое важное, то, чем я занимаюсь, доверие к бренду. Вот, что я пытаюсь сформировать. Безусловно, мой основной бизнес-процесс, он единственный, собственно, это оказание медицинской помощи. То есть это врачи, это их поиск, отбор, адаптация, естественно, создание всех условий для того, чтобы они могли себя правильно позиционировать. И потом последняя часть – это проверка качества их работы. Вот это сложило бренд. Но надо честно отдать должное и сказать, что EMC часто стоит либо первым, либо последним в ряду при выборе. Почему? Потому что это стоит денег. И выбирая, естественно, человек пытается рассмотреть разные опции. Но в конце концов за нами всегда закреплена одна характеристика. Если никто не помогает, и даже бывает, что и федеральный центр не помогает, то здесь будут биться до последнего. Вот это одна из характеристик, которую мы пытаемся поддерживать и развивать.
1: Как государство регулирует бизнес медицинский в России?
2: Ой, слушайте, мне кажется, что сильнее не контролируется ничего сейчас. Во-первых, ну, вы знаете, что есть законодательные требования, есть органы, которые следят, Роспотреб, Росздравнадзор, и мы сами, что самое главное, потому что, осуществив медицинский процесс, мы тут же начинаем анализировать с помощью искусственного интеллекта сначала, потом с помощью привлечения комиссии профессионалов, что было сделано так, в соответствии с нашим же протоколом, что было сделано нет. И мы сдаем всю статистику, и мы реагируем на все обращения, которые делает клиент, и мы реагируем на все обращения снаружи. То есть в месяц это обязательно десяток запросов, которые прилетают на проверку того, что написано в карте неправильно, а может быть это нарушение тех клинических рекомендаций, которые есть и так далее. То есть это весьма жесткая как бы система, и поэтому...
1: То есть эта информация, она оцифровывается и как-то контролируется?
2: Электронная
1: правильно?
2: Медицинская да. карта, да. безусловно, и чтобы у вас не было сомнений, государство работает с этим очень плотно. То есть... Если вы обратитесь в государственную поликлинику, то там все абсолютно цифровизовано уже. Частные медицинские организации, Ну, сколько я сейчас сдаю? Наверное, порядка 300 форм статистических, то есть практически всю информацию. И сейчас готовится законодательство, которое подразумевает, что я буду после каждого вашего посещения передавать информацию. Ну, условно, в безличном, обезличенном, извините, режиме, но тем не менее. Где обезличенный, там появится и правильный. Ну, смысл в том, что да, супер, понятно, контролируется понятно. Все.
1: Как ваша компания контролирует врачей, которые нас лечат?
2: Все начинается с оценки профессионального уровня подготовки. Это, безусловно, соответствие тому стандарту, который есть. За это отвечает самый главный в специализации, то есть, ну, в нашем случае это там руководитель центра или заведующий отделением. Там, условно, приступив к работе врач, все 100% карт обязательно сдает и их проверяют. Дальше проверяют, если он участвует, например, в хирургических вмешательствах, то все порядок всех действий и результативность этих действий. Это как отче наш. Что еще? В компании есть служба качества, которая тоже разделена на несколько направлений, и она обеспечивает в первую очередь защиту организации, потому что я владелец лицензии. Это означает, что любой материал, который у меня будет запрашивать контролирующий орган, будет соответствовать всему, что необходимо. Служба качества, которая отвечает за клиентский сервис. То есть мы точно выполнили все, что предписано по обслуживанию этого клиента. По выдаче информации, по своевременности выдачи, по полноте выдачи информации и так далее. То есть, когда я формулирую как генеральный директор компании задачу, что такое качество, я говорю, товарищи, это качество медицинской помощи, это качество сервиса и качество коммуникации. Вот три вещи, которые составляют единое целое и оцениваются клиентом.
1: А вот какие KPI существуют у врачей и чем вообще хороший врач вот отличается от среднего, условно?
2: У врача в коммерческой клинике, как правило, KPI состоят из двух частей. Первые могут быть привязаны к коммерческим интересам клиники, вторые, безусловно, должны быть привязаны к качеству. У нас качественные занимают гораздо большую долю, потому что, когда я лучше или глубже разобрался в медицине, я понял, что если выполнить все требования, которые прописаны в стандартах, и выбрать наиболее такой полный, обширный подход к случаю, который есть у клиента, выручки будет сколько хочешь. То есть я иду от обратной части. На стороне KPI, которые коммерческие, я, безусловно, смотрю за тем, чтобы структура себестоимости у меня была постоянно под контролем, там, условно, от систем. Я ничем уже давно не отличаюсь от магазина, где пик-пик на каждый товар, который был отдан клиенту. И формирование себестоимости. То есть для меня это, безусловно, важно. Особенно в современных условиях. Потому что вот когда вы вначале спросили, а чем же она отличается? Ну, наверное, отличается тем, что если у меня стоит американский робот, значит, у меня будут расходники только американские. Потому что, ну, потому что оно должно соответствовать все одному. Если были проблемы с тем, чтобы своевременно доставить какие-то расходные материалы или запчасти, значит, я предпринимал те действия, которые необходимы. Вот так... или так, но я взял перед клиентом обязательство. Я свое качество ни в коем случае не могу уронить.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане час ночи.
0: Время. Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься, смотришь в телефон и, еще не встав с кровати, уже куда-то спешишь, не телом. Внутри нужно выполнить цели, ответить на сообщения, добиться результатов. Ты много работаешь, развиваешься, растешь, достигаешь того, что несколько лет назад казалось невозможным. И на несколько минут, может, на пару часов, чувствуешь тихую волну удовлетворения. Но она проходит, и на ее месте появляется что-то другое. Если успех должен делать нас свободными, почему он делает нас напряженными? Если мы достигаем больше, чем когда-либо, почему так боимся все потерять? Почти 2000 лет назад в самом сердце Римской империи один человек наблюдал то же самое. Он жил среди богатства, власти и влияния, и все же писал о тревоге, страхе и внутреннем рабстве. Его звали Сенека. Что может знать о тревоге тот, кто окружен абсолютной властью? Представь Рим на пике его могущества, самая сильная империя в мире. Золото в обращении, непобедимые армии. Сенат решает судьбы целых народов, и в центре этой огромной машины один человек наблюдает за всем не с трибуны, а прямо со сцены. Сенека не был отшельником в горах, он был советником Нерона, наставником молодого императора, одним из самых богатых людей Рима, влиятельным, уважаемым, опасным. У него было все, что сегодня мы называем успехом – статус, деньги, доступ к власти. И все же он писал о тревоге. В своих письмах он говорил о беспокойных ночах, о страхе потерять то, что имеешь, о ловушке жизни, зависящей от чужого мнения. Он видел изнутри то, что замечают немногие. Чем выше поднимается человек, тем больше начинает бояться. Обычный человек боится не иметь, амбициозный начинает бояться потерять. И чем больше достижения, тем выше риск, тем больше открытость, тем сильнее давление снова и снова доказывать свою ценность. Сенека жил в постоянном политическом напряжении. Близость к императору была привилегией, но и угрозой. Одна ошибка, один слух. Одно изменение настроения, и все могло рухнуть. Вершина не была устойчивой, она кружила голову. И, возможно, именно там, в самом центре нестабильности, он понял нечто непонятное.

0: приятное. Власть не убирает тревогу. Она делает ее тоньше и сильнее. Потому что амбиция не заканчивается, когда ты достигаешь цели. Она меняется. Ты хочешь не только добиться, ты хочешь удержать, хочешь превзойти. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если даже человек в центре величайшей империи чувствовал себя уязвимым, не рождается ли тревога именно из желания подниматься все выше и выше? Что происходит внутри нас, когда желание перестает быть выбором и становится необходимостью? Сенека замечал то, от чего мы и сегодня отворачиваемся. Нас тревожит не достижение само по себе. Нас тревожит привязанность к нему. Желание расти – естественно. Стремление улучшить жизнь – нормально. Поиск мастерства может быть благородным. Но есть невидимая граница, и почти никто не замечает, когда ее переходит. Пока желание легкое, оно направляет. Когда оно становится частью личности, оно начинает держать в плену. Стоики говорили, главная ошибка – путать две вещи. То, что зависит от нас, и то, что не зависит. Наши усилия зависят от нас. Наши намерения зависят. Наш характер зависит. А результат – никогда полностью. Признание, повышение, одобрение, стабильность рынка, мнение людей – все это вне нашего полного контроля. И все же именно на этом мы строим ощущение собственной ценности. Вот здесь и рождается тревога. Если то, что подтверждает мою значимость, находится вне меня, значит, и мой покой тоже вне меня. А внешний мир по своей природе нестабилен. Сегодня мы побеждаем, завтра нас обходят. Сегодня нами восхищаются, завтра о нас забывают. Амбиция начинается как творческий импульс. Но тихо и незаметно она может стать эмоциональной зависимостью. А зависимость рождает постоянную настороженность. Ты работаешь не только ради достижения, ты работаешь, чтобы не потерять, не упасть, не отстать, не разочаровать. Успех перестает быть праздником и превращается в постоянное удержание позиции, а бесконечное удержание изматывает. Сенека предупреждал, чем больше вещей ты считаешь необходимыми для своего благополучия, тем уязвимее становишься. Потому что каждая новая необходимость – это и новая угроза. Тревога – не случайность, это логичный результат. Если моя личность привязана к нестабильному, я сам становлюсь нестабильным. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если проблема не в самой амбиции, а в том, что мы с ней делаем, что на самом деле находится под нашим контролем? Можно ли быть амбициозным и не стать заложником собственной амбиции? Для Сенеки ответ начинается с простой, но непривычной мысли. Мир может забрать у тебя все, кроме того, как ты решаешь это понимать. В этом и есть стоический переворот. Большинство строит жизнь вокруг результатов. Он предлагал строить ее вокруг принципов. Мы измеряем успех внешними достижениями. Он предлагал измерять его внутренней целостностью. Для стоиков добродетель – это не морализаторство, это устойчивость, это умение поступать правильно, независимо от зрителей. Сохранять ясность, когда мир качается. В таком подходе амбиция не обязана исчезать, но она должна сменить центр. Ты можешь стремиться к росту, можешь создавать, руководить, зарабатывать. Разница в эмоциональной привязке. Если ты побеждаешь – прекрасно. Если проигрываешь – ты все равно остаешься целым. Потому что твоя личность была не в трофее, а в поступках. Сенека тренировал себя на возможную потерю, не из пессимизма, а ради свободы. Он советовал представлять падение, изгнание, разорение не как неизбежную трагедию, а как часть человеческой реальности. Так страх терял силу. Когда ты принимаешь, что можешь потерять, страх потери слабеет. И происходит любопытная вещь. Амбиция становится легче. Она перестает быть отчаянием под маской решимости. Она становится осознанным выбором. Ты действуешь не для того, чтобы доказать свою ценность, а потому что действовать хорошо стало частью твоего решения о том, кем быть. Мир остается нестабильным, но есть территория, которую нельзя захватить, твое суждение. В этом и заключается радикальная идея – перенести центр тяжести жизни с внешнего на внутреннее. Но в культуре, где награждают тех, кто никогда не бывает доволен, реально ли жить так сегодня? Что на самом деле изменилось за 2000 лет, а что осталось прежним? В Риме не было социальных сетей, но была публика. Политики боролись за аплодисменты в Сенате. Полководцы демонстрировали победы на триумфальных шествиях. Репутация была валютой, сравнение – постоянным. Социальная ценность зависела от видимости. Сегодня мы заменили форум бесконечной лентой, но логика та же. Мы измеряем прогресс цифрами, подписчиками, доходом, должностями, списком достижений. И у каждого достижения есть тихая тень. Кто-то уже сделал больше. Амбиция, подпитываемая постоянным сравнением, никогда не отдыхает. Сенека предупреждал: тот, кто живет в поиске внешнего одобрения, становится собственностью чужого мнения, а нет ничего более нестабильного, чем мнение. Сегодня эта нестабильность только усилилась. Культура постоянной эффективности учит нас, что отдых – это отставание, что удовлетворенность – это слабость, что нужно все время подниматься на новый уровень, но куда подниматься и до каких пор? Современная тревога рождается не только из нехватки, она рождается из избытка ожиданий. Мы хотим больше успеха, больше признания, больше влияния. И хотим этого быстрее. Время на радость сократилось. Пауза между целями исчезла. Вершина перестала быть пунктом назначения. Она стала беговой дорожкой. И чем быстрее мы бежим, тем труднее с нее сойти. Если нас разрушает не успех, а зависимость от него, как желать большего и не превращать каждое достижение в доказательство собственного существования? А что, если настоящий успех – это научиться проигрывать? Для Сенеки свобода была не в том, чтобы покорить мир, а в том, чтобы не нуждаться в том, чтобы мир подтверждал твою ценность. Он не защищал посредственность, не призывал к бездействию. Он ставил под сомнение зависимость. Есть тихая разница между тем, чтобы чего-то хотеть, и верить, что ты станешь кем-то только тогда, когда этого добьешься. Первое дает движение, второе сковывает. Когда твой покой зависит от следующего достижения, ты живешь в подвешенном состоянии. Настоящее превращается всего лишь в коридор к будущему, а будущее, наступив, длится секунды и сразу становится новым требованием. Сенека предлагал радикальное упражнение – мысленно проигрывать потерю, не из пессимизма, а ради внутренней силы. Если завтра твое положение исчезнет, останется ли у тебя характер? Если твою репутацию поставят под сомнение, останется ли чистая совесть? Если ты потеряешь имущество, будешь ли ты по-прежнему знать, кто ты? Амбиция, которая не разрушает, это та, что не определяет твою личность. Ты можешь хотеть расти, можешь стремиться к мастерству, можешь мечтать по-крупному, но твой покой не в результате. Он в честности процесса. Когда ценность идет изнутри, мир перестает быть судом. Он становится сценой, и, возможно, именно в этом тихом сдвиге меняется все. Работать не для того, чтобы доказать, что ты достаточно хорош, а действовать, исходя из уверенности, что ты уже достаточно хорош. Амбиция остается, но она перестает быть бегством. Она становится выражением. И тогда остается последний честный и неизбежный вопрос. Если все, что ты построил, исчезнет завтра, кем ты останешься? Если завтра все, что ты построил, исчезнет, что действительно останется? На протяжении истории рушились империи, исчезали состояния. Прославленные имена забывались. Сам мир Сенеки, такой могущественный, такой непоколебимый, превратился в пыль на страницах истории. И все же человеческая тревога остается той же. Мы продолжаем бежать, продолжаем накапливать. Возможно, амбиция никогда не была проблемой. Проблема в невидимом договоре, который мы с ней заключаем. «Я отдам тебе все, но ты должна дать мне покой». А она его не дает, потому что амбиция обещает прибытие к цели, но работает как горизонт. Чем дальше идешь, тем дальше он отодвигается. Сенека понимал нечто одновременно неприятное и освобождающее. Внешний мир всегда нестабилен. Строить в нем неизбежно. Зависеть от него – выбор. Ты можешь расти и не терять себя. Можешь достигать и не становиться рабом. В конце концов, вопрос, возможно, не в том, как далеко я могу зайти, а в том, что во мне нельзя отнять. Потому что когда покой не зависит от вершины, вершина перестает пугать.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что в нашем подкасте уникальный предприниматель, мой друг Сергей Хатимский.
2: Привет, значит. Спасибо за приглашение.
1: Сереж, отдельно не буду тебя представлять. Я думаю, все и так знают, что ты основатель одной из самых интересных вообще предпринимательских историй в России под названием Совкомбанк. Я уверен, что наше интервью разберут просто на цитаты. И давай мы так с простого начнем. Расскажи, пожалуйста, что такое Совкомбанк в цифрах?
2: Ну, Совкомбанк — это около 4 триллионов рублей активов, около 100 миллиардов, чуть меньше, ежегодная прибыль. 36 тысяч после присоединения Хоумбанка в группу сотрудников, 1000 городов присутствия. Поэтому бизнес большой, мы делаем абсолютно все виды банковских услуг, и розничных, и корпоративных. Мы работаем с самыми микропредпринимателями, с самыми крупнейшими российскими компаниями, делаем все виды розничных кредитов, трейдинговые услуги, торговые, брокерские. То есть в этом смысле у нас банк абсолютно универсальный, федеральный и один из системообразующих банков в России.
1: И занимает на сегодня какое место по размеру капитала или там прибыли? Как-то можешь отранжировать себя? Вот.
2: Слушай, мне стыдно сказать, я точно не слежу. Вот. Примерно. Но примерно, наверное, из частных банков где-то там третий. Может, сейчас после объединения, когда объединятся Тинькофф и Росбанк, будем третий-четвертый, наверное, как-то. Ну, еще есть там 5 государственных банков, тоже они там сливаются, объединяются, открытие было, открытие нет, поэтому, ну, какой-то вот там 8-й. Там.
1: Отлично. Что сейчас твоими глазами происходит с российской экономикой и какие вообще макротренды, и как это влияет на банковский бизнес?
2: Происходит так называемый монетарный... Мы сейчас находимся в переходной ситуации между периодом, когда произошел огромный монетарный стимул, соответственно, и фискальный стимул, а когда деньги вливают, соответственно, деньги можно вливать в экономику двумя способами. Правительство их вливает через повышение расходов, соответственно, а центральный банк...
1: Госпрограммы какие-то.
2: Ну, просто или... там повышение зарплат, инвестиции, да, инвестиции, деньги направлены на поддержку тех или иных программ. Какие-то государственные стройки, ну, достаточно широкий объем, соответственно. И центральный банк может, ну, помогать увеличению денег в экономике за счет относительно низких ставок, более низких капитальных требований. Вот помнишь, когда я говорил, что надо рубль свой на 10 рублей кредита, там центральный банк может регулировать рубль 10, рубль там, 20 или 90 копеек. Вот. То есть у нас после 2022 года произошел такой цикл фискального смягчения, ставки пошли вниз. Соответственно, и правительство стало намного больше тратить. Нам всем хотелось бы, чтобы мы там тратили на какие-то цели более развивающиеся, мирные и так далее. Мы с нетерпением ждем и надеемся, что когда мир наступит, правительство, ну, будет не меньше тратить, но уже на какие-то вещи, которые так, ну, нам легче потрогать каждый день, там образование, науку, еще какие-то.
1: Не только на ВПК ты имеешь в виду?
2: Ну, сейчас нельзя сказать, что не то, что только на ВПК. Это, конечно, неправда. То есть мы тратим много на что, соответственно. Но вот эту большую роль прироста сыграла, конечно, ВПК. Вот. Но в этом смысле экономика — штука очень такая циничная. В каком плане? Ты когда вливаешь, то по большому счету вот уравнению математическому вливается это, соответственно, на ВПК или вливается это на там, не знаю, какие-то дороги, мосты, университеты, там, больницы, как бы все равно, потому что кто-то впрыск денег в экономику, он создает повышенный спрос, имеет эффект мультипликатора по очень широкому количеству отраслей.
1: Поэтому... Вот расскажи про этот эффект мультипликатора. Вот как, вот условно, впрыснули там, не знаю, 100 миллиардов там на какую-то госстройку.
2: Да.
1: Вот как это дальше происходит?
2: Ну, госстройка закупает материал у огромного количества предприятий. Эти предприятия, соответственно, закупают сырье дальше. Они увеличивают количество рабочих мест, соответственно, растет конкуренция за персонал, растут зарплаты. Дальше они видят, что у них повышенный спрос, они закупают какие-то станки, строят новые там помещения. Это тоже своего рода рождает спрос. Людям повысили зарплату, они лучше чувствуют свою там покупательную силу, они идут, берут ипотеку, соответственно. Ипотека — это стройка квартиры. Дальше вот это все прокрутка денег в экономике, она, собственно говоря, считаемая. Этот эффект, он позволяет там, на рубль государственных расходов получить в целом эффект монетарного, ну, как бы для развития экономики гораздо больше, чем рубль. Чем деньги чаще и больше раз успевают в экономике обернуться, чем этот эффект выше. Но дальше что происходит? Когда стимул становится очень большой, мы начинаем сталкиваться с ситуацией, что денежное предложение начинает опережать товарное предложение, ну, особенно внутри производимое. И если оно перехлестывается в импорт, то, соответственно, мы начинаем как бы иметь более волатильную собственную валюту. А если оно, соответственно, уходит не в импорт, а просто эти увеличенное количество денег направлено на то же количество товаров, которые мы в состоянии произвести.
1: То это разгоняет инфляцию.
2: Разгоняет инфляцию, да. Это оба, ну, процесса разгоняют инфляцию в той или иной степени. Поэтому что мы получаем в ответ на то, что наша экономика очень быстро, ну, там, смотрите, 5% с лишним у нас к 2023 году, сейчас рост ВВП там в первом квартале. Это огромный рост, мы таких цифр не видели очень давно. Это при том, что мы не упали так уж сильно там, в 2022 году, мы выросли в 2023 году, компенсировали полностью это, и сейчас растем с очень высокой скоростью. Но инфляция находится выше там, тех задач, которые есть у Центрального банка. Центральный банк в ответ сильно повышает ставку рефинансирования, чем сбивает спрос на кредиты, и, соответственно, денежное предложение начинает уменьшаться, увеличивает различные капитальные требования к розничному кредитованию в первую очередь. Потому что здесь вот эффект на инфляцию он выше. Это касается и ипотеки, и потребительских кредитов. И правительство, мы видим, что ну, это не просто так совпало, что вот вместе с очередным электоральным циклом президент объявил о том, что будет расти налоговая нагрузка и в части НДФЛ, и в части налога на прибыль. Донастройка налоговой системы, можно как угодно говорить, но по сути в итоге это все-таки рост налоговых ставок. Да, для тех, кто больше зарабатывает, да, там, для компаний, которые там больше зарабатывают, но в целом этот рост, он тоже сдержит этот впрыскивание денег, которое в экономику происходит. Потому что в итоге, когда ну, правительство тратит, оно деньги заливает в систему, когда оно собирает налоги, оно забирает из системы. Поэтому сейчас задача правительства и Центрального банка – это сделать так, чтобы сбалансировать вот это предложение. То есть, с одной стороны, мы быстро развиваем наши промышленные возможности и в части импортозамещения, и в части производства каких-то технологий, которые у нас там, вообще до этого там, не было там, собственных, и простые какие-то вещи, и более сложные стараемся, и просто увеличиваем ну, под потребности, когда рынок подрастает. Но, с другой стороны, мы должны это делать так, чтобы… Денежное предложение не должно расти быстрее, чем эти производственные возможности. Если мы начинаем потреблять намного быстрее, чем успеваем производить, то кроме инфляции мы ничего не получим.
1: И как это влияет на банковский бизнес?
2: А на банковский бизнес влияет замечательно, потому что, ну вот, когда стимулирование вот это происходит, соответственно, то, конечно, оно происходит через денежные инструменты. А, ну, вы знаете, наверное, ну, ты точно, может, твои слушатели, из хороший анекдот, когда приходит сын к отцу, говорит, папа, слушай, можешь мне объяснить банки как-то, ну, вот как это вообще работает, вроде 100 рублей пришло, 100 ушло, как все это вообще живет? Он говорит, ну, сынок, ты когда-нибудь пончики ел? Он говорит, ну, да, ел, говорит, пудра оставалась на пальцах. Вот, поэтому у нас, как бы, чем больше пончиков через наши руки проходит, тем больше пудры к пальцам прилипает. Ну, такой бизнес, как бы, он на больших очень деньгах, банк зарабатывает немного. Иногда кажется там, нашим клиентам, что вот вы берете ключ плюс, там, так мы отдаем потом нашим клиентам, которые у нас размещают деньги, практически всю эту часть. Вот. Но кусочек остается, поэтому чем больше денег в экономике, чем быстрее они оборачиваются, чем больше нужно всего построить, создать каких-то производств, закупить товаров и так далее, тем у нас больше бизнеса. И поэтому хорошие банки, которые умеют свою долю рынка держать, и на этом росте зарабатывать, у них, конечно, ну, как бы все хорошо, рекордные показатели 2023 года, неплохо идет 2024 год, соответственно, может, уже не будет такого скачка, как там, в 2023 году, но тем не менее, 2024 год, я думаю, будет очень успешно тоже для банковского сектора. Тут-фу. Поэтому, естественно, влияет позитивно. Когда вот начинаются эти меры, которые призваны все это ну, как бы чуть-чуть поджать, то эффект,
1: как
2: конечно...
1: Как бы охладить перегретую экономику.
2: Да. Это вызов для банковского сектора. Соответственно, не такой большой вызов, как когда какие-то прям кризисные явления происходят, потому что здесь всегда банковский сектор в кризис, он вообще первый страдает, и раньше других выходит из кризиса. Вот. Вот и когда медленный зажим происходит, без острых явлений, то банкам становится существенно тяжелее, поэтому я думаю, что ну, вот те действия, которые Центральный банк анонсировал, что высокая ставка будет дольше держаться, те действия, которые правительство анонсировало по повышению налоговой нагрузки, проще жизнь банков не сделают. Вот. Но, тем не менее, те банки, которые ну, наиболее конкурентоспособны, они приспособятся, адаптируются, все равно будут нормально достаточно работать в этих условиях.
1: Угу. Я думаю, все равно всех волнуют те, ну, я бы сказал так, нетипичные высокие ставки, которые сейчас сформировались. Ставка 16-годовых Центробанка, да, соответственно, которая перекладывается в то, что обычному предпринимателю сложно получить кредит ниже 20-годовых. Угу. Вот как долго ты считаешь это продлится? Сколько еще будут охлаждать нашу перегретую
2: экономику? К сожалению, это продлится. К сожалению, это продлится. А тут как бы причина в силе, как ни странно. То есть дело в том, что экономика, ну, как-то легко очень адаптировалась к 16-й ставке. Никто этого не ожидал, ни центральный банк, ни аналитики, ни банки, ни сами предприниматели. Когда ставку повысили до 16%, в этот момент был шок такой некий здоровый. То есть все считали, что ну все, это как бы полный стоп всего. Соответственно, сейчас как бы экономика не сможет ничего никак нормально работать. И поэтому было ощущение, что 16-ю ставку продержат недолго, она такой, ну, даст душ холодный на различные сектора, и, ну, фактически не потребуется дальше вот это охлаждение, что оно быстро наступит. Но экономика настолько сильно разогналась, что мы видим, что адаптация к 16-й ставке прошла достаточно легко. И все там такие суперпессимистичные прогнозы о том, какое она будет негативное влияние на экономику оказывается, они не случились. Ну, как-то все равно не остановилась ипотека, как-то все равно продолжает развиваться производство, приспособились люди плюс-минус к потребительским ставкам. То есть рост кредитных портфелей быстрый, продолжается. Это удивительно, но хочу сказать одно. Мы 20 лет жили в экономике сдерживания. То есть у нас вот в таких фискальных...
1: С точки зрения ты имеешь в виду дефициты бюджета все время?
2: Дефицит, у нас был почти всегда профицитный бюджет, у нас была очень жесткая политика центрального банка. В 2022 году по, может, не самым для нас там приятным причинам, соответственно, тем не менее, изменилась концепция бюджета, ну, как минимум на вот эти 2022, 2023, 2024 годы, и мы получили 3 года фискального стимула. Соответственно, 3-летний фискальный стимул имеет существенную инерцию, и стало понятно, что этот эффект, он, ну, продлится дольше. Еще какой важный есть момент. Происходит быстрая суверенизация бизнеса. Потому что, во-первых, иностранные компании, как бы, которые, соответственно, забирали много бизнеса, отсюда уходят, и наши предприниматели начинают все больше делать самостоятельно. Во-вторых, ну, есть такой длинный тренд, который активизировался, что те люди, которые себя морально ассоциируют там, с тем, что они хотят жить, там, не знаю, в Европе, Дубае, где-то как-то, и там в других странах постепенно бизнес продают. И те люди, которые суверенно более ориентированы на то, что они живут здесь, тратят здесь, время проводят здесь, они, соответственно, в большей степени становятся собственниками бизнеса.
1: А они более энергичные, более эффективные?
2: Это раз. И, во-вторых, замкнутый цикл. То есть дело в том, что мы жили очень долго в экономике, из которой, ну, все время огромные средства откачивались. Эти средства откачивались и государством, когда мы там резервы какие-то создавали, там, которые, к сожалению, потеряли. Вот. И бизнесом откачивались. Часть откачивали в виде инвестиций в зарубежные компании, часть просто на потребительские вещи. Там, лодки, самолеты построили, уехали, там, дворцы и так далее. То есть сейчас все-таки вот эта суверенизация элиты, которую мы видим, она приводит к тому, что деньги продолжают оставаться и крутиться внутри России. И это очень большой эффект.
1: И дает колоссальный буст разным отраслям, там, да, как туризм, например, да, или там, не знаю.
2: Абсолютно верно. То есть это дополнительно, то есть помимо монетарного вот этого стимула, ну, мы чуть-чуть еще эффект скороварки получили. То есть мы как бы, когда у нас объем замкнут, и у нас утечки вот этой такой не происходит, давление в системе повышается, и оно для всех отраслей несет позитивный такой хороший эффект.
1: В общем, видимо, надо настраиваться на то, что ставка в лучшем случае не будет снижаться в ближайшее время, и есть вероятность, что она вырастет.
2: Я думаю, что риск роста ставки существенный. Здесь хочу сказать, что надо вот дождаться того, какие будут параметры новой налоговой нагрузки, потому что это, с другой стороны, тоже дополнительный существенный стимул. Скорее всего,
1: Отрицательный стимул, ты имеешь в виду?
2: Да, ну, стимул для
1: снижения.
2: Да, со знаком минус. И я вижу так себе ситуацию, что, ну, нам тоже, как предпринимателям, если у тебя же большинство, я думаю, твоя аудитория — это предприниматели, неприятно, что налоговая нагрузка может вылезти. Но сегодня те деньги, которые люди переплачивают по кредитам за счет высокой ставки, скорее всего, они, ну, сильно сократятся. То есть по мне, как бы, я думаю, для предпринимателей все-таки лучше, чтобы была более стабильная среда, в которой ставка не настолько запретительная. Ну, да, лучше зарабатывать деньги, пусть будет чуть выше с него налог, mm-hmm. чем просто быть в ситуации, когда ставка может просто съесть все доходы.
1: Как ты вообще оказался банкиром? Расскажи вот про самое-самое начало.
2: У нас была маленькая компания, там, которая, соответственно, там, регистрировала фирмы, что-то покупала, вела бухгалтерский учет, ну, какой-то такой небольшой бизнес, буквально 3 партнера. Мы, ну, просто надо, как сказать, даже не малый, там, микро, наверное, по сегодняшним размерам. Ну, как-то там что-то хватало. Дальше мы увидели такую бизнес-возможность, что можно в регионе купить там банк за 300 тысяч, подшаманить его, там, знаешь, получить генеральную лицензию вместо обычной, корсчета, открыть свифт, там еще что-то, ну, какие-то сделать ряд действий таких административно-юридических, перевести в Москву юридический адрес и продать за миллион.
1: То есть идея была такая, подшаманить за 300 купить, за миллион продать.
2: Да, да, абсолютно, была ровно такая,
1: такая идея. Такая чисто спекулятивная.
2: Да, да, как бы, никаких 300 тысяч у нас, естественно, не было.
1: Я смотри, близко. у тебя эта предпринимательская история отличается, потому что если так посмотреть, то есть я так понимаю, банки, они вот в целом как создавались? Или это была какая-то вот олигархическая группа, у которой был большой бизнес, они так и думают, ну, зачем нам кого-то кормить, мы лучше сделаем свой банк, да? Или это были какие-то, ну, бизнесы а-ля, там, не знаю, когда человек, там, как Русский Стандарт, или там тот же Тинькофф, или, кстати, Home Credit, ну, прям они вот понимали, что сейчас вот мы там, не знаю,
2: вкладываем, вот модель, не знаю, мы сделаем,
1: модель мы сделаем, там, и так,
2: да,
1: далее.
2: Да, ни то, ни, да, другое. Да. То есть, смотри, мы, как сказать, 300 тысяч, у нас их не было, соответственно, мы вот наши три партнера, мы скинулись по 25 тысяч, это были все наши накопления, нашли еще трех партнеров побогаче, кто дал по 75 тысяч, вот мы вшестером купили самый дешевый, самый маленький банк, значит, в Костромской области, с единственным намерением,
1: все, в городе Буй.
2: Буй. Да, и назывался он Буйкомбанк.
1: Буйкомбанк, да. И он был пятый с конца,
2: конца, да, условно. 17 человек в нем работало, вот, соответственно. И дальше, ну, собственно, что произошло? Пока мы свой чудесный план реализовывали, оно какое-то время занимает и так далее, мы, ну, надо что-то, чтобы как-то, ну, себя окупал, что-то бизнес какой-то происходил. Мы открыли офис в Москве, и туда стали подтягиваться активно какие-то наши знакомые, друзья, кто-то кого-то привел, Петя привел Мишу, Миша привел Колю, знаешь, какие-то, ну, какие-то такие word of mouth. Потому что, ну, мы были супер сервисно ориентированы, но мы, как сказать, в отличие от любого там банка, мы прям сами, хозяева, с утра до вечера готовы были все сделать. Там,
1: чтобы я, кстати, только... так понимаю, что это в ДНК осталось.
2: Да, да.
1: Только, только чтобы клиент был. Мы потом поговорим про это, да.
2: А на другой стороне, смотри, мы, как бы, поскольку мы были из Костромы, тоже чудесно нам помогло. Почему? Потому что мы вдруг выяснили, что в этой Костромской области люди, ну, как вообще не закредитованы, приходят, отличные залоги, хорошие бизнесы, какие-то квартиры, то, что у них, ну, как бы, понятно что, и кредитный голод огромный, потому что, как бы, вот в Москве тут уже что-то все крутилось, какая-то конкуренция, а там вообще ничего. И мы вот эту модель, мы там в Москве собирали, в Костроме одалживали, она там что-то раз, и к моменту, как мы реализовали весь свой, значит, вот этот план подшаманивания, мы посмотрели, что, слушай, давай, может, еще поработаем, потому что что-то идет вроде хорошо, что-то зарабатывается, какие-то плюсы.
1: Можешь сказать несколько вот таких ключевых точек в развитии банка, вот эту траекторию, знаешь, прям в заголовок хочется вынести от там, не знаю, от пятого с конца до пятого с начала, условно.
2: Смотри, ну вот вначале мы просто, ну, как бы, случайные были пассажиры, которые просто поддерживали операционную деятельность, но выяснили, что можно это делать прибыльно. Потом второй этап был большой, где-то до 2007-2008 года, когда мы масштабировали вот эту модель, мы вышли в соседние Ивановская, Владимирская, Ярославская, там, области, соответственно, Вологодская, и там делали то же самое, что мы делали в Костроме. И нам в целом это удавалось, но мы видели эффект какой. Каждая следующая область, куда мы выходили, было чуть сложнее, чуть сложнее, чуть сложнее. И потом где-то вот, соответственно, к 2007 году мы, ну, стали для себя понимать, что вот такая модель банка такого маленького, регионального, ну, который вот там выезжает за счет плохо, она постепенно начинает сдавать, она начинает плохо работать. Почему? Потому что в банки начали притекать технологии. И, например, розничный бизнес, уже очень сложно было без серьезных технологических решений какие-то делать, соответственно. Да и в малом бизнесе мы уже видели какое-то давление. А крупный бизнес по размеру, там, нам ничего было это недоступно. Вот, поэтому мы, соответственно, с 2008 начала года занимались розничным бизнесом. Это тоже была большая сделка, где мы объединились с иностранным инвестором, у которого здесь были активы по кредитованию физлиса. И, наверное, вот с 2008 года по, я бы сказал, где-то 2011, мы вот, ну, перестраивались с банка, который был заточен только на МСБ, на банк, который стал розничным. В 2011 году мы сформулировали стратегию, что мы станем пенсионным банком. И мы, соответственно, с 2011, наверное, где-то по 2016 год, соответственно, это период, когда мы быстро росли в этом сегменте. Не значит, что мы делали только это, но вот у нас была фокусная ориентация. И это приносило очень хорошую отдачу. Мы достаточно много зарабатывали, потому что аудитория очень четкая, гасит всегда в срок. Сберегается, даже когда там, знаешь, ну, как вот наши пенсионеры, может только удивляться, вроде небольшая пенсия, но все равно сколько-то отложить всегда. В 2016 году возникла такая двойная вещь. С одной стороны, мы поняли, что будет гораздо больше давления на модель чисто розничную, потому что и на нашу пенсионную, потому что Почта Банк стал создаваться, соответственно. А это прямой конкурент, который, ну, фактически, если сегодня вот спросить, какой у нас банк для пенсионеров, Почта Банк будет, ну, как бы, сегодня уже выше, чем Совкомбанк, top of the mind, потому что мы тоже стараемся уходить от этого позиционирования уже 8 лет. И, в общем, мы поняли, что надо мигрировать с этого. Мы, с одной стороны, сделали ставку на более универсальную розницу с омоложением постепенного аудитории, с другой стороны, стали развивать корпоративный бизнес. Вот, вначале начали, соответственно, с таких услуг инвестбанковских, это развитие услуг для крупнейших компаний, таких чисто сервисных, размещение облигаций, определенные торговые операции. Потом стали больше, соответственно, кредитовать. В 2018 году, я считаю, случилось другое, как бы, ну, важнейшее событие, которое определяет сегодня вот лицо Совкомбанка, это, соответственно, сделка по слиянию с Росевробанком. Мы вышли прям сильно в сегмент среднего бизнеса. И тут слились, как бы, важнейшие вещи между собой. С одной стороны, высочайшая компетенция, которая была в Росевробанке, по тому, как обслуживать. С другой стороны, такая более агрессивная предпринимательская культура, которая была всегда внутри Совкомбанка, более экспансивная, настроена на более быстрый рост, и большее число акционеров, которые готовы посвящать свое время тому, чтобы действительно бизнес расти, встречаться с клиентами, обслуживать их, делать какие-то вещи. И мы фактически, ну, как-то льва выпустили из клетки, потому что тот средний бизнес, которого в небольшом, ну, как в Росевро обслуживал внутри Москвы, там еще буквально несколько городов.
1: Раскатали.
2: Мы дали ему федеральный масштаб, да, это раз. Мы, соответственно, дали возможность доступ, другой, ну, масштаб капитала, другой масштаб денег, потому что у нас был уже запас хороший там денег, капитала в тот момент. Поэтому бизнес стал быстро расти. И сегодня он вот в этой ситуации, когда потребительское кредитование поддушивают, со всех сторон центральный банк, а все-таки кредитование бизнеса, оно идет успешно. Сегодня вообще локомотив такой стал. Вот это изменение стратегии, оно было очень правильно. Вот. А в части омоложения, еще один, ну, как бы, тут мне сложно прямо разделить на куски, но важнейшей вехой, наверное, в развитии Совкомбанка был старт халвы, потому что халва стала таким дифференциатором, в принципе, того, что мы делаем в рознице. Очень долго не запускали кредитные карты, потому что приходили наши ребята и говорили, давайте сделаем кредитные карты. Я спрашиваю, чем будет отличаться от Тинькова? Ну, нет, будет вот то же самое все. Но если нет дифференциации, как, ну, наша с тобой, по-моему, общая любимая книжка «Дифференцируйся или умирай».
1: Траута.
2: Да, она легла в какой-то степени в основу решения. Вот, когда мы нашли, как сделать по-другому, мы, соответственно, халва стала лицом на розницу Совкомбанк на много лет вперед. Вот, ну и, в общем, так мы потихонечку
1: очень подробно, да,
2: туда, где мы есть сегодня.
1: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: в эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
2: Притчи народов мира.
3: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горя, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знание. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего».
2: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь замечал, что некоторые люди просто исчезают из интернета? Они не выкладывают фотографии, не рассказывают, где были, не делятся своими мыслями. Их профили кажутся пустыми, но за этой тишиной скрывается многое. Это не признак скуки или закрытости. Это осознанный выбор. В психологии такое поведение называют стратегией внутреннего контроля. Сегодня большинство живет в режиме постоянного наблюдения. Каждый пост, каждая история становится способом подтвердить, что ты существуешь. Но что происходит, когда кто-то отказывается от этой игры? Когда человек говорит себе: «Мне не нужно показывать, чтобы жить». Этот отказ – не отрицание общества, это способ вернуть себе пространство, где можно быть без оценок. Психолог Абрахам Маслоу писал, что одна из высших потребностей человека – самореализация. Люди, которые не публикуют лишнего, часто уже достигли этой ступени. Им не нужно внешнее подтверждение, чтобы чувствовать внутреннюю полноту. Социальные сети создают иллюзию, что у всех жизнь ярче. Но человек, который отстраняется, как будто выключает этот шум. Он перестает измерять свою ценность чужими фотографиями. Это неравнодушие. Это форма защиты психики от перегрузки. Исследования доктора Лары Акерман показывают, что люди с высокой внутренней автономией реже испытывают тревожность и зависть, когда видят успехи других. Они не ставят знак равенства между вниманием и самоценностью. И когда они выбирают молчание в сети, это не отсутствие. Это способ сохранить фокус на реальности, потому что настоящие эмоции требуют присутствия, а не публикации. Многие думают, что отсутствие постов – признак закрытости. Но если присмотреться, часто это люди с очень глубоким внутренним миром. Они наблюдают, анализируют, делают выводы. Им не нужно каждое впечатление превращать в контент. Они живут с вниманием к деталям, к моменту. Такое поведение называют осознанной минималистичной коммуникацией. Ты, возможно, думаешь, а не скучно ли так жить, без лайков, без внимания? Но внимание – это не всегда благо. Оно часто навязывает стандарты. Кто-то перестает жить для себя и начинает жить для камеры. Человек, который не публикует, будто возвращает себе право на тишину. В этой тишине он слышит собственные мысли. А ведь именно из этой внутренней тишины рождается настоящая уверенность. Психолог Карл Роджерс писал, что подлинность начинается там, где человек перестает играть роли. И те, кто остаются в тени цифрового мира, часто ближе к этой подлинности, чем те, кто каждый день ищут зрителей. Мы привыкли считать уверенных людей теми, кто легко говорит, активно показывает себя и не боится внимания. Но настоящая уверенность выглядит иначе. Она тиха. Она не ищет подтверждения. Она не требует аплодисментов. Это внутреннее состояние, которое не зависит от лайков, подписчиков или чужого мнения. Психолог Натан Брандон писал, что истинная самооценка рождается не из одобрения других, а из уважения к себе. Человек, уверенный изнутри, не строит витрину. Он просто живет. Посмотри на то, как ведут себя такие люди. Они не соревнуются за внимание. Они не выкладывают каждый шаг. У них нет нужды доказывать, что все хорошо. Когда они делают что-то важное, им не нужно свидетелей. Они знают, что ценность поступка не в том, сколько людей его увидело, а в том, что он сделан честно и осознанно. Эта уверенность не кричит. Она ощущается в поведении, в спокойствии, в умении быть собой без роли. Ты, наверное, замечал, как тяжело многим устоять перед желанием показать успех. Мы снимаем, публикуем, ждем реакцию. И когда реакции нет, появляется тревога. Почему никто не заметил? Почему молчат? Человек, чья самооценка зависит от внешней оценки, оказывается в постоянной зависимости от одобрения. это эмоциональная петля. А те, кто умеют быть уверенными без подтверждения, выходят из этой петли. Они опираются не на аплодисменты, а на внутренний стержень. Исследования профессора Ричарда Райана из Рочестерского университета показывают, что внутренняя мотивация дает человеку чувство устойчивости. Люди, которые делают что-то ради себя, а не ради похвалы, чувствуют большее удовлетворение и меньше подвержены стрессу. Они не сравнивают, они просто идут своим путем. Их уверенность – это результат опыта, ошибок и самоанализа, а не фильтров и заголовков. Задай себе вопрос. Когда ты чувствуешь себя по-настоящему уверенным? Когда тебя хвалят? Или когда ты знаешь, что сделал правильно, даже если никто не заметил? Ответ на этот вопрос многое говорит о тебе. Потому что уверенность, которая держится на реакции, рассыпается при первом безразличии. А та, что строится на внутренней ясности, только крепнет со временем. Такой человек может быть скромным, но в его поступках есть сила. Он не демонстрирует уверенность, он излучает ее. Это чувствуется даже в мелочах, в тоне голоса, в осанке, в умении слушать. Это не харизма на показ, а уверенность без напряжения. Когда кто-то не выкладывает свою жизнь, это не значит, что ему нечего показать. Возможно, он просто не хочет превращать личное в спектакль. Он знает, что ценность момента не зависит от того, кто его увидел. Такая уверенность – это зрелость. Это понимание, что собственная жизнь принадлежит тебе, а не аудитории. Тот, кто умеет анализировать, не теряет энергию на пустое. Он выбирает, где действовать, а где лучше наблюдать. Это не дистанция, а форма уважения к собственным мыслям. Такой человек не скрывается. Он воспринимает информацию глубже, чем большинство. Он замечает противоречия, улавливает настроение, понимает подтекст. Это делает его собеседником, к которому прислушиваются. Психолог Виктор Франкл говорил, что смысл нельзя получить извне. Его можно только открыть внутри себя. Люди, которые выбирают скромность в цифровом пространстве, делают именно это. Они не бегут за вниманием, потому что понимают, что настоящее удовлетворение приходит не из того, сколько людей тебя видят, а из того, насколько ты сам себя чувствуешь. Эти люди не изолированы. Они наблюдают, учатся, думают, они просто выбирают не шуметь. Их уверенность спокойна, как камень под водой. Она не ослепляет, но ее невозможно не почувствовать. Когда ты не пытаешься доказать, что живешь, жизнь становится проще. В ней меньше суеты и больше смысла. Настоящая сила – это не громкость, а устойчивость. Настоящая уверенность не в том, чтобы быть замеченным. Она в том, чтобы быть цельным, даже если никто не смотрит.
0: Мысли вслух.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Сколько прочитанных книг в год приходится в среднем на одного американца? 2 книги. Думаю, в России этот показатель не сильно отличается в лучшую сторону. Вот вам еще один ответ на вопрос. Как люди достигают успеха? Все успешные люди много читают. Как сказал канадский писатель Робин Шарма, один из мировых гуру на тему лидерства и мотивации. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определят 2 основных фактора. Люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты прочитал. Как вы думаете, сколько в среднем считает американский предприниматель или менеджер с ежегодным доходом не ниже 1 миллиона долларов? 63 книги в год. По одному только менеджменту Билл Гейтс, например, читает 60.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, я не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способно вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долгой. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто я что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, а то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал и просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно, это будет то, что вам нужно.
2: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот сложность. Есть сложно, а есть вот тяжело. Вот сложно для меня – это когда ты понимаешь, для чего ты делаешь что-то, и ты как бы, ты понимаешь, ну, сложный процесс, сложный организационный процесс какой-то, я не знаю, бизнесовый. Но ты понимаешь, зачем тебе это? У тебя есть запал для этого, и вроде бы сложно, но ты с задором и энтузиазмом решаешь эту задачу. А вот тяжело, оно даже на душе тяжело. Это когда ты не понимаешь, зачем, это очень сложно. Ты делаешь это, потом приходишь домой и плачешь в подушку от того, что ты как бы вроде бы потратил огромное количество энергии, а взамен ничего для себя как бы не получил. И вот это как раз про четкий такой, да, ориентир, что мы это чувствуем. Что когда мы чувствуем, ну, по крайней мере, у меня так, то мне любая задача, она не кажется сложной. Она такой... Интересно, как бы это сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
1: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова. Там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит, то есть вы действительно хотите что-то поменять. А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют. Искры не возникает.
2: А тогда задача человека в этот момент что? Новый образ создавать, да? То есть искать для себя что-то. Но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который там пришел.
1: Что такое движение вперед?
2: Ну вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно. Но я такой приземленным каким-то таким. Из популярного в интернете ныне, да, движение вперед – это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то более большое, да, то есть вот, и, допустим, человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает, это вот в какой момент происходит?
1: Это он не хочет.
2: Это когда нет ответа «зачем»?
1: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого. Угу. А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам. Угу. Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
2: Зачем, я желаю зачем себя... человеку это может нравиться?
1: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, угу. рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой. Угу. И в этом образе он прекрасен.
2: В своей голове, да?
1: Ну да. И я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу, и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
2: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма. Да?
1: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Ну, да, жизнь дает тебе... Ну, как бы если говорить по... Там, сказать, по ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности. Ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там, людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но вы, это не ваш мозг.
2: Угу.
1: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны с им начать заниматься. Ну, духовные школы все предлагают его уничтожить.
2: Самоактуализацию?
1: Нет, вот это я.
2: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то ну, некое.
1: Это очень сложно, что это ну, такое, да. Никто не видел. Не
2: ну, личное, персональное да. свое вот это, да, то есть да. к коллективному.
1: Да, но все равно это я, оно составляет проблему. Потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре. Угу. Мы никогда не останавливаемся. Мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
2: Кстати, говорят, что... Я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами, что ну, как бы даже они не могут остановить этот, что это все фейк, что они могут остановить свой внутренний диалог, и что все равно этот внутренний диалог происходит, потому что это просто невозможно остановить.
1: Да, это невозможно, потому что так, после того, как создан язык, уже дальше невозможно. Ну, мозг просто воспроизводит эту пьесу. И дальше вопрос... Чем мы насытим этот внутренний разговор? Из чего он будет состоять? И он может состоять из того, что делает вас ну, внутренне каким-то исполненным и счастливым, а может состоять из бесконечного перемалывания переживаний, страданий. Там, кто-то постоянно про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая... Она должна получить ту интеллектуальную пищу, которое способно быть, с одной стороны, органично нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
2: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг, он в любом случае будет обрабатывать информацию, будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
1: Невозможно, нет сил у вас.
2: Все происходит само, да?
1: Да,
2: все.
1: Возможность вот думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
2: Угу.
1: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
2: Ему можно задать вопрос?
1: Ну, можно интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
2: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
1: Да, но он же его все равно не может вам передать.
2: А, согласен. У него... учитель от учебника. Что бы такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
1: Неправда.
2: На что не может?
1: Он не может ответить нам на вопрос, чего вы не знаете. Где у вас слепое пятно? Потому что вы про это не спросите.
2: Я не могу задать этот вопрос Гуглу.
1: Да.
2: Логично.
1: Вот. И особенность учителя – это то, что он вам жмет на ту педаль, которую, где вы не понимаете.
2: Слепая зона
1: да.
2: такая, да?
1: Вот. И он вас, как бы сказать, за это вытаскивает. Он ее видит в вас. Потому что он диагностирует вас. Учебник не диагностирует. Угу. Интернет не диагностирует. Вот. И похвально желание самому справиться. Я только тут, что называется, за. Вот. Проблема состоит в том, что это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило. Это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
2: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективные, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума. Вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
1: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... у меня есть правила, например. У меня вообще много чего есть.
2: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем.
1: Да.
2: Несколько правил, к которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день, для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть на ежедневной основе помогает.
1: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
2: А как тогда...
1: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то есть...
2: Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться, вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, что просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не, как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что у вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она, и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, которые вы тянете?
1: нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива.
2: Ну, то есть, все равно потом в могилу.
1: Нет, я, и, ну, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Вот. И в целом нет необходимости, у меня есть по этому поводу там какая-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
2: Это потому, что последний день был бы немножко другой, если бы это было завтра.
1: Ну, да, поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать... Понимаете, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
2: Ну, я так понимаю, что он у меня... Ну, может, чуть-чуть. Я надеюсь, что он, это вот оно и было, как бы, потому что... Второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
1: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга.
2: Да.
1: Он у вас сошел с работы, а там еще...
2: Еще много флангов.
1: Еще флангов, да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
2: Ну да, это часть тебя уже, как будто априори.
1: Да. Когда молодые люди, когда родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, ты плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
2: Это самое важное в жизни, да, на текущий момент.
1: Но для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий. Там книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать что-то свое. И нету как бы универсальной книги. Меня спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
2: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там, в какой конкретно.
1: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается, и ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
2: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хорошие очень примеры, потому что очень часто в жизни, ну, даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад, уже постфактум, и думаешь, и что вот как бы я там страдал? Да, в чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
1: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю, опыт норвежской крысы. Когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку, кидал ее в ледяную воду, вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
2: Вот, но из-за стресса именно?
1: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все, ну, как бы, в общем, в целом охлаждение это тоже стрессовую реакцию вызывает, потому что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал, выпускал крысу, запускал обратно.
2: Привыкание создавал, да?
1: Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют, как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это только ты выбираешься дальше, происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
2: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».